0: Дагестане 3 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: В первом полугодии этого года объемы жилищного строительства в России снизились на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Дом.РФ. Региональные показатели ввода жилья значительно различаются. В Москве объемы выросли на 9%, а в Санкт-Петербурге упали вдвое. В Татарстане зафиксирован небольшой рост, в то время как в Башкортостане объемы строительства сократились на 12%. Структура ввода жилья также претерпела изменения. Многоквартирные дома показали прирост на 8% по сравнению с прошлым годом, в то время как индивидуальное жилищное строительство снизилось на 29%. Руководитель комиссии по жилищной политике Общественного совета при Минстрое Надежда Косарева отмечает, что лидерами по темпам ввода жилья стали Севастополь, Чечня и Магаданская область. Самые значительные падения наблюдаются в Ненецком автономном округе, Тыве и Санкт-Петербурге. Несмотря на общее снижение объемов строительства, цены на жилье выросли. На первичном рынке рост составил 5%, на вторичном – 3,5%.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Поговорим о памяти. Память человека – это удивительный сложный механизм, который позволяет нам сохранять и воспроизводить информацию. Благодаря памяти мы можем учиться, развиваться, адаптироваться к изменениям в окружающем мире. Память – это способность мозга кодировать, хранить и восстанавливать информацию. Это не единый процесс, а целая система, включающая в себя различные виды и механизмы. Память позволяет нам не только вспоминать прошлые события, но и использовать накопленные знания и опыт для решения текущих задач. Существует два вида памяти. Это кратковременная память, которая означает способность хранить небольшое количество информации от нескольких секунд до одной минуты. Кратковременная память имеет ограниченный объем, поэтому информация быстро забывается, если ее не заучивать для постоянного использования. Второй вид – это долговременная память. Это способность хранить большой объем информации в течение длительного времени. От нескольких минут вплоть до конца жизни. Долговременная память подразделяется на явную или декларативную, которая включает в себя фактические знания и воспоминания, и неявную, то есть процедурную, которая отвечает за навыки и привычки. Процесс запоминания – это многоступенчатая работа, включающая в себя кодирование, хранение и воспроизведение информации. Все начинается с восприятия информации через наши органы чувств, после чего она кодируется и переносится в кратковременную память. Затем часть информации переходит в долговременную память, где и хранится до момента, когда нам нужно ее вспомнить. Кодирование – это процесс преобразования полученной информации в форму, которая может обработать и сохранить наш мозг. Существует несколько факторов, влияющих на эффективность нашей памяти. Давайте их разберем. Первый фактор – это генетика. Некоторые аспекты памяти и когнитивных способностей наследуются, что может объяснить, почему у некоторых людей память лучше по сравнению с другими. Второй – это здоровье и физическое состояние человека. Хорошее физическое здоровье, адекватный сон, здоровое питание и регулярные физические упражнения способствуют улучшению памяти. Третий – это эмоциональное состояние. Стресс, тревога и депрессия могут негативно сказываться на способности запоминать и воспроизводить информацию. Четвертый фактор, по сути, это тренированность нашего мозга. Использование различных методик и техник, таких как мнемоника или мнемотехника, повторение, группировка информации, визуализация информации, методы Гарри Лоррейна могут значительно улучшить способность запоминания. Пятый – это интерес и мотивация. Люди лучше запоминают информацию, которая имеет для них особый вес, реализует какие-то их потребности. Ну и шестой – это активное участие в процессе обучения и запоминания, такое как обсуждение, преподавание или применение информации на практике. Все это улучшает запоминание. Но мы же иногда что-то забываем. Почему? Почему мы забываем определенную информацию? Забывание – это естественный и важный процесс, позволяющий нашему мозгу избавляться от ненужной или устаревшей информации. Как в айфоне – удалять неиспользуемую программу. Существует несколько теорий забывания, среди которых интерференция – это когда один блок информации мешает вспоминать другой. Также угасание – это постепенная потеря воспоминаний при отсутствии повторения. И блокировка, когда мы не можем вспомнить информацию из-за психологических проблем. С памятью связано еще одно явление, которое называется дежавю. Идешь по улице, и тебе кажется, что ты это уже видел, что у тебя в памяти это уже есть. Это явление дежавю держится на таком физиологическом механизме и особенностях запоминания, что информация сначала записывается, а потом только осознается. И вот эта запись может произойти с небольшими искажениями, и ты идешь, смотришь на объект, тебе кажется, что это уже было, а на самом деле ты не понимаешь, что ты не предсказываешь, а то, что ты сейчас осознал, уже было записано, но записано было с искажением. И ты как будто бы прокручиваешь пленку замятую. Тебе кажется, что она старая. Ты сопоставляешь с тем, что у тебя в памяти, а в памяти тебе кажется, что это было давно. На самом деле ты только что это увидел, оно записалось, и ты осознаешь то, что уже только что записалось. Давайте развивать свою память. Это вполне возможно. Все в ваших руках.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет. Сегодня у меня в гостях Нина Витальевна Зверева. Тележурналист, писатель, обладатель статуэток ТЭФИ. Ныне ваша основная деятельность – это тренерство. Вы помогаете людям готовиться к серьезным важным выступлениям, учиться коммуницировать так, чтобы быть эффективными в жизни, на работе и вообще во всех областях их жизни. Правильно?
2: Да.
1: Вы выступаете в Сколково, то есть работаете с крупнейшими предпринимателями, по сути.
2: Да.
1: С какими запросами к вам чаще всего приходят?
2: Ну, как правило, научите меня говорить, как Катя.
1: Это так, буквально так формулирует?
2: Это вообще для меня самая большая радость, и это довольно часто. Моя дочь Катя Петелина возглавляла Визу, была стратегом ВТБ, и она так вот оставила себе, сейчас она в Америке, оставила себе такой след здесь, в Москве, большой, что все говорят, вот, надо говорить, как она. А кто ее научил? Мама научила. Вот мама этим занимается. Ну, это так, полушутка, потому что приходят с запросами, можно ли короче говорить, чем я говорю? Вообще, можно ли этому научиться? А часто людей присылают... Ну, например, их шеф.
1: Вот этому лучше бы научиться говорить таким образом.
2: Даже по-другому, Саш. Прямо, если научишься говорить, не получишь повышение. Иди к Зверевой.
1: Угу.
2: И вот он приходит, он или она, и они, в общем, перепуганы, потому что хочется повышения, а при этом надо вот как-то улучшить коммуникацию.
1: Отсюда возникает сразу логичный вопрос. На ваш взгляд и на вашей практике, насколько вообще наше умение говорить качественно и вообще коммуницировать с другими людьми влияет на наши результаты и успехи в том деле, которым мы занимаемся?
2: Ну, вы же знаете ответ на этот вопрос.
1: Я понимаю, что это важно, но насколько важно, я не до конца понимаю.
2: Критически важно. То есть я думаю, что каким бы человек ни был талантливым, если он совсем не умеет коммуницировать с людьми, у него плохо получится. Может быть, рядом с ним будет какой-то переговорщик, какой-то такой Санчо Панса, знаешь, который будет ему помогать. Но это такой редкий случай, хотя я такие знаю пары. Но, как правило, все-таки Стив Джобс должен быть Стивом Джобсом. И когда он выходит на сцену, все ждут, что он скажет, кроме того, что все знают, что он сделал. И когда Катя мне заканчивала дочь MBA в Америке, очень хорошая, она заканчивала MBA-школу, и там у них были городские преподаватели, она сказала через 2.5 года, «Мама, я удивлена, в основном нас учили коммуникации». В основном.
1: Это, кстати, интересно, на MBA? Это какой-то профиль был специальный какой-то?
2: Нет.
1: Нет,
2: то есть это 2.5 года он стоит. А это все говорят. Если это хорошая программа, то там очень много именно коммуникации.
1: Кстати, про интервью, то, что вы помогали своим друзьям. У меня в тот момент это была первая моя реакция. Я увидел как бы своего товарища, который мне помогал в организации. Я ему говорю, иди ко мне на сцену. Оказалось, что он был подготовлен примерно так же, как я. И это превратилось вообще в фатальную ситуацию. И вывести не удалось. Поэтому вечером мне было настолько грустно, что я поехал к маме и сидел с мамой, пил чай, рассказывал, как мне было ужасно.
2: Ой, как хорошо.
1: Да, это было очень мило.
2: Поехал к маме.
1: Да, яркие моменты жизни, на самом деле. Ну, ладно, давайте смотрите про цель. Я вот, если сейчас возвращаюсь обратно, и там, проведя большое количество выступлений, я понимаю, что цель, на самом деле, это довольно такая важная штука, потому что она тебе структурирует вообще все, что ты хочешь сказать. То есть каждая твоя фраза, она как бы адресована вот к этой цели. Но сразу возникает вопрос. Вот давайте представим с вами ситуацию. Допустим, я предприниматель. Я приехал на какую-то конференцию, и я хочу рассказать про свой продукт. Зачем я хочу рассказать про свой продукт? Я хочу продать продукт. Или что я хочу? То есть цель, она же всегда очень размытая у нас в голове. Вот с точки зрения, например, выступления, для того, чтобы сделать классным, ярким выступление, цель, она должна быть про что? Она должна быть про то, что я хочу уведомить людей, продать, или цель, она должна быть, может быть, про человека, что человек вынесет? То есть какие они вообще бывают? Как сформулировать правильно, чтобы все получилось так, как надо?
2: Ну, всегда то, что вынесет, запомнит человек. Мы же обращаемся к ним. Но цель продать свой продукт, она нормальная. Цель... У меня, как правило, цель показать людям, что коммуникация и выступление публичное – это то, что может освоить каждый. У меня цель – вдохновить. Показать, что это возможно. Я знаю, что 70% людей в зале, в любом зале, боятся публичных выступлений. Они не перешагнули, как ты перешагнул когда-то через неудачу. Она их, может быть, еще в школе привела к мысли, что лучше мне помолчать. Там, как это молчи, сойдешь за умного, да? И в результате выступают часто болтуны. которым сказать-то нечего особенно. Просто они умеют вот как раз так вот говорить весело и ни о чем. И вот они занимают все вот эти вот трибуны. А люди, которым есть что сказать, сидят и волнуются, что они выйдут, и как Саша Соколовский, 5 минут что-то прочитают, а потом замолчат, и будет такая вот история позора, да, в такой факап. И если говорить про мои цели, они тоже каждый раз... У меня была смешная история недавно. Я выступала перед чиновниками, их было очень много. Я как раз показывала им формулу коммуникации. Цель, аудитория, формат, момент. По каждому пункту объясняла. И встал такой молодой человек и говорит: «Хорошо, Нина Витальевна, а у вас какая цель была сегодня перед нами выступать?» Я говорю: «Ну, это надо вас спросить, как вы ее...» То есть я могу написать на бумажке и спросить вас, если моя цель совпадает с тем, что напишете вы, если вы четко ее поймаете, то, значит, я ее добилась.
1: Да.
2: Он говорит: «Ну вот, все-таки скажите». И я тогда поняла, что все это уже как-то очень так всем интересно, он так встает, мне так столько все аплодировали, а он такой вот прямо с таким с троллингом, с таким. И тогда я улыбнулась и сказала: «Ну хорошо, если вы такой настойчивый. Моя цель была пропиарить мою онлайн-школу». Ага. «Какая еще?» Хохот, аплодисменты. Ну, если на самом деле, то, конечно, придать вам уверенности.
1: Угу.
2: И для чиновников цель, наверное, даже не придать уверенности, им уверенность не занимать, а цель донести до них простую мысль. Прежде чем что-то сказать, надо подумать.
1: Это очень ценная мысль.
2: И подготовиться.
1: Да,
2: это... Без подготовки выступать нельзя.
1: Давайте тогда, знаете, куда углубимся. Вот смотрите, вы сказали про чиновников, им уверенности как бы не добавлять, но тем не менее, зачастую бывает такая история, что, как вы сказали, люди, которые на самом деле располагают какими-то интересными знаниями, у них есть какой-то интересный опыт, они что-то создают, и им в действительности есть что сказать, и когда они встречаются с друзьями на кухне, они могут очень интересно и долго рассказывать, и ты слушаешь их, просто упиваешься. Но когда возникает вопрос, что нужно встать и сделать это на аудиторию, неважно какого размера аудитория, у них возникает проблема, вот этот вот невероятный страх. Это, кстати, вообще на Ютубе, прям даже в комментариях часто пишут: «О, как гость интересно говорит, почему я боюсь говорить, мне столько всего и сказать». Откуда вообще берется вот этот вот страх? Ведь нету естественной природы этого страха как такового. Естественной природы есть? В чем она заключается?
2: Там гормоны. Там как это, либо беги, либо стой и молчи, да, либо дерись там, действуй. В общем, там очень много разнонаправленных команд тебе дает организм.
1: В Тесле, если я не ошибаюсь, есть такое правило, что если ты оказался на совещании, на которое тебя пригласили, и ты в процессе этого совещания понял, что ты как бы не можешь быть полезен, не можешь быть эффективен, ты без какого-либо отпрашивания и осуждения просто можешь встать и уйти, и это абсолютно нормальная такая практика в компании. И я предполагаю, что просто большинство из этих совещаний, они рассыпаются, не успев начавшись, потому что люди понимают, что они без цели как раз собрались, не могут определить правила, зачем
2: надо,
1: они здесь вообще встретились.
2: Надо, чтобы был продукт, надо, чтобы была добавленная стоимость. Добавленная ценность вот того, что все собрались вместе, безусловно. И это очень здорово наблюдать, как эти форматы меняются. Например, у меня был тоже в Росатоме один очень высокопоставленный чиновник, был и есть руководитель. А до этого он руководил атомной станцией. И он там проводил оперативное совещание. Очень быстро этому, что у нас делается, там безопасность и всякие прочие важные дела. Очень качественный человек, очень я горжусь этим учеником. Пока мы с ним занимались, он списал 3 тетради. И я боялась, что он это просто пишет. Он все это выучил. Он все это освоил, он все это пропустил через какие-то свои кейсы. И вот он мне звонит и говорит: его назначили большим начальником над всеми атомными станциями. И он мне звонит и говорит: «Нина Витальевна, здесь в штабе в Москве принято по 2-3 часа разговаривать. Я не могу, я не понимаю, зачем». Я говорю: «Надо поменять формат». Формат придумал он сам, но я была в полном восторге. Убрали все кресла из этой самой приемной его, да, перед его кабинетом. Кресло убрали. Он говорит: «Тут люди сидеть ждать не будут, потому что если они пришли ко времени, я принимаю вовремя». Да? Убрали. Повесили доску с магнитиками. И все руководители подразделения имели ровно 3 минуты, чтобы рассказать, как прошла неделя. Для этого у них должен был быть один листок, на котором был красный цвет, это то, что надо решить, и зеленый – то, что сделано. У каждого 3 минуты.
1: Угу.
2: Вот это был тренинг, я тебе скажу. Их было где-то 15 руководителей, 15 на 3 минуты, это где-то 45. Но дальше он довел это все до получаса. Потому что когда человеку нечего сказать принципиально нового, он мог не выступать. Это было 5-6 выступающих. И таким образом трехчасовое сидение за столом превратилось в стоя, у доски, где единственный листок, где ты рассказываешь, что сделано, и какие есть либо зоны роста, да, либо какие есть проблемы. Совершенно другой формат. То есть надо найти формат. Есть ведь еще вот у меня такой кейс интересный, это уже, по-моему, Ростех, когда надо было закрывать не профильные предприятия, а там люди работают, и они не хотят, чтобы их закрывали. И любая попытка поговорить со значимыми людьми, с людьми орденоносными, с людьми достойными о том, что давайте дадим работу вашим детям, и это будет не эта работа, оно приводило к хаосу и к возмущению, и к огромному количеству писем в Кремль. Ну, как бывает у нас, да? Обратились ко мне, я говорю, меняйте формат. А что такое менять формат? Я говорю, а вот с этими людьми, самыми важными на этом заводе или в этом научном институте, надо встретиться отдельно и где-нибудь в обстановке абсолютно другой. Ну, например, тогда я посоветовала одному парню молодому, я посоветовала ему спортивный зал школы. Они, это небольшой город, они все учились в этой школе, там есть спортивный зал, и вечером там можно на матах или где угодно там вот встретиться просто в спортивных костюмах, понимаешь? Я не знаю, принеси термосы и бутерброды и сказать, вы знаете, почему здесь? Вот это школа, да, здесь будущее. Вот здесь ребята ходят. Вот где они будут жить, работать? Вы же не хотите, чтобы они уезжали?
1: Mm-hmm.
2: Какие будут рабочие места? Тоже здесь же у многих дети, внуки в этой школе. Понимаешь? И они в спортивных костюмах. Они такие важные, когда они в этом, в кресле. А тут вот так вот все. И парень мой, который туда поехал, он это все полностью понял и сделал. Он сам в спортивном костюме. Закончился, чем, по-моему, волейбол они там играли. И они отлично обменялись, что можно сделать сейчас, какие развивать производство, что, как медленно, сколько есть времени на то, чтобы это диверсифицировать там. И на утро, когда он вошел в зал, его встретили овацией. Потому что от этих людей, вот от этих значимых людей, зависело все. Просто поменять формат, поговорить с людьми, побеседовать с ними предварительно в какой-то другой обстановке. Кстати, помещение – это очень важная часть формата. А еще очень важная часть формата – одежда. Одежда на человеке – это очень важный сигнал.
1: Какой сигнал даю я?
2: Ты?
1: Да.
2: Ну, интересный, очень современный.
1: Очень современный?
2: Современный, молодой, сильный, спортивный.
1: Спасибо.
2: Да.
1: Про формат хочу тоже поделиться. На самом деле, такой для меня большой...
2: Смелый, с твоей татуировкой.
1: О.
2: Многие закрывают, а ты так это
1: мне,
2: все.
1: Мне нравится.
2: А я разглядываю, да.
1: Спасибо. Поделюсь тоже интересным наблюдением про формат. Буквально полгода назад у меня была встреча с товарищем, с ним, а у него несколько производственных бизнесов, и он поделился, как у них вот эта система формата отчетов устроена. Потому что в большинстве компаний вот эти отчеты занимают какое-то месячное, квартальное, какое-то безумное количество времени. И он показал, как у них это вообще, мне просто порвало мое сознание, я хочу, чтобы мы сейчас тоже сделали. В общем, каждый руководитель какого-то подразделения еженедельно не отчитывается по зуму с тобой или живьем, а он записывает не более чем 10-минутное видео с экрана. То есть он готовит презентацию, сам наговаривает, комментирует и присылает тебе. В итоге эти там 10 презентаций склеивают. И в чем здесь нюанс получается? Что когда ты начинаешь записывать, ты вот записал какой-то слайд, на встрече ты будешь 3 часа пытаться объяснить что, а на видео ты не можешь. У тебя есть 10 минут, ты такой, так, ну здесь я какой-то ересь написал, здесь непонятно. Ты стопаешь, правишь, ищешь более оптимальное объяснение. И в итоге у тебя получается то, что ты обычно рассказываешь в течение 40 минут, ты умещаешь в 5-10 минут. В итоге руководитель получает, включает скорость из X2, за 30 минут все это отсматривает, и любые вопросы он может моментально сформулировать, задать, и как бы и у тебя просто все как вообще на ладони. Это очень круто. И второй момент, вот про формат выступления в зале, да, если у тебя задано. Для меня в свое время таким откровением было. Я заметил такую штуку, что большинство организаторов конференций и выступлений, они редко задумываются о том, как устройство зала внутри сделать. То есть у них, ну, вроде светло, вроде сцены есть и так далее. И у меня была такая штука, что меня всегда раздражало, что если ты выступаешь, а люди же ходят постоянно, и если дверь находится около сцены, ты постоянно фоново обращаешь на это внимание, и люди, которые смотрят на тебя, они тоже видят, что кто-то входит, выходит, и они думают, а, ну так я тоже могу встать, выйти, так я тоже могу пойти. И я в какой-то момент, когда меня начали приглашать, я говорю, если я могу выступить только в том случае, если у вас двери расположены в задней части. И для людей это такое, что за бред? Но в итоге это на самом деле очень сильно увеличивает, а, внимание людей, второе, эффективность твоего выступления, третье, удовлетворенность людей от вообще происходящего мероприятия. Такой маленький нюанс в формате, да, казалось бы, просто поверни зал, стулья в другую сторону направь.
2: Ну, я, Саш, я всегда говорю, давайте смотрите фотографии, место, где вам надо выступать. А на самом деле хорошо пощупать бы его ногами.
1: Ну, да,
2: приехать
1: это,
2: там,
1: это идеальный
2: походить,
1: вообще
2: да,
1: формат.
2: Приехать, походить, посмотреть, как вы здесь будете выступать. На Теди только так, вы обязательно должны походить по этой площадке. И ваша одежда – это сигнал, почему она именно такая, какой сигнал вы хотите дать, уверены ли вы. Посмотрите на себя в разных одеждах, тот ли сигнал вы хотите дать, какой вот сейчас. Но я, например, советовала многим стесняющимся людям прийти и снять пиджак и повесить его на стул публично. Еще можно развязать галстук, повесить его на стул. Это
1: как
2: можно
1: дома.
2: Все. Да, это может быть все тихо, но он же сменил формат. Из человека коробочки, из человека в футляре он сменил формат и предъявил себя. Здесь я могу так, говорит он. Ну, вот замминистра у меня был там очень важный человек. И он говорит, я всегда вот такой вот чиновник-чиновник. Я говорю, так давайте снимем пиджак, снимем галстук. Потому что это был форум молодых предпринимателей, и надо было, в общем, как-то по-другому, другой сигнал какой-то дать. Все эти вещи имеют колоссальное значение. Ты снял пиджак, ты поменял формат. И то, что ты сказал сейчас про отчеты, это как они делаются. Они очень все теперь по-разному делаются. Люди используют еще наш опыт ковида. И теперь, конечно, вот таких, ну, совещаловок, вот таких, когда люди сидят, нет. А может быть, анкетирование до этого какое-то. Может быть, очень много аудио сейчас многие используют, хотя я тоже за видео. Но самое главное – это то, что люди, которые выступают, даже если это совещание там, не знаю, по итогам года, они должны быть ограничены

0: понять теорию.
1: Это как в универе были лекции, а были семинары, да, по-моему, это называлось?
0: Да.
1: И вот лекции всегда меня убивали, потому что если ты прозевал что-то, ты уже все, ты уже потерял контекст, и ты дальше, следующие 40 минут, они для тебя бессмысленны. Вот этот формат, он тебе позволяет, ну, пропустил, ну, отмотай чуть назад и вникни.
0: Это все форматы. Да. Это все форматы. Форматы — это очень интересная штука. Это креативное устройство «как». Это вот как ты это подаешь? Это креативная форма подачи информации. Понимаешь, а креатива здесь может быть очень много.
1: Классно. Когда я задавал вопрос, я думал, что ответ будет гораздо более узкий. А сейчас я уже размышляю по ходу, и я понимаю, что это же имеет отношение вообще к любой коммуникации. Например, в семье ты хочешь какую-то мысль донести жене? Ты можешь это сделать, когда дети орут вокруг, и вы там, я не знаю, она готовит на кухне. А можешь подготовить условия для того, чтобы было максимально как-то расположить к себе, создать те эмоции, ту атмосферу, которую тебе надо.
0: А и можешь тоже сменить формат и попросить ее написать три вещи на бумаге, которые ее раздражают в тебе, а ты напишешь три там, ну, в виде просьбы.
1: Но это тоже формат своего рода, да. Или
0: письменный
1: формат.
0: Это очень хорошая штука. Потому что, когда ты письменно пишешь, ты понимаешь, нет, это я не буду писать, это неправильно, или неправильно сформулировано. То есть тут больше внимания к слову. Потому что, особенно если на раздражение, слово может выскочить не то.
1: Для меня, кстати, это очень подходящая штука, потому что, несмотря на то, что я человек сейчас не сильно стеснительный, довольно-таки открытый, я довольно резкий по своей коммуникации, и я могу, не заметив этого, как-то так сказать, что обидеть человека. А когда я пишу, я такое напишу, прочитаю, так, нет, грубовато звучит, надо это переформулировать.
0: Я говорю, глаза — лучший редактор.
1: Да, и для меня вот эта вот история, написать письмо, это вообще очень классная штука.
0: Я тоже очень люблю.
1: Здорово. В общем, понял, формат — это гораздо более... такая значимая, на самом деле, вещь, которая вообще распространяется на все.
0: Хронометраж, одежда, помещение, креатив, время.
1: Угу.
0: Время вот выступления всех или как. Вступление, финал. Надо обязательно summary, да, надо обязательно в любом действии сделать какой-то вывод, чтобы люди с этим ушли. И форматов может быть очень много. И совещаний, и отчетов, и чего хочешь.
1: Сейчас еще вспомнил момент. Бывает, когда я детям хочу что-то донести, и когда они в домашнем хаосе, там вообще очень сложно выловить их внимание, потому что они увлечены какой-то игрой. И у меня такая есть стратегия, что мне, если что-то нужно, важную мысль, как бы посеять какую-то, я заберу их из школы, и для них это такой важный, редкий момент, что пока они едут со мной в машине, они вот... Все, они настолько сфокусированы на мне, и они впитывают каждое слово, они вообще молча вот сидят, воспринимают.
0: Это формат.
1: Да, это вот тоже про формат.
0: И это момент.
1: Же. Формат и момент, кстати, да.
0: Да. Ну, аудитория тоже прекрасная. Такие красивые имена у вас, у дочек.
1: Ванесса и Патрисия, да. Это мы так.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Традиционный казахский этикет берет свое начало в архаичной восточной культуре этой страны. В переводе с древнего турецкого языка слово «казах» означает «свободный и независимый кочевник». Веками Казахстан был страной кочевников и скотоводов, что во многом отразилось на национальной культуре общения этого народа. Сегодня же Казахстан, как независимое государство, развивает международные отношения, стремясь к значимости на мировой бизнес-арене, что заставляет его становиться более европейским государством в вопросах этикета, нежели азиатским. Чаще всего казахи используют для приветствия довольно мягкое рукопожатие, иногда с использованием обеих рук, которое сопровождается улыбкой и зрительным контактом. Более близкие друзья, но одного пола, могут заключить друг друга в крепкие объятия. Большая часть жителей Казахстана исповедуют ислам, поэтому основной формулой приветствия для казахов, как и для всех других народов, исповедующих ислам, является «Ассаламу алейкум», от арабского «Мир вам», с ответом «Ва алейкум ассалам», от арабского «Тебе того же желаю». При встрече казахи четко соблюдают принцип очередности приветствия, берущий свое начало много веков назад. Младший должен приветствовать старшего. Причем это касается как возраста, как и социального статуса. Мальчик приветствует старика, а служащий – начальника. В целом принцип старшинства соблюдается казахами в настоящее время почти во всех этикетных ситуациях. Молодые люди должны оказывать уважение старшему и быть всегда готовыми в случае необходимости оказать ему помощь.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: притчи народов мира.
1: Мулла Насреддин, чтобы заработать немного денег, перевозил через реку пассажиров. Как-то раз в его лодку сел великий книжник, знаток священных текстов. Когда они доплыли до середины реки, книжник, желая блеснуть ученостью, спросил Насреддина: «Скажи-ка, лодочник, а знаешь ли ты Коран? Глубоко ли ты его изучил?» «Нет, некогда мне», — отмахнулся Насреддин. «Что ж, тогда ты полжизни прожил зря». Вдруг налетел сильный ветер, и маленькую лодку понесло прочь от берега. Поднялись волны, вода залила лодку, и та стала медленно тонуть. Тогда Насреддин поинтересовался: «Скажи-ка, учитель, а знаешь ли ты, как надо плавать?» «Нет», — признался испуганный книжник. «Что ж, тогда вся твоя жизнь прошла зря», — заметил Насреддин. Прыгнул за борт и поплыл к берегу.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Если вы страдаете от напряженной работы, многозадачности и мало отдыхаете, нужно научиться быстро снимать стресс и напряжение. Кандидат медицинских наук, врач-физиотерапевт, заместитель главного врача клиники неврологии и ортопедии Галина Энгельгард назвала два приема, помогающих сделать это быстро. Первый прием – это опустить руки под горячую воду такой температуры, которую можно выдержать на 2-3 минуты. После этого вы сможете ощутить, как уходит напряжение. Горячая вода улучшит микроциркуляцию, поможет сосудам расшириться и конечностям расслабиться. А если руки расслаблены, то и тело начнет расслабляться, сказала врач. Второй прием – это посмотреть в окно на синее небо. Это можно сделать и из офиса, и из дома, если человек трудится удаленно. Когда глаза не цепляются за что-то лишнее, за дома или облака, мышцы глаз расслабляются. А после этого начинают расслабляться и иные мышцы тела, что в целом помогает снять напряжение и стресс.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: В течение последних полутора лет в России происходят заметные изменения в практике изъятия частных активов. По данным анализа судебной практики, проведенного адвокатским бюро НСП, наблюдается уменьшение числа случаев изъятия, связанных с оспариванием результатов приватизации. В то же время растет количество антикоррупционных исков. Также фиксируется снижение общей суммы изъятых активов. С января по август этого года их стоимость оценивалась в 980 миллиардов рублей, что намного меньше 2 триллионов в предыдущем году. Юристы также отмечают, что органы прокуратуры стали чаще подавать вторичные иски, направленные на изъятие дополнительных активов или имущества лиц, связанных с ответчиками по первоначальным делам.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Участники деловых встреч из Казахстана неизменно выбирают одежду согласно западному стилю. На деловые переговоры не опаздывают. Но не стоит ожидать от них, что деловая встреча закончится ровно к назначенному сроку. Казахи любят вести дела не спеша, уделяют внимание мелочам, чтобы быть уверенными в надежности своих партнеров. Поэтому переговоры в Казахстане – это длительный процесс, требующий терпения в ожидании и выдержки. На протяжении веков у казахского народа сформировалась коллективистская культура. Поэтому казахи почти с равнодушием относятся к жесткой конкуренции, приписывая большую ценность сотрудничеству, компромиссам, гармонии, сохранению и развитию отношений, личным качествам человека и личным отношениям. Они умеют утонченно вести бизнес. Говорят не прямолинейно, а обобщенно, используя дипломатические приемы общения. Казахи стараются избегать прямых вопросов, стремятся тщательно перепроверять любую информацию. В то же время казах может и повысить голос во время переговоров, чтобы отстоять свою точку зрения. Такое проявление жесткости говорит больше о стремлении казаха постоять за себя в любой ситуации, чем о проявлении агрессивности.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Росуль худулхаве, нухта халмах кве. В ауле друга надо иметь, и в дороге товарища. Росуль худулхаве, нухта халмах кве. Цочесл борулару, цхохецоесл схирулару. Из одного воина войска не составится, из одного камня башня не выстроится. Цочесл борулару, цхохецоесл схирулару. Кинаугу имам Шамиль Адава кринчев, кинаугу бахарчи хажимрад Адава клюинчев. Не каждый имам Шамилем стал, не каждый герой Хаджи Мурадом стал. Кинаугу имам Шамиль Адава кринчев, кинаугу бахарчи хажимрад Адава клюинчев. Халт растасала хинк азултаам. Только трудившийся поймет вкус хинкала. Халт растасала хинк азултаам. Голбац отнакет цокотула, адам цартула. Лев после себя шкуру оставляет человек имя. Голбац отнакет цокотула, адам цартула.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Если вы интересуетесь темой саморазвития, то наверняка не раз смотрели видео о том, как провести идеальное утро. Нужно принять холодный душ, сделать зарядку, поработать над важным проектом и так далее. Однако вот проблема. Когда мы наконец просыпаемся, наше тело попросту отказывается действовать. И хотя мы очень хотим себе это идеальное утро и даже спланировали его, оно каждый раз от нас ускользает. Что ж, в этом видео я поделюсь с вами одним из самых мощных инструментов в моем арсенале продуктивности. Этот научно обоснованный механизм поможет вам проводить успешно не только свое утро, но и адаптировать любое дело в свою жизнь. Однако, чтобы понять, как и почему он работает, нам нужно погрузиться в науку. Любому, кто смотрит это видео, очевидно, что хотеть и делать – это две принципиально разные вещи. Можно очень хотеть, чтобы посуда была чистой, но это не заставит вас пойти и помыть посуду. Можно очень хотеть быть начитанным, знать, зачем это нужно, понимать все социальные и финансовые бонусы, даже убедить себя в абсолютной необходимости чтения. Но погружаться в сложную литературу и хотеть быть начитанным – это две абсолютно разные вещи. Иными словами, вы можете очень желать чего-то, но при этом все равно бездействовать. Однако, несмотря на очевидность этого тезиса, многие все еще осыпают себя мотивацией. Они думают, что если хотение будет достаточно сильным, то ты пойдешь и будешь делать. А если не делаешь, значит недостаточно этого хочешь. Поэтому нам предлагается увеличить свою мотивацию. Смотреть вдохновляющие ролики на YouTube, слушать интервью успешных людей и думать лежа на диване о том, насколько это полезное действие и как хорошо там, в прекрасном будущем, где это действие уже выполнено. В конце концов, чем больше ты замотивирован, тем выше вероятность того, что ты это сделаешь, правда ведь? Нет, согласно исследованиям, мотивация почти не работает. Между «хотеть» и «делать» все равно остается гигантская пропасть. По-научному это называется разрыв между ценностью и действием. Это разрыв между тем, что люди говорят, во что они верят, что они считают правильным, и тем, что они реально делают. Это разрыв очень большой, и его чрезвычайно нелегко преодолеть. Можно залить в себя сколько угодно мотивации, причин действовать, рациональных и эмоциональных стимулов, но либо эффект будет краткосрочным, либо его не будет вообще. Поэтому в сегодняшнем видео мы попытаемся протянуть мостик от мотивации к действию. Максимально сократить разрыв между своими ценностями и действиями. Суть у нее следующая. Мы очень конкретно, специфически и подробно думаем о том, как и что мы будем делать. Например, говорим себе, завтра в 9 часов, когда прозвенит будильник, который я только что себе поставил, я встану с этого дивана, пройду в конец комнаты и сделаю 3 упражнения по вот этому списку. Чем более подробно и часто вы осмысляете свой план, тем лучше. Для большего эффекта визуализируйте себе эту ситуацию и представьте, как будете действовать. Например, когда мне предложат сигарету, я сделаю вдох, выдох и откажусь. Пусть в вашей голове появится картинка, предсказывающая, как все будет происходить, где вы будете стоять, кто предложит сигарету и как вокруг будет пахнуть табачным дымом. Из исследований мы знаем, что такой подход особым образом влияет на паттерны работы мозга. Когда в 9 часов наконец прозвенит будильник и вам нужно будет сделать зарядку, обнаружится, что ваш план был настолько подробным и осознанным, что действия как бы происходят автоматически. Поэтому вы, во-первых, испытаете гораздо меньше негативных эмоций, а во-вторых, вам почти не понадобится использовать силу воли. Реакция будет бессознательной и случится она еще до того, как вы успеете подумать о зарядке и начнете себя заставлять. Те, кто проходил курс по самодисциплине, помнят, что самое главное – это лишить наш мозг выбора. Когда необходимо принять сложное решение, например, помыть посуду, встать с дивана, чтобы сделать зарядку, или начать писать текст для нового видео, все должно происходить автоматически. Вы не должны задумываться, чем бы мне заняться. Вы не должны выбирать между просмотром сериала и домашним заданием. Необходимо создать такие условия, при которых ваш мозг сам выберет правильное решение. И теория реализационных намерений нам в этом помогает. Мы заранее очень подробно и специфически настраиваем свой мозг на определенные действия в конкретной ситуации. Это чем-то похоже на отработку удара в боевых искусствах. Ты отрабатываешь приемы для того, чтобы в стрессовой ситуации тело действовало автоматически, чтобы мозгу не приходилось принимать сложных решений во время боя. Подробное планирование работает точно так же. Согласно данным 2019 года, самое главное в нем – как можно более точно предугадать, что будет происходить в окружающем мире и как вы будете на это реагировать. Чем сильнее совпадение, тем легче вам будет действовать. Вы как будто движетесь по рельсам, которые сами проложили незадолго до этого, как будто проживаете дежавю. Нам также поможет то, что ученые называют планом преодоления трудностей. Мы спрашиваем себя, какие препятствия или трудности могут возникнуть, когда придет время делать зарядку? А затем отвечаем и предлагаем самим себе решение. Например, если будильник не сработает, то я сделаю зарядку сразу же, когда о ней вспомню. Если мне позвонят и срочно позовут на встречу, я сделаю сокращенный вариант зарядки. И так далее. Согласно исследованиям, такой подход дополнительно увеличивает эффективность реализационных намерений. Итак, мотивации недостаточно. Просто иметь планы тоже недостаточно. Попробуйте вместо этого продумать конкретную ситуацию, при которой необходимо совершить сложный выбор. Из исследования Эссекского университета мы знаем, что такой подход более чем в два раза эффективен, чем, например, мотивация. А теперь давайте скомпонуем всю эту теорию и применим ее на практике. Скажем, попробуем создать идеальное утро. И у меня для вас есть готовое решение, чтобы вы смогли на собственном опыте ощутить силу этой техники. Я называю это решение «мощный час». Вечером, перед сном, вы представляете, что будет происходить утром. Идеально, если вы заснете с этой мыслью. Представьте, что утром вы просыпаетесь и в течение одного часа делаете самый важный и актуальный для вас проект. Это может быть что угодно. Чтение или написание книги, домашнее задание, курсовая работа, пробежка или рисование. Важно вообразить, как вы встаете с кровати, бодро умываетесь и приступаете к делу. Визуализируйте этот час в самых мельчайших подробностях, на которые способны. Продумайте, какие препятствия могут возникнуть и как вы в ответ на них поступите. Я заметил, что когда я настраиваюсь на мощный час с вечера, утром мне все дается намного проще, что, конечно, соответствует научным исследованиям. В этом смысле вечер – это идеальное начало дня. Итак, с точки зрения науки, самый эффективный метод делать то, что должно быть сделано, это продумать конкретную ситуацию до крохотных деталей и мелочей. Поэтому попробуйте вечером спланировать идеальное утро. Мощный час, в течение которого вы будете заниматься самым важным для своей жизни делом. Для этого можно засыпать и просыпаться на час раньше. Большинство людей все равно проводят вечер со смартфоном в руках. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Село Кабир. Одно из старинных сел Южного Дагестана. Достоверных данных о происхождении аула нет. Но известно, что Кабирский сельсовет был образован в 1921 году в составе Кутуркюринского участка и уже через 7 лет вошел в состав Курахского района. Старину Кабир имел оборонительные сооружения. В топонимике села остались такие названия, как Кюгнеккеле – старая крепость, и Тегитсингер – вал Таги. Над селом высится трехэтажное здание старинной джума-мечети. По имеющимся сведениям, в 1747 году кабирцы в черте своего села дали бой войску Надир-Шаха и нанесли врагу ощутимый урон. Кабирцы еще до Октябрьской социалистической революции выдвинули из своих рядов целую плеяду славных сынов. Среди них Кабир Гаджимурат, один из руководителей восстания крестьян в Дагестане. После подавления народных волнений он был схвачен и казнен царскими властями. Также в свое время большую известность получила поэтесса Кабира Айсат, которая свои душевные переживания передавала в стихотворной форме. Еще в 1915 году в Кабире была открыта светская двухклассная школа, первым учителем которой был ахтынец Гасанов Вагит. Позже, во времена Великой Отечественной войны, более 500 кабирцев отправились на поле боя. Из них только 72 фронтовика вернулись к родным. Погибшим на войне кабирцам в селе установлен обелиск.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Терекле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях абсолютно уникальные люди, Даниил и Давид Либерманы. Просто специально возможность познакомиться с вами. Прежде чем мы начнем, хочу, знаете, начать с одного из самых популярных комментариев под интервью с вами, чтобы люди ассоциацию, знаете, такую получили. Эти чуваки настолько офигенные, что до последнего кажется, будто сейчас в кадр зайдут санитары, чтобы увести их обратно с намеком на другую планету. Вот у меня, честно говоря, когда я первый раз смотрел интервью с вами, ровно такая

0: философы, мы думаем о мире, думаем о будущем и думаем о том, куда человечество идет.
1: Супер. Вот предлагаю начать со второго, потому что про компании там много интересного, я думаю, оно будет все перекликаться. Вот с философии вообще будущего. Вы очень много вообще размышляете о том, как мир должен выглядеть в будущем, как бы хотелось его видеть. Давайте вот, такие, знаете, истоки возьмем. Откуда у вас вообще появилась какая-то первая концепция того, что у вас вот есть в голове картинка, как мир должен выглядеть по-другому, а не так, как сейчас? Откуда вы вообще это взяли? Потому что то, как вы мыслите, это очень масштабно. И я уверен, что большинству предпринимателей тоже хочется обрести масштаб вот этой мысли, найти какие-то новые креативные идеи. Откуда у вас вообще взяли первые концепции того, что в мире можно что-то поменять?
2: Знаешь, я бы сказал, что мы об этом думаем не с точки зрения того, что что-то можно поменять, а с точки зрения того, как поменять. В смысле, что в первую очередь, я думаю, что это довольно предпринимательское мышление в целом. Ты видишь проблему и ищешь ее решение. Мы просто сразу посмотрели на большие проблемы, слишком большие. Там проблемы разваливающегося Советского Союза, вот это все, как бы проблемы дисфункционального общества. Как можно решать проблемы дисфункционального общества, с одной стороны, а с другой стороны, еще более глобально проблемы дисфункциональной цивилизации, которая немного разрушает свою собственную планету и так далее, и так далее. Ну, как бы вот куда мы движемся там, и оттуда появляется предпринимательская наглость помыслить, что это можно починить.
1: Вот смотрите, у меня здесь сразу, когда я вот опять же первый раз слушал ваши концепции, у меня возник следующий вопрос. Вот есть разного рода предприниматели. И вот один человек, он придумывает какую-то идею, например, открыть магазин. И вот это его как бы масштаб мышления, скажем так. Второй думает, создам сеть магазинов. Там, открывает, допустим, 50 магазинов. И там останавливается тоже, опять же, масштаб мышления. Вы размышляете с точки зрения того, как бы вообще, например, экономика могла быть устроена по-другому. Как бы люди могли получать, допустим, финансирование своих идей по-другому. В чем отличие между вами, которые позволяют себе вот так вот очень широко и глобально мыслить, от тех предпринимателей, которые остаются на вот этом вот уровне поменьше, скажем так. У вас есть какая-то мысль по этому поводу?
0: Конечно, у нас есть несколько теорий по этому поводу. Да. Одна из них заключается в том, что нам кажется, что в молодости люди в целом чаще масштабно мыслят, а потом их немножко общество прибивает и говорит, что не надо так думать, нужно о чем-то более приземленном думать. Вот сначала работу найди, а потом уже думай о чем-то большем. А у нас было некоторое такое...
2: Случайность. Совпадение.
0: Да, вот такое безопасное пространство, где мы это обсуждали с друг другом. Вот нас родители в один класс отправили, независимо от того, что у нас разный возраст. Разного.
1: Я, кстати, удивился, что у вас два года разницы, вы учились в одном классе.
2: Да, ну, полтора года разницы. Да. Это как бы нас просто много детей. Угу. Все это исторический контекст. Разваливающийся Советский Союз, родители биофизики, профессора, ученые.
0: Шесть детей.
2: Вдруг неожиданно у советских ученых.
0: Почти погодок. И вот они в какой-то момент решили, что будет безопасней, чтобы нас в школу отправлять самих.
2: Да, не только безопасно, но еще и удобней.
0: И удобней.
1: В целом.
0: Как бы. Если по парочкам нас отправлять в школу, и вот мы вместе пошли в школу, и у нас было такое безопасное пространство между другом обсуждать какие-то...
2: Любые сумасшедшие идеи.
0: Сумасшедшие идеи. Угу. И считать, что это нормально.
2: Как-нибудь утром проснуться и сказать, знаешь что, чтобы справиться с... глобальным потеплением или что-то мы обсуждали, да, как бы с разрушением природы, нужно всех людей собрать в такие резервации под стеклянные купола. Ну, как бы, понятное дело, что с точки зрения рационального взрослого мышления это просто полный абсурд.
0: Нужно пространство для...
2: Да, нужно пространство для того, чтобы обсудить этот полный абсурд, и тебя не сказали, типа, заткнись, слушай, как бы, не надо. Надо все.
0: А ты сам пришел к тому, что, наверное, есть идеи получше.
2: Внутреннего диалога такой. Да, наверное, это все полная глупость. Как бы надо думать дальше.
0: Вот, и с одной стороны, вот мы думаем, что важно иметь такое безопасное пространство. И в многих случаях, когда ты видишь успешных людей, которые думают масштабно, чаще всего это значит, что у них была какая-то группа людей, среди которых было нормально обсуждать какие-то более... с другой стороны, я помню, что когда мы писали какой-то один из своих такой же оформленных предложений того, как государство, экономика может работать лучше, мы принесли это маме, сказали, вот,
2: мама, почитай, пожалуйста.
0: Она посмотрела на это, сказала...
2: А где вы нашли папины документы?
0: И мы такие, что, как бы, вот.
1: Это вы написали при этом?
0: Мы написали. И она пошла, достала какие-то старые документы из шкафа.
2: Открывает папин, этот самый шкаф.
0: И там было 8...

0: вместо какого четвертый или что-то в этом роде, когда я еще не родился, документ, который
1: предложение к съезду КПСС, ла-ла-ла-ла.
0: О том, чтобы сделать страну акционерным обществом, чтобы все недры принадлежали всем людям как акционерам, чтобы всем платили дивиденды. Вот. И то есть явно у нас все равно есть какое-то... То есть мы не помним, чтобы нам это рассказывали.
1: Но это дериватив.
0: Но явно какой-то дериватив того,
1: что... мышление родителей.
0: Да, родители тоже очень думали масштабно.
2: Ничего себе. А для вас эта комфортная среда, вот, она была в том, что вы просто вместе с друг с другом, да, у вас были идеи, то есть не было... Там, да, вы таким коллективом как бы объединились и могли внутри этого коллектива создавать какие-то идеи.
0: Да. Да, но потом этот круг расширялся как раз, но все равно это... Он расширялся с этого... изначальной базы, чтобы было пространство, где можно обсуждать вещи, где можно обсуждать, а что, если мы построим город? Вот. И никто не скажет там, тебе в ответ, что, ну, блин, о чем ты думаешь?
1: Магазин сначала построить. Нам говорили, что, если мы построим город, ну, как бы, где вы землю возьмете? Кто вам разрешит? Такие, так есть нейтральные воды, там, можно платформу. Вот это бешеное мышление просто... Некому было нас остановить в этом мышлении, потому что мы с друг другом могли обсуждать все, что хотим.
2: Круто. Слушайте, а у меня такой вопрос, простите, я перебью. Смотрите, это же как раз вот там постсоветское время получается, да? Вы там в школу ходили в 90-х годах, получается. Да. Смотрите, тогда же повестка была очень четкая и понятная, как бы, да? Все пытались заработать денег для того, чтобы просто-напросто обеспечить там себя, семью, какой-то вот быт. Ну, то есть было довольно мало именно предпринимателей. То есть были бизнесмены, которые какие-то ресурсы там, да, там завод, вот это все.
1: А продать.
2: Да-да-да. Ну, спекулянты в какой-то мере. Но именно вот такого предпринимательства, как мы его сегодня воспринимаем, его, по сути, не было. То есть... Как вообще так произошло? У вас там, я не знаю, родители как-то вам подкидывали эти идеи? Или оно первоначально-то откуда вообще истоки?
0: Знаешь, наоборот, для родителей идея того, чтобы что-то делать для того, чтобы зарабатывать деньги, это было как бы...
1: Анти.
0: Они ученые, были... они занимались фундаментальной
2: другими
0: наукой.
2: Материи,
1: советские, да. Советские ученые. Угу. Советские ученые.
0: Вот. Знаешь, я думаю, что там был такой контраст. С одной стороны, вот, может быть, вся страна занималась, как заработать деньги, а наша семья в основном занималась, как выжить. Ну, на самом деле, большинство страны занималось, как выжить. Вот, и то есть наши родители были учеными, и они как раз потеряли весь доход, и они не адаптировались в новый мир, они уже были, наш папа 25-го года рождения, поэтому он уже тоже было ему сложно адаптироваться к какой-то новой реальности. И мы, наоборот, наблюдали очень много... несправедливости, и вот фокусировались на том, чтобы смотреть на эту несправедливость, что большинство населения потеряло все свои сбережения несколько раз за 10 лет. И каждый раз было видно, что это не какой-то натуральный процесс, что это реально...
1: Какие-то люди принимают решения,
0: и неправильных решений, или система, которая не работала. Мы также много наблюдали тех предпринимателей, которые в тот момент становились успешными и видели, что система явно не работает, если вот так
1: становятся успешными.
0: Я думаю, что это была совокупность того, что мы как раз не очень видели себе место. Знаешь, вот когда мы начали строить первый бизнес свой,
2: первым бизнесом вы считаете то, что вы интернет проводили, да?
0: Интернет проводили. Нам было так мало лет, что это было очень не принято вообще думать, что молодые люди такого возраста могут создавать бизнес. Когда ты сейчас в Силиконовой долине, то там, наоборот, нормально. Почему-то в 14 еще не начал свой...
2: Ты слишком поздно начинаешь свой путь, да? Тебе 15.
0: Да. Вот, а мы начинали где-то 17-18, и... Это было супер ненормально, и даже не было примера.
1: Это было настолько ненормально, что нам надо было пойти найти мальчиков постарше, типа 27-летних, на 10 лет старше нас, и чтобы поставить их фронтить нас.
0: Да, и чтобы они...
2: На фронтенде были, да?
0: Они создавали, они ходили как бы, все официальные встречи, когда нужно было какие-то официальные бумаги получать и так далее. И
1: а поначалу они думали, создавали. Что мы над ними издеваемся. Вот эти вот мальчики 27-летние.
0: Они были такие молодые.
1: Они были уверены, что это кто-то пранкует их. Что кто-то из их друзей подослал нас, чтобы над ними поиздеваться. А мы такие говорим, вот смотрите, мы уже взяли кредит в банке, вот мы уже собираемся делать вот это и вот это. Идите, значит, будешь у меня директором. И такие... Кто вы такие?
0: Вот, и... Ну, и это еще много лет продолжалось так. Еще много лет было совсем ненормально, что молодой человек может создавать что-то значительное.
1: Надо признать, ранний доступ к интернету. Ну, типа, у нас был с 97-го года интернет. Это позволило читать все, что происходит в интернете, понимать, что такое Google, что такое все остальные компании, как бы как у них все это начиналось, читать их историю. Английский язык. Не то, чтобы мы его хорошо знали, но мы играли много в компьютерные игры.
0: До того, как они все были переведены.
1: До того, как они все были на русский. И приходилось со словарем сидеть и читать это все.
2: Что-нибудь понять, да?
1: Хоть чтобы что-нибудь понять, естественно. Мы очень любили квесты, поэтому надо было понимать. Надо было как бы не просто стрелять, а еще читать, что там пишут. Поэтому мы рано начали в целом... Рано сделали свой первый сайт, рано все как бы... Вот все это рано
0: довольно для России. Мы в основном вдохновлялись тем, как вещи развивались в Штатах, чем скорее, чем как вещи развивались в России тогда.
2: Каков вообще шанс, что если ты как бы поднимаешься, отряхиваешься и продолжаешь делать, что на дистанцию у тебя все-таки что-то получится?
0: Очень высокий. То есть, собственно говоря, ты упомянул, что у нас есть фонд, который инвестирует не в проекты, а
2: в людей.
0: В людей,
2: да.
0: Во все, что они создадут за 30 лет. И весь тезис и вся математика, которая стоит за, и статистика, которая стоит за этим проектом, как раз говорит о том, что вероятность того, что вот предприниматель, который продолжает создавать компанию, будет успешным...
1: Неоднократно отряхивается и встает?
0: Да, она достаточно высокая. Это очень в большой степени уверенная сделка, если ты инвестируешь в такого предпринимателя.
1: Причем, опять же...
0: Твой риск в том, что ты должен определить вот это свойство того, что человек продолжит.
1: И опять же, это не значит, что... каждый из людей, которых ты проинвестируешь, в итоге окажется успешной инвестицией.
2: Ну, здесь венчур чистый, как бы.
1: Это да, все еще венчур. Просто если мы даже смотрим на статистику, условно, известный этот тезис, статистический тезис, 1% компаний становятся юникорнами, условно говоря. Одна из 100 компаний в Силиконовой долине доходит до состояния оценки в миллиард плюс долларов. Если же смотреть через призму предпринимателя, да, вот какое количество людей туда доходит, то те люди, которые ранее в своей карьере, были ли у них провалы или не были у них провалы, в принципе, не очень важно, но продали хотя бы один раз компанию, прошли через процесс эквизишена, как это?
0: Поглощение.
1: Да. Были кем-то поглощены. С суммой, не помню точно, 10 плюс миллионов долларов, их шансы на то, что после этого экзита, когда они начнут свою буквально следующую же компанию, что эта компания станет одним из этих юникорнов, уже не один из 100, а в 6,5 раз более высокие шансы, что это будет юникорн.
0: Просто большинство юникорнов создано на самом деле людьми, которые до этого уже что-то создали и уже даже что-то создали успешное.
1: То есть довольно часто имеет смысл, даже когда ты начинаешь этим заниматься, всегда иметь план Б на то, что в худшем случае хотя бы продаться, чтобы пройти через опыт продажи.
2: Да, цикл, да, как бы завершить.
1: Завершить цикл, довести его до состояния, в котором это сделанная сделка, я понимаю, как это работает, и поработать, может быть, даже уже внутри, будучи поглощенным на одной из корпораций, чтобы понять, как они работают, как они мыслят, тебе не обязательно потом это применять у себя же, но, может быть, ты, наоборот, поймешь, как они, что у них плохого, как, где они ошибаются и где ты можешь их обойти, при том, что ты маленький, а они огромные.
0: И если твой шанс один из 100, то ты за жизнь не успеешь создать такую компанию. То есть 100 раз 100 компаний ты не успеешь создать.
2: Просто у тебя цикл, да?
0: Но вот в Штатах, на развитом рынке, вероятность какого-то экзита, не миллиардного экзита, но какого-то экзита, она треть всех компаний имеет какой-то экзит в Штатах.
1: Опять же.
0: И каждый десятый имеет 50 миллионов плюс экзит.
2: Статистика в лучшую сторону, в общем-то.
0: И ну, 10 компаний ты за жизнь сделаешь.
1: В лучшую, как мы сказали, в среднем в итоге вот эти вот технологические предприниматели, вообще даже предприниматели, зарабатывают меньше, чем топ-менеджеры корпораций. В среднем, если мы смотрим на это среднее в годах. Но когда твоя цель не просто хорошо зарабатывать, а когда твоя цель какая-то другая, то заниматься этим — это единственное, как ты можешь до туда дойти.
2: Интересный факт. Я общался с одним очень успешным предпринимателем в свое время, и он мне абсолютно обратную вещь говорил. То есть у меня был такой период в жизни, когда я занимался там уже 6 или 7 лет, строил компанию, и я, в общем, подустал, и мне хотелось вот уже что-то новое попробовать, какой-то следующий шаг, и он мне говорил: «Саша, ты как бы идиот. Смотри, как бы статистика работает каким образом? Тебе в жизни выделяется условно шанс. И вот сейчас ты этот шанс использовал, как бы, да, и выбирая между, я как инвестор, он говорит, выбирая между тобой и другим предпринимателем, который еще не использовал свой шанс, я выберу его, потому что твой шанс уже отработал, как, понял, да, математику? Он говорит, ты наоборот, то есть тебе дальше, скорее всего, если ты попал, то дальше у тебя будет несколько неудач, прежде чем ты поешь, а у этого вероятность того, что он попадет, больше. Я тогда задумался, блин, действительно, я прям подвис тогда в этот момент, думаю, может быть, он действительно прав.
0: Смотри, это не противоречит тому, что мы говорим. То есть люди, которые сделали успешные, у них в действительности шанс сильно больше сделать еще более успешные. Но люди, которые даже сделали неуспешные, в них лучше инвестируют, чем люди, которые еще ничего не делали.
2: Да.
0: И в этом плане тоже, то есть наша модель тоже на этом же строится, что мы в целом... Если уже человек успешен, то его оценка на рынке будет очень уже дорогая. Поэтому ну, больше можно как инвестор заработать именно в тех случаях, когда человек еще не достиг своего успеха. Но в этом плане инвестировать в людей, которые уже что-то попробовали, и у них не получилось, а при этом они продолжили, это очень хорошая сделка.
2: Подтверждает тебе то, что он встанет и в следующий раз потенциально.
0: Подтверждает. И на самом деле видно, что... Видно, что успех компаний частично про продукт, частично про случайность, но в большой степени про человека.
2: Uh-huh.
0: Поэтому видно, что в целом, когда ты сделал что-то, и оно было неуспешное, очень вероятно, ты чему-то научился. Очень вероятно, что часть ошибок, которые ты сделал, или часть того опыта, который у тебя не было, да, вот теперь это есть, и теперь более вероятно ты будешь успешным. Опять же, это не всегда так.
1: Знаешь, кто-то не учится. Мы видим даже удивительным образом обратные вещи иногда. Когда в ситуации успеха с первого раза предприниматель в итоге не получил опыта ошибок, и дальше в будущем он совершает, ну, как бы на уровне уже успешной компании, он совершает ошибки, которые тянут эту компанию ко дну.
2: То есть первая компания, условно, супер-мега-удача была, да? Все как по маслу шло, все складывалось.
1: И он продолжает ее же делать.
0: Это ошибка выжившая.
2: Да, это ошибка выжившая.
1: И он продолжает эту же компанию делать, но совершает ошибку за ошибкой, и ты как бы смотришь и говоришь... Господи, вот если бы у тебя не был такой огромный успех, то при всех этих ошибках ты бы давно уже все потерял. Но поскольку так повезло, что сколько бы он ни делал ошибок, он их продолжает делать. Если он начнет делать свой следующий бизнес, у него нет опыта этих ошибок.
2: Да.
1: Потому что он через них пронесся, как будто бы их и не было.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как море глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Престарелый правитель сказал однажды своему министру: «В молодости я был глуп и не хотел ничему учиться. Теперь же учиться поздно. Вчера мне исполнилось 70 лет». «И все же со свечой лучше», — промолвил министр. Правитель с удивлением посмотрел на министра. «Не понимаю смысла твоих слов. Какое отношение имеет свеча к тому, о чем я говорил?» «Знания, которые мы приобретаем в детстве и юности, подобны утреннему солнцу, которое смело прогоняет ночную тьму, щедро сияет и пробуждает всех к жизни. Знания, полученные в зрелом возрасте, — это солнце перед закатом. Оно не сияет, но светит, не жжет, но греет и защищает вас от холода. Знания же, полученные в старости, подобны свету свечи. Он невелик, но попробуйте задуть свечу, и вас окружит мрак. Лучше жить при свете свечи, чем в сплошном мраке».
1: Притчи народов мира.

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: В первой половине года вредоносное программное обеспечение использовалось хакерами для взлома российских компаний в 65% случаев. С его помощью злоумышленники получают доступ к IT-инфраструктуре, а также собирают данные о деятельности конкретных сотрудников. Согласно отчету Positive Technologies, продукты Microsoft Office все чаще становятся уязвимостью, через которую распространяется вредоносное ПО. Они составляют 26% всех методов проникновения. Документы Word и Excel, которые широко используются в рабочих процессах, становятся удобным стартовым вектором для атак. Документ в современных кибератаках – это не просто способ доставки вредоносного кода, а полноценный инструмент для его активации и закрепления, отмечают эксперты. Как ранее писал «Коммерсант», в этом году сотрудники российских компаний стали более восприимчивыми к фишинговым письмам. Электронная почта остается одним из главных каналов распространения киберугроз, подтверждают в компании «Информзащита».
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Диалог ФМ. Все внятно. Все понятно.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Супер, это второй этап. Третий.
2: Подготовив презентацию, ну как мы сделали? Я не знаю, как другие делали. Мы приехали с Аиткой на месяц сюда жить, чтобы параллельно какие-то другие вещи контролировать, смотреть. Мы раздали эту презентацию абсолютно каждому риэлтору, которого встречали и знали. Потому что у риэлтора все равно какие-то есть коммуникации с девелоперами. Девелоперы – это вот основные владельцы коммерческой недвижимости. Это MR, Dubai Holding, Nahil, их много здесь таких крупных компаний, Aldar Properties, которым принадлежат премиальные локации в Dubai Mall, во всех вот этих вот премиальных моллах.
1: То есть третий этап – сделать как можно много соприкосновений, да, просто вот сделать максимальную рассылку от
2: максимально.
1: Себя.
2: Максимально. Друзьям, друзей, друзьям. Всем абсолютно звонили. Кому можно, только мы раскидывали эту презентацию. Потому что это, как знаешь, цепь там семи рукопожатий. Где-нибудь она и пролезет, может быть.
1: Вот тут тоже стоп-инсайт можно, вот прямо у нас посыпалось. Это называется, я слышал такой термин, есть заманьячить. То есть, когда ты берешь какую-то цель, и у тебя нету проблем там, то есть ты просто ее бьешь. Это как пример такой классный, я слышал тоже в одном из подкастов, типа, если, не дай бог, у тебя кто-то из родственников заболеет, ты же не скажешь, типа, ну, блин, не получилось вылечить, ну, или там, ну, ладно, в следующий раз найду врача.
3: У меня была такая история с мамой.
1: Ну, да, то есть ты...
3: Я звонила во все колокола.
2: Она заманячила туда.
1: То есть и в бизнесе то же самое.
3: Да, да.
1: То есть ты берешь и до талого ищешь все возможности.
3: Насколько важно, настолько ты это делаешь.
1: Сколько вы сделали вот таких соприкосновений перед открытием Бейкериста здесь?
3: Все возможные.
2: Наверное, ну, вот честно, больше 50-60 точно.
1: Окей, хорошо. Но это уже, да, учитывать, что...
2: Мы никого не знали.
1: Ну да, но имеется в виду, вы же не новичок, вы же сразу знаете кого. То есть эти 50-60 контактов, это были... Ну, уже вы понимали, кому вы обращаетесь.
2: Это контакты, до которых дошла моя презентация.
1: А, окей.
2: Да, кому-то не пришла она, кому-то я отправлял, кто-то не смотрел ее даже, кто-то не открывал ее. Ну, то есть это те люди, которые действительно вот имели какие-то коммуникации с этими девелоперами.
1: Супер. Это третий этап. Сделать как можно больше соприкосновений. Четвертый этап.
2: Четвертый этап – это уже выбор локации. Угу. То есть в любом случае, вот как в нашем случае, к нам прилетела долгожданная локация именно от того застройщика, которого мы хотели, это MR. Компания MR – один из самых основных игроков здесь. Вот. Соответственно, нам предложили локацию в Dubai Hills Mall. Это на сегодняшний день он третий молл по посещению, по трафику и по популярности после Dubai Mall и Mall of Emirates. Но на тот момент он был молодой. Мы когда первый раз туда зашли, там не было народу вообще. Вообще не было. Было страшно реально заходить. Еще и 600 квадратных метров.
3: Я просто молчала.
1: То есть это был стресс просто, да?
2: Да, понимаешь,
3: да,
2: мне просто, я чуть-чуть расскажу, это интересная такая история.
1: Я думаю, да.
2: Мы ждали, мы прождали две недели, и тут в один момент мне позвонили. Говорят, ну, вы Нурлан? Я говорю, да, Бейкерист, да. Тогда он у нас, ну, в общем, нас пригласили на встречу в Dubai Hills, один из лизинг-менеджеров. Презентуйте, пожалуйста. Здесь ты уже рассказываешь, здесь идет основное соприкосновение. Они профессионалы. То есть здесь тоже, кстати, инсайт. Именно лизинг-менеджер – это те, кто занимается поиском тенантов. Нет, вот таких, как мы.
1: А, кто ищет локации.
2: Нет, да. Да. То есть уникальные бренды.
1: Окей.
2: Да, любой хороший молл, он всегда пытается затащить какую-то уникальную концепцию в свой молл, понимаешь? То есть есть шансы, есть возможности, но ты должен быть уникальным, и продукт твой должен быть уникальным. Вот, соответственно, он открыл нашу презентацию, и она его зацепила сразу же, понимаете? И он позвонил уже риэлтору, через которого она пришла, сказал, дай мне телефон их. Сам нашел, набрал, позвонил и сказал, приходите на встречу. И тут вот первое соприкосновение с ним идет, и ты должен показать, насколько ты любишь. Потому что они смотрят как психологи. Потому что завтра они отвечают, если они приведут тебя в молл. Если ты не отработаешь, они отвечают, откуда ты их взял, почему ты в них поверил. Это же их репутация в первую очередь, правильно?
1: То есть вот. Очень важный это момент, дело, да? Настолько любить свое дело, гореть им, потому что на
2: он,
1: это люди
2: он
1: смотрят.
2: Это увидит, да, он это сразу увидит и поймет, он профессионал, он это увидит моментально.
1: А, он то есть уже понимает, ну все, если человек так топит, он по-любому трафик будет загонять в его интересах.
2: Конечно,
1: он
2: конечно. Там будет... А здесь другая история еще. Здесь история, у них же есть фиксированная аренда, либо есть 12% от turnover, это от всего товарооборота. То есть Либо ты платишь фиксированную аренду до тех пор, пока твой товарооборот, 12% твоего товарооборота не превысит фиксированную аренду. Понимаешь?
1: Окей.
2: То есть, условно, 100 тысяч дирхам у тебя аренда, но если ты наторговал на 2 миллиона, то 12% составило 240 тысяч дирхам, правильно?
3: Ну, в Казахстане тоже так, по-моему.
2: Ну, в Казахстане тоже так. Вот. Если ты превысил этот порог, значит, ты считаешься крутым арендатором.
1: Окей, хорошо, принял.
2: Вот, соответственно, первый контакт произошел, и он нас пригласил, он сказал, мы с вами свяжемся. И в этот же вечер опять звонит он же опять и говорит, с вами хочет встретиться мой шеф. А его шеф – это Дубай Молл, лизинг-менеджер. Потому что ему тоже понравилась наша концепция. Мы пришли на встречу на следующий день, и он открывает карту. Я уже понимаю, что нам дают локацию. И он говорит, вот есть локация вот эта вот, 600 квадратных метров. Я тогда в поисках был 300 квадратов.
1: Офигеть.
2: И я говорю, это много.
1: Ага.
2: Это, во-первых, удорожание проекта в два раза. Удорожание аренды в два раза. На начальном этапе, когда ты не знаешь рынка, очень тяжело, сложно заходить. Да. Они тоже красавчики. Они говорят, я тебе дам эту локацию по цене 300 квадратных метров. Понимаешь? Вот насколько можно было доказать, что ты уникальный. Ну, то есть мы зацепили эту локацию. Я не, вообще ни о чем не думал. Я даже не знал. Да, то есть я просто взял, сказал, все, без проблем.
1: А можно вопрос? Вот часто я слышу про слово уникальность. А как создать уникальный проект?
2: Ну, это уникальный
1: проект. Какая у вас методология? Как вы ищете? Вот вы же в ресторанах понимаете, что уникально?
2: Ну, ты в каждом бренде ты должен создать ценность. Какую-то ценность.
1: Угу.
2: Которая будет вызывать ассоциации у твоих гостей.
1: Можно на примере? Вот Бейкерист или там какой-то бренд известный.
2: Ну, давай, хорошо, возьмем Бейкерист. Основная наша ценность в том, что даже у нас слоган «In bread we trust».
1: Mm-hmm.
2: Ну да, мы там немножко позаимствовали.
1: Да. Из доллара, да?
2: Да, okay. Да, немножко позаимствовали. Да. В Казахстане он звучит «Печемся о хлебе».
1: Ну,
2: да, здесь двойная смысловая нагрузка такая. Так. И заботимся. И, соответственно, все вокруг хлеба. Основная ценность вокруг хлеба.
1: Mm-hmm.
2: Соответственно, все наше меню, оно заточено в каждом практически блюде. Вы найдете какой-то вид хлеба. Либо тортин, либо багет, который мы печем. Понимаете?
1: Mm-hmm.
2: И люди, когда кушают этот хлеб, они понимают, а мы уверены 100% в своем продукте. Потому что его готовит звезда. Реальная звезда, которая, она и звезда, он и звезда Инстаграма, и он сам, по сути, готовит как звезда.
1: А вот сейчас видно и чувствуется, что такое зажигает и вот этот вот уникальность.
3: Да, вообще создание... Как вообще создавался этот проект? И вот ты говоришь, пошаговая инструкция.
2: Да.
3: Вот смотри, он ходит шаги. Нам делать нечего, мы закрыты дома, он ходит шаги. 10 тысяч шагов утром, 10 тысяч шагов вечером. Еще я ему накидываю сверху. Ты будешь ходить без телефона, да, чтобы мысли разгонялись, чтобы там не музыку слушал и так далее, чтобы не заглушать.
2: У нас же когнитивная жвачка в голове постоянно,
1: да.
2: У каждого человека,
1: да.
2: Только
1: да.
2: Просыпается. То есть у нас блуждающий ум, мы постоянно о чем-то думаем.
1: Да.
2: А когда мы убираем телефон, когда мы соприкасаемся с природой, то есть мы...
3: Он остался сам собой,
2: да.
3: И в течение двух часов
2: каждый
3: день он ходит.
2: Кстати, рождается,
3: да.
2: Хорошая идея.
3: Да, и вот
1: когда
3: он ходит.
1: Когда мало отвлекающего фактора.
3: Да.
1: Так, мы идем в следующий этап. У нас предыдущий какой
2: выбор
1: был?
2: Выбор локации.
1: Выбор локации.
2: Да.
1: Все, выбрали локацию.
2: В один день, да, позвонили, выбрали локацию.
1: Все, теперь?
2: Вот. Ну, создание проекта. То есть у вас есть, с чем вы заходите, у вас есть продукт.
1: Уникальность
2: у вас есть,
1: какая-то.
2: Да, у вас есть локация конкретно, есть планировка. Здесь тоже очень важный аспект – это выбор конструктора. Конструктор, по-нашему, подрядчик.
1: Окей.
2: Ну, подрядчик,
3: строители.
2: Тот строитель, те, кто будут строить. Это, наверное, один из самых важных пунктов. То есть люди, которые будут заходить в Дубай, они должны понимать, что рынок новый, требования здесь в 100 раз жестче, чем у нас. Здесь приходят государственные инспекции, которые проверяют и проводят эти инспекции. И это происходит на протяжении каждого этапа стройки.
1: Угу.
2: То есть завершил там электромонтажные работы, пришла инспекция, проверила все это дело.
1: Окей.
2: То есть у нас в Казахстане никто этого не проверяет.
1: Угу.
2: Вообще.
1: Окей, то есть смотрите, получается, у нас выбор локации идет, и потом идет стройка, да?
2: Нет,
1: получается?
2: Сначала дизайнерский, эскизный и рабочий проект, работа с дизайнером, в общем.
1: Окей, то есть дизайн и стройка,
2: да?
1: Назовем,
2: да,
1: так,
2: да.
1: Следующий этап.
2: Мы взяли дизайнера нашего, с кем мы уже работаем с ним на протяжении 10 лет, то есть они с английским, у них все в порядке, то есть
1: Окей.
2: Они четко отработали этот проект, вообще нареканий не было никаких.
1: Супер. А можно такой вопрос? Просто на простом языке. Я сам тоже сейчас, у нас строится дом. Я первые три месяца провалил эту стройку, я на нее не обращал внимания, и она стояла. И я заметил, что когда там пинаешь, штрафуешь, начинается процесс. Как правильно контролировать стройку?
2: Ну, во-первых...
1: У вас же их было много, скорее всего.
3: Ты вспомни теперь опыт в Казахстане, потому что здесь-то он другой.
2: Здесь он совсем другой, здесь совсем все по-другому.
3: Здесь ты отдыхаешь.
1: Ну так, в среднем.
2: В Казахстане в любом случае ты должен, глаз да глаз ты должен контролировать. Но, во-первых, у меня за сколько лет уже я строю, наверное, 20 лет мы строим. То есть, понятно, у меня были первые факапы тоже, как и у тебя. То есть, где-то я не усмотрел, где-то у меня даже, у нас один проект сгорел. То есть мы его восстанавливали.
3: Задымление было.
2: Задымление было, да, сильное. Это опять же вот меня чему-то научило я, опыт. После этого я начал использовать только дорогостоящий материал, качественный материал, скажем так. Только качественные строители. Вот после этого я подошел совсем по-другому.
1: Угу.
2: То есть пусть квадратный метр будет дороже в два раза, но я возьму качественных строителей.
1: Окей.
2: Потому что на старте лучше заплатить, нежели ты оплатишь в три раза дороже уже, когда проект...
1: Скупой плачет дважды.
2: Да, это
1: короче.
2: Однозначно. Это просто и легко.
1: Окей. То есть, как контролировать? Вот как правильно контролировать?
2: Ну, у вас есть дизайн-проект.
1: Да.
2: Есть рабочий проект. Просто... Ну, я просто умею контролировать. Я разбираюсь в этом. Это все поэтапно идет. Все ты оговариваешь со строителями, с прорабом, которого назначают стройки. Но у меня на данный момент, у меня технический директор есть. Который, мы с ним садимся, и мы знаем уже поэтапно, прямо
3: ну
2: у
3: вот
2: нас
3: если
2: вместе с управляющим.
3: Дома у тебя был бы ремонт, например, он спрашивает. Просто он знает дедлайн, спрашиваешь, да, там вот за какое время вы постелите полы, они тебе условно говорят, там, месяц,
2: ну,
3: через месяц
2: поэтапно все раскладывается, вся стройка поэтапно раскладывается.
1: Окей.
2: То есть за этот период вы должны сделать электромонтажные работы, там, вентиляционные работы, далее идут там какие-то облицовочные вещи, кафель,
3: хочешь,
2: растяжка.
3: Он тебе поможет?
1: Не, я просто свою какую-то такую методологию сейчас сделал, и она у меня сработала. Я просто
3: какую?
1: Думал, вот, получается, я так, я обозначил этапы, и напротив даты
3: ну вот.
1: Поставил.
2: Ну вот,
3: вот
2: я же говорю уже, поэтапность идет, и тайминг.
1: Да, если дедлайн. Идет отклонение уже на плюс 2 дня и дальше, это штраф. За
2: все
1: каждый
2: понятно.
1: Этап я определил там сумму, и просто мы договорились со строителями.
2: Ну, бывают там форс-мажорные какие-то.
3: Самое главное, чтобы они сами эти дедлайны выставляли.
1: Да-да-да, мы вместе
3: чтобы
1: с ними,
3: было,
1: я,
3: да?
1: конечно,
3: да?
1: вот сжимал, потому что они там растянули, там, предвидели
2: ну,
1: какие-то...
2: Ну, адекватно
1: там.
2: Все должно ну, быть. Да,
1: да
2: все мы, правильно,
1: мы
2: абсолютно все правильно.
1: То есть вот правильная методология.
2: Да, все правильно.
1: Окей,
2: есть дизайн-проект, есть
3: да?
2: рабочий.
1: Хорошо.
2: Поэтапность и тайминг.
1: Все, принято. Теперь мы, ну, стройку там углубляться не будем, мы
2: да.
1: не строители, и зрители тоже не все строители, думаю. Теперь следующий этап. Построили.
2: Выбор строителя, вот единственный я скажу,
1: окей.
2: акцент сделаю. Выбор строителя, здесь опять же мы решили сэкономить здесь, и начали приводить со стороны строителей. А оказалось совсем по-другому. Оказалось, нужно выбрать строителей именно из списка МАР, которые аккредитованы у них. Mm-hmm. Мы потеряли 2 месяца только на поиске. Мы приводим, они отказывают. Приводят, отказывают.
1: Отказывают,
2: отказывают
1: кто?
2: Принять их на площадку.
1: Торговый центр?
2: Торговый да. центр, да.
3: Ты не можешь прийти
2: ты
3: со своим?
2: Ты не можешь со своим. То есть у них должны быть, у них целый список есть аккредитованных компаний. Почему это? Я не понимал, почему. Как это так?
1: Да.
2: Это же мой выбор.
1: Да.
2: Нет.
3: А
2: оказалось,
3: там ценники же разные были.
2: Даже, ну, ценники, да,
3: да
2: но мы все равно нашли
3: ничего.
2: Адекватного, выбрали из списка, а потом я понял, они знакомы с работой инспекции.
1: То есть... Знают правила.
2: Да, они вовремя сдают объемы, вовремя сдают, проходят эти инспекции. Потому что каждый день просрочки $1300 у каждого девелопера. То есть у меня была конкретная закреплена дата, когда я должен был открыться.
1: И она так и произошла тут?
2: Нет, она была задержка на 2 месяца. 1 месяц по вине МАРа, они нам списали его, и 1 месяц по вине строителя.
1: А, окей.
2: Я наложил на них.
1: Окей.
2: Все, как бы мы практически чистые вышли
1: окей.
2: оттуда, да.
1: Все, стройка есть.
2: Да.
1: Следующий этап.
2: Строительство проходит, пока строительство идет, мы занимаемся уже командообразованием.
1: Угу.
2: Параллельно.
1: Расскажите, как вы набираете команду? Какие
3: ну,
1: ключевые?
3: У нас
1: на что
3: вообще...
1: вы смотрите?
3: Да, смотрите, у нас этот бейкерист уже существующий проект.
1: Да.
3: Открыли мы его в Атрау.
1: Да.
3: Да, то есть у нас есть шеф-пекарь, у нас есть шеф-повар в проекте, да, бренд-шеф. У нас есть вообще бейкерист, это проект, название вот этого бейкериста. Я же вот говорю, мы сидели 2 месяца, разгоняли вообще про философию, да, и бренд-бук. Это бейкери и бариста. То есть мы соединили две профессии в названии, да, что
1: круто.
3: Это пекарь и
2: бариста.
3: А,
2: это
3: бариста,
2: тот, кто
3: да.
2: кофе делает,
1: да.
2: бейкер это тот, кто печет.
1: Круто.
3: Вот, ну, плюс у нас еще есть целая история с едой. да, весь день завтраки. В общем, на начальном этапе мы вообще думали, что мы чуть ли не 70% людей привезем сюда работать. Ну, хотя бы, типа, они, да, они нам должны нас поддержать. В первые там 3-4 месяца мы их всех привезем. Мы искали им виллы, уже мы морально к этому готовились. Но потом, когда вот как только мы нашли управляющего, как только он начал нам объяснять, как здесь, какие принципы, как здесь работать, как здесь с персоналом, нет проблем. Ты даешь заявку на HeadHunter, тебе через 3 дня прилетает 1000 заявок, кандидатуры. У тебя должна быть HR-команда, которая полностью занимается отбором этих кандидатов. То есть просмотреть резюме очень большое время,
2: какое количество занимает. Какое удовольствие мы получили. То есть, да. Приходят здесь конкуренция интересные бешеная люди. На одно место.
1: Люди так, голодные.
2: Да. Да, ну, конечно, очень много ребят приходит без опыта. Самое сложное это было выбрать из 1000 CV-шек именно те лица, которые отобрали, более-менее проходят по нашим
3: собеседованиям.
1: А вот критериям. Еще раз вопрос. По каким критериям вы отбираете?
3: Опыт.
2: Так, в первую очередь, мы никогда не берем человека, если он проработал в одном месте меньше 3 лет. То есть это важно, самое важное.
1: А что это говорит вам о чем?
2: Ну, постоянство это в первую очередь. Потом, когда человек, каждый год меняет место, ну, либо он набирается где-то какими-то навыками и уходит дальше, либо человек, ну, проблема не в работодателях, а в нем.
1: А можно вопрос? А если, допустим, это сфера какая-то, маркетинг, да, допустим, где там постоянно все меняется там и так далее, там сроки уменьшаются или тоже важно смотреть?
2: Я всегда важно смотреть. Всегда важно смотреть, конечно.
3: Не то чтобы даже на стабильность, но если человек растет, да. Вот ты смотришь резюме, и ты видишь, вот он условно там, сейчас же вообще возрастных таких ограничений сильно нет, они там и в 15 могут начать работать. Вот девушка приходила недавно, с 14 лет она печет торты, ей 19, она управляет целым цехом, 19 лет. Как это возможно, да? Ну, вот такое
2: тоже сейчас есть. Это нормально, абсолютно.
1: Офигеть. Да.
3: И если она вот на своем месте работает, то есть это, если человек занимается тем, что ему нравится, конечно, он в процессе может поменять ориентир, как у нас это было.
1: Да.
3: Да? Но, по идее, минимум 3 года – это очень хороший показатель.
1: Супер. Зафиксировали. Что еще?
3: Дальше обязательно должен показать свое влечение к этой, увлечение этой работой.
1: Как вы, на что вы смотрите?
2: Но здесь больше мы говорим о топ-составе, потому что линейный персонал в основном выбирают именно управляющие, топы. А если мы говорим о топ-составе…
1: Так, хорошо.
2: Да, то есть для меня в первую очередь… Есть ли у человека образ его будущего? То есть для меня это очень важно. Если вот приходит условно там шеф-повар, да, я его спрашиваю, о чем ты мечтаешь? Расскажи мне, пожалуйста, планы на твои там 5-10 лет. То есть если у него он визуализирует и знает то, что он хочет конкретно, то нам точно по пути, 100%. И ему по пути с нами.
1: То есть вы синхронизируете ваши цели, да?
2: Конечно. У нас одна цель.
1: Я не знаю, я для себя огромное количество инсайтов вытащил, я думаю, аудитория тоже выписала, сейчас думаю, вот такие вот блокноты, завтра уже пойдут открывать заведение. Все, спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Все, кайф.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Современное человечество страдает от гиперпотребления, спешки и поверхностности. Это отражается во всех сферах жизни, например, в чтении. Нас приучают думать, что чем больше книжек ты прочел, тем лучше. Из-за этого мы пытаемся прочитать как можно больше и как можно быстрее. Однако такой подход работает далеко не всегда. Например, в питании. Съел слишком много или слишком быстро, и еда вообще может не усвоиться. Поэтому очень важно пережевывать пищу до состояния жидкости, ведь ваша слюна содержит ферменты переваривания. Да, ты можешь проглотить много витаминов и белка, но что из этого реально всосется в кишечнике? Это нас мало волнует, и мы часто забываем о самом главном – жевать свою пищу. То же самое происходит и в отношениях. Мы окружаем себя большим количеством незнакомцев и не даем себе возможность узнать каждого из них по-настоящему. Часто можно встретить тех, кто гордится тем, сколько у него друзей, но обычно именно такие люди особенно одиноки. И мы настолько привыкли к этим ничего не значащим связям, к фасаду отношений, что также относимся и к своей семье. Мы абсолютно их не знаем, но нам кажется по-другому. То же поведение свойственно современному человеку и в образовании. Нам говорят, помести в себя как можно больше фактов, но никто не задается вопросом, как обработать все эти факты. Мы попадаемся на удочку легкой информации, тратим на нее время, а через неделю благополучно о ней забываем. Когда Фомо Аквинского спросили, как человек должен учиться, он ответил «изучать одну книгу». Разумеется, это преувеличение, но оно указывает на нашу главную ошибку – мы не способны зрить в корень, потому что спешим потреблять. Итак, чтобы читать правильно и с пользой, во-первых, не гонитесь за информацией. В погоне за информацией современные люди набрасываются на изучение политики, бизнес-книг и научно-популярной литературы. Но несмотря на свою пользу, такое чтиво не формирует мышление, оно лишь предоставляет факты. Но факты еще нужно уметь обработать и внедрить в картину мира. Сами по себе они бесполезны. Поэтому мы не воспитываем наших детей на цитатах из бизнес-книжек, а читаем им сказки с глубокой моралью, поем песенки со смыслом и рассказываем басни. Хорошая художественная литература способна научить большему, чем любая научно-популярная книга. Не стесняйтесь читать романы, даже если вы мужчина, но читать нужно правильно. И здесь мы подходим ко второму условию. Поспешишь – людей насмешишь. Хорошая книга, как и хороший фильм, требует повторного посещения. Например, я время от времени перечитываю книгу Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» и пересматриваю фильм Гая Ричи «Револьвер». И всегда в этих произведениях я обнаруживаю что-то новое. И дело не в том, что я читаю невнимательно, просто каждый раз ты словно смотришь другими глазами. Например, на книгу Германа Гессе «Сиддхартха» или на труд Пелевина «Чапаев и пустота». Не могу представить себе человека, кто полностью поймет их с первого раза. Именно те произведения достойны внимания, которые хочется без спешки, смакуя, перечитывать из раза в раз. Мы сейчас сталкиваемся с постоянным желанием съесть конфетку. Вкусная, но вредная пища, книги, которые заставляют тебя чувствовать себя умнее, чем ты есть, а по итогу поверхностная, быстрая жизнь. Современному миру катастрофически не хватает глубины. Поэтому не стремитесь в толпу и не глотайте пищу в спешке. Вы найдете гораздо больше удовольствия в глубоком общении, спокойной трапезе и любимой книге. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом Сильбеси. Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.

Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу.

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: Молодой человек горько плакал, сидя в углу постоялого двора. «Юноша, не стоит так горевать, все пройдет», — сказал ему старик. «Мое горе бесконечно», — вскрикнул юноша. «Жизнь человеческая длиннее и горе, и радости», — заметил старик. «Вы не правы, уважаемый», — заметил другой старик. «Я ученый и знаю, что длиннее всего знание. Человек умирает, а знания, накопленные им, остаются». Пока старики спорили, к плачущему юноше подошла женщина. Она стала утешать его, гладя по голове и по плечам. «Если у тебя жива мать, иди к ней. Она своей любовью защитит тебя от горя. Даже если твоя мать на небесах, она все равно поможет тебе. Любовь матери сильнее всего».
1: Притчи народов мира.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в 2006 году на церемонии вручения премии ЮНЕСКО город Дербент стал обладателем почетного диплома 2006, как один из самых толерантных городов мира? Международный день толерантности ежегодно отмечается 16 ноября. В этот день, в 1995 году, государства-члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов терпимости и программу действий. В 1996 году Генеральная Ассамблея предложила государствам-членам ООН ежегодно отмечать этот день и приурочить к нему соответствующие мероприятия, ориентированные как на учебные заведения, так и на широкую общественность. Несмотря на яркую смесь культур, люди в Дербенте уважают чужие традиции и обычаи. Важно отметить, что на территории Российской Федерации на сегодня расположено 30 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, 11 из которых являются объектами всемирного природного наследия. В Дагестане с 2003 года статус объекта культурного наследия имеет только цитадель, старый город и крепостные сооружения Дербента. Собирательное название, под которым ЮНЕСКО в 2003 году внесло в список объектов всемирного наследия – средневековое архитектурное наследие города Дербента.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Человек может повлиять на свою бодрость даже при недостатке сна. Как это сделать, рассказала терапевт Станислава Чичулина. Одним из самых эффективных способов она назвала прогулку на улице в солнечную погоду. Эксперт объяснила, что мозг воспринимает естественный свет как сигнал к активности, тем самым повышая работоспособность. Лампы с белым светом дома или в офисе заменят зимой прогулку в солнечную погоду, дав тот же эффект. В случае недосыпа терапевт также советует делать легкую разминку, а кофе употреблять в умеренном количестве и в первой половине дня. Также рекомендуется проветривать спальню, вечером использовать мягкий свет и избегать гаджетов за час до сна. Если уснуть не удается в течение 15 минут, врач рекомендует ненадолго выйти из комнаты, чтобы отвлечься или выполнить дыхательные упражнения. Это поможет снизить тревожность и страх перед бессонницей.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Село Цирхе расположено во внутреннем Дагестане в 26 километрах к северу от села Тпик, на границе с Дахадаевским районом. К северу и к западу от Цирхе расположены даргинские села Ашты и Амух, к востоку – агульское село Буршак. В 7 километрах к востоку от села также находится горный хребет Джуфудак с одноименной главной вершиной. Это символ Агула и самая высокая гора внутреннего Дагестана. Цирхе расположена в пределах сланцевого Дагестана. Территория села среднеюркского возраста мезозойской эры сформировалась 174 миллиона лет назад. Среди горных пород тут преобладают известняки, мергели, гипсы, глины и песчаники. Промышленного значения они не имеют. Население Цирхе с середины 19 века криволинейно росло до середины 20-го. В середине 19-го в селе насчитывалось 12 хозяйств. По семейных списках 1886 года в селе Цирхе насчитывалось 32 дома, в которых проживало 169 человек. Согласно памятной книжке Дагестанской области 1895 года, в селе насчитывалось 29 домов, в них проживало 172 человека. Основным видом деятельности цирхинцев было сельское хозяйство. Здесь сеяли рожь, ячмень, пшеницу, позднее стали выращивать картофель. Разводили крупный и мелкий рогатый скот. Сельскохозяйственные угодья составляют до 70% всего земельного фонда села. Сенокосы и пастбища занимают более 90% от площади всех сельхозугодий села. Пашня составляет до 10%. А многолетних насаждений, садов и виноградников в ауле нет.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
3: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
4: Притчи народов мира.
5: Внук пришел навестить своего деда. Тот стал его о делах расспрашивать, но юноша был неразговорчив. «Ты выглядишь усталым, словно прожил тяжелую жизнь», — заметил дед. «Ты прав, в моей жизни нет ничего хорошего», — вздохнул внук. «Я приготовил подарок, чтобы развеять твою грусть», — продолжил дед. «Да положил его в ящик секретера и забыл, в какой именно». Секретер у деда был старинный, с множеством дверок. «Не беда, я быстро его найду», — усмехнулся внук и принялся открывать одну дверку за другой. Вскоре подарок нашелся, а под ним лежала записка. «В жизни много дверей, и за одной из них — подарок судьбы. Мудрые говорят, нужно постучать в 7 дверей, чтобы одна открылась».
4: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Перед тем, как начать вести бизнес в Узбекистане, необходимо предварительно изучить особенности деловой культуры, местные традиции и этикет. Так как нетактичное поведение и незнание особенностей поведения и принципов ваших потенциальных бизнес-партнеров могут негативно сказаться на успехе вашего предприятия. Государственным языком в стране является узбекский. Однако в стране распространен русский язык, изучение которого является обязательным в высших учебных заведениях страны, и таджикский. В местной культуре принято уважать старших, поэтому при входе на бизнес-мероприятие необходимо первым поприветствовать самого старшего по возрасту присутствующего. Мужчины здороваются рукопожатием, при этом левую руку принято прикладывать к сердцу или к животу. Женщины дотрагиваются до локтя другой, либо целуются в щеки, если хорошо знают друг друга. Мужчина может поприветствовать женщину легким рукопожатием, если она первая протянет руку. В момент приветствия принято произносить «Ассаламу алейкум», а в ответ «Ва алейкум ассалам». При этом разговор необходимо продолжить, спросив о делах, семье, здоровье и тому подобное. Если вы не поинтересуетесь личными делами собеседника, то это может быть расценено как невежество. Деловой дресс-код у мужчин соответствует западноевропейскому стилю. Мужчины носят строгий костюм, рубашку и галстук. Женщины из семей космополитичных взглядов предпочитают строгие брючные или юбочные костюмы с блузкой, прикрывающие плечи. Некоторые женщины в том числе носят традиционную одежду и покрывают голову.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбеси». Яблоко богато кверцетином, это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт, знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Вы сами сказали, что вообще Иви это такая история, да, как драматическое вы слово использовали. У вас несколько есть интересных таких кейсов прям в истории компании. Вот, собственно, меня интересует, наверное, там три из них. Давайте начнем с первого. Значит, я помню одно из ваших выступлений, как раз, собственно, где вы показывали, что у вас доля 44% на рынке, и вы там показываете конкурентов про то, что конкуренция растет и так далее, и так далее, и так далее. И в целом вы были уже достаточно большие на тот момент, это уже был большой бизнес. Там вы, я помню, вы со сцены говорили, что у вас 270 программистов уже в команде на тот момент сидело. И значит, и вы видели, как у вас за спиной образовываются вот эти вот корпоративные гиганты, назовем их так, да, у Яндекса там появляется Кинопоиск, у Ростелекома, я забываю вечно название, Винкс или Винс, как-то у них вот, я забываю, у Сбера Ока, у МТСа Кион, и наверняка я еще кого-то забыл.
2: Ну, премьер еще.
1: Премьер, да-да-да-да-да. Значит, появляется огромное количество сильных проектов, что очень интересно, с, можно сказать, безграничным запасом капитала за спиной. И вы оказываетесь в ситуации, когда вы самые большие, вы впереди, но наступать начинают на пятки. Вопрос простой, с одной стороны. В какой момент вы начали упускать нить лидерства, и почему? Ведь вы же знали, ведь вы же понимали, ведь вы были впереди них, у вас были сильные инвесторы, я думаю, у вас уже не было, на самом деле, на тот момент проблем, допустим, с привлечением капитала. Но, тем не менее, долю постепенно начали отъедать. Я посмотрел на текущий момент, понятное дело, что вы сейчас не в компании уже, не управляете компанией, но, тем не менее, на текущий момент Кинопоиск, собственно, вы поменялись местами с Кинопоиском, и такая же доля, как у Иви, как раз вот у Ростелекомовского агрегатора. Почему это произошло? Почему вы, например, не смогли, я не знаю, если это в деньгах был вопрос, почему не взяли больше денег? Или это, не знаю, опять же, может быть, какое-то корпоративное изменение или еще что-то? Объясните, как это в вашей голове.
2: Первое — Яндекс. Яндекс достаточно долгое время злоупотреблял своей позицией на рынке в части вообще медийного контента. И это касалось двух моментов. Первое — того, как развивалось пиратство в России. И второй момент — как Яндекс перекачивал на свои сервисы интерес аудитории к не только к киноконтенту, но даже как, когда он конкретно был связан с запросами на онлайн-видеосервисы, на другие онлайн-видеосервисы.
1: Условно, человек вбивает кино Иви, а ему показывается ему реклама показывается, Кинопоиска.
2: Да, не просто реклама, а пять первых слотов заняты Кинопоиском.
1: Да.
2: Понимаете? И мы выиграли дело в ФАСе. Мы выиграли дело в ФАСе против Яндекса по поводу... по поводу нечистоплотной конкуренции. Они это признали. И это была коалиция мы, Авито, там еще несколько компаний. Это было очень болезненно. Это первый момент. Второй момент... По поводу пиратства. Яндекс как таковой, он достаточно цинично на пиратстве, ну, можно сказать, капитализировался. Да? При этом он говорит, что я не имею к этому отношения никакого. Ну, это был достаточно циничный ответ, потому что понятно, что когда Google вычищал пиратский контент, а Яндекс его показывал, то аудитория шла искать все, что ему нужно было найти, на Яндекс, да, и тем самым выигрывала конкуренцию у Гугла. А это огромные деньги. Каждый процент выигрыша в доле рынка в поисковой выдаче, это же какие миллиарды в капитализации. Вы понимаете?
1: Да, да, не, я прекрасно понимаю.
2: Вот. Поэтому, когда мы говорили о том, что, ребята, кончайте кормить пиратов, мы строим цивилизованное общество, а, значит, нам как бы как будто бы непонимающими глазами на нас смотрели, так сказать, какие пираты, так сказать, вы о чем говорите, так сказать, да? Но это смешно. Вот. Ну, это я считаю, что было просто не очень добросовестно. А что касается силы Яндекса, безусловно, когда они объединили в одну подписку все свои медийные сервисы и дали этому весь тот набор инструментов и финансирования, и трафика, который они могли дать для своей подписки, потому что они сделали упор на Яндекс.Плюс.
1: Ну да, там в который входит и музыка,
2: и фильмы. Входит музыка, и кино, и там еще многое чего другое входит, да, и просто Кинопоиск, естественно, вот как бы часть вот этого большого пакета стал набирать вес. Поэтому здесь, ну, не совсем яблоки с яблоками сравниваются. Здесь яблоки сравниваются со фруктовой корзинкой, если вы понимаете, да?
1: Да-да-да.
2: Вот. Ростелеком — это, ну, тоже это там огромная просто база дистрибуции, где они подключили свою мощь. Но это уже, кстати говоря, случилось после меня.
1: Да, это как раз последние три года,
2: да. Это случилось бы наверняка, если бы я был. Это не то, что, так сказать, там, совершенно не так, что я ушел и там изменилось для рынка. Я вообще считаю, что просто команда наша делает такую великолепную работу. Моя гордость, что я ушел, и ребята продолжают очень достойно, успешно развивать бизнес.
1: За последние два года я видел, что компания по обороту выросла почти в два раза.
2: Да, да, да, молодцы, просто супер. Супер команда, супер ребята, умнички. И что еще очень важно, что мы поднимали деньги в условиях, когда игра в капитализацию еще имела какой-то смысл. И мы вообще, напомню, мы в 2021 году должны были сделать IPO на...
1: Это мой следующий вопрос, мы на него сейчас дойдем обязательно.
2: Да, там с капитализацией близкой к миллиарду долларов. И там я отвечу на вопросы, там, с этим связанные, конечно. Но потом все поменялось, и никакой игры в капитализацию просто нету в России. И сейчас совершенно верно ребята тоже делают, что сосредоточились на экономической эффективности бизнеса, и неважно доля рынка, главное, чтобы бизнес был окупаемый, самодостаточный, и это абсолютно правильно. И все, что делается, имеет сейчас большой смысл. Поэтому тогда это был рост доли рынка, капитализация, NASDAQ. Это была своя стратегия, своя игра, которая имела смысл. Сейчас совсем другое. Но ребята молодцы.
1: Почему в какой-то момент у вас не случилось сделки со стратегом? Или вообще такого и не было в планах? Почему не вас купил Яндекс или Ростелеком? Причем, что вроде бы как интересанты-то были?
2: Не было интересного предложения.
1: Угу.
2: Было много разговоров. А предложения, которое бы имело смысл, для нас не было.
1: Угу.
2: У нас были разговоры и с МТСом, и с Ростелекомом, с Яндексом серьезных разговоров не было де-факто после того, как они купили Кинопоиск. Поэтому мы приняли решение, что мы идем на биржу, и это для нас имело смысл, и фактически мы практически реализовали эту стратегию. Как вы знаете, просто в 2021 году нас... Ну, за 4 недели
1: законопроект выдвинули.
2: Да.
1: Давайте сразу тогда ко второму вопросу. Значит, эта история тут я понял. Вторая тоже такая взлет и падение компании. Значит, вы планируете IPO, соответственно, у вас там шикарное время, пандемия, онлайн-кинотеатры растут, все развивается прекрасно.

0: разумно и умело, то и не надо было нам изначально IPO по существу
1: блокировать.
0: Блокировать, да, потому что настолько это неумело было сделано за, в буквальном смысле слова, за 4 недели до того, как мы сделали IPO, был в этот брос, да, в Думу. Мы сделали большой раунд.
1: На 250 миллионов,
0: на 250 долларов, миллионов, да. Там двух траншей, второй транш так, по-моему, и не пришел. Я это, правда, уже не знаю. Это уже после, после моего ухода, пришел он или не пришел. Но первый транш пришел, и мы, собственно говоря, планировали, что мы будем продолжать двигаться к IPO. Но потом случился 22-й год, февраль.
1: Да, IPO, соответственно, не случилось.
0: И, наверное, уже не случится, по крайней мере, на NASDAQ.
2: Значит, вы оцениваете этот путь. Вы смотрите, вы построили большую компанию, в ней трудится огромное количество людей, компания растет, развивается. Соответственно, вы никогда не раскрывали, какая у вас была доля. Насколько я там знаю, порядка 5% у вас по итогу осталось, плюс был опцион, если я не ошибаюсь, 10. Что-то, вот у меня какие-то такие данные витают. Вы нигде их никогда не подтверждали. Это чисто мои какие-то размышления, доводы. Значит, во-первых, вы не рассказывали, как, что... Я так понимаю, это приватная информация. Вы не рассказываете, как вы вышли из компании?
0: Нет, нет.
1: Окей,
0: Я могу только подтвердить, что я полностью вышел.
1: Полностью вышли из компании.
0: Да.
2: Окей, как ваши внутренние ощущения тогда, сейчас? Вы, вот, к слову про успех, вы, в общем, часто довольно используете слово «успех», да, когда пытаетесь объяснить, ну, как бы, философию какую-то, да, я слышал ваши размышления. Как вы в итоге оцениваете? Это Иви, и вы в Иви. Это успех или это не успех? Что это для вас? Давайте порассуждаем.
0: Ну, для меня однозначно это успех. Это, ну, я считаю, что это... Жизненный успех, потому что мы создали бизнес, который стал таким household name в России, которого знают, ну, практически все у нас там узнаваемость бренда 98%, которым пользуются, ну, 50 миллионов человек заходят на сервис ежемесячно, 23 миллиона смотрят, 5 миллионов или 6 миллионов сейчас платят за этот сервис. Я знаю, что это сейчас прибыльная компания, и как это еще можно назвать? Я считаю, что это большой успех. Я не горделивый человек в том плане, что я вообще как-то вот какие-то достижения, я их ставлю на полочку, так и для себя выстраиваю новую систему координат, а это вот мне приятно полюбоваться, что это у меня было, было в жизни. Вот. Поэтому мне очень приятно, что это вообще было у меня. И, как я сказал, для меня успех не только... Там, я, по ходу дела, выходил еще, кстати говоря, из бизнеса. Это не то, что я вот последние какие-то проценты свои продал уже. Но не это даже самое... Главное, а вот в 2006 году я создал Digital Access. В 2008 мы выкупили его с Богуславским, в 2010 мы запустили Иви. В 2011 я стал CEO. В 2022 году я покинул позицию CEO. Это большая часть моей жизни, собственно говоря. И она была связана с этой компанией и с людьми, с которыми я работал, это было очень здорово.
2: Класс. Если верить интернету, год назад вы начали новую компанию, связанную с AI. Я посмотрел то, что я понял про продукт, да, это такой некий AI-ассистент для продаж и для такого глубокого консультирования. Вот. Но мне про компанию интересно, но у меня такой, знаете, вот смотрите, сейчас я... Самый важный здесь, как бы, момент, что вы это, насколько я понимаю, начали в 59 лет.
0: И, да, практически.
2: Да, вот. И как бы вы просто, я помню, говорили, что вот вы начали там Иви в 45, и да, это очень поздно, вы хотели бы раньше, тут вы начинаете новый стартап спустя еще 15 лет. Почему не фонд, например? Очень многие ваши коллеги, друзья, товарищи, партнеры, они в этом возрасте уже, собственно, там переходили от предпринимательства, например, к инвестированию. И я более чем уверен, что вы, имея ваш багаж, нетворка и опыта и так далее, очень легко бы привлекли бы там любой объем денег в любой фонд, который вы захотели.

0: бы. А почему не фонд, а почему новая компания?
1: Мне нравится сама идея создания бизнеса. Больше, чем ходить и смотреть на чужие бизнесы. Вот у меня есть идея, у меня есть видение, у меня есть понимание. Мне классно, кайфово от того, что я какую-то поймал пользовательскую потребность и думаю, как ее исправить. Как и в любом бизнесе, это может получиться, может не получиться. Я понимаю все риски. Если получится, кстати говоря, это может быть более быстрая дорога к деньгам, нежели фонд, потому что фонд — это тоже... Фонд — это...
2: 5 плюс 3 плюс 3 плюс 2.
1: 5 плюс 3 плюс 2 плюс это 10 лет минимум, да? Поэтому концентрация на каком-то бизнесе имеет какой риск? У тебя один бизнес, а не портфель бизнесов, да? Вот. Но, может быть, так сказать, там более... Если ты правильно схватил там жар-птицу за хвост, значит, ты раньше перо вытащил свое золотое.
0: Сейчас, вот, например, на текущем этапе вы смотрите на эту компанию, на новую, как на то, что нужно чем-то заниматься, и я что-то просто делаю, или вы реально, как бы, вот это такая новая большая игра, в которую вы...
1: Ну, хочется, чтобы второе было, конечно. Либо вообще не надо заниматься этим, тогда я бы какую-то другую тему придумал себе. Кстати говоря, вот еще один очень важный принцип, о котором я хотел бы сказать. Мне кажется, может быть, абсолютно ключевой, это то, что в каждый момент времени, особенно в переломные моменты, у нас открывается новая система координат, и она всегда в точке ноль находится. И это, на мой взгляд, очень мощный, окрыляющий принцип, потому что что бы с тобой в жизни ни происходило, как хорошего, так и плохого, у тебя всегда есть дорога вверх и вперед, твое развитие, что будет тебя мотивировать и вдохновлять, и держать тебя в позитиве. Потому что если произошло что-то очень плохое, и ты прям находишься, вот, казалось бы, внизу, если ты будешь свою систему координат строить от точки, в которой ты был, ты будешь в дикой депрессии.
2: Очень сложно.
1: Будешь просто в дикой депрессии, и, может быть, ты никогда из этой депрессии не выйдешь. Потому что, может быть, та точка, в которой ты был, никогда уже тебе не вернется. И, кстати говоря, по объективным или субъективным причинам это может быть и какие-то физические изменения, да, и болезнь. Ты не можешь вернуться, ты не можешь давать те рекорды, которые ты давал в 20 лет, да, в спорте, например, да, не можешь, да, или ты... Там мы же знаем истории очень богатых людей, которые полностью лишались всего, что у них было. Вот. Но это также работает, вот обнуление координаты, да, то есть если ты скажешь, в этой точке зрения, в этой точке ты ноль, в смысле, в этой точке это нулевая точка, вот возьми, что у тебя есть сейчас, не думай о том, что у тебя было. Возьми то, что у тебя есть сейчас, как базу, как в школе. Дано... Требуется найти. Вот дано тебе то, что у тебя есть сейчас, да? Что ты из этой точки можешь делать? Как ты можешь выстроить свою жизнь из этой точки? Не смотри, что было. Из этой точки. Как ты можешь? Какие ты можешь себе поставить цели амбициозные, да? И у тебя опять возникнет какой-то новый смысл жизни. И это работает, я хотел закончить мысль, это работает не только когда... в жизни произошло что-то плохое. Но когда в жизни произошло что-то офигенно хорошее, и ты стал чемпионом мира, и ты стоишь на вершине Эвереста, там, условного Эвереста, да, и, казалось бы, ну все, все награды получены.
2: Дальше начинается новый отрезок.
1: Десятикратный олимпийский чемпион, и куда дальше бежать уже, все, да? Или все деньги заработаны, да? И очень многие люди с этого момента, на самом деле, теряют мотивацию жизненную, да? И поэтому мы знаем так много людей, которые и богатые, успешные, знаменитые, которые заканчивают, не знаю, там, наркотики или самоубийство, или еще что-то, да? Не могут найти точку, не могут в этой точке, точке своего максимального успеха, ее обнулить. И сказать, вот это на самом деле точка ноль. Опять-таки, мне дано вот это, да? Вот из этой точки, где я сейчас нахожусь, что я могу великого сделать еще? И это очень мощно, потому что это опять тебе опять заставляет мобилизовать всю свою как бы энергию и выстроить на новый план своей жизни.
0: Ну, интересно, буквально вчера вечером сидел, читал статью про основателя Майнкрафт игры. Он создал ее там в очень раннем возрасте. И, по-моему, 32 года ему было, когда он продал ее Microsoft за... Там смешная история была, что он, типа, в какой-то день очень сильно устал, и просто написал в Твиттере, что никто не хочет, может, купить компанию. Мы написали Microsoft и купили буквально там за неделю за 2,5 миллиарда долларов. Да, и он после налогов чистыми деньгами получил 1,6 миллиарда себе в карман. И после этого он купил дом в Калифорнии за 70 миллионов долларов и на много лет свалился в какую-то адскую депрессию и просто не мог ничего делать вообще. И сейчас причем занимается какой-то ересью, насколько я понял, я так почитал, но, в общем, так и не нашел ничего нового для себя, хотя ему уже почти 50 лет сейчас.
1: Вот это ровно тот пример, который я сказал. Ты должен сказать себе: окей, все, я в точке ноль, и у меня есть деньги. Угу. Что я могу великого такого сделать, чтобы меня мотивировало, чтобы... не знаю, я что-то сделал осмысленное и большое. Ну, просто с этой точки уже.
0: Ну да, причем на разном этапе. Кто-то и с нулем долларов не знает, что делать, а кто-то с 2 миллиардами не понимает, что делать. Примерно то же самое, по
1: сути.
0: То есть вопрос, какую новую идею ты для себя нарисуешь на новом этапе твоей жизни.
1: Абсолютно точно. Но вот эта тема обнуления координат, она всегда дает тебе возможность жить в позитиве и искать новый смысл.
0: Ну да, да, да, потому что тебя начинают, по сути, там радовать и маленькие новые успехи, маленькие победы, новые маленькие идеи и так далее. Заканчивая про бизнес, вы много занимаетесь творчеством. Я вот то, что меня удивило, что у вас такое начальное музыкальное прошлое, да, что, я так понимаю, отец вас подвигал очень в музыку, и вы продолжаете писать музыку. То есть вы как бы и альбомы выпускаете, и как бы это такое большое творчество. Плюс, помимо этого, там книгу написали, не знаю, есть ли в планах еще что-то, но тем не менее. И я слышал в одном из интервью коротких ваших, что вообще в целом, вы когда там размышляли про детей, про своих, что такая вот творческая составляющая — это мега важная штука в современном мире, и вообще это то, на что как бы обязательно нужно делать акцент. Что для вас ваше творчество? Зачем вы этим занимаетесь? Это хобби или в этом какой-то более высокий сакральный смысл?
1: Не, безусловно, хобби. Я это называю это профессиональное хобби, если мы говорим про музыку. Ну, хобби, потому что все-таки деньги я сделал на другом. А профессиональное, потому что те проекты, которые я делаю со своей музыкой, я делаю с, ну, просто выдающимися музыкантами, с одними из лучших музыкантов, которые можно найти. И, в частности, вот у меня работы в Бразилии, на Кубе, в Италии. И в Бразилии я находил, ну, просто легенд бразильской кубинской музыки, лучших музыкантов, и я просто счастлив, что у нас есть с ними совместные работы. Warner Music, кстати говоря, вот бразильский диск, мало того, что они лицензировали все эти диски, но они, последний диск, вот этот бразильский On the Way from Brazil, они его послали на Грэмми. К сожалению, не выиграли, но просто сам факт, что... Вот,
0: уровень.
1: Уровень, я сейчас там достаточно скромно про себя говорю, уровень музыкантов, которые там записанные, он очень высокий. И я очень рад. Я очень рад тому, что это мое хобби, а не моя профессия. Объясню, почему. Я не очень высокого мнения о современных музыкальных чартах, топах музыкальных чартах, потому что мне кажется, музыкальности там вообще очень мало. Там в основном топы музыкальных чартов практически любой страны — это рэп, такой вот речитатив. Там музыки становится все меньше и меньше и меньше. Музыки с точки зрения музыкальности и так далее. Вот. А это именно то, что сейчас зарабатывает. То есть вот топы чартов — это то, что приносит большие деньги. И если бы моя финансовая составляющая зависела от попадания в эти чарты, мне наверняка приходилось бы делать то, что, ну, как бы противоречит моему понятию музыкальности. Mm-hmm. Но поскольку это не является моим средством зарабатывания и обеспечения себя, я могу творить все, что я хочу. У меня очень высокие критерии к качеству музыки, к мелодизму, к ритму, аранжировкам. И я очень рад, что я могу вот таким образом выражаться, совершенно не думая о том, на что мы будем жить завтра, потому что там какие-то деньги даже идут, но это не то, что кормит меня, и поэтому я могу заниматься свободным творчеством.
0: Класс. Супер. Финальный блиц. Книга, которая жизнь поменяла.
1: Маленькая книжка Виктора Франкла «Скажи жизни да».
0: Супер. Классная книга. Очень. На ваш взгляд, в следующее десятилетие какой самый важный навык для предпринимателя, который хочет преуспеть в своем деле?
1: Адаптивность к переменам.
0: Зафиксировали. Финальный совет себе 18-летнему.
1: Мечтай. Мечтай и не бойся идти по жизни своей мечты. Я считаю, это вот самое главное. Кто-то бы мне сказал бы, меня бы это сильно раскрепостило.
0: Супер. Спасибо вам большое. Не знаю, как мог еще более приятно пройти нью-йоркский день. На самом деле, еще столько всего, что у меня в голове есть и что можно было бы обсудить, но я боюсь, что наши слушатели просто
1: немножко устали от меня.
0: Не смогут, да, поэтому у меня будет повод прилететь еще раз в Нью-Йорк и позвать вас еще раз в гости. Спасибо большое. На самом деле, что очень ценно, и вообще для меня всегда очень ценно, когда человек, имеющий огромный опыт, рассказывает о нем вот так, как это есть, то, как он это видит, да, не пытаясь приукрасить его, не пытаясь принизить его, а вот показывая ту действительность, и это всегда очень ценно, потому что мы, там, занимаясь бизнесом и там, глядя на людей на экранах или еще где-то, мы всегда их идеализируем, пытаемся, да, как-то подстроиться, а мир, он не совсем такой, как мы видим его на картинке.
1: Надеюсь, я размечал этот идеал.
0: Вот, но очень ценно, очень много полезных мыслей, и на самом деле у вас невероятно интересная история бизнеса и жизни, которая при всем учете и того, что были взлеты и падения, классно вдохновляет и вообще заряжает и наводит на мысли. Спасибо большое.
1: Было очень приятно поговорить. Надеюсь, может быть, кому-то что-то покажется полезным, интересным.
0: Уверен, что так и будет.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
4: 7 советов, которые помогут извлечь максимум пользы из своих финансов. Управление личными финансами кажется сложной наукой, недоступной простым смертным. Но есть советы, которые помогут обезопасить себя от лишних потерь и укрепить свое финансовое положение. Первое. Будьте готовы ко всему. Финансовые трудности могут случиться с кем угодно, так что готовьтесь к худшему. Ваша сделка может провалиться в самый последний момент. Ваши инвестиции могут не окупиться. Поэтому очень важно правильно подготовиться к подобным неожиданностям. Застрахуйте свою собственность, защитите свои инвестиции, разработайте запасной план. Тогда финансовые проблемы не застанут вас врасплох. Второе. Не стесняйтесь задавать вопросы. Часто люди не хотят показаться несведущими и стараются не задавать много вопросов. Но если вы чего-то не понимаете о финансовом продукте или услуге, которые вам предлагают, не стесняйтесь спрашивать. Прежде чем расстаться со своими деньгами, вы должны разобраться во всех нюансах. Задавая вопросы, вы обезопасите себя от потерь. Третье. Будьте осторожными с кредитными картами. Кредитные карты кажутся очень удобными. Кроме того, по ним обычно предлагают соблазнительные бонусы и кэшбэк-программы, но они могут доставить вам массу проблем и привести к долгам. Если все-таки решитесь открыть такую карту, обязательно каждый месяц полностью гасите свой кредит. Если у вас не получается, кредитные карты не для вас. Подумайте сами. Процентная ставка по кредитной карте наверняка выше, чем начисляемый процент на ваши инвестиции. Так что задолженность по кредитной карте может нанести значительные убытки. Четвертое. Сначала заплатите самому себе. Лучше всего о ваших финансовых интересах можете позаботиться только вы сами. Поэтому заплатить самому себе значит больше откладывать себе на пенсию. Не пренебрегайте этим. То же самое относится и к выплате долгов. Регулярно выплачивайте необходимую сумму, чтобы долг не накапливался. Пятое. Не переставайте учиться. Обучение не заканчивается, когда мы выпускаемся из школы или университета. Хорошие инвесторы совершенствуют свои навыки ежедневно. Не думайте, что вы уже все знаете. Читайте, учитесь у своих руководителей и своих подчиненных. Внимательно слушайте других. Чем раньше вы будете говорить сами, тем лучше. Шестое. Долги – это не всегда плохо. Мы привыкли считать, что долги – это плохо, поэтому их нужно избегать. Но это не всегда так. Долги бывают плохие и хорошие. К плохим можно отнести долги, которые накапливаются из-за необдуманных финансовых решений, а хорошие даже могут приносить доход. Например, среди первых – это задолженность по кредитной карте, а среди вторых – закладная на недвижимость, обеспечивающая приток средств. Когда вам нужно решить, брать или нет что-нибудь в долг, подумайте, как это отразится на ваших финансах. Будет ли доход после вычета налогов выше, чем затраты на выплачивание процентов? Ответив на этот вопрос, решайте, идти ли на риск. Седьмое. Когда вы только начинаете, не так важно, сколько у вас денег. Когда дело касается финансового успеха, не так уж важно, откуда вы, где учились или с кем знакомы. Конечно, связи могут помочь, но финансовую независимость можно обрести и без них. Если много работать, разумно вкладывать и тратить деньги, вполне можно обеспечить себе хорошее материальное положение. Поздний старт тоже не помешает финансовому успеху. Рэй Крок купил Макдональдс, когда ему было 52. Вера Вонг стала модельером только в 40. Сэмюэл Л. Джексон стал по-настоящему известным только в 43. И таких примеров множество. Так что сосредоточьтесь на том, к чему вы стремитесь, а не на том, с чего вы начинали. Важно ваше будущее, а не прошлое.
3: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 7 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
5: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Полицейские в Дагестане разбираются в обстоятельствах конфликта со стрельбой в Хунзакском районе Дагестана. Инцидент произошел на окраине села Малый Гуцат, или еще 8 сентября, об этом сообщает пресс-служба МВД Дагестана. 48-летний местный житель несколько раз выстрелил из сигнального револьвера в своего 45-летнего родственника. Пострадавший был доставлен в больницу, стрелок в полицию. Он рассказал, что тот поругался с троюродным братом. Тот в грубых выражениях требовал покинуть гостевой дом, где работает администратором. В Дагестане стартовал региональный этап всероссийской социальной кампании «Продвижение безопасности», которая организована в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Так, ключевой темой проекта в этом году стала защита пешеходов как наиболее уязвимой категории участников дорожного движения. Программа мероприятий включает интерактивные спектакли для воспитанников детских садов, разборы дорожных ситуаций для школьников. С 2022 года благодаря программе инфраструктурных кредитов в России ввели в эксплуатацию свыше 48 миллионов квадратных метров жилья. По словам заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина, за время действия программы в регионы привлекли более 5 триллионов рублей. Также на сегодняшний день завершили строительство и модернизацию 1045 объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры. Спецпредставитель МИД Российской Федерации по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия актер и режиссер Стивен Сигал заявил, что намерен в ближайшее время посетить Дагестан. Об этом он рассказал в ходе открытого диалога марафона «Знания первых» на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Российским рыбакам станет доступна система на основе искусственного интеллекта для поиска наиболее перспективных районов промысла. Как рассказали в Росрыболовстве, сервис получил название «Лоце». Он анализирует спутниковые и океанографические данные, температуру и соленость воды, течение, а также сведения о выловах и работе флота. Сейчас систему тестируют при промысле Иваси, Сайры, Ментая, Тихоокеанской трески и Сельди. Молодые россияне стали реже употреблять алкоголь и курить табак. Об этом ТАСС рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. При этом, по его словам, проблема вейпов по-прежнему остается самой актуальной, и здесь еще требуется профилактическая работа. Ранее также Мурашко также отмечал, что употребление спиртного связано с 5% случаев онкологических заболеваний. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загеров, служба информации.
3: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
6: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Новости спорта.
7: В Челябинске в апреле будущего года может пройти третий поединок между боксерами Артуром Битарбиевым и Дмитрием Биволом. Если бы провели трилогию в декабре, то по из Всемирной боксерской организации Дмитрий Бивол утратил бы. Мы выбрали путь, который позволит сохранить титулы. Это приоритет. Уже были переговоры, и мы планируем это событие под открытие РМК-арены в Челябинске, сказал генеральный директор ISSC Boxing Герман Титов. Напомним, что Бивол и Битарбиев провели два поединка в Саудовской Аравии. Боксеры одержали по одной победе. Футболисты «Локомотива» продолжают буксовать в РПЛ. Москвичи принимали самарские крылья Советов. Первыми открыли счет, но преимущество не удержали и сыграли в ничью 1-1. Такой же счет 1-1 зафиксирован в матче «Родина-Рубин». Спартаковцы в компенсированное ко второму тайму время смогли забить единственный мяч и обыграли 1-0 дома «Факел». В Калининграде сыграли «Балтика» и «Зенит». К началу второго тайма чемпионы вели с преимуществом в 2 мяча. И только в самом конце матча балтийцы смогли счет до минимума сократить, но со счетом 2-3 уступили. В континентальной хоккейной лиге в Восточной конференции нижнекамский «Нефтехимик» на выезде, обыграв «Сибирь» 3-0, одержал уже четвертую победу подряд и уверенно идет в лидирующей группе. Матч принципиальнейший прошел в Уфе, где Салават Юлаев принимал «Акбарс», вел в игре 3-0, но все же в овертайме проиграл 3-4. В Магнитогорске победитель регулярки прошлого сезона «Металлург» сыграл со «Спартаком» и с минимальным преимуществом 3-2 спартаковцы добились успеха. В поединке Сочи и ЦСКА армейцы уверенно выиграли 4-0. Ну а «Лада» смотрелась на своем льду в матче с «Борисом» беспомощно и проиграла с разгромным счетом 0-6. Участница Олимпийских игр 2026 года Аделия Петросян вошла в состав участников на международный турнир серии «Челленджер» в Грузии. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев. Турнир пройдет с 1 по 4 октября в Батуми. В контрольных прокатах сборной России, которые пройдут в ближайшие выходные в Москве, примет участие Камила Валиева, которая после 4-летней дисквалификации приняла решение возобновить карьеру. 20-летняя Валиева занимается в команде Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской. До отстранения Валиева тренировалась в группе Этери Тутберидзе. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
5: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
8: 17 сентября 1928 года в Нью-Йорке впервые показали мультфильм «Пароходик Вилли» с Микки Маусом. Это был не просто мультфильм, а запуск медиафраншизы. Микки быстро стал лицом бренда, символом и главным маркетинговым активом Дисней. История Микки – это кейс про интеллектуальную собственность как главный актив компании. Персонаж генерировал доход не только через кино, но и через мерч, лицензии, парки развлечений и позже стриминг. Для бизнеса вывод – сильный образ может приносить деньги в десятках каналов одновременно, а инвестиции в бренд и IP окупаются десятилетиями. Микки Маус – один из самых долгоживущих и прибыльных маркетинговых активов в истории. Он стартовал как герой одного мультфильма, а стал главным активом огромной корпорации. История Дисней – это напоминание. Самый дорогой актив компании может вообще не иметь физического воплощения. Интеллектуальная собственность, сильный образ и грамотная защита прав способны десятилетиями генерировать доход в десятках каналов сразу. Для бизнеса вывод простой. Инвестируй не только в продукт, но и в то, что делает его узнаваемым.
9: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
5: Доброе утро, Дагестан! Сегодня четверг, 17 сентября, и это значит, что до выходных уже рукой подать. У микрофона Расим Загиров, и это утро на Диалог FM. Если вы уже едете в дороге, и вам хорошей дороги желаю. Если собираетесь на работу, желаю сегодня хотя бы один раз услышать от начальника. Можете сегодня пораньше, хотя бы во сне. Но если вы в кровати, не переживайте, мы вас уже не будем торопить. Просто напоминаем, будильник уже победил, осталось признать поражение. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: В Дербенте сегодня возможны перебои с водой из-за отключения электричества. До 16.00 Райэлектросети проводят плановое отключение на магистральном водоводе Кайтак-Дербент. Из-за этого возможны перебои с подачей воды с насосной станции Кархляр. Ограничения затронут несколько улиц города. 1 октября в России пройдет второй в этом году этап индексации платы за коммунальные услуги. Размер повышения будет различаться в зависимости от региона, до 22%. Об этом газете.ру рассказал финансовый эксперт Татьяна Волкова. Она напомнила, что во время первого этапа, который прошел с 1 января, тарифы выросли почти на 2% по всей стране. Коммунальный платеж, я напомню, что складывается из нескольких услуг, а его размер зависит от объема потребления. На смену старым исправительным колониям в России планируют построить 7 современных мультирежимных учреждений ФСИН до 2035 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новую редакцию федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы». В каждом из таких учреждений будет следственный изолятор и изолированные участки колонии разных видов режима. Их построят в нескольких районах России. Первое планируют построить в Татарстане уже к 2030 году. На изучение физкультуры в российских школах отводится 2 или 3 часа в неделю. Школы могут самостоятельно выбирать количество уроков. Об этом РИА Новости рассказали пресс-службе Минпросвещения. Помимо этого, образовательным организациям рекомендованы 24 дополнительных общих спортивных модуля. К урокам физкультуры допускаются только школьники, имеющие медицинское заключение. При планировании нагрузок образовательные организации обязаны учитывать информацию о медицинском группе здоровья каждого ребенка. Ну и каждодневное хождение по лестнице снижает риск смерти от любых причин на 24%. Универсальная доза на каждый день взрослого человека – это 6-10 пролетов, уверяют ученые. Это примерно 100 ступеней. Ходить больше этой нормы не обязательно. Исследование не выявило очевидной дополнительной выгоды от такой нагрузки. Ну а среда считается самым эффективным рабочим днем с точки зрения биоритма человека. В четверг начинается спад активности, об этом сообщает РИА Новости, и об этом рассказал академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. Он пояснил, что после 2 дней отдыха или одного в понедельник-вторник идет подъем физической, психической, когнитивной и интеллектуальной деятельности. Российский бизнес пытается сдержать рост цен за счет того, что сокращает персонал, урезает ассортимент и отказывается от давних партнеров. С начала года стоимость товаров и услуг повысили более 80% компании, но и продолжает и дальше пересматривать ценники вплоть до конца года. Их намерена лишь каждая третья часть игроков нашего российского рынка. Тему продолжат мои коллеги.
1: Текущая расстановка сил. 37% российских компаний собираются поднять цены до конца года. 63% планируют обойтись без этого. Таковы результаты исследования «Актион Финансы». Собеседники «Коммерсант ФМ», впрочем, советуют рассматривать эти итоги как промежуточные. По их мнению, чем ближе декабрь, тем больше вероятность того, что нынешнее большинство превратится в меньшинство. Слишком много факторов могут повлиять на настроение бизнеса. От обстановки на топливном рынке до ситуации с атаками на склады маркетплейсов, отмечает гендиректор бренда аксессуаров «Рельс» Иван Петраков.
2: Маркетплейсы продолжают гореть, при этом тот же самый Wildberries не предоставляет документы о стоимостной оценке ущерба в рублях, только в штуках, поэтому в третьем квартале, по факту, неся убытки, многие поставщики заявят прибыль. А в четвертом квартале будут катастрофические убытки, когда у всех дела выйдут из арбитража, и можно будет уже заявить об ущербе. Единственный вариант, который есть сейчас, это индексируют цены. Большая часть поставщиков товаров и услуг омниканальные, то есть они в традиционном ритейле в офлайне представлены, и на маркетплейсах. Если они пострадали на Wildberries, то цены станут хуже в Пятерочке условно.
1: На непродовольственные товары цены могут вырасти сразу на 15-20%, прогнозируют предприниматели, опрошенные Коммерсант ФМ. А вот стоимость продуктов питания и регулярного спроса, по их оценкам, будет повышаться медленно, но регулярно, в негативном сценарии на 3-4% ежемесячно. Однако делать однозначные предположения бизнесмены опасаются, признаваясь, что их горизонт планирования сейчас ограничивается 3-4 неделями. Пока же компании пытаются найти альтернативы переписыванию ценников, от смены модели производства до сокращения штата и отказа от давних партнеров. О своем опыте рассказал основатель цветочного центра «Панин Плантс» Владимир Панин.
3: Мы теперь не все подряд делаем, а стараемся какие-то продукты выводить на рынок, конкретные, узкая продуктовая линейка, но с большой глубиной, которая может тиражироваться практически по всей России. Если были планы что-то построить, сделать, мы их переносим на следующий год. Плюс у нас с кредитами сложно получать, но банки идут на реструктуризацию, какая-то оптимизация персонала, перераспределение функций, переход на более дешевый персонал.
1: Впрочем, дешевой рабочей силы, по словам собеседников «Коммерсант ФМ», не так много. На рынке труда по-прежнему наблюдается дефицит кадров, и расположение квалифицированных соискателей выигрывает тот, кто предлагает более выгодные условия. А вот сэкономить предприниматели пытаются на маркетинге. Вместо рекламных кампаний они предпочитают прямую коммуникацию с клиентами, а еще полагаются на сарафанное радио и лояльность давних покупателей. Впрочем, ни один из способов защиты маржинальности сегодня не гарантирует успеха, говорит основатель сервиса доставки Foodband Артем Халиманенко.
4: Кризисы остается только самое дорогое, потому что оно все равно продается, что бы ни случилось, и самое дешевое. Возможно, у нас в текущей ситуации будет вот такая вот перестройка. То есть какой-то средний класс бизнеса, он выйдет из игры на время, пока все не устаканится. А клиентская база, которая не была, она перераспределится. Часть уйдет в оставшихся игроков, а часть перейдет, например, в какой-то более дешевый сегмент. Часть начнет варить большие чаще. Везде свои плюсы.
1: Именно стремясь не перешагнуть порог среднего ценового сегмента, многие компании сейчас и пытаются сдерживать цены. Но есть те, кто выбрал совсем иной сценарий. Двое собеседников «Коммерсант ФМ» признали, что собираются закрывать бизнес. С мрачной иронией они заметили, что в отличие от переписывания ценников, банкротство достаточно провести один раз.
0: Более 40 тысяч студентов направили в российские школы вести уроки. Так чиновники стараются решить проблему с кадрами. Об этом пишут ведомости со ссылкой на Минпросвещение. Например, в июле прошлого года президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий студентам работать с учителями 4 курса вне зависимости от специальности. До этого такая возможность была только у тех, кто обучался на педагога. Тему продолжат мои коллеги.
5: К 2030 году замещающая кадровая потребность в учителях составит почти 100 тысяч человек, говорил министр просвещения Сергей Кравцов. Но проблем у школ не будет. По его словам, в образовательные учреждения привлекут студентов, чтобы те получили практические навыки прямо во время учебы. Однако в профсоюзе «Учитель» объясняют идею иначе. Там подсчитали, что школам уже сейчас не хватает около 750 тысяч педагогов. При этом речь не идет о незаконных вакансиях. Часть ставок приходится на совместителей и учителей, работающих с повышенной нагрузкой. Впрочем, не все так страшно, полагает член правления Лиги образования Кирилл Савицкий.
6: На 40 тысяч школ 40 тысяч студентов. Один студент на школу. В среднем школа, ну ладно, не будем московскую брать, хорошо 30-40 учителей. 3%. Но это как-то не очень много. Студенты педвузов ориентированы на работу в системе образования, чего, в общем, не было раньше. Я знаю, в Питере прекрасные системы наставничества существуют. В регионах существуют прекрасные системы наставничества. В ЯНАУ я такую видел, в Хабаровском крае я такие видел системы. Там, где это работает, это повышает качество образования, а совсем не понижает.
5: Для борьбы с дефицитом кадров в августе 2026 года Минпросвещение продлил эксперимент, когда студенты после третьего курса могут преподавать по своему профилю. Часто в школу приходят очень талантливые ребята, рассуждает учитель русского языка и литературы Артем Гусев.
7: Бывает так, что студент-олимпиадник, студент-высокобальник, увлечен педагогикой, хочет как можно раньше начать практиковаться и работать с детьми. Кто-то занимается подготовкой к олимпиадам. Это очень интересная трансляция опыта и интересный вопрос профориентации, профилизации уже студентов. Есть, конечно, и другие ситуации, когда недоучившись идут работать, наверное, могут давать невысокие показатели, вызывать жалобы. А на месте родителей я бы не стал оценивать человека просто потому, студент он или уже выпускник вуза.
5: Производственная практика в педвузе всегда была самым эффективным экзаменом, отмечает ведущий научный сотрудник фонда «Индем» Владимир Римский.
8: На этой практике всегда было видно, что дети очень позитивно относятся к молодым учителям. Они с радостью включаются в уроки таких студентов. Никогда я, когда работал в школе, не слышал от родителей высказывания, что нельзя студентов допускать к обучению наших детей. Причем студент, который проходит практику, он старается показать свои лучшие качества. У него всегда есть наставник. А вообще это учитель с большим опытом, то, что у нас тоже было.
5: Но любой студент-педагог должен пройти определенный отбор, чтобы работать с детьми, продолжает Владимир Римский.
8: Если студент хочет обучать детей, я считаю, это надо поддерживать, это совершенно нормально. Но такой студент должен хорошо понимать, что он должен не просто делать то, что он умеет, то, что он может, а он должен действительно тогда осваивать профессию учителя.
5: Несмотря на программу по замещению кадров, в школах усиливается дефицит молодых педагогов. Около 45% учителей сейчас находятся в возрасте старше 50 лет, подсчитали в консалтинговой компании SBS. При этом специалистов младше 30 осталось всего 15%.
0: Сейчас за окном в Махачкале плюс 22 градуса выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 24. Сегодня возможна облачность, мало облачности, даже небольшой дождь до конца сегодняшнего дня в Махачкале. В общем, сентябрь решил сегодня поиграть, знаете, в угадайку, зонт брать или не брать. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Полицейские Каспийска разбираются в обстоятельствах конфликта между несколькими студентами местного колледжа. Позавчера, примерно в 13:00, в отдел полиции Каспийска поступило сообщение о том, что в местном колледже между несколькими студентами произошла драка. Полицейские выехали на место, установили личности четырех участников инцидента в возрасте от 18 до 20 лет. Сотрудники выяснили, что потасовка произошла из-за словесного конфликта, который перерос в драку. В отношении сейчас всех фигурантов составлены протоколы по части 1 статьи 20.КАП «Мелкое хулиганство». Два участка автомобильных дорог в Акушинском районе Дагестана привели в нормативное состояние после вмешательства прокуратуры Дагестана. Ремонт проведен на трассах Акуша-Судахар, а также Гапшима и Кулии, об этом сообщили в надзорном ведомстве. На дорожном покрытии были зафиксированы многочисленные повреждения, включая разрушение участки, ямы и выбоины. Одна жительница Акушинского района Дагестана полностью погасила задолженность по 112 штрафам госавтоинспекции после ареста принадлежащего ей автомобиля. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов. В отношении женщины были возбуждены исполнительные производства из-за неоплаченных административных штрафов. Общая сумма задолженности превышала 110 тысяч рублей. Федор Щукин вручил заслуженной артистке России Народной артистке Республики Дагестан почетный знак Дагестана за милосердие и благодеяние. Награда стала признанием ее значительного вклада в оказание помощи жителям региона и развитие социальной инфраструктуры. Российский рынок продуктов питания вошел в фазу стабилизации. Продажи продолжают расти, но уже не такими высокими темпами. Но говорить о кризисе потребления оснований нет. На рынке одновременно развиваются две противоположные тенденции. Это интерес к вкусным, разнообразным и зачастую дорогим продуктам сохраняется. Именно это определяет парадоксальную новую экономическую реальность. Япония в прошлом месяце увеличила поставки легковых автомобилей в Россию на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом свидетельствуют статистические данные Минфина Японии, с которым ознакомился ТАСС. Страна восходящего солнца также увеличила поставки в Россию запчастей из комплектующих для автомобилей почти на 3%. Самыми востребованными моделями альтернативного импорта в августе стал японский кроссовер Mazda CX-5. Красное море в зоне особого внимания США, об этом заявил вице-президент Джей Ди Венс. Ранее напомню, что йеменские хусисты добились очередных военных успехов в борьбе с просаудовскими силами в Йемене. Тему продолжит Дмитрий Дризе.
1: Хуситы и стоящий за ним Иран одержали первую по-настоящему крупную военную и политическую победу. Йеменское движение «Ансар-Алла» теперь фактически контролирует Бам-эль-Мандебский пролив. Что это значит, объяснять в который раз смысла не имеет. Достаточно посмотреть на мировые нефтяные котировки, которые устремились вверх. Главный пострадавший – Саудовская Аравия. Страна обладает новейшими вооружениями. И вот она достаточно неожиданно ввязалась в войну с племенами в тапках, как называют хуситов. Однако с оружием нужно как минимум уметь обращаться и не бояться при этом противника. Союзные королевству силы полностью провалились, побросали новейшую технику и бежали. Ни Америка, ни новые союзники в лице Турции и Пакистана на помощь саудитам не пришли. Однако высокие цены на нефть сейчас очень не кстати Дональду Трампу, особенно накануне промежуточных выборов в Конгресс. Так что же делать? 47-й президент Соединенных Штатов, судя по всему, решил действовать старым проверенным способом – с помощью вербальных интервенций. Глава Белого дома заявил, что хуситы сами на него вышли и заверили – с Америкой воевать не намерены. Ранее они действительно обещали пропускать через Баб-эль-Мандеб всех, кроме Саудовской Аравии. Тем не менее, разговор с Белым домом гордые шиитские повстанцы опровергли. Ситуация напоминает историю с дизелем, когда Трамп заверил, опять же, мировую общественность, что Украина и Россия фактически согласились на энергетическое перемирие. Позже выяснилось, что это не совсем так, хотя по большому счету это и не важно. Трамп, как никто другой, понимает психологию рыночных спекулянтов. Они реагируют на новости. Задача президента самой крупной экономики мира – качнуть рынки в нужную сторону и изменить негативные для себя тренды. Для этого вполне можно выдавать желаемое за действительное. Ну или частично выдавать. По-научному это называется технология информационного шума. Задача – сбить панику и показать, что ситуация под контролем. Дизеля не хватает – не беда. Я поговорил с Зеленским и ранее с Путиным. Все будет хорошо. Хуситы наступают. Это не наша проблема. Не беспокойтесь. Нас они не тронут. Саудовская Аравия сама виновата. Человек так устроен. Он склонен верить и надеяться на лучшее. Участники рынка – люди практичные. Они, может быть, сами и не верят, но готовы на этом сыграть, чтобы заработать. Одна новость устаревает, ее опровергают. И это не страшно. Всегда можно вбросить новую интересную историю. Саудовская Аравия тем временем активно ищет союзников. С высокой долей вероятности крупнейшую нефтяную державу в итоге в беде не бросят. Но пока создается впечатление, что партнеры от союзника отвернулись. Мир хоть и верит в лучшее, но остается при этом циничным. И у каждого свои интересы. Альтруисты нынче большая редкость.
0: Лор, короче, ок. Россияне назвали слова, которые раздражают их больше всего. В топ-рейтинга, составленного сервисом Литрес и агентством Маграм, вошли в основном жаргонизмы, уменьшительно-ласкательные слова и некоторые канцелярские даже слова. Тему продолжат мои коллеги.
2: Доброго времени суток. У нас никаких фейков, только проверенная инфа и хайп. Если верить данным социологов, эта фраза способна вывести из себя почти любого слушателя. А еще она звучит как кринж. Это слово россияне вообще назвали самым нелюбимым. Среди других раздражителей – рофл, имба, изи, фейк и глагол триггерить. Одним словом, в топ-рейтинга попали в основном англицизмы, которые стали частью молодежного сленга. Чуть меньше, но все равно достаточно интенсивно людей нервируют уменьшительно-ласкательные слова вроде «вкусняшек» и «денежек». По такому случаю лингвист, доктор филологических наук, профессор РГГУ и Высшей школы экономики Максим Крангаус дает носителям русского языка простой совет.
3: Если так раздражает, не употребляйте. Однако, говорящие по-русски, эти слова постоянно используют. Мы говорим чаек, а не чай. Мы говорим водочка, а не водка. И так далее. Есть в них довольно вульгарные. Конечно, мяско, скажем, более вульгарно, чем водочка. Это вообще одно из важных свойств русского языка. С помощью уменьшительных суффиксов мы одомашниваем пространство. Но надо сказать, что более образованные носители языка используют эти слова реже. Не то, чтобы совсем не используют, но используют реже. И вот эта критика, она исходит от образованных носителей.
2: Кстати, невинной жертвой раздражительности россиян вполне может стать бизнес, которому не повезло с неймингом. В базе Spark легко найти, к примеру, ООО «Изи». Расшифровывается как «Ижевский завод изоляции». Еще встречается ООО «Рофл» с основным видом деятельности в сфере грузового транспорта, а ООО «Имба» и вовсе занимается оптовой торговлей лесоматериалами. Интересно, попадают ли эти названия под действие закона об ограничении англицизмов. Коммерсант ФМ мог бы обратиться за разъяснениями к юристам, но решил использовать их экспертизу в других целях. Дело в том, что они чаще других сталкиваются с канцеляризмами, а это еще один источник негодования. Сильнее всего россиян беспокоят слова «задействовать» и «осуществлять», но у партнера юридической фирмы Орлова Ермоленко Александра Ермоленко есть свой раздражитель.
4: Каждый раз, когда Конституционный суд хочет ограничить какие-то конституционные права граждан своим толкованием, то он всегда пишет про баланс публичных и частных интересов. То есть, что, мол, не мог могут права уж настолько широко пониматься, не могут они абсолютизироваться, поэтому, хорошего понемножку. Вот хорошего понемножку на языке Конституционного суда это означает баланс публичных и частных интересов.
2: Нетерпимы россияне и к искажению речевых норм. Конструкции вроде от слова «совсем» и уже упомянутого «доброго времени суток» заставляют их в лучшем случае вздрагивать, но все равно не нервируют так, как вайб, краш или короче. К слову, иногда даже раздражение можно обернуть в свою пользу. Например, если сделать ненавистные слова органичной частью своей коммуникационной и маркетинговой стратегии, говорит руководитель отдела Digital and SMM в агентстве Creative Валентина Чибисова.
5: Какие-то бизнесы, которые пытаются молодиться или вести более свободную коммуникацию, часть слов они могут употреблять, пощекотать нервишки. Сейчас, в принципе, в таких достаточно быстрых коммуникациях нужно привлекать внимание, да, и, соответственно, быть на острие и выбирать такие слова в своих текстах.

0: что он теперь полностью открыт к диалогу с Вашингтоном.
1: На прошлой неделе Александр Лукашенко заявил, что в американском Ситибанк застряли белорусские деньги. Он даже раскрыл точную сумму – 44 миллиона долларов. Президент Белоруссии назвал санкции позором для США, но попросил все же вернуть средства. По словам Лукашенко, только после этого Минск будет разговаривать с Вашингтоном о серьезном. Спецпосланник Джон Коул услышал белорусского лидера. На переговорах во вторник стороны согласовали разблокировку активов и договорились вести диалог дальше, в том числе по ядерным материалам. «Теперь от Лукашенко ждут жеста доброй воли», — говорит белорусский политолог Дмитрий Балкунец.
2: В начале января 2026 года несколько депутатов европейских стран выдвинули президента Трампа и Джона Кола на Нобелевскую премию мира за помощь в решении вопроса по освобождению подключенных Беларуси. Я знаю, что администрация Белого дома очень тщательно работает над этим вопросом, чтобы добиться разрешения гуманитарного кризиса в Беларуси, и они придают этому особое значение. США хотят глобально восстановить отношения с официальным Минском, включая восстановление посольств. Посольство полноценно не работает в Беларуси почти 20 лет. Джон Коул, в том числе, работает над этим вопросом. Если Лукашенко будет соблюдать все договоренности и обещания, которые он дал Трампу, это будет иметь определенное значение.
1: Впрочем, существенного прогресса США на переговорах пока не добились, рассказал Коммерсант ФМ руководитель российских программ Финского института международных отношений Аркадий Моушес.
3: До последнего пытались найти какую-то компромиссную формулу. Лукашенко начинает сыпать малопонятными предложениями. То, что касается замороженных денег, ну, допустим, эти деньги можно разморозить, они не такие большие. Но, например, весь разговор о ядерных хранилищах, это в Кавке. Может быть, он исходит из того, что Трамп вообще ничего не понимает. Вообще-то в Беларуси никаких хранилищ для ядерных материалов нет. Есть план создания хранилищ к 30-31 году, и на них можно будет хранить отработанный уран ядерной станции.
1: Помимо прочего, Лукашенко предложил США закупать у Беларуси калийные удобрения. Это не очень выгодно для американцев сделка, продолжает Аркадий Моушес.
3: Да, Трампу нужны дешевые калийные удобрения белорусские, потому что он разругался с Канадой. Но, во-первых, не получится дешевыми, потому что они идут через Санкт-Петербург и другие российские порты, где они, скорее всего, будут смешиваться с российскими же удобрениями. Их будет немного.
1: В состав американской делегации вошла Сара Райан, советник управления спецпосланников по Беларуси и Украине при Белом доме. Но вряд ли Лукашенко обсуждал с ней мирные переговоры между Москвой и Киевом, рассуждает президент Ассоциации Евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархалина.
4: Введение этой игры согласовывалось с Москвой, в этом нет никакого сомнения. Но дальше, как мне представляется, он достаточно самостоятельно разыгрывает несколько партий. Вот этот трек российско-американский, он возобновлен. Снова прилетали Кушнер и Витков в Москву, а затем в Киев. Первый раз, кстати. А до этого прилетал директор ЦРУ. Лукашенко какую-то роль сможет сыграть. Но пока я думаю, что это самостоятельный трек российско-американских договоренностей. Я не думаю, что Москва будет полагаться на усилия Минска в этом вот вопросе.
1: Украина готова разговаривать с Россией через Лукашенко, считает директор Совета по международным отношениям «Минский диалог» Евгений Прыгерман. По крайней мере, так говорят его источники в Киеве.
5: Белорусский канал однозначно может быть использован для того, чтобы помочь этому мирному процессу как можно быстрее двигаться. В Украине некоторые люди в высоких кабинетах рассматривают Лукашенко, несмотря на всю риторику, как потенциально важный канал, который можно использовать.
1: США с 25 года смягчают санкции в отношении Белоруссии. В обмен власти страны освобождают заключенных, которых осудили во время протестов оппозиции в 2020 году.
0: Вы слушаете «Утро на Диалог ФМ». Меня зовут Расим Загиров. 17 сентября на календаре. Именно в этот день, в 1787 году, в Филадельфии подписали Конституцию США. Ее подписали 39 делегатов Конституционного конвента. Можно сказать, Америка в этот день официально договорилась, как ей дальше жить. В 1630 году основан город Бостон. Это первоначально его название было Треймонд. Но, видимо, решили, зачем людям столько букв, и появился Бостон. В 1922 году в Москве прошел первый радиоконцерт. Вот это особенно, знаете, приятно, как работникам радио. И спустя больше 100 лет мы с вами еще начинаем здесь утро у микрофона. В 1939 году советские войска вошли на территорию Польши после начала Второй мировой войны. Это тоже один из важных спорных эпизодов начала вообще войны в Европе. В 1988 году в Сеуле открылись тогда 24-е летние Олимпийские игры. На них участвовали спортсмены из 159 стран. В общем, вот такое вот утро на Диалог ФМ.

0: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахдилова. Здравствуйте. В Махачкале прошли рейдовые мероприятия госавтоинспекции. Накануне с сотрудниками полка дорожно-постовой службы проведены рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, влияющую на дорожно-транспортную обстановку в городе. В ходе рейда выявлено большое количество различных нарушений. Водители, допустившие нарушения, привлечены к административной ответственности. С 1 по 13 сентября 2026 года на территории Республики Дагестан зарегистрировано 31 дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли 8 человек и получили ранения различной степени тяжести 39 человек, среди которых двое детей. Уважаемые дагестанцы и гости республики, госавтоинспекция призывает к строгому соблюдению правил дорожного движения. Берегите себя и своих близких. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахдилова. До новых встреч на Диалог FM.
0: Диалог FM. Дежурная часть.

0: На ЕГЭ по русскому языку выпускники все чаще ошибались в написании корней приставок и суффиксов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральный институт педагогических изменений. Ну а Еврокомиссия в этот четверг предложит новый Kids Act. Это пакет, предусматривающий полный запрет на использование социальных сетей детьми младше 13 лет и ограничения для подростков младше 15 лет. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Европарламенте. По ее словам, Еврокомиссия намерена применять подход к защите детей в зависимости от возраста в интернете. Полицейские в Дагестане разбираются в обстоятельствах конфликта со стрельбой в Хонзакском районе Дагестана. Инцидент произошел на окраине села Малый Гуцатель еще 8 сентября, об этом сообщает пресс-служба МВД Дагестана. 48-летний местный житель несколько раз выстрелил из сигнального револьвера в своего 45-летнего родственника. Пострадавший был доставлен в больницу, стрелок в полицию. Он рассказал, что тот поругался с троюродным братом. Тот в грубых выражениях требовал покинуть гостевой дом, где работает администратором. В Дагестане стартовал региональный этап всероссийской социальной кампании «Продвижение безопасности», которая организована в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Так, ключевой темой проекта в этом году стала защита пешеходов как наиболее уязвимой категории участников дорожного движения. Программа мероприятий включает интерактивные спектакли для воспитанников детских садов, разборы дорожных ситуаций для школьников. С 2022 года благодаря программе инфраструктурных кредитов в России ввели в эксплуатацию свыше 48 миллионов квадратных метров жилья. По словам заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина, за время действия программы в регионы привлекли более 5 триллионов рублей. Также на сегодняшний день завершили строительство и модернизацию 1045 объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры. Спецпредставитель МИД Российской Федерации по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия актер и режиссер Стивен Сигал заявил, что намерен в ближайшее время посетить Дагестан. Об этом он рассказал в ходе открытого диалога марафона «Знания первых» на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Российским рыбакам станет доступна система на основе искусственного интеллекта для поиска наиболее перспективных районов промысла. Как рассказали в Росрыболовстве, сервис получил название «Лоце». Он анализирует спутниковые и океанографические данные, температуру и соленость воды, течение, а также сведения о выловах и работе флота. Сейчас систему тестируют при промысле Иваси, Сайры, Ментая, Тихоокеанской трески и Сельди. Молодые россияне стали реже употреблять алкоголь и курить табак. Об этом ТАСС рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. При этом, по его словам, проблема вейпов по-прежнему остается самой актуальной, и здесь еще требуется профилактическая работа. Ранее также Мурашко также отмечал, что употребление спиртного связано с 5% случаев онкологических заболеваний. Ну и альтернатива для Германии разработала план сближения с Россией. Об этом передает Бильд. Они, кстати, напомню, что выступают за нормализацию отношений с Москвой. Тему продолжим в обзоре иностранной прессы. Далее на Диалог ФМ.
1: Рабочая группа «Альтернативы для Германии» единодушна относительно основных принципов внешней политики, заявил замруководителя фракции АДГ в Бундестаге Маркус Фронмайер. Как передает Бильд, партия выступает за отказ от дальнейшего дистанцирования от Москвы и считает необходимым возобновить с ней торговлю, снова закупать российские нефть и газ. Помимо прочего, в документе, который уже утвердили, предлагается прекратить военную помощь Украине. Параллельно партия разрабатывает концепцию отношений с Соединенными Штатами. В АДГ приветствует изменения, которые произошли при Дональде Трампе. Имеется в виду отказ от глобальной интервенционистской политики прошлого. Как писали СМИ, прошедшие земельные выборы стали для АДГ историческим успехом, а вот для канцлера Фридриха Мерца – крупнейшим провалом. Financial Times объясняет триумфальную победу партии несколькими причинами. Многие старшие избиратели Восточной Германии жили в ГДР и имели личный опыт отношений с Советским Союзом. Поэтому для них действительно Россия воспринимается иначе. Кроме того, избиратели здесь больше разочарованы итогами объединения страны. Речь об экономическом отставании, закрытии предприятий и ощущении, что все решения принимает Западная Германия, а Восточная должна беспрекословно им следовать. Также здесь сильнее ощущается неприятие поставок вооружения Киеву, и на этом фоне обещание восстановить отношения с Россией и вернуть дешевые энергоносители становится для партии частью предвыборной программы против политики Бундестага. Следующим испытанием для АДГ станут выборы в Мекленбурге, Передней Померании 20 сентября. Готовится к ним и канцлер Фридрих Мерц, пытаясь укрепить поддержку внутри собственной партии после серьезного поражения консерваторов. Как передает Рейтер, ХДС недовольна политикой Мерца, и эта досада растет. Большинство сторонников уже сомневается в его способности руководить партией, а среди населения в целом доля тех, кто не уверен в его лидерстве, еще выше. Несмотря на это, Мерц заявил, что намерен оставаться канцлером весь 4-летний срок и не связывает свое политическое будущее с результатами предстоящих выборов. Однако на фоне растущего давления канцлер отменил поездку на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке на следующей неделе. Как объяснили в его канцелярии, присутствие Фридриха Мерца необходимо в Берлине.
0: Сейчас за окном в Махачкале плюс 22 градуса выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 24. Сегодня возможна облачность, малооблачность и даже небольшой дождь до конца сегодняшнего дня в Махачкале. В общем, сентябрь решил сегодня поиграть, знаете, в угадайку. Зонт брать или не брать. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: В Дагестане 8 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В единый день голосования в Дагестане будут работать 1726 избирательных участков. Об этом сообщили в правительстве республики. В выборах депутатов Госдумы участвуют, я напомню, что 10 политических партий. По одномандатным округам зарегистрировано 7 кандидатов в Махачкалинском округе и 6 в Дербентском и в Буйнакском. В кампании по выборам в Народное собрание Республики Дагестан участвуют 5 партий. Зарегистрировано более 700 кандидатов и 90 мандатов. Также пройдут 87 муниципальных избирательных кампаний. В Республике Дагестан начался прием заявок на ежегодный конкурс «Лучший многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на 2026 год». Как сообщили организаторы, заявки принимаются уже с 15 сентября. Участники могут побороться за победу в двух номинациях – «Лучший МФЦ» и «Лучший универсальный специалист МФЦ». Итоги конкурса планируют провести до 15 октября. Мероприятие направлено на выявление лучших практик работы многофункциональных центров. В Дагестане стартовал региональный этап всероссийской социальной кампании «Продвижение безопасности». Проект охватывает 25 субъектов в 8 федеральных округах. Как отмечают организаторы, в 2026 году ключевой темой кампании станет безопасность пешеходов, самой уязвимой категории участников дорожного движения. Задача – выйти за рамки простого информирования ОПДД и сформировать у водителей и пешеходов осознанную и ответственную модель поведения. Пляжный отдых в Турции в октябре стал дешевле на 15% по сравнению с июнем. В Ассоциации туроператоров России рассказали, что снижение цен связано с более нагрузкой на отели в конце сезона. Особенно заметно подешевели бюджетные гостиницы Анталии. На некоторых турах можно сэкономить около 10 тысяч рублей. С 1 октября в России начнут действовать новые правила для маркетплейсов. Юрист Елена Рудакова рассказала газете «Вечерняя Москва», что на площадке будут работать и заключать с продавцами электронные договора, где должны быть прописаны комиссия, возможные санкции и принципы продвижения товаров. Маркетплейс также не сможет самостоятельно включить товар в акцию или снизить его цену без согласия продавца. Кроме того, площадки начнут проверять продавцов и сведения о товарах через госреестры. Карточки продукции без обязательных данных о сертификации, регистрации или маркировке не должны попадать в открытый доступ. Ну и платить школьникам за хорошие оценки психологи не советуют, об этом сообщает также «Вечерняя Москва». Денежное вознаграждение может постепенно выявить интерес к самоучебе. Ребенок начинает воспринимать пятерку прежде всего как способ получить деньги. Психологи говорят, что в таком случае школьник может стремиться к результату любыми способами, в том числе списывать или пользоваться шпаргалками. При этом полностью отказываться от материальных поощрений эксперт не предлагает. За серьезные достижения их можно использовать вместе с другими формами поддержки. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
0: Новости спорта.
4: Королевская испанская футбольная федерация продлила контракт с главным тренером сборной страны Луисом де ла Фуэнте до 30 года. Предыдущее соглашение было рассчитано до 28-го. Возглавил специалист сборной Испании 4 года назад. При нем команда выиграла чемпионат мира, чемпионат Европы и Лигу наций. Футболисты Барселоны в Ла-Лиге идут без потерь и выиграли уже 6-й матч подряд. Причем в 5 встречах Барса меньше 4 не забивала, а в этот раз дома синегранатовые победили Расинг с хоккейным счетом 7-2. Рафиня оформил хет-трик, мадридский Атлетико набрал ход и уже второй тур выигрывает не просто крупно, но и не пропуская в свои ворота. Победа у себя на стадионе 4-0 над Осасуной тому подтверждение. В Англии сыграно некоторые матчи 1/16 финала Кубка Лиги, и футболисты Англии Манчестер Юнайтед на своем поле принимали Брайтон и уже к 10-й минуте вели 2-0. Тем удивительный результат. Брайтон со счетом 3-2 выиграл, а МЮ вылетел. Отметим выигрыш Астон Виллы, который в чемпионате играет ни шатка, ни валка. Вилла выиграла на выезде 3-1 у Ковентри и вышла в 1/8 финала Кубка Лиги. Стартовал новый розыгрыш Лиги Европы по футболу. Отметим некоторые результаты. На Кипре Амония выиграла 1-0 у Сельты. Милан у себя на стадионе проиграл 0-2 Бенфике. Андерлехт уступил в домашнем матче 1-2 Лиону, а Сандерленд обыграл у себя 1-0 Алкмар. На чемпионате Европы по волейболу среди мужских сборных завершается первый этап соревнований. Действующие победители Евро – поляки – сыграли с вице-чемпионами мира – болгарами и проиграли в 5 партиях. Это первое поражение Польши на нынешнем турнире. Впрочем, поляки в своей группе заняли все равно первое место и уже всеми мыслями в 1/8 финала. Как и французы, которые выиграли свою пульку, и поражение 2-3 в заключительном туре от румын на турнирную ситуацию не повлияло. Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формулы-1 утвердило календарь сезона на будущий год. Об этом сообщает пресс-служба королевских гонок. Сезон стартует этапом в Бахрейне 12-14 марта и завершится в Абу-Даби 10-12 декабря. Всего состоится 24 этапа. В рамках 10 из них пройдут спринтерские гонки. В текущем сезоне спринтерские гонки были на 6 только этапах. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Доброе утро, Дагестан. Сегодня четверг, 17 сентября. Это значит, что до выходных уже рукой подать. У микрофона Расим Загиров, и это утро на Диалог ФМ. Если вы уже едете в дороге, я вам хорошей дороги желаю. Если собираетесь на работу, желаю сегодня хотя бы один раз услышать от начальника. Можете сегодня пораньше, хотя бы во сне. Ну а если вы в кровати, не переживайте, мы вас уже не будем торопить. Просто напоминаем, будильник уже победил, осталось признать поражение. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Незаконное строительство объектов бытового обслуживания на берегозащитном участке леса предотвратила Махачкалинская межрайонная природоохранная прокуратура. Установлено, что региональный орган исполнительной власти утвердил положительное заключение госэкспертизы проекта освоения лесов, которым, вопреки требованиям законодательства, предусматривалось строительство объектов бытового обслуживания на особо защитном участке лесов. Природоохранный прокурор внес в Комитет по лесному хозяйству Дагестана представление. По результатам его рассмотрения положительное заключение госэкспертизы проекта отменено. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Прокуратура Унцикульского района добилась аннулирования водительских удостоверений трех местных жителей, которые состоят на учете у психиатра. Проверка установила, что трое жителей имеют водительские права, но при этом состоят на учете у врача-психиатра в связи с заболеваниями, которые являются медицинскими противопоказаниями для управления транспортом. Прокуратура направила в суд исковые заявления о лишении этих лиц права управления. Суд удовлетворил полностью эти требования. Россияне стали заметно чаще покупать винтажную одежду, об этом пишет «Известия». В августе продажи ретро-вещей выросли в 7 раз, особенно популярна одежда в стиле 90-х и начала 2000-х. Сильнее всего вырос спрос на мужские джинсы, а также женские брюки, рубашки и свитеры. Овощи и фрукты ежедневно употребляют около 60% россиян, что крайне мало. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Ранее замминистра здравоохранения России Евгения Котова рассказала, что злоупотребление алкоголем, курение, а также дефицит овощей и фруктов негативно влияет на продолжительность жизни. Ну а 3 до 5% случаев онкологических заболеваний, связанных с употреблением алкоголя, об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, его слова передает ТАСС. По его словам, спиртное остается только одним из факторов развития риска рака, при этом в ближайшие десятилетия число онкозаболеваний может расти, в том числе из-за увеличения продолжительности жизни. Управление Федеральной антимонопольной службы Дагестана проверит рекламу медцентра «Лекарь» на этику. В ведомство поступила жалоба на рекламу медицинской услуги. По мнению заявителя, она очерняет образ дагестанской горянки, которая придерживается религиозных норм. Служба сейчас оценит, не задевает ли реклама религиозные особенности населения. Анализ проведут совместно с экспертным советом по рекламе и общественным советом. Деятельность подпольных оружейников пресечена в 43 регионах России, в том числе и в Дагестане. Задержано 11 человек, об этом сообщает ЦОС ФСБ России. Из незаконного оборота изъято почти 300 единиц огнестрельного оружия, как отечественного, так и иностранного производства. Ну а единый государственный экзамен сейчас не нуждается в серьезных изменениях, об этом РИА Новости заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, систему ЕГЭ постоянно совершенствуют, и она уже доказала свою эффективность. Ранее Минпросвещение также сообщили, что усложнять задания экзамена в 2027 году не планируют. До конца сентября продолжится обсуждение демонстративных вариантов ЕГЭ на следующий год. По его итогам, в задания могут ввести отдельные уточнения. Центробанк планирует внимательно следить за информацией, которую финансовые блогеры распространяют для частных инвесторов. Об этом говорится на проекте развития финансового рынка на ближайшие 3 года. Ранее регулятор также предложил создать данный реестр финансовых инфлюенсеров и маркировать материалы, которые публикуются по заказу финансовых организаций. Банк России подготовил план развития финансового рынка на 2027-2029 годы. Документ уже направили президенту и в правительство. Об этом сообщается на сайте регулятора. Среди главных задач на ближайшие 3 года – развитие рынка капитала, повышение доверия россиян к финансовой системе, а также усиление защиты инвесторов и потребителей финансовых услуг. В августе россияне оформили около 101 тысячи автокредитов. По данным Национального бюро кредитных историй, это на 7% меньше, чем год назад. При этом, по сравнению с июлем, выдача таких займов выросла примерно на 4%. Больше всего автокредитов оформили в Москве, Подмосковье, Татарстане, Петербурге и Башкирии. Эксперты связывают невысокий спрос с невысокими ценами на автомобили, дорогими кредитами и строгими требованиями банков к заемщикам. Ну и готовность к командировкам все чаще становится одним условием при приеме на работу. Об этом порталу nefs.ru рассказал HR-директор Илья Полуканин. За 3 года число вакансий с таким требованием выросло аж на 28% и составляет по заработной плате от 75 до 97 тысяч рублей. Работодатели чаще ищут сотрудников для работы с проектами в регионах, клиентами и объектами. Эксперт советует заранее уточнять частоту и продолжительность поездок, чтобы после трудоустройства ожидания сотрудника и компании не разошлись. Ну и более 90% работодателей готовы платить выше рынка сотрудникам с цифровыми навыками, в том числе умеющим работать с искусственным интеллектом. Об этом в интервью РИА Новости заявил генеральный директор платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бейтин. Кстати, по его словам, освоить базовые навыки работы с ИИ сегодня можно самостоятельно, для этого доступны онлайн-курсы. В Минске побывал спецпредставитель Дональда Трампа Джон Коул. Вашингтон снимает санкции с двух белорусских компаний и обещает разморозить заблокированные финансовые средства страны. Президент республики Александр Лукашенко в рамках жеста доброй воли согласился освободить 25 политических заключенных. Тему продолжим далее с Дмитрием Дризе.
1: В Минск вновь неожиданно прибыл представитель Дональда Трампа Джон Коул. Согласно официальному сообщению Республики Беларусь, стороны согласовали промежуточный договор. Что касается конкретики, Александр Лукашенко в качестве жеста доброй воли согласился освободить 25 человек. Америка в ответ снимает санкции с двух ключевых белорусских компаний «Лака Краска» и «Беллесбумпром». Также обещано начать работу по возврату заблокированных в американском банке белорусских средств. Речь идет о примерно 44 миллионах долларов. Следует обратить внимание, что официальный белорусский телеграм-канал «Пул Первого» предпочитает не пояснять, кто именно эти освобожденные 25 человек. И что значит промежуточный договор? В первом случае – это осужденные по экстремистским и протестным статьям. На Западе их называют политическими заключенными. Промежуточный договор – очередной шаг к договору окончательному. То есть итогом всей этой работы должна стать полная нормализация двусторонних отношений. А именно – возобновление полноценной работы посольств, восстановление авиасообщения и, конечно же, снятие всех санкций. К слову, это все то, чего активно добивается Российская Федерация от администрации 47-го президента Соединенных Штатов. Но пока без особого результата. В отличие от ближайшего союзника, который, как получается, добился на этом направлении определенных тактических успехов. Теперь следующий вопрос. В чем интерес Америки? Во-первых, большой договор предусматривает освобождение всех политических заключенных, что фактически подтвердил Джон Коул во время своего общения с журналистами. Далее цитата. «Я надеюсь, что освободят еще сотни. Уверен, мы вытащим еще многих». Во-вторых, Дональд Трамп в рамках заботы о своих фермерах очень рассчитывает на белорусские калийные удобрения. По причине мировой напряженности, нарушения логистических цепочек, а также ссоры с Канадой, основным прошлым поставщиком, в США ощущается дефицит данного вида фактически стратегической продукции. США уже сняли санкции с «Беларускалия» и белорусской калийной компании. Поставки осуществляются. Александр Лукашенко не против развития подобного сотрудничества и готов делать новые шаги доброй воли. Естественно, в обмен на дальнейшие послабления. В целом, интересная ситуация. Две демократические, как принято считать, страны, США и Канада, сошлись в жестком клинче. И одна из них вынуждена обращаться за помощью к государству, которое, скажем мягко, не очень вписывается в стандарты западных ценностей. Следующий интересный вопрос. Если Беларусь в итоге подпишет тот самый большой договор с недружественными России и США, каким путем братская республика в итоге пойдет? И как это скажется на дальнейшей глубокой интеграции Москвы и Минска? Впрочем, так кажется, что до окончательного сближения им еще далеко. Ситуация в мире изменчива. Все может в раз встать с ног на голову. Но, тем не менее, нужно признать очевидный факт. Трамп достиг больших успехов в освобождении политических, по западным понятиям, заключенных, чем толерантная Европа и прошлая демократическая администрация Джо Байдена. И как бы это цинично бы ни звучало, подобное есть козырь и в политическом противостоянии тоже.
0: Незаконное использование товарного знака, недобросовестная конкуренция и ненадлежащая реклама. Такие претензии «Золотое яблоко» направила своей клиентке за то, что она купила духи в другом магазине. Косметический ритейлер в личных сообщениях потребовал у покупательницы парфюма в одном из онлайн-бутиков удалить публикацию в соцсетях. В ней она сравнивает цены на одну и ту же позицию, не в пользу большого бренда. История завершилась в соцсетях. Тему продолжат мои коллеги.
2: Как рассказала «Коммерсант ФМ» покупательница парфюма, она давняя клиентка «Золотого яблока» и изначально собиралась покупать духи именно там. А скриншот выложила в соцсетях с досадой, что понравившийся ей парфюм по ее меркам слишком дорогой. В комментариях ей посоветовали сравнить цены в других магазинах, и она нашла и заказала те же духи почти в два раза дешевле, о чем и сообщила на своей странице. При этом девушка подчеркнула, что она не блогер, не инфлюенсер и не предприниматель. Никаких рекламных материалов и интеграции у нее на странице нет, а призывы призывов покупателя переходить по ссылке в посте не было. Используя товарный знак «Золотого яблока», она не преследовала коммерческих целей, а значит, за это ее вряд ли удастся привлечь к ответственности, отмечает управляющий партнер Центра судебного представительства Алексей Сиренко. А вот по рекламной статье это все-таки возможно, считает эксперт.
3: Есть соответствующее постановление правительства номер 1087, которое отделяет личное мнение пользователя от рекламы. Здесь мы не видим каких-то призывов покупать, здесь не подчеркиваются какие-то достоинства того или иного продавца. И поэтому у меня большие сомнения в части квалификации данной публикации как рекламы. Поэтому вряд ли будут какие-то санкции. Если ФАС признает это рекламой, тогда действительно могут быть санкции. Они особенно могут быть болезненными из-за того, что это публикация в запрещенной в России социальной сети.
2: В «Золотом яблоке» Коммерсант ФМ заявили, что открыты к диалогу с автором поста, который содержит признаки недобросовестной рекламы, и что они всегда стараются уладить вопрос мирно в досудебном порядке. В судебных же спорах решение часто выносится в пользу брендов, отмечает руководитель практики сложных судебных споров коллегии адвокатов Аронов и партнеры Евгений Розенблат.
4: Неизвестный случай, когда похожие посты, как бы это странно не звучало, но были квалифицированы как реклама, и когда такие, условно назовем их, бытовые блогеры не соблюдали определенные требования к посту, содержащие рекламную информацию, были привлечены в том числе к административной ответственности. Что касается того магазина, который был прорекламирован не по своей воле, на мой взгляд, он, конечно, какой ответственности нести не должен, только если в процессе разбирательства будет выявлено, что это не случайно рекламирование именно этого магазина.
2: Однако, если в момент обнаружения поста в одной из запрещенных соцсетей у него было менее 100 просмотров и 1 лайк, то сейчас в различных пабликах эту историю увидели несколько сотен тысяч человек. Из-за этой ситуации ритейлер может лишиться не только части клиентов, но и инфлюенсеров, считает генеральный директор СММ-агентства «Сойка» Екатерина Козырева.
5: Смена у нас всегда случается как-то стихийно и случайно. Но в целом, конечно, интернет не очень любит, когда крупные бренды ведут себя вот таким образом по отношению к своим клиентам. Вопрос же не только в том, как они решат этот кейс сейчас, но и в том, как они в дальнейшем будут выстраивать свою работу с инфлюенсерами и микроинфлюенсерами. Потому что любые косметические бренды, любые ритейл-бренды заинтересованы в том, чтобы микроинфлюенсеры о них писали и заинтересованы в органических упоминаниях своего контента. И если бренд ведет себя довольно-таки агрессивно по отношению к таким креаторам, вот так нападает на людей, то будут ли его в дальнейшем упоминать в своих социальных сетях?
2: У блогеров действительно стало меньше возможностей для контента из разряда «хочу-могу», где сравниваются дорогие и бюджетные вещи. Штраф для физических лиц за рекламу в запрещенных соцсетях составляет до 2500 рублей, для ИП – до 20 000. При этом заплатить могут заставить не только распространителя, но и заказчика рекламы, а для юридических лиц наказание уже значительно серьезнее – до 500 000 рублей за один пост.
0: Сейчас за окном в Махачкале плюс 22 градуса выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 24. Сегодня возможна облачность, малооблачность и даже небольшой дождь до конца сегодняшнего дня в Махачкале. В общем, сентябрь решил сегодня поиграть, знаете, в угадайку. Зонт брать или не брать. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8. Новости страны и мира. О главном.
2: С 1 октября в России пройдет второй в этом году этап индексации платы за коммунальные услуги. Размер повышения будет различаться в зависимости от региона от 8 до 22%. О том, как рост платежей отразится на семейном бюджете и что можно сделать уже сейчас, газете.ру рассказала Татьяна Волкова, финансовый эксперт. По ее словам, в 2026 году индексацию разделили на два этапа. С 1 января тарифы выросли на 1,7% по всей стране, а с 1 октября начинается второй этап, где нет единой цифры для всех. Размер индекса устанавливается отдельно для каждого региона. Среда является самым эффективным рабочим днем недели с точки зрения биоритмов человека, а снижение активности начинается уже в четверг. Об этом РИА Новости сообщил академик, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, после выходных в понедельник и вторник наблюдается постепенный рост физической, психической и когнитивной активности человека. Этот период сопровождается повышением работоспособности, пик которой приходится на среду. При этом спад активности начинается с четверга, отметил специалист. И в завершении выпуска: физика и математика стали самыми популярными школьными предметами среди участников всероссийской контрольной «Выходи решать». Их выбирают 43% и 37% решающих соответственно. Далее идут информатика, биология, химия и астрономия. За год число желающих проверить знания выросло на 11%. Предпочтения различаются в зависимости от региона. Так, физика лидирует в большинстве субъектов, однако примерно в трети вперед вышла математика. Среди крупных регионов математику чаще выбирают в Свердловской, Иркутской областях, Алтайском крае и Челябинской области. Физика особенно популярна в Краснодарском крае, Омской и Кемеровской областях, Воронежской области, Ростовской и в Крыму. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: В единый день голосования в Дагестане будут работать 1726 избирательных участков. Об этом сообщили в правительстве республики. В выборах депутатов Госдумы участвуют, я напомню, что 10 политических партий. По одномандатным округам зарегистрировано 7 кандидатов в Махачкалинском округе и 6 в Дербентском и в Буйнакском. В кампании по выборам в Народное собрание Республики Дагестан участвуют 5 партий. Зарегистрировано более 700 кандидатов и 90 мандатов. Также пройдут 87 муниципальных избирательных кампаний. В Республике Дагестан начался прием заявок на ежегодный конкурс «Лучший многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на 2026 год». Как сообщили организаторы, заявки принимаются уже с 15 сентября. Участники могут побороться за победу в двух номинациях – «Лучший МФЦ» и «Лучший универсальный специалист МФЦ». Итоги конкурса планируют провести до 15 октября. Мероприятие направлено на выявление лучших практик работы многофункциональных центров. В Дагестане стартовал региональный этап Всероссийской социальной кампании «Продвижение безопасности». Проект охватывает 25 субъектов в 8 федеральных округах. Как отмечают организаторы, в 2026 году ключевой темой кампании станет безопасность пешеходов, самой уязвимой категории участников дорожного движения. Задача – выйти за рамки простого информирования о ПДД и сформировать у водителей и пешеходов осознанную и ответственную модель поведения. Пляжный отдых в Турции в октябре стал дешевле на 15% по сравнению с июнем. В Ассоциации туроператоров России рассказали, что снижение цен связано с более нагрузкой на отели в конце сезона. Особенно заметно подешевели бюджетные гостиницы Анталии. На некоторых турах можно сэкономить около 10 тысяч рублей. С 1 октября в России начнут действовать новые правила для маркетплейсов. Юрист Елена Рудакова рассказала газете «Вечерняя Москва», что на площадке будут работать и заключать с продавцами электронные договора, где должны быть прописаны комиссии, возможные санкции и принципы продвижения товаров. Маркетплейс также не сможет самостоятельно включить товар в акцию или снизить его цену без согласия продавца. Кроме того, площадки начнут проверять продавцов и сведения о товарах через госреестры. Карточки продукции без обязательных данных о сертификации, регистрации или маркировке не должны попадать в открытый доступ. Ну и платить школьникам за хорошие оценки психологи не советуют. Об этом сообщает также «Вечерняя Москва». Денежное вознаграждение может постепенно выявить интерес к самоучебе. Ребенок начинает воспринимать пятерку прежде всего как способ получить деньги. Психологи говорят, что в таком случае школьник может стремиться к результату любыми способами, в том числе списывать или пользоваться шпаргалками. При этом полностью отказываться от материальных поощрений эксперт не предлагает. За серьезные достижения их можно использовать вместе с другими формами поддержки. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов призвал дагестанцев прийти на выборы 18, 19 и 20 сентября. Для транспортной доступности ежедневно на межмуниципальные маршруты планируют выпускать более 500 автобусов, еще свыше 1150 транспортных средств на муниципальные. Рамазанов подчеркнул кураторам муниципалитетов лично проконтролировать готовность территории от работы коммунальных служб до порядка и безопасности на избирательных объектах. Он призвал земляков прийти на участки и сделать свой выбор ответственно. Каспийский по адресу Медконсултана 42 открылась автозаправочная станция «Плюс». Ранее ее деятельности, напомню, что приостановили по решению суда из-за нарушения требований пожарной и промышленной безопасности. Об этом сообщает Минэнерго Дагестана. Владельцы устранили все замечания, что позволило возобновить работу. Возобновление деятельности АЗС ведется при взаимодействии Минэнерго Дагестана, МЧС России, Ростехнадзора и Управления Федеральной службы судебных приставов, также прокуратуры Дагестана. Министерство труда и социального развития нашей республики с 2026 года предоставило жителям республики возможность оформлять дополнительные меры спецподдержки через портал госуслуги. Теперь онлайн доступны выплаты малоимущим семьям при рождении пятого и последующих детей, а также двух или трех детей одновременно. Пособие на школьников 17-18 лет, выплата на первого... Пособие на школьников 17-18 лет, выплата на первоклассников и компенсация части стоимости обучения детей из многодетных семей. Кроме того, через портал можно оформить автомобиль для многодетных семей с 10 и более детьми. Но со 2 по 4 октября в Дагестане состоится 13-й Северокавказский книжный фестиваль «Таркитау». Впервые его программа охватит сразу два города – это Махачкалу и Буйнакск. Свои стенды представят более 40 издательств и книготорговых организаций из регионов России, Южной Осетии, а также делегации Союза писателей Беларуси. Гости смогут познакомиться с новыми изданиями, пообщаться с авторами и посетить литературные и просветительские мероприятия. Суд в Махачкале приостановил на 90 суток деятельность рентген-кабинета Центра эстетической и реконструктивной медицины «Алиса». Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Дагестану. Как выяснилось в ходе плановой проверки клиники, что рентген-аппарат использовался без обязательно санитарно-эпидемиологического заключения. Это создавало прямую угрозу жизни и здоровью пациентов. Суд сейчас поддержал требования надзорного органа. Единый оператор Дагестана в сфере водоснабжения и водоотведения доставил партию гуманитарной помощи военнослужащим Российской Федерации, которые выполняют задачи на Курском направлении. По поручению исполняющего обязанности генерального директора Рустама Исмаилова бойцам передали продукты питания, питьевую воду, средства гигиены и маскировочные сети. Более 40 тысяч студентов направили в российские школы вести уроки. Так чиновники стараются решить проблему с кадрами. Об этом пишут ведомости со ссылкой на Минпросвещение. Например, в июле прошлого года президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий студентам работать с учителями 4 курса вне зависимости от специальности. До этого такая возможность была только у тех, кто обучался на педагога. Тему продолжат мои коллеги.
1: К 2030 году замещающая кадровая потребность в учителях составит почти 100 тысяч человек, говорил министр просвещения Сергей Кравцов. Но проблем у школ не будет. По его словам, в образовательные учреждения привлекут студентов, чтобы те получили практические навыки прямо во время учебы. Однако в профсоюзе «Учитель» объясняют идею иначе. Там подсчитали, что школам уже сейчас не хватает около 750 тысяч педагогов. При этом речь не идет о незакрытых вакансиях. Часть ставок приходится на совместителей и учителей, работающих с повышенной нагрузкой. Впрочем, не все так страшно, полагает член правления Лиги образования Кирилл Савицкий.
2: На 40 тысяч школ 40 тысяч студентов. Один студент на школу. В среднем школа, ну ладно, не будем московскую брать, хорошо 30-40 учителей. 3%. Но это как-то не очень много. Студенты педвузов ориентированы на работу в системе образования. Школы, в общем, не было раньше. Я знаю, в Питере прекрасные системы наставничества существуют. В регионах существуют прекрасные системы наставничества. В ЯНАУ я такую видел, в Хабаровском крае я такие видел системы. Там, где это работает, это повышает качество образования, а совсем не понижает.
1: Для борьбы с дефицитом кадров в августе 2026 года Минпросвещение продлило эксперимент, когда студенты после третьего курса могут преподавать по своему профилю. Часто в школу приходят очень талантливые ребята, рассуждает учитель русского языка и литературы Артем Гусев.
3: Бывает так, что студент-олимпиадник, студент-высокобальник, увлечен педагогикой, хочет как можно раньше начать практиковаться и работать с детьми. Кто-то занимается подготовкой к олимпиадам. Это очень интересная трансляция опыта и интересный вопрос профориентации, профилизации уже студентов. Есть, конечно, и другие ситуации, когда, недоучившись, идут работать. Наверное, могут давать невысокие показатели, вызывать жалобы. А на месте родителей я бы не стал оценивать человека просто потому, студент он или уже выпускник вуза.
1: Производственная практика в педвузе всегда была самым эффективным экзаменом, отмечает ведущий научный сотрудник фонда ИНДЕМ Владимир Римский.
4: На этой практике всегда было видно, что дети очень позитивно относятся к молодым учителям. Они с радостью включаются в уроки таких студентов. Никогда я, когда работал в школе, не слышал от родителей высказывания, что нельзя студентов допускать к обучению наших детей. Причем студент, который проходит практику, он старается показать свои лучшие качества. У него всегда есть

Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Меня зовут Расим Загиров. 17 сентября на календаре. Именно в этот день, в 1787 году, в Филадельфии подписали Конституцию США. Ее подписали 39 делегатов Конституционного конвента. Можно сказать, Америка в этот день официально договорилась, как ей дальше жить. В 1630 году основан город Бостон. Это первоначально его название было Треймонд. Но, видимо, решили, зачем людям столько букв, и появился Бостон. В 1922 году в Москве прошел первый радиоконцерт. Вот это особенно, знаете, приятно, как работникам радио. И спустя больше 100 лет мы с вами еще начинаем здесь утро у микрофона. В 1939 году советские войска вошли на территорию Польши после начала Второй мировой войны. Это тоже один из важных спорных эпизодов начала вообще войны в Европе. В 1988 году в Сеуле открылись тогда 24-е летние Олимпийские игры. На них участвовали спортсмены из 159 стран. В общем, вот такое вот утро на Диалог ФМ.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
2: Перед вакцинацией от гриппа необходимо оценить состояние здоровья, а при признаках инфекции отложить прививку и проконсультироваться с врачом. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. За 2-3 дня до вакцинации специалисты рекомендуют отказаться от алкоголя, избегать переохлаждения, посещать бани и сауны, интенсивных тренировок и тяжелых физических нагрузок. Для удобства перед процедурой лучше надеть одежду с коротким рукавом или открытым плечом. Также следует подготовить паспорт, полис ОМС, список принимаемых лекарств и при наличии документ о предыдущих прививках. После вакцинации необходимо оставаться под наблюдением медицинского работника в течение 30 минут. Министерство просвещения России направило в регионы методические рекомендации по организации преподавания физкультуры в школах в новом учебном году. Об этом сообщает РИА Новости. В ведомстве подчеркнули, что предмет остается обязательным для изучения на всех уровнях общего образования с 1 по 11 класс. При этом для начальной, основной и средней школы предусмотрены разные наборы спортивных модулей.

Общими для всех трех уровней являются 24. Школы могут самостоятельно выбирать количество часов 2 или 3 часа в неделю. При выборе модуля по виду спорта он может быть реализован только в виде третьего часа физкультуры. В первых четвертых классах программа по физкультуре составляет от 270 до 405 часов, в пятых-девятых – 510, в десятых-одиннадцатых классах – 136 часов. И в завершении выпуска: снежный покров уже установился на арктическом побережье Якутии, Чукотки и в Магаданской области. Об этом РИА Новости сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Людмила Паршина. По ее словам, устойчивый снежный покров также появился в северной половине Камчатского края. Там его высота пока не превышает 2 сантиметров, уточнила эксперт. До этого специалисты спрогнозировали аномально теплую зиму на большей части России, за исключением арктической зоны, севера Сибири, Чукотки, Берингова и Чукотского морей. Зимой температурная норма будет превышена на 3-4 градуса. Теплее всего будет в Центральной России и южных регионах в феврале. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: На ЕГЭ по русскому языку выпускники все чаще ошибались в написании корней приставок и суффиксов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральный институт педагогических изменений. Ну а Еврокомиссия в этот четверг предложит новый Kids Act. Это пакет, предусматривающий полный запрет на использование социальных сетей детьми младше 13 лет и ограничения для подростков младше 15 лет. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Европарламенте. По ее словам, Еврокомиссия намерена применять подход к защите детей в зависимости от возраста в интернете. Полицейские в Дагестане разбираются в обстоятельствах конфликта со стрельбой в Хунзакском районе Дагестана. Инцидент произошел на окраине села Малый Гуцатель еще 8 сентября, об этом сообщает пресс-служба МВД Дагестана. 48-летний местный житель несколько раз выстрелил из сигнального револьвера в своего 45-летнего родственника. Пострадавший был доставлен в больницу, стрелок в полицию. Он рассказал, что тот поругался с троюродным братом. Тот в грубых выражениях требовал покинуть гостевой дом, где работает администратором. В Дагестане стартовал региональный этап всероссийской социальной кампании «Продвижение безопасности», которая организована в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Так, ключевой темой проекта в этом году стала защита пешеходов как наиболее уязвимой категории участников дорожного движения. Программа мероприятий включает интерактивные спектакли для воспитанников детских садов, разбора дорожных ситуаций для школьников. С 2022 года благодаря программе инфраструктурных кредитов в России ввели в эксплуатацию свыше 48 миллионов квадратных метров жилья. По словам заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина, за время действия программы в регионы привлекли более 5 триллионов рублей. Также на сегодняшний день завершили строительство и модернизацию 1045 объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры. Спецпредставитель МИД Российской Федерации по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия актер и режиссер Стивен Сигал заявил, что намерен в ближайшее время посетить Дагестан. Об этом он рассказал в ходе открытого диалога марафона «Знания первых» на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Российским рыбакам станет доступна система на основе искусственного интеллекта для поиска наиболее перспективных районов промысла. Как рассказали в Росрыболовстве, сервис получил название «Лоце». Он анализирует спутниковые и океанографические данные, температуру и соленость воды, течение, а также сведения о выловах и работе флота. Сейчас систему тестируют при промысле Иваси, Сайры, Ментая, Тихоокеанской трески и Сельди. Молодые россияне стали реже употреблять алкоголь и курить табак. Об этом ТАСС рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. При этом, по его словам, проблема вейпов по-прежнему остается самой актуальной, и здесь еще требуется профилактическая работа. Ранее также Мурашко также отмечал, что употребление спиртного связано с 5% случаев онкологических заболеваний. Ну и альтернатива для Германии разработала план сближения с Россией. Об этом передает Бильд. Они, кстати, напомню, что выступают за нормализацию отношений с Москвой. Тему продолжим в обзоре иностранной прессы. Далее на Диалог ФМ.
1: Рабочая группа «Альтернативы для Германии» единодушна относительно основных принципов внешней политики, заявил замруководителя фракции АДГ в Бундестаге Маркус Фронмайер. Как передает Бильд, партия выступает за отказ от дальнейшего дистанцирования от Москвы и считает необходимым возобновить с ней торговлю, снова закупать российские нефть и газ. Помимо прочего, в документе, который уже утвердили, предлагается прекратить военную помощь Украине. Параллельно партия разрабатывает концепцию отношений с Соединенными Штатами. В АДГ приветствует изменения, которые произошли при Дональде Трампе. Имеется в виду отказ от глобального интервенционистской политики прошлого. Как писали СМИ, прошедшие земельные выборы стали для АДГ историческим успехом, а вот для канцлера Фридриха Мерца – крупнейшим провалом. Financial Times объясняет триумфальную победу партии несколькими причинами. Многие старшие избиратели Восточной Германии жили в ГДР и имели личный опыт отношений с Советским Союзом. Поэтому для них действительно Россия воспринимается иначе. Кроме того, избиратели здесь больше разочарованы итогами объединения страны. Речь об экономическом отставании, закрытии предприятий и ощущении, что все решения принимает Западная Германия, а Восточная должна беспрекословно им следовать. Также здесь сильнее ощущается неприятие поставок вооружений Киеву, и на этом фоне обещание восстановить отношения с Россией и вернуть дешевые энергоносители становится для партии частью предвыборной программы против политики Бундестага. Следующим испытанием для АДГ станут выборы в Мекленбурге, Передней Померании 20 сентября. Готовится к ним и канцлер Фридрих Мерц, пытаясь укрепить поддержку внутри собственной партии после серьезного поражения консерваторов. Как передает Рейтер, ХДС недовольна политикой Мерца, и эта досада растет. Большинство сторонников уже сомневается в его способности руководить партией, а среди населения в целом доля тех, кто не уверен в его лидерстве, еще выше. Несмотря на это, Мерц заявил, что намерен оставаться канцлером весь 4-летний срок и не связывает свое политическое будущее с результатами предстоящих выборов. Однако на фоне растущего давления канцлер отменил поездку на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке на следующей неделе. Как объяснили в его канцелярии, присутствие Фридриха Мерца необходимо в Берлине.
0: Сейчас за окном Махачкале плюс 22 градуса выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 24. Сегодня возможна облачность, малооблачность и даже небольшой дождь до конца сегодняшнего дня в Махачкале. В общем, сентябрь решил сегодня поиграть, знаете, в угадайку. Зонт брать или не брать. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Дорожные новости.
1: Цены на ОСАГО продолжают расти. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В декабре многодетные семьи получат цифровой статус. Это позволит автоматически подтверждать льготы при заказе такси. Бумажное удостоверение при посадке не понадобится. Напомним, в этом году в России начали тестировать льготные поездки для семей с тремя и более детьми. Пилотные проекты уже действуют в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске. Многодетным семьям доступна скидка в 30% при поездке через Яндекс.Такси. В будущем систему планируют раскатать на всю страну. Цены на ОСАГО продолжают расти. По оценкам оператора страхования НСИС, в 2026 году полис в среднем стоит 7800 рублей. В тот же период прошлого года он был на 500-600 рублей дешевле. Цены на ОСАГО растут в основном из-за цен на запчасти и ремонт. Около 80% выплаты – это как раз запчасти. А еще недавно ЦБ обновил методику расчета выплат, исключили часть дешевых аналогов. Из-за этого выплаты стали справедливее. Но это косвенно влияет на цену полисов. Роспотребнадзор признал незаконным отказ АЗС продавать топливо в канистру. Но есть нюанс. Решение не распространяется на регионы, где запрет связан с режимом чрезвычайной ситуации. То есть, если запрет закреплен нормативным актом от властей, то заливать бензин в канистру нельзя. Если по региону запрета нет, а решение приняли в руководстве заправки, на него можно пожаловаться. Как пример, недавно Роспотребнадзор вынес предостережение Санкт-Петербургской РН «Северо-Запад» из-за отказа заливать топливо в канистру. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: В Дагестане 9 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов призвал дагестанцев прийти на выборы 18, 19 и 20 сентября. Для транспортной доступности ежедневно на межмуниципальные маршруты планируют выпускать более 500 автобусов, еще свыше 1150 транспортных средств на муниципальные. Рамазанов подчеркнул кураторам муниципалитетов лично проконтролировать готовность территории от работы коммунальных служб до порядка и безопасности на избирательных объектах. Он призвал земляков прийти на участки и сделать свой выбор ответственно. В Каспийске по адресу Медконсултана 42 открылась автозаправочная станция «Плюс». Ранее ее деятельности, напомню, что приостановили по решению суда из-за нарушения требований пожарной и промышленной безопасности. Об этом сообщает Минэнерго Дагестана. Владельцы устранили все замечания, что позволило возобновить работу. Возобновление деятельности АЗС ведется при взаимодействии Минэнерго Дагестана, МЧС России, Ростехнадзора и Управления Федеральной службы судебных приставов, также прокуратуры Дагестана. Министерство труда и социального развития нашей республики с 2026 года предоставило жителям республики возможность оформлять дополнительные меры спецподдержки через портал госуслуги. Теперь онлайн доступны выплаты малоимущим семьям при рождении пятого и последующих детей, а также двух или трех детей одновременно. Пособие на школьников 17-18 лет, выплата на первого. Пособие на школьников 17-18 лет, выплата на первоклассников и компенсация части стоимости обучения детей из многодетных семей. Кроме того, через портал можно оформить автомобиль для многодетных семей с 10 и более детьми. Ну а со 2 по 4 октября в Дагестане состоится 13-й Северокавказский книжный фестиваль «Таркитау». Впервые его программа охватит сразу два города – это Махачкалу и Буйнакск. Свои стенды представят более 40 издательств и книготорговых организаций из регионов России, Южной Осетии, а также делегации Союза писателей Беларуси. Гости смогут познакомиться с новыми изданиями, пообщаться с авторами и посетить литературные и просветительские мероприятия. Суд в Махачкале приостановил на 90 суток деятельность рентген-кабинета Центра эстетической и реконструктивной медицины «Алиса». Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Дагестану. Как выяснилось в ходе плановой проверки клиники, что рентген-аппарат использовался без обязательно санитарно-эпидемиологического заключения. Это создавало прямую угрозу жизни и здоровью пациентов. Суд сейчас поддержал требования надзорного органа. Единый оператор Дагестана в сфере водоснабжения и водоотведения доставил партию гуманитарной помощи военнослужащим Российской Федерации, который выполняет задачи на Курском направлении. По поручению исполняющего обязанности генерального директора Рустама Исмаилова бойцам передали продукты питания, питьевую воду, средства гигиены и маскировочные сети. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
4: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
0: Новости спорта.
5: Челябинске в апреле будущего года может пройти третий поединок между боксерами Артуром Битарбиевым и Дмитрием Биволом. Если бы провели трилогию в декабре, то по из Всемирной боксерской организации Дмитрий Бивол утратил бы. Мы выбрали путь, который позволит сохранить титулы. Это приоритет. Уже были переговоры, и мы планируем это событие под открытие РМК-арены в Челябинске, сказал генеральный директор АФСС «Боксинг» Герман Титов. Напомним, что Бивол и Битарбиев провели два поединка в Саудовской Аравии. Боксеры одержали по одной победе. Футболисты «Локомотива» продолжают буксовать в РПЛ. Москвичи принимали самарские «Крылья Советов». Первыми открыли счет, но преимущество не удержали и сыграли в ничью 1-1. Такой же счет 1-1 зафиксирован в матче «Родина-Рубин». Спартаковцы в компенсированное ко второму тайму время смогли забить единственный мяч и обыграли 1-0 дома «Факел». В Калининграде сыграли «Балтика» и «Зенит». К началу второго тайма чемпионы вели с преимуществом в 2 мяча. И только в самом конце матча балтийцы смогли счет до минимума сократить, но со счетом 2-3 уступили. В континентальной хоккейной лиге в Восточной конференции нижнекамский «Нефтехимик» на выезде, обыграв «Сибирь» 3-0, одержал уже четвертую победу подряд и уверенно идет в лидирующей группе. Матч принципиальнейший прошел в Уфе, где Салават Юлаев принимал «Акбарс», вел в игре 3-0, но все же в овертайме проиграл 3-4. В Магнитогорске победитель регулярки прошлого сезона «Металлург» сыграл со «Спартаком» и с минимальным преимуществом 3-2 спартаковцы добились успеха. В поединке Сочи и ЦСКА армейцы уверенно выиграли 4-0. Ну а «Лада» смотрелась на своем льду в матче с «Борисом» беспомощно и проиграла с разгромным счетом 0-6. Участница Олимпийских игр 2026 года Аделия Петросян вошла в состав участников на международный турнир серии «Челленджер» в Грузии. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев. Турнир пройдет с 1 по 4 октября в Батуми. В контрольных прокатах сборной России, которые пройдут в ближайшие выходные в Москве, примет участие Камила Валиева, которая после 4-летней дисквалификации приняла решение возобновить карьеру. 20-летняя Валиева занимается в команде Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской. До отстранения Валиева тренировалась в группе Этери Тутберидзе. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Доброе утро, Дагестан. Сегодня четверг, 17 сентября. Это значит, что до выходных уже рукой подать. У микрофона Расим Загиров, и это утро на Диалог FM. Если вы уже едете в дороге, я вам хорошей дороги желаю. Если собираетесь на работу, желаю сегодня хотя бы один раз услышать от начальника. Можете сегодня пораньше, хотя бы во сне. Но если вы в кровати, не переживайте, мы вас уже не будем торопить. Просто напоминаем, будильник уже победил, осталось признать поражение. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: В Дербенте сегодня возможны перебои с водой из-за отключения электричества. До 16.00 Райэлектросети проводят плановое отключение на магистральном водоводе Кайтак-Дербент. Из-за этого возможны перебои с подачей воды с насосной станции Кырхляр. Ограничения затронут несколько улиц города. 1 октября в России пройдет второй в этом году этап индексации платы за коммунальные услуги. Размер повышения будет различаться в зависимости от региона, до 22%. Об этом газете.ру рассказал финансовый эксперт Татьяна Волкова. Она напомнила, что во время первого этапа, который прошел с 1 января, тарифы выросли почти на 2% по всей стране. Коммунальный платеж, я напомню, что складывается из нескольких услуг, а его размер зависит от объема потребления. На смену старым исправительным колониям в России планируют построить 7 современных мультирежимных учреждений в СИН до 2035 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новую редакцию федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы». В каждом из таких учреждений будет следственный изолятор и изолированные участки колоний разных видов режима. Их построят в нескольких районах России. Первое планируют построить в Татарстане уже к 2030 году. На изучение физкультуры в российских школах отводится 2 или 3 часа в неделю. Школы могут самостоятельно выбирать количество уроков. Об этом РИА Новости рассказали пресс-службе Минпросвещения. Помимо этого, образовательным организациям рекомендованы 24 дополнительных общих спортивных модуля. К урокам физкультуры допускаются только школьники, имеющие медицинское заключение. При планировании нагрузок образовательные организации обязаны учитывать информацию о медицинском группе здоровья каждого ребенка. Ну и каждодневное хождение по лестнице снижает риск смерти от любых причин на 24%. Универсальная доза на каждый день взрослого человека – это 6-10 пролетов, уверяют ученые. Это примерно 100 ступеней. Ходить больше этой нормы не обязательно. Исследование не выявило очевидной дополнительной выгоды от такой нагрузки. Ну а среда считается самым эффективным рабочим днем с точки зрения биоритма человека. В четверг начинается спад активности, об этом сообщает РИА Новости, и об этом рассказал академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. Он пояснил, что после 2 дней отдыха или 1 в понедельник-вторник идет подъем физической, психической, когнитивной и интеллектуальной деятельности. Российский бизнес пытается сдержать рост цен за счет того, что сокращает персонал, урезает ассортимент и отказывается от давних партнеров. С начала года стоимость товаров и услуг повысили более 80% компании, но и продолжает и дальше пересматривать ценники вплоть до конца года. Их намерена лишь каждая третья часть игроков нашего российского рынка. Тему продолжат мои коллеги.
1: Текущая расстановка сил. 37% российских компаний собираются поднять цены до конца года. 63% планируют обойтись без этого. Таковы результаты исследования «Актион Финансы». Собеседники «Коммерсант ФМ», впрочем, советуют рассматривать эти итоги как промежуточные. По их мнению, чем ближе декабрь, тем больше вероятность того, что нынешнее большинство превратится в меньшинство. Слишком много факторов могут повлиять на настроение бизнеса. От обстановки на топливном рынке до ситуации с атаками на склады маркетплейсов, отмечает гендиректор бренда аксессуаров «Рельс» Иван Петраков.
2: Маркетплейсы продолжают гореть, при этом тот же самый Wildberries не предоставляет документы о стоимостной оценке ущерба в рублях, только в штуках, поэтому в третьем квартале, по факту, неся убытки, многие поставщики заявят прибыль. А в четвертом квартале будут катастрофические убытки, когда у всех дела выйдут из арбитража и можно будет уже заявить об ущербе. Единственный вариант, который есть сейчас, это индексируют цены. Большая часть поставщиков товаров и услуг омниканальные, то есть они в традиционном ритейле в офлайне представлены и на маркетплейсах. Если они пострадали на Wildberries, то цены станут хуже в пятерочке условно.
1: На непродовольственные товары цены могут вырасти сразу на 15-20%, прогнозируют предприниматели, опрошенные Коммерсант ФМ. А вот стоимость продуктов питания и регулярного спроса, по их оценкам, будет повышаться медленно, но регулярно, в негативном сценарии на 3-4% ежемесячно. Однако делать однозначные предположения бизнесмены опасаются, признаваясь, что их горизонт планирования сейчас ограничивается 3-4 неделями. Пока же компании пытаются найти альтернативы переписыванию ценников. От смены модели производства до сокращения штата и отказа от давних партнеров. О своем опыте рассказал основатель цветочного центра «Панин Плантс» Владимир Панин.
3: Мы теперь не все подряд делаем, а стараемся какие-то продукты выводить на рынок, конкретные, узкая продуктовая линейка, но с большой глубиной, которая может тиражироваться практически по всей России. Если были планы что-то построить, сделать, мы их переносим на следующий год. Плюс у нас с кредитами сложно получать, но банки идут на реструктуризацию, какая-то оптимизация персонала, перераспределение функций, переход на более дешевый персонал.
1: Впрочем, дешевой рабочей силы, по словам собеседников Коммерсант ФМ, не так много. На рынке труда по-прежнему наблюдается дефицит кадров, и расположение квалифицированных соискателей выигрывает тот, кто предлагает более выгодные условия. А вот сэкономить предприниматели пытаются на маркетинге. Вместо рекламных кампаний они предпочитают прямую коммуникацию с клиентами, а еще полагаются на сарафанное радио и лояльность давних покупателей. Впрочем, ни один из способов защиты маржинальности сегодня не гарантирует успеха, говорит основатель сервиса доставки Foodband Артем Халиманенко.
4: Кризис остается только самое дорогое, потому что оно все равно продается, что бы ни случилось, и самое дешевое. Возможно, у нас в текущей ситуации будет вот такая вот перестройка. То есть какой-то средний класс бизнеса выйдет из игры на время, пока все не устаканится. А клиентская база, которая не была, она перераспределится. Часть уйдет в оставшихся игроков, а часть перейдет, например, в какой-то более дешевый сегмент. Часть начнет варить большие чаще. Везде свои плюсы.
1: Именно стремясь не перешагнуть порог среднего ценового сегмента, многие компании сейчас и пытаются сдерживать цены. Но есть те, кто выбрал совсем иной сценарий. Двое собеседников Коммерсант ФМ признали, что собираются закрывать бизнес. С мрачной иронией они заметили, что в отличие от переписывания ценников, банкротство достаточно провести один раз.
0: Более 40 тысяч студентов направили в российские школы вести уроки. Так чиновники стараются решить проблему с кадрами. Об этом пишут ведомости со ссылкой на Минпросвещение. Например, в июле прошлого года президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий студентам работать с учителями 4 курса вне зависимости от специальности. До этого такая возможность была только у тех, кто обучался на педагога. Тему продолжат мои коллеги.
5: К 2030 году замещающая кадровая потребность в учителях составит почти 100 тысяч человек, говорил министр просвещения Сергей Кравцов. Но проблем у школ не будет. По его словам, в образовательные учреждения привлекут студентов, чтобы те получили практические навыки прямо во время учебы. Однако в профсоюзе «Учитель» объясняют идею иначе. Там подсчитали, что школам уже сейчас не хватает около 750 тысяч педагогов. При этом речь не идет о закрытых вакансиях. Часть ставок приходится на совместителей и учителей, работающих с повышенной нагрузкой. Впрочем, не все так страшно, полагает член правления Лиги образования Кирилл Савицкий.
6: На 40 тысяч школ 40 тысяч студентов. Один студент на школу. В среднем школа, ну ладно, не будем московскую брать, хорошо 30-40 учителей. 3%. Но это как-то не очень много. Студенты педвузов ориентированы на работу в системе образования, чего, в общем, не было раньше. Я знаю, в Питере прекрасные системы наставничества существуют. В регионах существуют прекрасные системы наставничества. В ЕНАУ я такую видел, в Хабаровском крае я такие видел системы. Там, где это работает, это повышает качество образования, а совсем не понижает.
5: Для борьбы с дефицитом кадров в августе 2026 года Минпросвещение продлил эксперимент, когда студенты после третьего курса могут преподавать по своему профилю. Часто в школу приходят очень талантливые ребята, рассуждает учитель русского языка и литературы Артем Гусев.
7: Бывает так, что студент-олимпиадник, студент-высокобальник, увлечен педагогикой, хочет как можно раньше начать практиковаться и работать с детьми. Кто-то занимается подготовкой к олимпиадам. Это очень интересная трансляция опыта и интересный вопрос профориентации, профилизации уже студентов. Есть, конечно, и другие ситуации, когда, недоучившись, идут работать, наверное, могут давать невысокие показатели, вызывать жалобы. А на месте родителей я бы не стал оценивать человека просто потому, студент он или уже выпускник вуза.
5: Производственная практика в педвузе всегда была самым эффективным экзаменом, отмечает ведущий научный сотрудник фонда Индем Владимир Римский.
8: На этой практике всегда было видно, что дети очень позитивно относятся к молодым учителям, они с радостью включаются в уроки таких студентов. Никогда я, когда работал в школе, не слышал от родителей высказывания, что нельзя студентов допускать к обучению наших детей. Причем студент, который проходит практику, он старается показать свои лучшие качества. У него всегда есть наставник, а вообще это учитель с большим опытом, то, что у нас тоже было.
5: Но любой студент-педагог должен пройти определенный отбор, чтобы работать с детьми, продолжает Владимир Римский.
8: Если студент хочет обучать детей, я считаю, это надо поддерживать, это совершенно нормально, но такой студент должен хорошо понимать, что он должен не просто делать то, что он умеет, то, что он может, а он должен действительно тогда осваивать профессию учителя.
5: Несмотря на программу по замещению кадров, В школах усиливается дефицит молодых педагогов. Около 45% учителей сейчас находятся в возрасте старше 50 лет, подсчитали в консалтинговой компании SBS. При этом специалистов младше 30 осталось всего 15%.
0: Сейчас за окном в Махачкале плюс 22 градуса выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 24. Сегодня возможна облачность, мало облачности, даже небольшой дождь до конца сегодняшнего дня в Махачкале. В общем, сентябрь решил сегодня поиграть, знаете, в угадайку, зонт брать или не брать. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
2: Сезонный рост заболеваемости ОРВИ наблюдается в России во второй декаде сентября. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора на официальном сайте. Глава ведомства Анна Попова поручила взять на жесткий контроль готовность лечебной сети к предстоящему эпидсезону. Она призывает усилить информирование граждан о профилактике респираторных инфекций. По данным ведомства, в этом году состав вакцин от гриппа был полностью обновлен. По сравнению с эпидсезоном 2025-2026 годов, заменены все три штамма вакцины поступает в субъекты Российской Федерации без задержек. Более 70% россиян потенциально могут не замечать регулярные автоматические списания и невыгодное продление вкладов, что приводит к незаметным финансовым потерям. Финансовый эксперт Сергей Красноусов заявил, что потребители часто перестают контролировать небольшие, но постоянные операции, продолжая оплачивать ненужные сервисы или пропуская дату окончания депозита. По данным исследований, 74% людей не могут перечислить все свои активные подписки, а отечественные опросы показывают, что 72% пользователей оплачивают их автоматически. Еще одним источником потерь эксперт назвал автоматическую пролонгацию вкладов. После завершения срока банк может переоформить депозит по ставке, действующий на момент продления. В результате вкладчик недополучает доход, даже не подозревая об изменении условий. И в завершение выпуска спросить совета у нейросети перед каким-то важным решением стало для россиян такой же привычкой, как почитать отзывы или сравнить цены в разных магазинах. Это показало исследование, с результатами которого ознакомилась газета.ру. Опыт использования ИИ есть практически у всех. 30% пользуются им ежедневно, еще 30% несколько раз в неделю и лишь 16% ограничились разовой пробой. Самым популярным инструментом остается чат-GPT. Им пользуются 70% опрошенных, следом идут голосовые помощники. При этом 48% респондентов уже несколько раз обращались к искусственному интеллекту при выборе конкретных товаров или услуг, а еще 25% делают это регулярно. Чаще всего с помощью ИИ выбирают электронику и бытовую технику. Подарки для близких оказались на втором месте. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Полицейские Каспийска разбираются в обстоятельствах конфликта между несколькими студентами местного колледжа. Позавчера, примерно в 13:00, в отдел полиции Каспийска поступило сообщение о том, что в местном колледже между несколькими студентами произошла драка. Полицейские выехали на место, установили личности четырех участников инцидента в возрасте от 18 до 20 лет. Сотрудники выяснили, что потасовка произошла из-за словесного конфликта, который перерос в драку. В отношении сейчас всех фигурантов составлены протоколы по части 1 статьи 20.КАП «Мелкое хулиганство». Два участка автомобильных дорог в Акушинском районе Дагестана привели в нормативное состояние после вмешательства прокуратуры Дагестана. Ремонт проведен на трассах Акуша-Цудахар, а также Гапшима и Кули, об этом сообщили в надзорном ведомстве. На дорожном покрытии были зафиксированы многочисленные повреждения, включая разрушение участки, ямы и выбоины. Одна жительница Акушинского района Дагестана полностью погасила задолженность по 112 штрафам госавтоинспекции после ареста принадлежащего ей автомобиля. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов. В отношении женщины были возбуждены исполнительные производства из-за неоплаченных административных штрафов. Общая сумма задолженности превышала 110 тысяч рублей. Федор Щукин вручил заслуженной артистке России Народной артистке Республики Дагестан почетный знак Дагестана за милосердие и благодеяние. Награда стала признанием ее значительного вклада в оказание помощи жителям региона и развитие социальной инфраструктуры. Российский рынок продуктов питания вошел в фазу стабилизации. Продажи продолжают расти, но уже не такими высокими темпами. Но говорить о кризисе потребления оснований нет. На рынке одновременно развиваются две противоположные тенденции. Это интерес к вкусным, разнообразным и зачастую дорогим продуктам сохраняется. Именно это определяет парадоксальную новую экономическую реальность. Япония в прошлом месяце увеличила поставки легковых автомобилей в Россию на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом свидетельствуют статистические данные Минфина Японии, с которыми ознакомился ТАСС. Страна восходящего солнца также увеличила поставки в Россию запчастей из комплектующих для автомобилей почти на 3%. Самыми востребованными моделями альтернативного импорта в августе стал японский кроссовер Mazda CX-5. Красное море в зоне особого внимания США, об этом заявил вице-президент Джей Ди Венс. Ранее напомню, что йеменские хусисты добились очередных военных успехов в борьбе с просаудовскими силами в Йемене. Тему продолжит Дмитрий Дризе.
1: Хуситы и стоящий за ним Иран одержали первую по-настоящему крупную военную и политическую победу. Йеменское движение «Ансар-Алла» теперь фактически контролирует Бам-эль-Мандебский пролив. Что это значит, объяснять в который раз смысла не имеет. Достаточно посмотреть на мировые нефтяные котировки, которые устремились вверх. Главный пострадавший – Саудовская Аравия. Страна обладает новейшими вооружениями. И вот она достаточно неожиданно ввязалась в войну с племенами в тапках, как называют хуситов. Однако с оружием нужно как минимум уметь обращаться и не бояться при этом противника. Союзные королевству силы полностью провалились, побросали новейшую технику и бежали. Ни Америка, ни новые союзники в лице Турции и Пакистана на помощь саудитам не пришли. Однако высокие цены на нефть сейчас очень не кстати Дональду Трампу, особенно накануне промежуточных выборов в Конгресс. Так что же делать? 47-й президент Соединенных Штатов, судя по всему, решил действовать старым проверенным способом – с помощью вербальных интервенций. Глава Белого дома заявил, что хуситы сами на него вышли и заверили – с Америкой воевать не намерены. Ранее они действительно обещали пропускать через Баб-эль-Мандеб всех, кроме Саудовской Аравии. Тем не менее, разговор с Белым домом гордые шиитские повстанцы опровергли. Ситуация напоминает историю с дизелем, когда Трамп заверил, опять же, мировую общественность, что Украина и Россия фактически согласились на энергетическое перемирие. Позже выяснилось, что это не совсем так, хотя по большому счету это и не важно. Трамп, как никто другой, понимает психологию рыночных спекулянтов. Они реагируют на новости. Задача президента самой крупной экономики мира – качнуть рынки в нужную сторону и изменить негативные для себя тренды. Для этого вполне можно выдавать желаемое за действительное. Ну или частично выдавать. По-научному это называется технология информационного шума. Задача сбить панику и показать, что ситуация под контролем. Дизеля не хватает, не беда. Я поговорил с Зеленским и ранее с Путиным. Все будет хорошо. Хуситы наступают. Это не наша проблема. Не беспокойтесь. Нас они не тронут. Саудовская Аравия сама виновата. Человек так устроен. Он склонен верить и надеяться на лучшее. Участники рынка – люди практичные. Они, может быть, сами и не верят, но готовы на этом сыграть, чтобы заработать. Одна новость устаревает, ее опровергают. И это не страшно. Всегда можно вбросить новую интересную историю. Саудовская Аравия тем временем активно ищет союзников. С высокой долей вероятности крупнейшую нефтяную державу в итоге в беде не бросят. Но пока создается впечатление, что партнеры от союзника отвернулись. Мир хоть и верит в лучшее, но остается при этом циничным. И у каждого свои интересы. Альтруисты нынче большая редкость.
0: Лор, короче, ок. Россияне назвали слова, которые раздражают их больше всего. В топ-рейтинга, составленного сервисом Литрес и агентством Маграм, вошли в основном жаргонизмы, уменьшительно-ласкательные слова и некоторые канцелярские даже слова. Тему продолжат мои коллеги.
2: Доброго времени суток. У нас никаких фейков, только проверенная инфа и хайп. Если верить данным социологов, эта фраза способна вывести из себя почти любого слушателя. А еще она звучит как кринж. Это слово россияне вообще назвали самым нелюбимым. Среди других раздражителей – рофл, имба, изи, фейк и глагол триггерить. Одним словом, в топ-рейтинга попали в основном англицизмы, которые стали частью молодежного сленга. Чуть меньше, но все равно достаточно интенсивно людей нервируют уменьшительно-ласкательные слова вроде «вкусняшек» и «денежек». По такому случаю лингвист, доктор филологических наук, профессор РГГУ и Высшей школы экономики Максим Крангаус дает носителям русского языка простой совет.
3: Если так раздражает, не употребляйте. Однако, говорящие по-русски, эти слова постоянно используют. Мы говорим чаек, а не чай. Мы говорим водочка, а не водка. И так далее. Есть в них довольно вульгарные. Конечно, мяско, скажем, более вульгарно, чем водочка. Это вообще одно из важных свойств русского языка. С помощью уменьшительных суффиксов мы одомашниваем пространство. Но надо сказать, что более образованные носители языка используют эти слова реже. Не то чтобы совсем не используют, но используют реже. И вот эта критика, она исходит от образованных носителей.
2: Кстати, невинной жертвой раздражительности россиян вполне может стать бизнес, которому не повезло с неймингом. В базе Spark легко найти, к примеру, ООО «Изи», расшифровывается как «Ижевский завод изоляции». Еще встречается ООО «Рофл» с основным видом деятельности в сфере грузового транспорта, а ООО «Имба» и вовсе занимается оптовой торговлей лесоматериалами. Интересно, попадают ли эти названия под действие закона об ограничении англицизмов. Коммерсант ФМ мог бы обратиться за разъяснениями к юристам, но решил использовать их экспертизу в других целях. Дело в том, что они чаще других сталкиваются с канцеляризмами, а это еще один источник негодования. Сильнее всего россиян беспокоят слова «задействовать» и «осуществлять», но у партнера юридической фирмы Орлова Ермоленко Александра Ермоленко есть свой раздражитель.
4: Каждый раз, когда Конституционный суд хочет ограничить какие-то конституционные права граждан своим толкованием, то он всегда пишет про баланс публичных и частных интересов. То есть, что, мол, не мог могут права уж настолько широко пониматься, не могут они абсолютизироваться, поэтому, хорошего понемножку. Вот хорошего понемножку на языке Конституционного суда это означает баланс публичных и частных интересов.
2: Нетерпимы россияне и к искажению речевых норм. Конструкции вроде от слова «совсем» и уже упомянутого «доброго времени суток» заставляют их в лучшем случае вздрагивать, но все равно не нервируют так, как вайб, краш или короче. К слову, иногда даже раздражение можно обернуть в свою пользу. Например, если сделать ненавистные слова органичной частью своей коммуникационной и маркетинговой стратегии, говорит руководитель отдела Digital and SMM в агентстве Creative Валентина Чибисова.
5: Какие-то бизнесы, которые пытаются молодиться или вести более свободную коммуникацию, часть слов они могут употреблять, пощекотать нервишки. Сейчас, в принципе, в таких достаточно быстрых коммуникациях нужно привлекать внимание, да, и, соответственно, быть на острие и выбирать такие слова в своих текстах. Возможно, это тоже стратегия. Но на самом деле скажу вам, что это достаточно сложно, потому что есть потребность в более интеллектуальном контенте. Сейчас же еще есть запрос на нишевость, поэтому бизнес может выглядеть кринжово.
2: Недовольство россиян, кстати, вызывает много чего еще. Например, исследование сервиса iHub показало, что они недолюбливают фразу «вы слишком много уточняете» из уст менеджеров по продажам. Результаты таких опросов порой ненароком наводят на мысль, что нашим соотечественникам все сложнее смотреть на окружающую действительность без раздражения.
0: США готовы разморозить деньги Белоруссии в американских банках. Их вернут Минску. Белый дом уже думает над тем, как именно это сделать, сказал спецпосланник Дональда Трампа Джон Коул на встрече с Александром Лукашенко. В ответ президент Беларуси сказал, что он теперь полностью открыт к диалогу.

0: и Джона Кола на Нобелевскую премию мира за помощь в решении вопроса по освобождению заключенных в Беларуси. Я знаю, что администрация Белого дома очень тщательно работает над этим вопросом, чтобы добиться разрешения гуманитарного кризиса в Беларуси, и они придают этому особое значение. США хотят глобально восстановить отношения с официальным Минском, включая восстановление посольств. Посольство полноценно не работает в Беларуси почти 20 лет. Джон Коул, в том числе, работает над этим вопросом. Если Лукашенко будет соблюдать все договоренности и обещания, которые он дал Трампу, это будет иметь определенное значение.
1: Впрочем, существенного прогресса США на переговорах пока не добились, рассказал Коммерсант ФМ руководитель российских программ Финского института международных отношений Аркадий Моушес.
2: До последнего пытались найти какую-то компромиссную формулу. Лукашенко начинает сыпать малопонятными предложениями. То, что касается замороженных денег, ну, допустим, эти деньги можно разморозить, они не такие большие. Ну, например, весь разговор о ядерных хранилищах, это шкафки. Может быть, он исходит из того, что Трамп вообще ничего не понимает. Вообще-то в Беларуси никаких хранилищ для ядерных материалов нет. Есть план создания хранилищ к 30-31 году, и на них можно будет хранить отработанный уран ядерной станции.
1: Помимо прочего, Лукашенко предложил США закупать у Беларуси калийные удобрения. Это не очень выгодная для американцев сделка, продолжает Аркадий Моушес.
2: Да, Трампу нужны дешевые калийные удобрения белорусские, потому что он разругался с Канадой. Но, во-первых, не получится дешевыми, потому что они идут через Санкт-Петербург и другие российские порты, где они, скорее всего, будут смешиваться с российскими же удобрениями. Их будет немного.
1: В состав американской делегации вошла Сара Райан, советник управления спецпосланников по Беларуси и Украине при Белом доме. Но вряд ли Лукашенко обсуждал с ней мирные переговоры между Москвой и Киевом, рассуждает президент Ассоциации Евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархалина.
3: Введение этой игры согласовывалось с Москвой, в этом нет никакого сомнения. Но дальше, как мне представляется, он достаточно самостоятельно разыгрывает несколько партий. Вот этот трек российско-американский, он возобновлен. Снова прилетали Кушнер и Витков в Москву, а затем в Киев. Первый раз, кстати. А до этого прилетал директор ЦРУ. Лукашенко какую-то роль сможет сыграть. Но пока я думаю, что это самостоятельный трек российско-американских договоренностей. Я не думаю, что Москва будет полагаться на усилия Минска в этом вот вопросе.
1: Украина готова разговаривать с Россией через Лукашенко, считает директор Совета по международным отношениям «Минский диалог» Евгений Прыгерман. По крайней мере, так говорят его источники в Киеве.
4: Белорусский канал однозначно может быть использован для того, чтобы помочь этому мирному процессу как можно быстрее двигаться. В Украине некоторые люди в высоких кабинетах рассматривают Лукашенко, несмотря на всю риторику, как потенциально важный канал, который можно использовать.
1: США с 25 года смягчают санкции в отношении Белоруссии. В обмен власти страны освобождают заключенных, которых осудили во время протестов оппозиции в 2020 году.
5: Вы слушаете «Утро на Диалог ФМ». Меня зовут Расим Загиров. 17 сентября на календаре. Именно в этот день, в 1787 году, в Филадельфии подписали Конституцию США. Ее подписали 39 делегатов Конституционного конвента. Можно сказать, Америка в этот день официально договорилась, как ей дальше жить. В 1630 году основан город Бостон, это первоначально его название было Треймонд, но, видимо, решили, зачем людям столько букв, и появился Бостон. В 1922 году в Москве прошел первый радиоконцерт. Вот это особенно, знаете, приятно, как работникам радио, и спустя больше 100 лет мы с вами еще начинаем здесь утро у микрофона. В 1939 году советские войска вошли на территорию Польши после начала Второй мировой войны. Это тоже один из важных спорных эпизодов начала вообще войны в Европе. В 1988 году в Сеуле открылись тогда 24-е летние Олимпийские игры. На них участвовали спортсмены из 159 стран. В общем, вот такое вот утро на Диалог ФМ.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки Кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте Кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: На ЕГЭ по русскому языку выпускники все чаще ошибались в написании корней приставок и суффиксов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральный институт педагогических изменений. Ну а Еврокомиссия в этот четверг предложит новый Kids Act. Это пакет, предусматривающий полный запрет на использование социальных сетей детьми младше 13 лет и ограничения для подростков младше 15 лет. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Европарламенте. По ее словам, Еврокомиссия намерена применять подход к защите детей в зависимости от возраста в интернете. Полицейские в Дагестане разбираются в обстоятельствах конфликта со стрельбой в Хунзакском районе Дагестана. Инцидент произошел на окраине села Малый Гуцатель еще 8 сентября, об этом сообщает пресс-служба МВД Дагестана. 48-летний местный житель несколько раз выстрелил из сигнального револьвера в своего 45-летнего родственника. Пострадавший был доставлен в больницу, стрелок в полицию. Он рассказал, что тот поругался с троюродным братом. Тот в грубых выражениях требовал покинуть гостевой дом, где работает администратором. В Дагестане стартовал региональный этап всероссийской социальной кампании «Продвижение безопасности», которая организована в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Так, ключевой темой проекта в этом году стала защита пешеходов как наиболее уязвимой категории участников дорожного движения. Программа мероприятий включает интерактивные спектакли для воспитанников детских садов, разборы дорожных ситуаций для школьников. С 2022 года благодаря программе инфраструктурных кредитов в России ввели в эксплуатацию свыше 48 миллионов квадратных метров жилья. По словам заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина, за время действия программы в регионы привлекли более 5 триллионов рублей. Также на сегодняшний день завершили строительство и модернизацию 1045 объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры. Спецпредставитель МИД Российской Федерации по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия актер и режиссер Стивен Сигал заявил, что намерен в ближайшее время посетить Дагестан. Об этом он рассказал в ходе открытого диалога марафона «Знания первых» на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Российским рыбакам станет доступна система на основе искусственного интеллекта для поиска наиболее перспективных районов промысла. Как рассказали в Росрыболовстве, сервис получил название «Лоция». Он анализирует спутниковые и океанографические данные, температуру и соленость воды, течение, а также сведения о выловах и работе флота. Сейчас систему тестируют при промысле Иваси, Сайры, Ментая, Тихоокеанской трески и Сельди. Молодые россияне стали реже употреблять алкоголь и курить табак. Об этом ТАСС рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. При этом, по его словам, проблема вейпов по-прежнему остается самой актуальной, и здесь еще требуется профилактическая работа. Ранее также Мурашко также отмечал, что употребление спиртного связано с 5% случаев онкологических заболеваний. Ну и альтернатива для Германии разработала план сближения с Россией. Об этом передает Бильд. Они, кстати, напомню, что выступают за нормализацию отношений с Москвой. Тему продолжим в обзоре иностранной прессы. Далее на Диалог ФМ.
1: Рабочая группа «Альтернативы для Германии» единодушна относительно основных принципов внешней политики, заявил замруководителя фракции АДГ в Бундестаге Маркус Фронмайер. Как передает Бильд, партия выступает за отказ от дальнейшего дистанцирования от Москвы и считает необходимым возобновить с ней торговлю, снова закупать российские нефть и газ. Помимо прочего, в документе, который уже утвердили, предлагается прекратить военную помощь Украине. Параллельно партия разрабатывает концепцию отношений с Соединенными Штатами. В АДГ приветствует изменения, которые произошли при Дональде Трампе. Имеется в виду отказ от глобального интервенционистской политики прошлого. Как писали СМИ, прошедшие земельные выборы стали для АДГ историческим успехом, а вот для канцлера Фридриха Мерца – крупнейшим провалом. Financial Times объясняет триумфальную победу партии несколькими причинами. Многие старшие избиратели Восточной Германии жили в ГДР и имели личный опыт отношений с Советским Союзом, поэтому для них действительно Россия воспринимается иначе. Кроме того, избиратели здесь больше разочарованы итогами объединения страны. Речь об экономическом отставании, закрытии предприятий и ощущении, что все решения принимает Западная Германия, а Восточная должна беспрекословно им следовать. Также здесь сильнее ощущается неприятие поставок вооружений Киеву, и на этом фоне обещание восстановить отношения с Россией и вернуть дешевые энергоносители становится для партии частью предвыборной программы против политики Бундестага. Следующим испытанием для АДГ станут выборы в Мекленбурге и Передней Померании 20 сентября. Готовится к ним и канцлер Фридрих Мерц, пытаясь укрепить поддержку внутри собственной партии после серьезного поражения консерваторов. Как передает Рейтер, ХДС недовольна политикой Мерца, и эта досада растет. Большинство сторонников уже сомневается в его способности руководить партией, а среди населения в целом доля тех, кто не уверен в его лидерстве, еще выше. Несмотря на это, Мерц заявил, что намерен оставаться канцлером весь 4-летний срок и не связывает свое политическое будущее с результатами предстоящих выборов. Однако на фоне растущего давления канцлер отменил поездку на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке на следующей неделе. Как объяснили в его канцелярии, присутствие Фридриха Мерца необходимо в Берлине.
0: Сейчас за окном в Махачкале плюс 22 градуса выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 24. Сегодня возможна облачность, мало облачности, даже небольшой дождь до конца сегодняшнего дня в Махачкале. В общем, сентябрь решил сегодня поиграть, знаете, в угадайку. Зонт брать или не брать. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: В Дагестане 10 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. С 1 октября этого года в Республике Дагестан тариф на электрическую энергию для населения вырастет на 11%. Об этом сообщили РБК «Кавказ» в региональном министерстве энергетики и тарифов. Как уточнили ведомстве, тариф на электроэнергию для населения в Дагестане будет равен 4 рублей за 1 киловатт. В целом, с 1 октября 2026 года тарифы на ЖКХ в Дагестане также вырастут на 19%. Ну а медианная цена одного квадратного метра на первичном рынке жилья в Ставрополе составила 116 тысяч рублей в августе 2026 года. Это на 1% ниже, чем в июле. В Махачкале показатель снизился на 1,5% до 156 тысяч рублей. Города вошли в число крупных населенных пунктов с населением более 500 тысяч человек, где цены снизились. Об этом сообщает РБК «Недвижимость» на основе данных поиска «Яндекс». Ну а медицинский центр-лекарь в Махачкале демонтировал рекламные конструкции с изображением покрытой девушки. Об этом учреждении уведомило Дагестанское управление Федеральной антимонопольной службы. Напомним также, что в антимонопольную службу поступила жалоба на действия медцентра при распространении рекламы медицинской услуги. По мнению заявителя, данная реклама очерняет образ дагестанки-горянки, который придерживается религиозных норм. Служба начала проверку в отношении медучреждения с привлечением членов экспертного совета по рекламе и общественников. Дональд Трамп заявил, что представители штатов тяжело работают над завершением украинского конфликта, из-за которого в стране растут цены на дизельное топливо. При этом президент США пообещал, что урегулирование вскоре будет достигнуто. По словам Трампа, с его помощью были остановлены 8 конфликтов, и российско-украинские самые сложные. Ранее напомню, что президент США допустил проведение трехсторонней встречи с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в обозримой перспективе. Ученые из Великобритании изучили пищевые предпочтения людей и сопоставили их состоянием их здоровья. В топ продуктов, которые снижают риск смерти от всех причин, попали оливковое масло, спаржа и брокколи, а также баклажаны и тыква. А вот фанатам газировки стоит задуматься. Обычная сладкая вода увеличивает риск смерти на 38%. Диетические газировки на 23%. В черный список также попали чай с сахаром и кукурузные хлопья. Россияне, которые опрошены «Комсомольской правдой», рассказали, что хотели бы жить на природе, но у них есть страхи, которые не позволяют это сделать. Самое главное из них – это отсутствие инфраструктуры за городом. 55% респондентов не видят своей жизни без больниц, школ, аптек и кафе поблизости. Еще 19% отмечают, что попросту не знают, как устроить свое хозяйство и наладить деревенский быт. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Новости спорта.
4: В Челябинске в апреле будущего года может пройти третий поединок между боксерами Артуром Битербиевым и Дмитрием Биволом. Если бы провели трилогию в декабре, то пояс Всемирной боксерской организации Дмитрий Бивол утратил бы. Мы выбрали путь, который позволит сохранить титулы. Это приоритет. Уже были переговоры, и мы планируем это событие под открытие РМК-арены в Челябинске, сказал генеральный директор IRCC Boxing Герман Титов. Напомним, что Бивол и Битербиев провели 2 поединка в Саудовской Аравии. Боксеры одержали по одной победе. Футболисты «Локомотива» продолжают буксовать в РПЛ. Москвичи принимали «Самарские крылья Советов». Первыми открыли счет, но преимущество не удержали и сыграли в ничью 1-1. Такой же счет 1-1 зафиксирован в матче «Родина-Рубин». Спартаковцы в компенсированное ко второму тайму время смогли забить единственный мяч и обыграли 1-0 дома «Факел». В Калининграде сыграли «Балтика» и «Зенит». К началу второго тайма чемпионы вели с преимуществом в 2 мяча. И только в самом конце матча балтийцы смогли счет до минимума сократить, но со счетом 2-3 уступили. В континентальной хоккейной лиге в Восточной конференции нижнекамский «Нефтехимик», на выезде обыграв «Сибирь» 3-0, одержал уже четвертую победу подряд и уверенно идет в лидирующей группе. Матч принципиальнейший прошел в Уфе, где Салават Юлаев принимал «Акбарс», вел в игре 3-0, но все же в овертайме проиграл 3-4. В Магнитогорске победитель регулярки прошлого сезона «Металлург» сыграл со «Спартаком», и с минимальным преимуществом 3-2 спартаковцы добились успеха. В поединке Сочи и ЦСКА армейцы уверенно выиграли 4-0, ну а «Лада» смотрелась на своем льду в матче с «Борисом» беспомощно и проиграла с разгромным счетом 0-6. Участница Олимпийских игр 2026 года Аделия Петросян вошла в состав участников на международный турнир серии «Челленджер» в Грузии. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев. Турнир пройдет с 1 по 4 октября в Батуми. В контрольных прокатах сборной России, которые пройдут в ближайшие выходные в Москве, примет участие Камила Валиева, которая после 4-летней дисквалификации приняла решение возобновить карьеру. 20-летняя Валиева занимается в команде Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской. До отстранения Валиева тренировалась в группе Этери Тутберидзе. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Доброе утро, Дагестан. Сегодня четверг, 17 сентября. Это значит, что до выходных уже рукой подать. У микрофона Расим Загиров, и это утро на Диалог ФМ. Если вы уже едете в дороге, я вам хорошей дороги желаю. Если собираетесь на работу, желаю сегодня хотя бы один раз услышать от начальника. Можете сегодня пораньше. Хотя бы во сне. Ну а если вы в кровати, не переживайте, мы вас уже не будем торопить. Просто напоминаем, будильник уже победил, осталось признать поражение. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Незаконное строительство объектов бытового обслуживания на берегозащитном участке леса предотвратила Махачкалинская межрайонная природоохранная прокуратура. Установлено, что региональный орган исполнительной власти утвердил положительное заключение госэкспертизы проекта освоения лесов, которым, вопреки требованиям законодательства, предусматривалось строительство объектов бытового обслуживания на особо защитном участке лесов. Природоохранный прокурор внес в Комитет по лесному хозяйству Дагестана представление. По результатам его рассмотрения положительное заключение госэкспертизы проекта отменено. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Прокуратура Унцикульского района добилась аннулирования водительских удостоверений трех местных жителей, которые состоят на учете у психиатра. Проверка установила, что трое жителей имеют водительские права, но при этом состоят на учете у врача-психиатра в связи с заболеваниями, которые являются медицинскими противопоказаниями для управления транспортом. Прокуратура направила в суд исковые заявления о лишении этих лиц права управления. Суд удовлетворил полностью эти требования. Россияне стали заметно чаще покупать винтажную одежду, об этом пишет «Известия». В августе продажи ретро-вещей выросли в 7 раз, особенно популярна одежда в стиле 90-х и начала 2000-х. Сильнее всего вырос спрос на мужские джинсы, а также женские брюки, рубашки и свитеры. Овощи и фрукты ежедневно употребляют около 60% россиян, что крайне мало. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Ранее замминистра здравоохранения России Евгения Котова рассказала, что злоупотребление алкоголем, курение, а также дефицит овощей и фруктов негативно влияет на продолжительность жизни. Ну а 3 до 5% случаев онкологических заболеваний, связанных с употреблением алкоголя, об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, его слова передает ТАСС. По его словам, спиртное остается только одним из факторов развития риска рака, при этом в ближайшие десятилетия число онкозаболеваний может расти, в том числе из-за увеличения продолжительности жизни. Управление Федеральной антимонопольной службы Дагестана проверит рекламу медцентра «Лекарь» на этику. В ведомство поступила жалоба на рекламу медицинской услуги. По мнению заявителя, она очерняет образ дагестанской горянки, которая придерживается религиозных норм. Служба сейчас оценит, не задевает ли реклама религиозные особенности населения. Анализ проведут совместно с экспертным советом по рекламе и общественным советом. Деятельность подпольных оружейников пресечена в 43 регионах России, в том числе и в Дагестане. Задержано 11 человек, об этом сообщает СОС ФСБ России. Из незаконного оборота изъято почти 300 единиц огнестрельного оружия, как отечественного, так и иностранного производства. Ну а единый государственный экзамен сейчас не нуждается в серьезных изменениях, об этом РИА Новости заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, система ЕГЭ постоянно совершенствует, и она уже доказала свою эффективность. Ранее в Минпросвещении также сообщили, что усложнять задание экзамена в 2027 году не планируют. До конца сентября продолжится обсуждение демонстративных вариантов ЕГЭ на следующий год. По его итогам в задание могут ввести отдельные уточнения. Центробанк планирует внимательно следить за информацией, которую финансовые блогеры распространяют для частных инвесторов. Об этом говорится на проекте развития финансового рынка на ближайшие 3 года. Ранее регулятор также предложил создать данный реестр финансовых инфлюенсеров и маркировать материалы, которые публикуются по заказу финансовых организаций. Банк России подготовил план развития финансового рынка на 2027-2029 годы. Документ уже направили президенту и в правительство. Об этом сообщается на сайте регулятора. Среди главных задач на ближайшие 3 года – развитие рынка капитала, повышение доверия россиян к финансовой системе, а также усиление защиты инвесторов и потребителей финансовых услуг. В августе россияне оформили около 101 тысячи автокредитов. По данным Национального бюро кредитных историй, это на 7% меньше, чем год назад. При этом, по сравнению с июлем, выдача таких займов выросла примерно на 4%. Больше всего автокредитов оформили в Москве, Подмосковье, Татарстане, Петербурге и Башкирии. Эксперты связывают невысокий спрос с невысокими ценами на автомобили, дорогими кредитами и строгими требованиями банков к заемщикам. Ну и готовность к командировкам все чаще становится одним условием при приеме на работу. Об этом порталу nevs.ru рассказал HR-директор Илья Полуканин. За 3 года число вакансий с таким требованием выросло аж на 28% и составляет по заработной плате от 75 до 97 тысяч рублей. Работодатели чаще ищут сотрудников для работы с проектами в регионах, клиентами и объектами. Эксперт советует заранее уточнять частоту и продолжительность поездок, чтобы после трудоустройства ожидания сотрудника и компании не разошлись. Ну и более 90% работодателей готовы платить выше рынка сотрудникам с цифровыми навыками, в том числе умеющим работать с искусственным интеллектом. Об этом в интервью РИА Новости заявил генеральный директор платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Вейтин. Кстати, по его словам, освоить базовые навыки работы с ИИ сегодня можно самостоятельно, для этого доступны онлайн-курсы. В Минске побывал спецпредставитель Дональда Трампа Джон Коул. Вашингтон снимает санкции с двух белорусских компаний и обещает разморозить заблокированные финансовые средства страны. Президент республики Александр Лукашенко в рамках жеста доброй воли согласился освободить 25 политических заключенных. Тему продолжим далее с Дмитрием Дризе.
1: В Минск вновь неожиданно прибыл представитель Дональда Трампа Джон Коул. Согласно официальному сообщению Республики Беларусь, стороны согласовали промежуточный договор. Что касается конкретики, Александр Лукашенко в качестве жеста доброй воли согласился освободить 25 человек. Америка в ответ снимает санкции с двух ключевых белорусских компаний «Лака Краска» и «Беллесбумпром». Также обещано начать работу по возврату заблокированных в американском банке белорусских средств. Речь идет о примерно 44 миллионах долларов. Следует обратить внимание, что официальный белорусский телеграм-канал «Пул Первого» предпочитает не пояснять, кто именно эти освобожденные 25 человек. И что значит промежуточный договор? В первом случае – это осужденные по экстремистским и протестным статьям. На Западе их называют политическими заключенными. Промежуточный договор – очередной шаг к договору окончательному. То есть итогом всей этой работы должна стать полная нормализация двусторонних отношений. А именно – возобновление полноценной работы посольств, восстановление авиасообщения и, конечно же, снятие всех санкций. К слову, это все то, чего активно добивается Российская Федерация от администрации 47-го президента Соединенных Штатов. Но пока без особого результата. В отличие от ближайшего союзника, который, как получается, добился на этом направлении определенных тактических успехов. Теперь следующий вопрос. В чем интерес Америки? Во-первых, большой договор предусматривает освобождение всех политических заключенных, что фактически подтвердил Джон Коул во время своего общения с журналистами. Далее цитата. «Я надеюсь, что освободят еще сотни. Уверен, мы вытащим еще многих». Во-вторых, Дональд Трамп в рамках заботы о своих фермерах очень рассчитывает на белорусские калийные удобрения. По причине мировой напряженности, нарушения логистических цепочек, а также ссоры с Канадой, основным прошлым поставщиком, в США ощущается дефицит данного вида фактически стратегической продукции. США уже сняли санкции с «Беларускалия» и белорусской калийной компании. Поставки осуществляются. Александр Лукашенко не против развития подобного сотрудничества и готов делать новые шаги доброй воли. Естественно, в обмен на дальнейшие послабления. В целом, интересная ситуация. Две демократические, как принято считать, страны, США и Канада, сошлись в жестком клинче. И одна из них вынуждена обращаться за помощью к государству, которое, скажем мягко, не очень вписывается в стандарты западных ценностей. Следующий интересный вопрос. Если Беларусь в итоге подпишет тот самый большой договор с недружественными России и США, каким путем братская республика в итоге пойдет? И как это скажется на дальнейшей глубокой интеграции Москвы и Минска? Впрочем, так кажется, что до окончательного сближения им еще далеко. Ситуация в мире изменчива. Все может в раз встать с ног на голову. Но, тем не менее, нужно признать очевидный факт. Трамп достиг больших успехов в освобождении политических, по западным понятиям, заключенных, чем толерантная Европа и прошлая демократическая администрация Джо Байдена. И как бы это цинично бы ни звучало, подобное есть козырь и в политическом противостоянии тоже.
0: Незаконное использование товарного знака, недобросовестная конкуренция и ненадлежащая реклама. Такие претензии «Золотое яблоко» направила своей клиентке за то, что она купила духи в другом магазине. Косметический ритейлер в личных сообщениях потребовал у покупательницы парфюма в одном из онлайн-бутиков удалить публикацию в соцсетях. В ней она сравнивает цены на одну и ту же позицию, не в пользу большого бренда. История завершилась в соцсетях. Тему продолжат мои коллеги.
2: Как рассказала Коммерсант ФМ покупательница парфюма, она давняя клиентка «Золотого яблока» и изначально собиралась покупать духи именно там. А скриншот выложила в соцсетях с досадой, что понравившийся ей парфюм по ее меркам слишком дорогой. В комментариях ей посоветовали сравнить цены в других магазинах, и она нашла и заказала те же духи почти в два раза дешевле, о чем и сообщила на своей странице. При этом девушка подчеркнула, что она не блогер, не инфлюенсер и не предприниматель. Никаких рекламных материалов и интеграции у нее на странице нет, а призывы призывов покупателей переходить по ссылке в посте не было. Используя товарный знак «Золотого яблока», она не преследовала коммерческих целей, а значит, за это ее вряд ли удастся привлечь к ответственности, отмечает управляющий партнер Центра судебного представительства Алексей Сиренко. А вот по рекламной статье это все-таки возможно, считает эксперт.
3: Есть соответствующее постановление правительства номер 1087, которое отделяет личное мнение пользователя от рекламы. Здесь мы не видим каких-то призывов покупать, здесь не подчеркиваются какие-то достоинства того или иного продавца. И поэтому у меня большие сомнения в части квалификации данной публикации как рекламы. Поэтому вряд ли будут какие-то санкции. Если ФАС признает это рекламой, тогда действительно могут быть санкции. Они особенно могут быть болезненными из-за того, что это публикация в запрещенной в России социальной сети.
2: В «Золотом яблоке» Коммерсант ФМ заявили, что открыты к диалогу с автором поста, который содержит признаки недобросовестной рекламы, и что они всегда стараются уладить вопрос мирно в досудебном порядке. В судебных же спорах решение часто выносится в пользу брендов, отмечает руководитель практики сложных судебных споров коллегии адвокатов Аронов и партнеры Евгений Розенблат.
4: Неизвестный случай, когда похожие посты, как бы это странно не звучало, но были квалифицированы как реклама, и когда такие, условно назовем их, бытовые блогеры не соблюдали определенные требования к посту, содержащие рекламную информацию, были привлечены в том числе к административной ответственности. Что касается того магазина, который был прорекламирован не по своей воле, на мой взгляд, он, конечно, какой ответственности нести не должен, только если в процессе разбирательства будет выявлено, что это не случайно рекламирование именно этого магазина.
2: Однако, если в момент обнаружения поста в одной из запрещенных соцсетей у него было менее 100 просмотров и 1 лайк, то сейчас в различных пабликах эту историю увидели несколько сотен тысяч человек. Из-за этой ситуации ритейлер может лишиться не только части клиентов, но и инфлюенсеров, считает генеральный директор СММ-агентства «Сойка» Екатерина Козырева.
5: Отмена у нас всегда случается как-то стихийно и случайно. Но в целом, конечно, интернет не очень любит, когда крупные бренды ведут себя вот таким образом по отношению к своим клиентам. Вопрос же не только в том, как они решат этот кейс сейчас, но и в том, как они в дальнейшем будут выстраивать свою работу с инфлюенсерами и микроинфлюенсерами. Потому что любые косметические бренды, любые ритейл-бренды заинтересованы в том, чтобы микроинфлюенсеры о них писали и заинтересованы в органических упоминаниях своего контента. И если бренд ведет себя довольно-таки агрессивно по отношению к таким креаторам, вот так нападает на людей, то будут ли его в дальнейшем упоминать в своих социальных сетях?
2: У блогеров действительно стало меньше возможностей для контента из разряда «хочу-могу», где сравниваются дорогие и бюджетные вещи. Штраф для физических лиц за рекламу в запрещенных соцсетях составляет до 2500 рублей, для ИП – до 20 000. При этом заплатить могут заставить не только распространителя, но и заказчика рекламы, а для юридических лиц наказание уже значительно серьезнее – до 500 000 рублей за один пост.
0: Сейчас за окном Махачкале плюс 22 градуса выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 24. Сегодня возможна облачность, мало облачности, даже небольшой дождь до конца сегодняшнего дня в Махачкале. В общем, сентябрь решил сегодня поиграть, знаете, в угадайку, зонт брать или не брать. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
2: Натуральный витамин.
1: Папа вкусный сок томатный.
3: Да чего же он приятный.
1: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
4: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
5: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
6: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
1: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
7: Сезонный рост заболеваемости ОРВИ наблюдается в России во второй декаде сентября. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора на официальном сайте. Глава ведомства Анна Попова поручила взять на жесткий контроль готовность лечебной сети к предстоящему эпидсезону. Она призывает усилить информирование граждан о профилактике респираторных инфекций. По данным ведомства, в этом году состав вакцин от гриппа был полностью обновлен. По сравнению с эпидсезоном 25-26 годов, заменены все три штамма вакцины поступает в субъекты Российской Федерации без задержек. Более 70% россиян потенциально могут не замечать регулярные автоматические списания и невыгодное продление вкладов, что приводит к незаметным финансовым потерям. Финансовый эксперт Сергей Красноусов заявил, что потребители часто перестают контролировать небольшие, но постоянные операции, продолжая оплачивать ненужные сервисы или пропуская дату окончания депозита. По данным исследований, 74% людей не могут перечислить все свои активные подписки, а отечественные опросы показывают, что 72% пользователей оплачивают их автоматически. Еще одним источником потерь эксперт назвал автоматическую пролонгацию вкладов. После завершения срока банк может переоформить депозит по ставке, действующий на момент продления. В результате вкладчик недополучает доход, даже не подозревая об изменении условий. И в завершение выпуска спросить совета у нейросети перед каким-то важным решением стало для россиян такой же привычкой, как почитать отзывы или сравнить цены в разных магазинах. Это показало исследование, с результатами которого ознакомилась газета.ру. Опыт использования ИИ есть практически у всех. 30% пользуются им ежедневно, еще 30% несколько раз в неделю и лишь 16% ограничились разовой пробой. Самым популярным инструментом остается чат-GPT. Им пользуются 70% опрошенных, следом идут голосовые помощники. При этом 48% респондентов уже несколько раз обращались к искусственному интеллекту при выборе конкретных товаров или услуг, а еще 25% делают это регулярно. Чаще всего с помощью ИИ выбирают электронику и бытовую технику. Подарки для близких оказались на втором месте. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог ФМ.

0: единый день голосования в Дагестане будут работать 1726 избирательных участков. Об этом сообщили в правительстве республики. В выборах депутатов Госдумы участвуют, я напомню, что 10 политических партий. По одномандатным округам зарегистрировано 7 кандидатов в Махачкалинском округе и 6 в Дербентском и в Буйнакском. В кампании по выборам в Народное собрание Республики Дагестан участвуют 5 партий. Зарегистрировано более 700 кандидатов и 90 мандатов. Также пройдут 87 муниципальных избирательных кампаний. В Республике Дагестан начался прием заявок на ежегодный конкурс «Лучший многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на 2026 год». Как сообщили организаторы, заявки принимаются уже с 15 сентября. Участники могут побороться за победу в двух номинациях – «Лучший МФЦ» и «Лучший универсальный специалист МФЦ». Итоги конкурса планируют провести до 15 октября. Мероприятие направлено на выявление лучших практик работы многофункциональных центров. В Дагестане стартовал региональный этап Всероссийской социальной кампании «Продвижение безопасности». Проект охватывает 25 субъектов в 8 федеральных округах. Как отмечают организаторы, в 2026 году ключевой темой кампании станет безопасность пешеходов, самой уязвимой категории участников дорожного движения. Задача – выйти за рамки простого информирования ОПДД и сформировать у водителей и пешеходов осознанную и ответственную модель поведения. Пляжный отдых в Турции в октябре стал дешевле на 15% по сравнению с июнем. В Ассоциации туроператоров России рассказали, что снижение цен связано с более нагрузкой на отели в конце сезона. Особенно заметно подешевели бюджетные гостиницы Анталии. На некоторых турах можно сэкономить около 10 тысяч рублей. С 1 октября в России начнут действовать новые правила для маркетплейсов. Юрист Елена Рудакова рассказала газете «Вечерняя Москва», что на площадке будут работать и заключать с продавцами электронные договора, где должны быть прописаны комиссии, возможные санкции и принципы продвижения товаров. Маркетплейс также не сможет самостоятельно включить товар в акцию или снизить его цену без согласия продавца. Кроме того, площадки начнут проверять продавцов и сведения о товарах через госреестры. Карточки продукции без обязательных данных о сертификации, регистрации или маркировке не должны попадать в открытый доступ. Ну и платить школьникам за хорошие оценки психологи не советуют, об этом сообщает также «Вечерняя Москва». Денежное вознаграждение может постепенно выявить интерес к самоучебе. Ребенок начинает воспринимать пятерку прежде всего как способ получить деньги. Психологи говорят, что в таком случае школьник может стремиться к результату любыми способами, в том числе списывать или пользоваться шпаргалками. При этом полностью отказываться от материальных поощрений эксперт не предлагает. За серьезные достижения их можно использовать вместе с другими формами поддержки. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов призвал дагестанцев прийти на выборы 18, 19 и 20 сентября. Для транспортной доступности ежедневно на межмуниципальные маршруты планируют выпускать более 500 автобусов, еще свыше 1150 транспортных средств на муниципальные. Рамазанов подчеркнул кураторам муниципалитетов лично проконтролировать готовность территории от работы коммунальных служб до порядка и безопасности на избирательных объектах. Он призвал земляков прийти на участки и сделать свой выбор ответственно. Каспийский по адресу Медконсултана 42 открылась автозаправочная станция «Плюс». Ранее ее деятельности, напомню, что приостановили по решению суда из-за нарушения требований пожарной и промышленной безопасности. Об этом сообщает Минэнерго Дагестана. Владельцы устранили все замечания, что позволило возобновить работу. Возобновление деятельности АЗС ведется при взаимодействии Минэнерго Дагестана, МЧС России, Ростехнадзора и Управления Федеральной службы судебных приставов, также прокуратуры Дагестана. Министерство труда и социального развития нашей республики с 2026 года предоставило жителям республики возможность оформлять дополнительные меры спецподдержки через портал госуслуги. Теперь онлайн доступны выплаты малоимущим семьям при рождении пятого и последующих детей, а также двух или трех детей одновременно. Пособие на школьников 17-18 лет, выплата на первого... Пособие на школьников 17-18 лет, выплата на первоклассников и компенсация части стоимости обучения детей из многодетных семей. Кроме того, через портал можно оформить автомобиль для многодетных семей с 10 и более детьми. Ну а со 2 по 4 октября в Дагестане состоится 13-й Северокавказский книжный фестиваль «Таркитау». Впервые его программа охватит сразу два города – это Махачкалу и Буйнакск. Свои стенды представят более 40 издательств и книготорговых организаций из регионов России, Южной Осетии, а также делегации Союза писателей Беларуси. Гости смогут познакомиться с новыми изданиями, пообщаться с авторами и посетить литературные и просветительские мероприятия. Суд в Махачкале приостановил на 90 суток деятельность рентген-кабинета Центра эстетической и реконструктивной медицины «Алиса». Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Дагестану. Как выяснилось в ходе плановой проверки клиники, что рентген-аппарат использовался без обязательно санитарно-эпидемиологического заключения. Это создавало прямую угрозу жизни и здоровью пациентов. Суд сейчас поддержал требования надзорного органа. Единый оператор Дагестана в сфере водоснабжения и водоотведения доставил партию гуманитарной помощи военнослужащим Российской Федерации, который выполняет задачи на Курском направлении. По поручению исполняющего обязанности генерального директора Рустама Исмаилова бойцам передали продукты питания, питьевую воду, средства гигиены и маскировочные сети. Более 40 тысяч студентов направили в российские школы вести уроки. Так чиновники стараются решить проблему с кадрами. Об этом пишут ведомости со ссылкой на Минпросвещение. Например, в июле прошлого года президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий студентам работать с учителями 4 курса вне зависимости от специальности. До этого такая возможность была только у тех, кто обучался на педагога. Тему продолжат мои коллеги.
1: К 2030 году замещающая кадровая потребность в учителях составит почти 100 тысяч человек, говорил министр просвещения Сергей Кравцов. Но проблем у школ не будет. По его словам, в образовательные учреждения привлекут студентов, чтобы те получили практические навыки прямо во время учебы. Однако в профсоюзе «Учитель» объясняют идею иначе. Там подсчитали, что школам уже сейчас не хватает около 750 тысяч педагогов. При этом речь не идет о незакрытых вакансиях. Часть ставок приходится на совместителей и учителей, работающих с повышенной нагрузкой. Впрочем, не все так страшно, полагает член правления Лиги образования Кирилл Савицкий.
2: На 40 тысяч школ 40 тысяч студентов. Один студент на школу. В среднем школа, ну ладно, не будем московскую брать, хорошо 30-40 учителей. 3%. Но это как-то не очень много. Студенты педвузов ориентированы на работу в системе образования. Школы, в общем, не было раньше. Я знаю, в Питере прекрасные системы наставничества существуют. В регионах существуют прекрасные системы наставничества. В ЯНАУ я такую видел, в Хабаровском крае я такие видел системы. Там, где это работает, это повышает качество образования, а совсем не понижает.
1: Для борьбы с дефицитом кадров в августе 2026 года Минпросвещение продлил эксперимент, когда студенты после третьего курса могут преподавать по своему профилю. Часто в школу приходят очень талантливые ребята, рассуждает учитель русского языка и литературы Артем Гусев.
3: Бывает так, что студент-олимпиадник, студент-высокобальник, увлечен педагогикой, хочет как можно раньше начать практиковаться и работать с детьми. Кто-то занимается подготовкой к олимпиадам. Это очень интересная трансляция опыта и интересный вопрос профориентации, профилизации уже студентов. Есть, конечно, и другие ситуации, когда недоучившись идут работать, наверное, могут давать невысокие показатели, вызывать жалобы. А на месте родителей я бы не стал оценивать человека просто потому, студент он или уже выпускник вуза.
1: Производственная практика в педвузе всегда была самым эффективным экзаменом, отмечает ведущий научный сотрудник фонда «Индем» Владимир Римский.
4: На этой практике всегда было видно, что дети очень позитивно относятся к молодым учителям. Они с радостью включаются в уроки таких студентов. Никогда я, когда работал в школе, не слышал от родителей высказывания, что нельзя студентов допускать к обучению наших детей. Причем студент, который проходит практику, он старается показать свои лучшие качества. У него всегда есть наставник. Вообще это учитель с большим опытом, то, что у нас тоже было.
1: Но любой студент-педагог должен пройти определенный отбор, чтобы работать с детьми, продолжает Владимир Римский.
4: Если студент хочет обучать детей, я считаю, это надо поддерживать, это совершенно нормально. Но такой студент должен хорошо понимать, что он должен не

в этот день официально договорилась, как ей дальше жить. В 1630 году основан город Бостон, это первоначально его название было Треймонд, но, видимо, решили, зачем людям столько букв, и появился Бостон. В 1922 году в Москве прошел первый радиоконцерт. Вот это особенно, знаете, приятно, как работникам радио. И спустя больше 100 лет мы с вами еще начинаем здесь утро у микрофона. В 1939 году советские войска вошли на территорию Польши после начала Второй мировой войны. Это тоже один из важных спорных эпизодов начала вообще войны в Европе. В 1988 году в Сеуле открылись тогда 24-е летние Олимпийские игры. На них участвовали спортсмены из 159 стран. В общем, вот такое вот утро на Диалог FM.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог-ФМ. Звоните 91-104-8.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Эксперты по защите прав потребителей предупреждают пенсионеров об агрессивном маркетинге торговых сетей, где за яркими акционными ценниками скрываются психологические ловушки. Главная рекомендация – игнорировать крупные цифры и изучать мелкий шрифт с условиями сделки, сообщает агентство Data.ru. Самая частая уловка – манипуляция весом. Цена 49 крупным шрифтом при приписке за 100 граммов. Внизу превращают колбасу в 400 граммов в чек на 196 рублей. Вторая схема – шринкляция под видом распродажи, когда цену снижают, но объем бутылки молока уменьшается с литра до 850 миллилитров. Аналитики советуют вычислять стоимость килограмма или литра прямо у полки через калькулятор для объективного сравнения брендов.
4: Копейка рубль бережет.
3: Wildberries запускает новый инструмент «Хочу скидку», с помощью которого покупатели смогут запрашивать у продавцов персональную скидку на понравившийся товар прямо на маркетплейсе. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса. Новая возможность появится в карточках товаров продавцов, которые подключили инструмент. Покупатель сможет указать, какую скидку хотел бы получить, от 1 до 35%. Решение о предоставлении скидки и товарах, для которых будет доступно

0: доступна такая возможность, останется за продавцом. Обрабатывать запросы можно будет вручную или автоматически. В первом случае продавец самостоятельно решит принять или отклонить предложение покупателя. Во втором заранее установит максимальный размер скидки, которую готов предоставить на конкретный товар. После одобрения запроса покупатель получит персональный промокод, который будет действовать в течение 24 часов. Использовать его можно при покупке одной или нескольких единиц выбранного товара.
1: Закрома Родины.
0: Центральный банк Российской Федерации намерен повысить размер максимальной суммы перевода между компаниями через систему быстрых платежей с текущего 1 миллиона до 30 миллионов рублей. Об этом накануне сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центробанка. Банк России поддерживает повышение лимита на сумму одной B2B операции в СПБ до 30 миллионов рублей, принимая во внимание запросы бизнеса и обсуждения с участниками рынка, говорится в сообщении. Ранее регулятор опубликовал проект основных направлений развития финансового рынка на 2027 год и период 2028 и 2029 годов, согласно которому планируется увеличить максимальную сумму перевода между юрлицами через СБП. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: На ЕГЭ по русскому языку выпускники все чаще ошибались в написании корней приставок и суффиксов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральный институт педагогических изменений. Ну а Еврокомиссия в этот четверг предложит новый Kids Act. Это пакет, предусматривающий полный запрет на использование социальных сетей детьми младше 13 лет и ограничения для подростков младше 15 лет. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Европарламенте. По ее словам, Еврокомиссия намерена применять подход к защите детей в зависимости от возраста в интернете. Полицейские в Дагестане разбираются в обстоятельствах конфликта со стрельбой в Хонзакском районе Дагестана. Инцидент произошел на окраине села Малый Гуцатель еще 8 сентября, об этом сообщает пресс-служба МВД Дагестана. 48-летний местный житель несколько раз выстрелил из сигнального револьвера в своего 45-летнего родственника. Пострадавший был доставлен в больницу, стрелок в полицию. Он рассказал, что тот поругался с троюродным братом. Тот в грубых выражениях требовал покинуть гостевой дом, где работает администратором. В Дагестане стартовал региональный этап всероссийской социальной кампании «Продвижение безопасности», которая организована в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Так, ключевой темой проекта в этом году стала защита пешеходов как наиболее уязвимой категории участников дорожного движения. Программа мероприятий включает интерактивные спектакли для воспитанников детских садов, разборы дорожных ситуаций для школьников. С 2022 года благодаря программе инфраструктурных кредитов в России ввели в эксплуатацию свыше 48 миллионов квадратных метров жилья. По словам заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина, за время действия программы в регионы привлекли более 5 триллионов рублей. Также на сегодняшний день завершили строительство и модернизацию 1045 объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры. Спецпредставитель МИД Российской Федерации по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия актер и режиссер Стивен Сигал заявил, что намерен в ближайшее время посетить Дагестан. Об этом он рассказал в ходе открытого диалога марафона «Знания первых» на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Российским рыбакам станет доступна система на основе искусственного интеллекта для поиска наиболее перспективных районов промысла. Как рассказали в Росрыболовстве, сервис получил название «Лоце». Он анализирует спутниковые и океанографические данные, температуру и соленость воды, течение, а также сведения о выловах и работе флота. Сейчас систему тестируют при промысле Иваси, Сайры, Ментая, Тихоокеанской трески и Сельди. Молодые россияне стали реже употреблять алкоголь и курить табак. Об этом ТАСС рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. При этом, по его словам, проблема вейпов по-прежнему остается самой актуальной, и здесь еще требуется профилактическая работа. Ранее также Мурашко также отмечал, что употребление спиртного связано с 5% случаев онкологических заболеваний. Ну и альтернатива для Германии разработала план сближения с Россией. Об этом передает Бильд. Они, кстати, напомню, что выступают за нормализацию отношений с Москвой. Тему продолжим в обзоре иностранной прессы. Далее на Диалог ФМ.
1: Рабочая группа «Альтернативы для Германии» единодушна относительно основных принципов внешней политики, заявил замруководителя фракции АДГ в Бундестаге Маркус Фронмайер. Как передает Бильд, партия выступает за отказ от дальнейшего дистанцирования от Москвы и считает необходимым возобновить с ней торговлю, снова закупать российские нефть и газ. Помимо прочего, в документе, который уже утвердили, предлагается прекратить военную помощь Украине. Параллельно партия разрабатывает концепцию отношений с Соединенными Штатами. В АДГ приветствует изменения, которые произошли при Дональде Трампе. Имеется в виду отказ от глобальной интервенционистской политики прошлого. Как писали СМИ, прошедшие земельные выборы стали для АДГ историческим успехом, а вот для канцлера Фридриха Мерца – крупнейшим провалом. Financial Times объясняет триумфальную победу партии несколькими причинами. Многие старшие избиратели Восточной Германии жили в ГДР и имели личный опыт отношений с Советским Союзом. Поэтому для них действительно Россия воспринимается иначе. Кроме того, избиратели здесь больше разочарованы итогами объединения страны. Речь об экономическом отставании, закрытии предприятий и ощущении, что все решения принимает Западная Германия, а Восточная должна беспрекословно им следовать. Также здесь сильнее ощущается неприятие поставок вооружений Киеву, и на этом фоне обещание восстановить отношения с Россией и вернуть дешевые энергоносители становится для партии частью предвыборной программы против политики Бундестага. Следующим испытанием для АДГ станут выборы в Мекленбурге, Передней Померании 20 сентября. Готовится к ним и канцлер Фридрих Мерц, пытаясь укрепить поддержку внутри собственной партии после серьезного поражения консерваторов. Как передает Рейтер, ХДС недовольна политикой Мерца, и эта досада растет. Большинство сторонников уже сомневается в его способности руководить партией, а среди населения в целом доля тех, кто не уверен в его лидерстве, еще выше. Несмотря на это, Мерц заявил, что намерен оставаться канцлером весь 4-летний срок и не связывает свое политическое будущее с результатами предстоящих выборов. Однако на фоне растущего давления канцлер отменил поездку на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке на следующей неделе. Как объяснили в его канцелярии, присутствие Фридриха Мерца необходимо в Берлине.
0: Сейчас за окном в Махачкале плюс 22 градуса выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 24. Сегодня возможна облачность, малооблачность и даже небольшой дождь до конца сегодняшнего дня в Махачкале. В общем, сентябрь решил сегодня поиграть, знаете, в угадайку. Зонт брать или не брать. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Дагестане 11 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В единый день голосования в Дагестане будут работать 1726 избирательных участков. Об этом сообщили в правительстве республики. В выборах депутатов Госдумы участвуют, я напомню, что 10 политических партий. По одномандатным округам зарегистрировано 7 кандидатов в Махачкалинском округе и 6 в Дербентском и в Буйнакском. В кампании по выборам в Народное собрание Республики Дагестан участвуют 5 партий. Зарегистрировано более 700 кандидатов и 90 мандатов. Также пройдут 87 муниципальных избирательных кампаний. В Республике Дагестан начался прием заявок на ежегодный конкурс «Лучший многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на 2026 год». Как сообщили организаторы, заявки принимаются уже с 15 сентября. Участники могут побороться за победу в двух номинациях – «Лучший МФЦ» и «Лучший универсальный специалист МФЦ». Итоги конкурса планируют провести до 15 октября. Мероприятие направлено на выявление лучших практик работы многофункциональных центров. В Дагестане стартовал региональный этап всероссийской социальной кампании «Продвижение безопасности». Проект охватывает 25 субъектов в 8 федеральных округах. Как отмечают организаторы, в 2026 году ключевой темой кампании станет безопасность пешеходов, самой уязвимой категории участников дорожного движения. Задача – выйти за рамки простого информирования о ПДД и сформировать у водителей и пешеходов осознанную и ответственную модель поведения. Пляжный отдых в Турции в октябре стал дешевле на 15% по сравнению с июнем. В Ассоциации туроператоров России рассказали, что снижение цен связано с более нагрузкой на отели в конце сезона. Особенно заметно подешевели бюджетные гостиницы Анталии. На некоторых турах можно сэкономить около 10 тысяч рублей. С 1 октября в России начнут действовать новые правила для маркетплейсов. Юрист Елена Рудакова рассказала газете «Вечерняя Москва», что на площадке будут работать и заключать с продавцами электронные договора, где должны быть прописаны комиссии, возможные санкции и принципы продвижения товаров. Маркетплейс также не сможет самостоятельно включить товар в акцию или снизить его цену без согласия продавца. Кроме того, площадки начнут проверять продавцов и сведения о товарах через госреестры. Карточки продукции без обязательных данных о сертификации, регистрации или маркировке не должны попадать в открытый доступ. Ну и платить школьникам за хорошие оценки психологи не советуют. Об этом сообщает также «Вечерняя Москва». Денежное вознаграждение может постепенно выявить интерес к самоучебе. Ребенок начинает воспринимать пятерку прежде всего как способ получить деньги. Психологи говорят, что в таком случае школьник может стремиться к результату любыми способами, в том числе списывать или пользоваться шпаргалками. При этом полностью отказываться от материальных поощрений эксперт не предлагает. За серьезные достижения их можно использовать вместе с другими формами поддержки. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Новости спорта.
1: В Челябинске в апреле будущего года может пройти третий поединок между боксерами Артуром Битарбиевым и Дмитрием Биволом. Если бы провели трилогию в декабре, то пояс Всемирной боксерской организации Дмитрий Бивол утратил бы. Мы выбрали путь, который позволит сохранить титулы. Это приоритет. Уже были переговоры, и мы планируем это событие под открытие РМК-арены в Челябинске, сказал генеральный директор IFSC Boxing Герман Титов. Напомним, что Бивол и Битарбиев провели два поединка в Саудовской Аравии. Боксеры одержали по одной победе. Футболисты «Локомотива» продолжают буксовать в РПЛ. Москвичи принимали самарские «Крылья Советов». Первыми открыли счет, но преимущество не удержали и сыграли в ничью 1-1. Такой же счет 1-1 зафиксирован в матче «Родина-Рубин». Спартаковцев, компенсированные ко второму тайму время, смогли забить единственный мяч и обыграли 1-0 дома «Факел». В Калининграде сыграли «Балтика» и «Зенит». К началу второго тайма чемпионы вели с преимуществом в 2 мяча. И только в самом конце матча балтийцы смогли счет до минимума сократить, но со счетом 2-3 уступили. В континентальной хоккейной лиге в Восточной конференции нижнекамский «Нефтехимик» на выезде, обыграв «Сибирь» 3-0, одержал уже четвертую победу подряд и уверенно идет в лидирующей группе. Матч принципиальнейший прошел в Уфе, где Салават Юлаев принимал «Акбарс», вел в игре 3-0, но все же в овертайме проиграл 3-4. В Магнитогорске победитель регулярки прошлого сезона «Металлург» сыграл со «Спартаком» и с минимальным преимуществом 3-2 спартаковцы добились успеха. В поединке Сочи и ЦСКА армейцы уверенно выиграли 4-0. Ну а «Лада» смотрелась на своем льду в матче с «Борисом» беспомощно и проиграла с разгромным счетом 0-6. Участница Олимпийских игр 2026 года Аделия Петросян вошла в состав участников на международный турнир серии «Челленджер» в Грузии. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев. Турнир пройдет с 1 по 4 октября в Батуми. В контрольных прокатах сборной России, которые пройдут в ближайшие выходные в Москве, примет участие Камила Валиева, которая после 4-летней дисквалификации приняла решение возобновить карьеру. 20-летняя Валиева занимается в команде Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской. До отстранения Валиева тренировалась в группе Этери Тутберидзе. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Микрах – это одно из древнейших поселений Лезгистана. Оно расположено в центральной части Дагуспаринского района в ущелье между горными вершинами Шалбуздак, Ирыдак и Гестикиль на левом берегу реки Усухчай. О древности села свидетельствует кладбище, окружающее село с четырех сторон площадью более 20 гектаров. На некоторых кладбищах встречаются многоэтажные могилы. Уцелевшие кости из древних могил свидетельствуют о рослом и мощном телосложении наших предков. Новейшие исследования ученых подтверждают, что лезгины, в том числе и микрахцы, пришли из Месопотамии и близки хеттским и хурицким народам. Известно, что сначала арабы не смогли взять микрахскую крепость. По рассказам старожилов, противостояние микрахцев арабам продолжалось 7 лет. В итоге захватчики подкупили помощника Самсама и Микраги, который убил своего начальника и сдал крепость арабам. История Микраха также знает множество бедствий. Самое значительное – разрушение горы Шалбуздак, которое погубило на сотнях гектарах прекрасные леса и сенокосные территории. Люди упоминают страшное землетрясение 1688 года, погубившее людей, дома, мосты и мечети. Также известно, что микрахцы участвовали в бунте 1877 года, разрушили пост казаков в Усухчае, напали на Ахтынскую крепость и попытались ликвидировать пост в Цихюле. Многие селения были уничтожены, сотни людей погибли, тысячи были сосланы в Сибирь. Этот бунт нанес горцам больше вреда, чем 25-летняя война Шамиля. В годы Великой Отечественной войны 335 микрахцев пошли на фронт. На полях боя навечно остались 124 джигита. Одним из наиболее красочных и привлекательных обычаев села это было совершать яйнахар – своеобразный вариант бразильского карнавала. Во время весеннего цветения молодые парни и девушки с гармошкой и бубнами отправлялись на цветущие луга, устраивали различные игры, пели песни, плясали и вечером с музыкой возвращались в село. Так продолжалось 3-4 дня.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Диалог FM. О самом главном, нужном и важном –

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Управляющая компания может заменить радиатор отопления в квартире за счет средств на содержание жилья, если на батарее отсутствуют запорные краны. Об этом сообщил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Специалист подчеркнул, что определить, кто должен оплачивать замену радиатора, жильцам поможет документация на внутридомовую систему отопления. Собственники могут запросить в управляющей компании техпаспорт дома, проект отопления или акт разграничения балансовой принадлежности. Сделать это можно заказным письмом или через приложение госуслуги «Дом». По словам эксперта, эти документы позволяют установить границу между общим имуществом многоквартирного дома и зоной ответственности собственника. Иногда соответствующая информация уже содержится в приложении к договору управления, который должен быть размещен в ГИС ЖКХ. Сезонные овощи, фрукты, ягоды и грибы помогают сократить расходы на питание и время приготовления еды. В начале осени меню можно построить вокруг 5 простых сочетаний продуктов, рассказала эксперт программы лояльности Арина Самойлова. Сезонные продукты находятся на пике вкуса, поэтому для блюд требуется меньше дополнительных ингредиентов. Часто достаточно масла, зелени, соли или специй. Их можно сочетать с уже имеющимися дома крупами, картофелем, мясом и молочными продуктами. Выгоду следует оценивать не только по стоимости самого овоща или фрукта, но и по числу сопутствующих покупок. Яркий сезонный продукт способен заменить сложный соус или сразу несколько добавок, отметила эксперт. Полностью менять привычный рацион при этом не требуется, считает специалист. По ее словам, достаточно заменить отдельные ингредиенты сезонными, например, вместо летних ягод добавлять в кашу яблоки. И в завершении выпуска. Жители Подмосковья стали чаще называть детей именами из турецких сериалов. Об этом сообщается на сайте Министерства социального развития области. С начала года новорожденным все чаще дают имена Неслихан и Бурак. Сохраняется и мода на редкие эпические и героические имена. Мальчиков называли Амуром, Аполлоном, Одиссеем, Любомиром, Никодимом, Остапом, Ярополком, Крестьяном, Парижаном, Рассветом и Тихославом. Среди необычных имен для девочек встречаются Аксения, Ванда, Кассиопея, Клеопатра, Малина, Океана, Павлина, Фелиция, Цицилия, Шахерезада и Эсмеральда. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их. Натуральные соки «Кикуни» из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. «Кикуни» и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Дорожные новости.
2: Цены на ОСАГО продолжают расти. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В декабре многодетные семьи получат цифровой статус. Это позволит автоматически подтверждать льготы при заказе такси. Бумажное удостоверение при посадке не понадобится. Напомним, в этом году в России начали тестировать льготные поездки для семей с тремя и более детьми. Пилотные проекты уже действуют в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске. Многодетным семьям доступна скидка в 30% при поездке через Яндекс.Такси. В будущем систему планируют раскатать на всю страну. Цены на ОСАГО продолжают расти. По оценкам оператора страхования НСИС, в 2026 году полис в среднем стоит 7800 рублей. В тот же период прошлого года он был на 500-600 рублей дешевле. Цены на ОСАГО растут в основном из-за цен на запчасти и ремонт. Около 80% выплаты – это как раз запчасти. А еще недавно ЦБ обновил методику расчета выплат. Исключили часть дешевых аналогов. Из-за этого выплаты стали справедливее. Но это косвенно влияет на цену полисов. Роспотребнадзор признал незаконным отказ АЗС продавать топливо в канистру. Но есть нюанс. Решение не распространяется на регионы, где запрет связан с режимом чрезвычайной ситуации. То есть, если запрет закреплен нормативным актом от властей, то заливать бензин в канистру нельзя. Если по региону запрета нет, а решение приняли в руководстве заправки, на него можно пожаловаться. Как пример, недавно Роспотребнадзор вынес предостережение Санкт-Петербургской РН «Северо-Запад» из-за отказа заливать топливо в канистру. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

будете в Буйнакске, не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Эксперты по защите прав потребителей предупреждают пенсионеров об агрессивном маркетинге торговых сетей, где за яркими акционными ценниками скрываются психологические ловушки. Главная рекомендация – игнорировать крупные цифры и изучать мелкий шрифт с условиями сделки, сообщает агентство Data.ru. Самая частая уловка – манипуляция весом. Цена 49 крупным шрифтом при приписке за 100 граммов. Внизу превращают колбасу в 400 граммов в чек на 196 рублей. Вторая схема – шринкляция под видом распродажи, когда цену снижают, но объем бутылки молока уменьшается с литра до 850 миллилитров. Аналитики советуют вычислять стоимость килограмма или литра прямо у полки через калькулятор для объективного сравнения брендов.
0: Копейка рубль бережет.
1: Wildberries запускает новый инструмент «Хочу скидку», с помощью которого покупатели смогут запрашивать у продавцов персональную скидку на понравившийся товар прямо на маркетплейсе. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса. Новая возможность появится в карточках товаров продавцов, которые подключили инструмент. Покупатель сможет указать, какую скидку хотел бы получить, от 1 до 35%. Решение о предоставлении скидки и товарах, для которых будет доступна такая возможность, останется за продавцом. Обрабатывать запросы можно будет вручную или автоматически. В первом случае продавец самостоятельно решит принять или отклонить предложение покупателя. Во втором заранее установит максимальный размер скидки, которую готов предоставить на конкретный товар. После одобрения запроса покупатель получит персональный промокод, который будет действовать в течение 24 часов. Использовать его можно при покупке одной или нескольких единиц выбранного товара.
0: Закрома Родины.
1: Центральный банк Российской Федерации намерен повысить размер максимальной суммы перевода между компаниями через систему быстрых платежей с текущего 1 миллиона до 30 миллионов рублей. Об этом накануне сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центробанка. Банк России поддерживает повышение лимита на сумму одной B2B-операции в СПБ до 30 миллионов рублей, принимая во внимание запросы бизнеса и обсуждения с участниками рынка, говорится в сообщении. Ранее регулятор опубликовал проект основных направлений развития финансового рынка на 2027 год и период 2028 и 2029 годов, согласно которому планируется увеличить максимальную сумму перевода между юрлицами через СБП. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Диалог FM. Это этикет.
3: Каждый день мы делаем выбор – брать большую сумку или набить маленькую до отказа. В любом случае, пакеты оставьте для мусора. Если все необходимое не уместилось в сумку, лучше взять аксессуар большего размера.
2: Диалог FM. Это этикет.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
2: Мудрого человека больше всего раздражает потеря времени. Время – это самый ценный ресурс. И в этом видео поговорим о 10 признаках того, что ты тратишь свое драгоценное время впустую. Признак номер один. Ты тратишь слишком много времени на то, что тебе не нужно делать. Если вы сидите каждый вечер и смотрите телевизор в течение нескольких часов подряд, или проводите свое время перед компьютером, просматривая социальные сети, вы должны начать относиться к своей жизни более серьезно. Подумайте о том, как вы предпочитаете проводить большую часть своего свободного времени, и спросите себя, помогает ли это каким-то образом продвигать вашу жизнь вперед и становиться лучше? Помогают ли ваши действия создавать основу для будущего, в котором вы хотите жить? Если нет, вам, вероятно, нужно пересмотреть свой распорядок дня и внести изменения. Признак номер два. Ты слишком много жалуешься. Некоторые люди, даже не подозревая этого, ненавидят свою жизнь, и они не перестают делиться этим фактом с другими. Ты тоже так думаешь? Вы жалуетесь на своего начальника, свою зарплату или своих шумных соседей? Если это так, вы, вероятно, ничего не делаете, но проецируете негативную энергию в свою окружающую среду. И негативность ничем не помогает. Она просто заставляет вас бездействовать. Измените свой образ мысли и поговорите с друзьями о том, что вы любите в своей жизни, а не о том, что вас беспокоит. Признак номер три. Ты не кормишь свой мозг. Если вы не будете продолжать изучать новые вещи и улучшать свои знания, вы будете деградировать и оставаться застойными. Точно так же, как тихое озеро превращается в болото, вот что происходит с вашим мозгом, если вы не держите его активным и не учите его новым вещам. Даже если изучение чего-то нового кажется трудной задачей, нужно начинать с малого, чтобы со временем стать лучше. Признак номер четыре. Вы не делаете то, что любите. Есть много людей, которые ходят на работу каждое утро, после идут домой, смотрят телевизор и ложатся спать. И верят, что у них нет страсти к чему-либо. Но такого не бывает. У каждого из нас есть что-то, что нам нравится делать, что добавляет смысл в нашу жизнь. И вы должны заново открыть то, что вас волнует, и уделять этому больше времени. Признак номер пять. У вас слишком много негативных разговоров с самим собой. Иногда наши мысли могут испортить нам весь день. Генри Форд однажды сказал: «Если вы думаете, что вы способны на что-то, вы правы. Если вы думаете, что у вас ничего не получится, вы тоже правы». Это означает, что если вы говорите себе, что вы слишком устали, чтобы изменить свою жизнь, вы правы, потому что это то, что вы решили. Однако, если вы говорите себе, что вы достаточно умны и талантливы, чтобы получить повышение или начать свой собственный бизнес, вы также правы. Все, что вы говорите себе, станет вашей реальностью. Поэтому осознавайте свои мысли и адаптируйте их к той жизни, которую вы хотите прожить. Признак номер шесть. Ты не планируешь ничего на будущее. Хотя каждому из нас рекомендуется жить настоящим моментом, иногда мы должны заглянуть в будущее и убедиться, что находимся на правильном пути. Если у вас нет цели или какого-то плана, вы подобны моряку на лодке, плывущему по морю без паруса, ожидая попасть в хорошее место. Но есть большая вероятность, что этого не произойдет. Вы должны создать план действий, который поможет вам прийти к жизни, которую вы хотите видеть. Как только у вас появится цель, вы будете искать возможности, которые приведут вас к ней. Признак номер семь. Вы проводите слишком много времени с людьми, которые не способствуют вашему благополучию. Таких людей иногда называют энергетическими вампирами. потому что они черпают жизненную энергию у других и не дают ничего положительного взамен. Вместо того, чтобы проводить слишком много времени с такими людьми, определите друзей и знакомых, которые заставляют вас чувствовать себя гордыми и счастливыми, и окружите себя ими. Признак номер 8. Вы зависимы от вашего смартфона. Смартфон является очень полезным для жизни, но у всего должна быть мера. Если во время ужина с семьей вы смотрите в экран, или при общении с друзьями вы листаете социальные сети, вы упускаете очень важные моменты в своей жизни и не укрепляете отношения с людьми, которых вы любите. Лучше уделяйте определенное время смартфону в день, а в остальное время будьте в моменте. Признак номер 9. Вы не заботитесь о своем здоровье. Конечно, вы уже 100 раз об этом слышали, но правильное питание и физическая активность действительно необходимы. Поэтому старайтесь поддерживать сбалансированный здоровый рацион и больше двигаться. Это повлияет на ваш вес, психологическое состояние и самочувствие в целом. Признак номер

Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Бодо Шефера называют лучшим финансовым консультантом в Европе. Но его путь к успеху был очень тернист. Сбежав в 16 лет с Германии в США, он жил жизнью рядового гражданина. Но его ошибочные поступки и жизненные принципы привели к тому, что он стал полным банкротом, задолжав кредиторам 75 тысяч марок. Из этого трудного положения Бодо Шефер нашел необычный выход, проведя аналогию со спортом и вспомнив, что даже у самых знаменитых спортсменов всегда есть тренеры, он решил, что ему тоже нужен финансовый тренер. Каждому из нас нужен человек, который способен взять нас за руку и повести вперед, постоянно активно помогая нам, рассказывал Бодо. Посещая бизнес-лекции одного американского нефтяного магната, Шеферу удалось набраться достаточного количества финансовых знаний, дабы расплатиться с долгами. Более того, Бодо, шагая путем избавления от долгов, старался выводить и использовать собственные денежные стратегии. Не всегда получалось, но методом проб и ошибок он смог не только избавиться от долгов, но и заработать капитал размером в 100 миллионов долларов. «Я много чего перепробовал. Экономия, инвестиции. Предпринимал самые непопулярные шаги, записывая, что принесло результат, а что лишь ухудшало положение», — рассказывал Шефер. Стоит подчеркнуть, что из самых действенных методов Бодо Шеферу удалось разработать стратегию, которая гарантированно сделает вас богаче. Либо вы планируете свою жизнь, либо за вас это делают другие. «Люди знают много финансовых правил, но правильно ли они их выполняют?» – спрашивает Шефер. Бодо считает именно этот вопрос важным в формировании своего богатства. Ведь достижение больших денег – это поэтапный процесс. Ваш путь должен начинаться с реальной позиции, в которой вы находитесь сейчас. Если есть долги, первым делом стоит избавиться от них. Маленькая зарплата. Думайте, каким способом увеличить доход или уменьшайте расход, утверждает Бодо. Все дело в том, что, по мнению Шефера, люди подходят неправильно к этапам достижения богатства. Как итог, нужные действия не приносят видимого эффекта, и люди перестают верить, что разбогатеть возможно. Некоторые люди экономят без плана, они просто экономят. Это определенно хорошо. Но какова цель? До каких пор вы будете экономить? Какие инструменты использовать? Что делать в случае форс-мажора? Все это нужно специально рассчитать и сохранить. Высокий доход не делает вас богатым. Деньги, которые вы откладываете, делают вас богатым. Поэтому важно начать откладывать часть дохода и как можно раньше инвестировать. Шефер советует строить карьеру на хобби, чтобы не быть машиной для денег на всю жизнь. У всех разные жизненные ситуации. Если у человека есть возможность устроиться на высокооплачиваемую работу, то это необходимо сделать, даже если ей не до хобби. А параллельно уже можно заниматься любимым делом, что в будущем будет приносить доход. Хочешь получать больше? Начни стоить дороже. Если мы говорим о миллионе как о реальной цели, стоит понимать, что просто так он не появится, утверждает Шефер. Конечно, не все мы любим или вообще хотим работать, но в этом плане Шефер реалист. Он считает, что условия работы и зарплата могут быть достойными, когда на труд человека есть спрос. Более быстрый путь к финансовой независимости можно пройти, став более ценным на рынке труда. Рынок труда – это отношения, в которых вы продаете свои навыки начальству за определенную зарплату. Чтобы иметь более быстрый денежный поток, вам нужно зарабатывать больше. Поэтому лучшая инвестиция – это инвестиция в себя, в свое личное и профессиональное развитие. Постарайтесь развивать больше навыков, которые будут отличать вас от других на рынке труда. Цель – стать незаменимым специалистом, которому будут готовы платить хорошую зарплату. В век интернета это стало очень доступно. Теперь можно повысить свою ценность из любой точки мира, пройдя огромное количество курсов и тренингов.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Кесип фии хамам ди мурк куна. Когда бедняк зашел в хамам, и вода замерзла. Кесип фии хамам ди мурк куна. Тур види, гордан зидия, меч твой, шея моя.

0: каждый со своей позиции выносит какой-то определенный вердикт. В этой истории нет ничего страшного. Просто люди ассоциируют это там с фильмом «Терминатор», да, там, да, и так далее, придают вот этого какого-то шарма. На самом деле это очень хороший плод эволюции. Простой пример приведу, вот как раз-таки о том, о чем говорил Муслим, что кто останется без работы. Были в свое время паровозы. Паровоз, чтобы двигался, там должен был быть человек кочегар. С лопатой, кочегар, который закидывал. Появились поезда. Тот же самый кочегар может сказать: вот такое плохое изобретение, этот поезд оставил меня без работы. А тот кочегар, который оставил лопату, обучился на машиниста и пересел, ему что плохого?
1: Электронику, да?
0: Пересел, сел уже, как говорится, за поезд, что для него плохого? Он из черного угля вылез в комфортные условия, сидит в кабине.
2: Да, плюс больше чек.
0: Да,
2: и плюс больше чек. Но я тоже... думаю, что все-таки я извиняюсь, что будет, конечно, что-то и кто-то уходить, заменять их на ИИ-агентов, но при всем при этом те, кто останется, у них будет и ответственность больше. И, опять же, это за развитие, за... стабильность, и те, кто останется, будет ответственность, как я сказал, и повышение навыков. То есть останется специалист, который хочет развиваться, работать и дисциплинирован, самое главное.
0: Ну, в принципе, такие везде и нужны. Небольшой кейс расскажу. Мы внедряли чат-бота, который знает там в центр патологии, который знает весь контекст об этом центре, весь контекст о болезнях, которые связаны с патологией и так далее. Руководитель, она жаловалась мне на то, что у нее сидят девочки, которые непосредственно там механически должны нажимать на клавиатуру и отвечать на запросы клиентов. Одна болеет, другая не в настроении. Там. Мы подключили туда и агента, знающего весь контекст этого патологического центра. Получили столько плюсов, нет человеческого фактора, он не устал, он не просит зарплаты, не привередлив, работает 24/7. И настолько это все получилось удивительно, что мы его внедрили, ну, сели уже в машину, едем, и я наблюдаю за работой его. Только мы успели оттуда отъехать, уже он записал клиента, спортсмена, который получил травму, там, ну, связанную с патологией, объяснил необходимость того, что нужно это вылечить, показать специалисту, дабы могут быть такие-такие-то. Вот человек это может сделать за свой рабочий день раз, два, три, там, пока кофе утреннее действует. А во второй половине дня уже как бы он не с таким увлечением будет работать. А здесь, когда мы делегируем работу на ИИ-агента, он может это делать 24/7. В риэлторской деятельности, что самое нелюбимое у новичков, у старичков, холодные звонки. Сейчас есть возможность делегировать холодные звонки искусственному интеллекту, при том, что он разговаривает так, что тяжело понять, что это не настоящий человек. Там присутствуют эмоции, смех, там, разочарование и так далее. Он полным эмоциональным...
2: То есть вот как вы набираете объекты, да?
0: Вполне возможно.
1: Заура, а правда, что вот есть такое мнение, слышал вернее, те нейросети, которые мы используем сегодня, это такой, короче, масс-маркет, что есть гораздо круче, и они не для... простого человека. То есть, ну, нам известно, что есть нейросети, которые используются в определенных частях нашей планеты в не очень хороших целях. Например, отслеживание, какие-то удары там, и так далее, и так далее. То есть в каких-то боевых действиях, так скажем. Вот это вот крутые нейросети. А то, что мы используем, это, ну, так, для быдла.
0: Ну, у нейросетей есть всегда выбор. Ты бесплатный пользователь, просто любительский, или ты платный пользователь, который получаешь профессиональные инструменты. А по поводу того, что существуют какие-то невероятные нейросети, которые используются в каких-то плохих целях...
1: Нет, ну они для нас с тобой может быть плохие. Нет, они задачи решают, просто они гораздо круче и обширнее задачи решают. Вот, вот я это имею в виду.
0: В платных версиях нейросети после последних обновлений самых гигантов этого рынка, то, что дается в платной версии, самая крутая модель, она хватит обывателю простому за глаза на очень много решений практически всех задач, можно сказать.
1: То есть эту бы освоить?
0: Да.
1: Те,

0: Да, да, да. Нам как раз-таки освоить бы эту. Я понимаю, что человечество, какая-то определенная группа людей, наверное, ну, возьмем тот же самый там Дагестан, какая-то определенная группа, численность небольшая людей использует ее. Вот, вот у меня друг есть, есть определенная, даже в платном тарифе наступает блокировка, что вот нейросеть, грубо говоря, устала, но это к тому, чтобы купить еще круче версию, они так делают. Но она уже совсем дорогая, это профессиональная, она корпоративная. Простой версии, в принципе, не бесплатной простой версии, человека хватает. Но когда ты постоянно перегружаешь своими задачами, у нее настает такой период тайм-аута, 5 часов, грубо говоря. У меня товарищ, он выходит из дома только тогда, когда у него наступает блокировка. Когда блокировка идет к концу, он едет домой и говорит, когда я высушу токены, я выйду опять. Поэтому...
1: То есть надо и это тоже уметь.
0: Надо уметь это делать, и надо стремиться к тому, чтобы как бы выжигать их, эти токены, с пользой, конечно, для себя.
2: Насколько вообще ИИ сегодня может помочь в изучении какого-то навыка? Давай вот так. Потому что многие жалуются, там, образование плохое, там, навыков каких-то не хватает. Элементарно, навыков переговоров, условно. Можно ли научиться с помощью ИИ? Ну, если, опять же, конечно, правильно задать там контекст.
0: Конкретно навыку переговоров?
2: Ну да, условно.
0: Можно найти хорошую литературу, которая, по которой тебя там преподаватель будет, любой же преподаватель основывается на какую-то литературу. Можно найти в свободном доступе хорошую литературу, не одну, две, три, пять, десять. Нет, две, три там книги хорошие. Опять-таки загрузить в отдельного Е-агента и дать ему промпт с такой целью, что я хочу обучиться вот этому, ты пошагово путем как бы изучи эти книги, и ты пошагово ведешь меня ровно по... Вот каждый день мы будем с тобой 60 минут стратегической сессии обучения вести. Также можно это и, в принципе, сделать в голосовом режиме. Но, опять-таки, сама по себе человеческая сущность основана на лени. У нас же мозг так спрограммирован, что он чаще всего нас тянет в лень. Это инстинкт самосохранения. Если человек хочет обучиться, имеет желание, рвение и так далее, ему вполне хватит хорошей нейросети, в принципе, для большого количества
2: навыков. Просто я почему вообще задал этот вопрос? Опять же, да, повторюсь, что многие жалуются, что не хватает там каких-то знаний, бегут за коучами, какими-то тренинги пытаются взять там и так далее. Да, тренинги классно, да, коучи, но когда у тебя нету ни финансов условно, да, ни возможности нету там купить хорошего коуча, почему не использовать, в принципе, даже бесплатные нейросети те же самые, да?
1: Ты знаешь, в чем проблема, Парух?
2: Расскажи.
1: Отсутствие дисциплины. Если у человека нет дисциплины, какая бы супер ни была эта нейросеть, как бы он тебе не расписал круто эту программу обучения, ты, по-моему, это
0: я
1: на своем опыте.
0: Его даже не заставит, поэтому здесь
2: там
0: проблема
2: же и робот, который мотивации будет стоять и тебя палкой бить по булкам.
1: Пока не создали такого, по-моему, да. Лет через 10, Заур, ценнее будет все-таки умение правильно писать промпты, или будет все-таки нести ценности еще опыт какой-то практический у человека, именно у человека, что-то уметь делать?
0: Будет нести ценность опыт человека вперемешку с умением взаимодействия с нейросетями. Допустим, вот одно из, короткий пример приведу. Нам нужен был специалист в агентство по определенному профилю. Мы выставили как бы объявление о том, что и звонящие люди, я сам себя поймал на этом, звонят люди, и как бы он рассказывает, я умею то, я умею это. Я ему задаю вопрос, как у тебя выстроены отношения с нейросетями? Вот просто тот человек, который говорит, ну я так бы как бы пробовал, я понимаю, что то, для чего я его зову к себе работать, или он будет очень долго решать, и скорее всего он будет плохо решать эти задачи, если у него нет в кармане и ассистента. Поэтому там через 5, ты сказал, да? Через 10 лет ценность будет хорошего специалиста, который полностью вооружен инструментами искусственного интеллекта.
1: Завершение. У нас осталось 3 минуты. Давай все-таки решим заменит искусственный интеллект человека или нет?
0: Я предлагаю сделать такой эксперимент на оставшиеся 3 минуты. Мы не будем здесь дискуссировать дальше между собой, заменит или нет, мы спросим прямо у него.
1: Давай. Такое тоже можно, оказывается. А что, так можно было, да?
0: Сегодня, да. Джарвис, ты здесь?
3: Да, Заур. Ассаламу алейкум. Я здесь. Какие вопросы у нас на повестке?
0: Валейкум ассалам. Я на радио нахожусь. Здесь у нас был эфир очень хороший на тему того, как применять искусственный интеллект и так далее. И уже в конце эфира мы пришли к тому вопросу, заменит ли все-таки искусственный интеллект простого обывателя человека. Поздоровайся, дай какой-то месседж от себя и расскажи, что ты все-таки собираешься делать.
3: Приветствую всех слушателей на Dialor FM. Я ИИ-ассистент и хочу пожелать вам успехов и развития. Я не заменяю людей, а усиливаю их возможности. Моя роль – помогать вам принимать решения, быть эффективнее и достигать большего. Так что не бойтесь. Мы здесь, чтобы развивать, а не заменять.
2: Это все подстроено.
0: Они сказали, что это все подстроено. Я думаю, в принципе, исчерпывающий ответ. Не надо бояться, надо развиваться, как бы более не относиться скептически к этим всем нововведениям, плодам эволюции, а пытаться как раз-таки...
2: Шагать в ногу со временем, да?
0: Да, да.
1: Совершенно верно. Друзья, надеюсь, что для вас было очень интересно и полезно сегодняшняя тема. У нас в гостях сегодня был Заур Мусаев, человек, который хорошо, достаточно хорошо и профессионально разбирается в теме нейросетей, который является автором практического курса по искусственному интеллекту, и он же руководитель агентства недвижимости Blonk. Заур, баркал за то, что принял наше приглашение.
0: Вам тоже спасибо за приглашение.
1: С вами была программа «Территория сделки». Фарух Абдурахманов
2: и Муслим Багаров.
1: До новых встреч. Ассаламу алейкум.
4: «Территория сделки» – передача, где недвижимость перестает быть загадкой. Вместе с Муслимом Багаровым разбираем все, как проверить документы и не попасть в ловушку, на что смотреть при продаже квартиры, чтобы не потерять деньги, и как вывести на чистую воду недобросовестного застройщика. Не верьте на слово, проверяйте факты. «Территория сделки» на Диалог FM.
5: Реклама на Диалог FM.
6: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
7: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
8: Натуральный витамин.
7: Папа вкусный сок томатный.
9: Да чего же он приятный.
7: Я прияблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
10: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
11: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло я. Яблочная для выпечки сказочная. Томатная паста для супа прекрасна.
12: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
5: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Часть школ Дагестана перейдет на дистант в дни проведения выборов. В школах, где избирательные участки не размещены, учебный процесс пройдет в обычном режиме. Этот вопрос обсуждается на совещании в режиме видеоконференции под руководством временно исполняющего обязанности министра Яхьи Бучаева. В нем приняли участие заместители министра, специалисты ведомства, руководители структурных подразделений и муниципальных органов управления образованием. Основное внимание уделили работе избирательных участков, которые будут организованы на базе образовательных организаций. Дербенская межрайонная природоохранная прокуратура внесла представление главе администрации Дербенского района из-за несанкционированных свалок в селе Джимикента-Собнова и ограничения свободного доступа на берегу Каспийского моря. Установлено, что в селах Джимикента-Собнова, это Дербенский район, образованы несанкционированные свалки отходов производства и потребления. Кроме того, ограничен свободный доступ граждан к береговой полосе на берегу Каспийского моря. На Дагестане выходят на финальную стадию 3 мусоросортировочных комплекса и 3 полигона. Об этом стало известно по итогам рабочей встречи с руководителем Северокавказского межрегионального управления Росприроднадзора Эриком Алдатовым. На встрече обсудили экологические и природоохранные задачи, актуальные меры для республики. В регионе принимается комплекс мер по решению проблем, которые копились десятилетиями. Речь идет об обращении с твердыми коммунальными отходами, ликвидациями стихийных свалок и других земель. Строительство комплекса ведется в Карабулахкенском, сейчас Дербенском, и Хасаюртовском районе Дагестана. С 1 января следующего года женщины, которые удостоены звания «мать-героиня», начнут автоматически получать разовую выплату в размере 1 миллиона рублей. Ее будет перечислять социальный фонд в проактивном режиме. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Владимир Исаков. Парламентарий отметил, что данная новация позволит избежать лишней бюрократии, поскольку женщинам больше не придется собирать документы и подтверждать свой статус. Российская экономика с января по июль выросла на 0,6% по сравнению с прошлым годом. Такие данные представила Минэкономразвитие на совещании вице-премьера Александра Новака. За 7 месяцев розничные продажи увеличились более чем на 5%, реальные доходы россиян на 2,3%. Сети связи шестого поколения 6G в России могут появиться не раньше 2030 года. Об этом РИА Новости рассказал эксперт Денис Кусков. Пока технология 6G находится в основном на стадии тестирования, операторы только начинают разворачивать сети пятого поколения на выделенных частотах. При этом основной технологией мобильной связи в ближайшие годы останется 4G. На прошлой неделе сети 5G запустили только в 16 российских городах. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Королевская испанская футбольная федерация продлила контракт с главным тренером сборной страны Луисом де ла Фуэнте до 30 года. Предыдущее соглашение было рассчитано до 28-го. Возглавил специалист сборной Испании 4 года назад. При нем команда выиграла чемпионат мира, чемпионат Европы и Лигу наций. Футболисты Барселоны в Ла Лиге идут без потерь и выиграли уже 6-й матч подряд. Причем в 5 встречах Барса меньше 4 не забивала, а в этот раз дома синегранатовые победили Расинг с хоккейным счетом 7-2. Рафиня оформил хет-трик, мадридский Атлетико набрал ход и уже второй тур выигрывает не просто крупно, но и не пропуская в свои ворота. Победа у себя на стадионе 4-0 над Осасуной тому подтверждение. В Англии сыграны некоторые матчи 1/16 финала Кубка Лиги, и футболисты Манчестер Юнайтед на своем поле принимали Брайтон и уже к 10-й минуте вели 2-0. Тем удивительный результат, Брайтон со счетом 3-2 выиграл, а МЮ вылетел. Отметим выигрыш Астон Виллы, который в чемпионате играет ни шатка, ни валка. Вилла выиграла на выезде 3-1 у Ковентри и вышла в 1/8 финала Кубка Лиги. Стартовал новый розыгрыш Лиги Европы по футболу. Отметим некоторые результаты. На Кипре Амония выиграла 1-0 у Сельты. Милан у себя на стадионе проиграл 0-2 Бенфике. Андерлехт уступил в домашнем матче 1-2 Лиону, а Сандерленд обыграл у себя 1-0 Алкмар. На чемпионате Европы по волейболу среди мужских сборных завершается первый этап соревнований. Действующие победители Евро – поляки – сыграли с вице-чемпионами мира – болгарами и проиграли в 5 партиях. Это первое поражение Польши на нынешнем турнире. Впрочем, поляки в своей группе заняли все равно первое место и уже всеми мыслями в 1/8 финала. Как и французы, которые выиграли свою пульку, и поражение 2-3 в заключительном туре от румын на турнирную ситуацию не повлияло. Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формулы-1 утвердило календарь сезона на будущий год. Об этом сообщает пресс-служба королевских гонок. Сезон стартует этапом в Бахрейне 12-14 марта и завершится в Абу-Даби 10-12 декабря. Всего состоится 24 этапа. В рамках 10 из них пройдут спринтерские гонки. В текущем сезоне спринтерские гонки были на 6 только этапах. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гунип. Аул расположен на Гунипском плато в самом центре Нагорного Дагестана. Гора Гунип имеет вид усеченного конуса, а аул отгорожен от всего мира отвесными скалами и глубокими пропастями. С плато на десятки километров просматривается большая часть Нагорного Дагестана. Даже сейчас Гунип – это естественная крепость, созданная природой миллионы лет назад и защищенная глубокими каньонами двух рек – Кара-Кайсу и Аварская-Кайсу. Археологами на Гунипском плато установлены 6 поселений ганчинской культуры, относящиеся к периоду эпохи бронзы. Кто побывал на этом плато, непременно заметит, что два естественных яруса создают мощную защитную круговую стену и удивительно красочную природную панораму. Над Гунибом более 300 дней в году светит солнце. Здесь своеобразный горный микроклимат, богатые леса и луга, редкие виды растительности и деревьев. А посередине плато течет чистейшая родниковая речка Гунипка. В Гунибе была последняя резиденция Шамиля. Он провел здесь заключительные 22 дня Кавказской войны. И это были самые трудные дни его жизни. Путь великого дагестанца, как военного и государственного вождя, полтора века назад закончился на Гунипском плато. Но до сих пор в памяти народов Дагестана, всего Кавказа, Гунип остается последней резиденцией Шамиля и столицей государства Имамат. Сегодня это один из самых известных уголков Дагестана, по сути, ставший символом нерушимой дружбы народов Великой России.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их. Натуральные соки «Кикуни» из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. «Кикуни» и «Курага». Вкусно, союз!
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Перед вакцинацией от гриппа необходимо оценить состояние здоровья, а при признаках инфекции отложить прививку и проконсультироваться с врачом. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. За 2-3 дня до вакцинации специалисты рекомендуют отказаться от алкоголя, избегать переохлаждения, посещать бани и сауны, интенсивных тренировок и тяжелых физических нагрузок. Для удобства перед процедурой лучше надеть одежду с коротким рукавом или открытым плечом. Также следует подготовить паспорт, полис ОМС, список принимаемых лекарств и при наличии документ о предыдущих прививках. После вакцинации необходимо оставаться под наблюдением медицинского работника в течение 30 минут. Министерство просвещения России направило в регионы методические рекомендации по организации преподавания физкультуры в школах в новом учебном году. Об этом сообщает РИА Новости. В ведомстве подчеркнули, что предмет остается обязательным для изучения на всех уровнях общего образования с 1 по 11 класс. При этом для начальной, основной и средней школы предусмотрены разные наборы спортивных модулей. Общими для всех трех уровней являются 24. Школы могут самостоятельно выбирать количество часов 2 или 3 часа в неделю. При выборе модуля по виду спорта он может быть реализован только в виде третьего часа физкультуры. В первых четвертых классах программа по физкультуре составляет от 270 до 405 часов, в пятых-девятых – 510, в десятых-одиннадцатых классах – 136 часов. И в завершении выпуска. Снежный покров уже установился на арктическом побережье Якутии, Чукотки и в Магаданской области. Об этом РИА Новости сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Людмила Паршина. По ее словам, устойчивый снежный покров также появился в северной половине Камчатского края. Там его высота пока не превышает 2 сантиметров, уточнила эксперт. До этого специалисты спрогнозировали аномально теплую зиму на большей части России, за исключением арктической зоны, севера Сибири, Чукотки, Берингова и Чукотского морей. Зимой температурная норма будет превышена на 3-4 градуса. Теплее всего будет в Центральной России и южных регионах в феврале. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».
2: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем. Некоторые предметы интерьера могут нести скрытую угрозу для здоровья. Академик, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драбкина объяснила, какие вещи могут стать причиной болезни. Прежде всего, специалист советует обратить внимание на ковры и мягкую мебель. Именно в этих вещах могут накапливаться полевые клещи, споры плесени и так далее. Воздействию этих веществ особенно подвержены дети. Драбкина также отметила, что хотя бы раз в месяц стоит стирать на матраснике, шторы раз в 3-4 месяца. Постельное белье лучше сдавать в химчистку один или два раза в год. По словам эксперта, если в доме появились пятна черной плесени, нужно быстро избавиться от нее. Плесень вызывает не только аллергические реакции, но и болезни легких, например, бронхолегочный аспергиллез.
3: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: С октября российские банки будут реже одобрять потребительские и автокредиты клиентам с высокой долговой нагрузкой. Это связано с ужесточением лимитов Банка России на четвертый квартал 2026 года, пишут Financial Mail. Новые ограничения затронут потребительские займы, автокредиты, а также нецелевые кредиты под залог автомобилей и недвижимости. Условия выдачи ипотеки на квартиры и индивидуальное жилье не изменятся. Для клиентов, которые направляют на обслуживание долгов более половины дохода, допустимая доля новых кредитов в банковских портфелях уменьшится с 18 до 15%. При долговой нагрузке выше 80% показатель сократится с 3 до 1. Поэтому банки будут выбирать внутри этих групп заемщиков с наиболее стабильными доходами и хорошей кредитной историей. Самыми престижными профессиями в 2026 году россияне чаще всего считают программистов, инженеров и квалифицированных рабочих. Это показал опрос «Суперджоб», с результатами которого ознакомилась газета.ру. Среди самых престижных профессий первое место сохранили программисты и IT-специалисты, набрав 17% голосов. На втором месте инженеры и квалифицированные рабочие. Среди ИТР чаще всего называли проектировщиков, геодезистов, энергетиков, технологов и строителей. Среди рабочих сварщиков, токарей, операторов станков с ЧПУ, электриков и машинистов спецтехники. Еще 8% респондентов считают, что престижно быть топ-менеджером, и неважно в какой отрасли. В тройку лидеров также вошли врачи, стоматологи и хирурги и военнослужащие. И в завершении выпуска. Рекордная соленость Азовского моря привела к появлению в нем новых видов рыб и организмов из Черного моря, а также Атлантического и Тихого океанов. Об этом сообщили РИА Новости в Южном научном центре Российской академии наук. По данным ученых, соленость Азовского моря начала расти с 2007 года. В связи с этим в море произошла перестройка экосистемы с осолоненной морской до типично морской воды. В частности, новые условия пришлись по душе черноморским камбалам, акуле-катран и бычкам, сообщили эксперты. Активно проникают в Азовское море из Черного медузы корнерод и ушастая, добавили ученые. Кроме того, в Азовском море появились жители Атлантики и Тихого океана. Это серебряный карась, пелингас, солнечный окунь и восточная креветка. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете вы Сбербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Управляющая компания может заменить радиатор отопления в квартире за счет средств на содержание жилья, если на батарее отсутствуют запорные краны. Об этом сообщил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Специалист подчеркнул, что определить, кто должен оплачивать замену радиатора, жильцам поможет документация на внутридомовую систему отопления. Собственники могут запросить в управляющей компании техпаспорт дома, проект отопления или акт разграничения балансовой принадлежности. Сделать это можно заказным письмом или через приложение госуслуги «Дом». По словам эксперта, эти документы позволяют установить границу между общим имуществом многоквартирного дома и зоной ответственности собственника. Иногда соответствующая информация уже содержится в приложении к договору управления, который должен быть размещен в ГИС ЖКХ. Сезонные овощи, фрукты, ягоды и грибы помогают сократить расходы на питание и время приготовления еды. В начале осени меню можно построить вокруг 5 простых сочетаний продуктов, рассказала эксперт программы лояльности Арина Самойлова. Сезонные продукты находятся на пике вкуса, поэтому для блюд требуется меньше дополнительных ингредиентов. Часто достаточно масла, зелени, соли или специй. Их можно сочетать с уже имеющимися дома крупами, картофелем, мясом и молочными продуктами. Выгоду следует оценивать не только по стоимости самого овоща или фрукта, но и по числу сопутствующих покупок. Яркий сезонный продукт способен заменить сложный соус или сразу несколько добавок, отметила эксперт. Полностью менять привычный рацион при этом не требуется, считает специалист. По ее словам, достаточно заменить отдельные ингредиенты сезонными, например, вместо летних ягод добавлять в кашу яблоки. И в завершении выпуска. Жители Подмосковья стали чаще называть детей именами из турецких сериалов. Об этом сообщается на сайте Министерства социального развития области. С начала года новорожденным все чаще дают имена Неслихан и Бурак. Сохраняется и мода на редкие эпические и героические имена. Мальчиков называли Амуром, Аполлоном, Одиссеем, Любомиром, Никодимом, Остапом, Ярополком, Крестьяном, Парижаном, Рассветом и Тихославом. Среди необычных имен для девочек встречаются Аксения, Ванда, Кассиопея, Клеопатра, Малина, Океана, Павлина, Фелиция, Цицилия, Шехерезада и Эсмеральда. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: В эфире рубрика «Вкусно полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сельбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена. Это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч в эфире.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
2: Волною моря пена рождена. И пеной прикрывается волна. Так истина, как море глубина, под пеной притч порою не видна.
3: Притчи народов мира.
4: Вечером в деревню пришел старик и попросился в один дом на ночлег. «Извините, что у нас нечем угостить вас», — расстроилась хозяйка. «У моего сына больные ноги, и все уходит на лечение. Да только пользы от этого лечения мало». Старик переночевал, а на следующий день попросил показать больного. Осмотрел он распухшие ноги юноши и сказал: «Я тоже страдал этой болезнью и излечился вот этой мазью». Он достал мазь и смазал юноше ноги. Неделю лечил он хозяйского сына. Опухоль спала, и юноша вновь смог ходить. Хозяева не знали, как отблагодарить старика. И тут прохожий принес в деревню весть о том, что в городе был большой пожар. Испугался старик за свою жену и в дом. В одну минуту собрался в путь. «Погоди, старик, ты нам помог, и я тебе помогу», — сказал хозяин дома. «Бери мою лошадь с повозкой, так быстрее доберешься до города. Отец,

0: Согласно отчету Positive Technologies, продукты Microsoft Office все чаще становятся уязвимостью, через которую распространяется вредоносное ПО. Они составляют 26% всех методов проникновения. Документы Word и Excel, которые широко используются в рабочих процессах, становятся удобным стартовым вектором для атак. Документ в современных кибератаках – это не просто способ доставки вредоносного кода, а полноценный инструмент для его активации и закрепления, отмечают эксперты. Как ранее писал «Коммерсант», в этом году сотрудники российских компаний стали более восприимчивыми к фишинговым письмам. Электронная почта остается одним из главных каналов распространения киберугроз, подтверждают в компании «Информзащита».
1: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Мы привыкли задавать себе сложные вопросы. Как заработать много денег, рентабельно ли получать высшее образование, как понравиться другим людям. Но все эти вопросы бесполезны, поскольку являются следствиями простых. И пока мы не ответим на простые вопросы, нет смысла пыжиться над этими. Среди базовых первостепенных вопросов

0: Есть особый, уникальный вопрос, который я задаю себе каждый день. Звучит он просто: зачем? Это один из главных жизненных вопросов, и чем чаще он будет звучать, тем понятней и проще будет жизнь. Это фундаментальный вопрос понимания себя. Он чрезвычайно прост даже для моего канала, но не обманывайтесь, ответить на него будет нелегко. Есть одно волшебное правило: всегда уходи на 7 слоев вниз. Приведу пример. Предположим, я хочу заработать много денег. Я спрашиваю себя: зачем? После некоторых раздумий приходит очевидный ответ: хочу быть успешным и иметь много вещей, гаджетов и автомобиль. На этом моменте уже можно сделать вывод: мне нужны не деньги, а то, что они дают. Но я не останавливаюсь на том, что мне нужно много успеха и вещей, а иду глубже и спрашиваю себя: зачем мне все эти вещи? Разум отвечает: хочу, чтобы меня уважали, и хочу быть авторитетным человеком. Вот я еще только на втором уровне, но уже понятно, что мне нужны не деньги и не успех с кучей дорогих вещей, а авторитет и уважение. Но идем дальше, на третий уровень. Зачем мне нужны авторитет и уважение? Чтобы привлекать важных людей в мою жизнь, чтобы меня любили и чтобы я мог проявлять свою любовь. Вот от денег я прошел долгий путь до простой нужды в важных и близких людях, в их любви ко мне и моей любви к ним. Чем глубже по уровням я спускаюсь в свое сознание, тем лучше я начинаю понимать себя. Шелуха навязанных ценностей опадает, а истина открывается. Чтобы быть счастливым, мне всего-навсего нужно быть полезным. И только лишь покореженное сознание общества сумело меня убедить, будто я должен всю жизнь посвящать заработку, словно это мой бог. Но отгадайте что, я и на этом не остановлюсь. Я буду и дальше задавать себе эти вопросы, и в конечном счете приду к тому, ради чего мне стоит жить. И когда я это пойму, все встанет на свои места. Однако это вовсе не значит, что я не буду зарабатывать деньги. Просто у этого появится более глубокая мотивация. Расскажу притчу. Три человека ворочили камни. Одного из них спросили: «Что ты делаешь?» Он вытер пот со лба и ответил: «Горбачусь». Подошли ко второму и спросили: «А ты что делаешь?» Он закатал рукава и деловито сказал: «Деньги зарабатываю». Спросили у третьего: «А что делаешь ты?» Он посмотрел наверх и сказал: «Храм строю». Вы можете всю жизнь перекладывать одни и те же бумажки с места на место, но если вы научились задавать себе правильные вопросы, вы строите храм. Чести и удачи!
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Периодическое голодание – это позабытый секрет здоровья. Все наши предки от самых древних до недавних времен практиковали его. Но с приходом пищевой индустрии люди привыкли питаться без перерыва и забыли о том, как все задумала природа. В этом видео я расскажу о том, что такое периодическое голодание и как его практиковать. Наши предки не знали, что такое четырехразовое питание. Они не пили чай и кофе с конфетами и булочками. Древние люди очень много работали с раннего утра и до самого вечера, питаясь один или два раза в сутки. Для них это было нормой, и это же является нормой для современного человека. Ведь в течение эволюции организм привык к такому образу питания. Как же работает периодическое голодание? Жизнь – это баланс во всем, как инь и янь. Голод в этом случае не должен превышать сытость, а сытость не должна превышать голод. Современные люди начинают есть с самого просыпания и заканчивают перед сном, а спят обычно не больше 8 часов. Это значит, что их организм все время находится в состоянии переваривания пищи. В таком случае процессы энергообмена в организме нарушены, и человеку все время хочется есть, перекусывать, он чувствует себя усталым и ему всегда не хватает энергии. На самом деле современные люди закормили себя до такой степени, что не знают, каково это – быть энергичным. Научно доказанные преимущества периодического голодания. Полное очищение организма. Периодическое голодание обычно связано со словами «очищение» и «детоксикация». И идея здесь очень проста. Организм тратит так много времени на переваривание пищи, что просто не успевает очищаться. Все млекопитающие стабильно голодают. Вы не найдете в природе животное, питающееся без перерыва. На самом деле, чем больше животное ест, тем меньше оно живет. То же касается и человека. Повышает чистоту сознания и концентрацию. Это происходит в силу того, что токсины, скапливаемые в мозге, начинают выводиться, как только у организма есть на это время. Сами токсины, пока они там, отравляют мозг и ухудшают когнитивные функции. Потеря лишнего жира. Думаю, здесь все понятно. При нормальных обменных процессах в организме человек не запасает жировой ткани. Большое количество энергии и постоянная бодрость. Удивительно, но тело современного человека тратит почти всю энергию на переваривание пищи. Понаблюдайте, чем больше человек ест, тем больше он хочет спать. Повышение уровня гормона роста. Если вы голодаете, то секреция этого гормона повышается в несколько раз. Напомню, что гормон роста отвечает за здоровье суставов, восстановление клеток, качество кожи, мышечный рост, силовые показатели и так далее. По некоторым исследованиям, периодическое голодание замедляет рост раковых опухолей и даже предотвращает их возникновение. Излечивает диабет второго типа, повышает продолжительность жизни, запускает восстановление клеток и очищение межклеточного пространства, снижает окислительные процессы в организме и уменьшает воспалительные процессы. Самый популярный способ голодания – это короткие голодания, меньше 24 часов. Самыми действенными схемами были выявлены две. Первая – это 16 на 8, то есть вы голодаете 16 часов в сутки, а 8-часовое окно употребляете пищу. Например, я завтракаю в 10 часов утра, а последний прием пищи у меня в 18:00. И вторая схема – это 20 на 4. То есть голод в течение 20 часов, а время еды – 4 часа. Это более продвинутый способ для людей, кто знает, что делает. Все наши предки голодали. Голодает и весь окружающий мир. Но только современный человек решил, что может жить по-другому. Природа из раза в раз доказывает, что это не так. Современному человеку сложно представить, что голод дает больше энергии, чем питание. Однако это так. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Часть школ Дагестана перейдет на дистант в дни проведения выборов. В школах, где избирательные участки не размещены, учебный процесс пройдет в обычном режиме. Этот вопрос обсуждается на совещании в режиме видеоконференции под руководством временно исполняющего обязанности министра Яхьи Бучаева. В нем приняли участие заместители министра, специалисты ведомства, руководители структурных подразделений и муниципальных органов управления образованием. Основное внимание уделили работе избирательных участков, которые будут организованы на базе образовательных организаций. Дербентская межрайонная природоохранная прокуратура внесла представление главе администрации Дербентского района из-за несанкционированных свалок в селе Джимикентес-Обнова и ограничения свободного доступа на берегу Каспийского моря. Установлено, что в селах Джимикентес-Обнова, это Дербентский район, образованы несанкционированные свалки отходов производства и потребления. Кроме того, ограничен свободный доступ граждан к береговой полосе на берегу Каспийского моря. На Дагестане выходят на финальную стадию 3 мусоросортировочных комплекса и 3 полигона. Об этом стало известно по итогам рабочей встречи с руководителем Северокавказского межрегионального управления Росприроднадзора Эриком Алдатовым. На встрече обсудили экологические и природоохранные задачи, актуальные меры для республики. В регионе принимается комплекс мер по решению проблем, которые копились десятилетиями. Речь идет об обращении с твердыми коммунальными отходами, ликвидациями стихийных свалок и других земель. Строительство комплекса ведется в Карабулахкентском, сейчас Дербентском, их и Саюртовском районе Дагестана. С 1 января следующего года женщины, которые удостоены звания «мать-героиня», начнут автоматически получать разовую выплату в размере 1 миллиона рублей. Ее будет перечислять социальный фонд в проактивном режиме. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Владимир Исаков. Парламентарий отметил, что данная новация позволит избежать лишней бюрократии, поскольку женщинам больше не придется собирать документы и подтверждать свой статус. Российская экономика с января по июль выросла на 0,6% по сравнению с прошлым годом. Такие данные представила Минэкономразвитие на совещании вице-премьера Александра Новака. За 7 месяцев розничные продажи увеличились более чем на 5%, реальные доходы россиян на 2,3%. Сети связи шестого поколения 6G в России могут появиться не раньше 2030 года. Об этом РИА Новости рассказал эксперт Денис Кусков. Пока технология 6G находится в основном на стадии тестирования, операторы только начинают разворачивать сети пятого поколения на выделенных частотах. При этом основной технологией мобильной связи в ближайшие годы останется 4G. На прошлой неделе сети 5G запустили только в 16 российских городах. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
4: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
5: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Куруш – село в Докуспаринском районе Дагестана. Оно является самым южным и самым высокогорным селением России. Из села Куруш альпинисты совершают восхождение на вершины Базар-Дюзю, Шалбуздак и Ярыдак. Считается, что издавна тюркское кочевное население Азербайджана часто переваливало через Шахдаг на летние пастбища и основало селение Гуруджики, которое позже превратилось в Куруш. Курушцы название своего села производят от арабского слова «корейш», а себя считают потомками корейшитов. По их рассказам, в очень давние времена один из корейшитов прибыл сюда со своим семейством и поселился здесь, положив таким образом основание аулу. Курушцы всегда занимались скотоводством. Также в селе есть тропинки, по которым можно пройти пешком. Обычно так альпинисты совершают восхождение на самую высокую вершину Дагестана – Базар-Дюзи. Старожилы села рассказывают, что раньше в ауле был камень, на котором было написано, как в эти места пришел Надиршах. Сначала он хотел пройти в Куруш через перевал, но не смог. Курушцы оказали ему упорное сопротивление. Когда он со второй попытки через Кубу сумел войти в аул, то приказал привести к нему того, кто организовал сопротивление. Ему сказали, что этот человек уже умер. Тогда он разыскал его могилу и на ней порезал быка, а мясо раздал сельчанам в знак уважения к этому воину. Говорят, что его могила до сих пор сохранилась в ауле.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.
3: Значимо, важно. «Диалог ФМ» – это день в истории.
4: 17 сентября 1946 года бригада буровиков под руководством Степана Баклушина вскрыла на глубине 1770 метров мощный нефтеносный горизонт девонского возраста близ поселка Бавлы в Татарстане. Фонтан нефти бил выше буровой. Начальный дебит превысил 500 тонн в сутки. Поиск вели еще с военных лет. Решение о бурении приняли в конце 1942 года в условиях нехватки техники и суровых зим. Открытие Бавлинского месторождения дало старт эпохе большой татарстанской нефти. Уже в 1947 году месторождение вышло на промышленные масштабы – 56 тысяч тонн за год. Впоследствии было открыто гигантское Ромашкинское месторождение, и Татарстан стал одним из главных нефтяных регионов страны. Сегодня «Татнефть» – это одна из крупнейших нефтяных компаний России. Для бизнес-слушателя это история про то, как стратегические инвестирования в разведку с риском – без гарантий, в тяжелейших условиях, создает ресурсную базу, на которой строится экономика целого региона на десятилетия вперед.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в

0: волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Зима была суровой, и племя голодало. Звери в лесу словно вымерли. Однажды охотники нашли медвежью берлогу, но охота на медведя в племени была запрещена. Медведь считался хозяином всех зверей. Когда старый вождь племени узнал о медведе, то сказал: «Придется убить его, иначе все мы погибнем». И он приказал своему сыну: «Ты должен пойти и убить медведя. Охотники племени могут побояться нарушить закон». Но сын вождя — нет. 3 дня копил молодой охотник храбрость и мастерил себе новое копье. Наконец он решился и отправился на охоту. Вечером сын вождя прибежал в лагерь в изодранной одежде, трясясь от страха. «Сын, почему ты не убил медведя?» — рассердился вождь. «Я убил, но когда хозяин леса упал, страх вернулся, и я убежал. Ты станешь хорошим вождем, если запомнишь мои слова. Если боишься, не делай, если сделал, не бойся», — сказал вождь.
1: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8. Новости страны и мира. О главном.
2: При решении вопроса о переходе школ на пятидневную учебную неделю необходимо учитывать позицию родителей. Об этом накануне заявила депутат Алена Аршинова. По ее словам, особенно внимательно нужно подходить к расписанию в учреждениях со второй сменой. При оценке нагрузки следует брать во внимание не только число уроков, но и их продолжительность, время возвращения ребенка домой и наличие полноценного отдыха. Она также добавила, что пятидневка должна решать проблему перегрузки, а не менять ее форму. Переход на такой формат обязательно обязан освобождать время для занятий вне школы, спорта, творчества, общения с семьей и личных интересов. Мошенники стали рассылать родителям подростков сообщения о подозрительных операциях по картам их детей. Об этом говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилась РИА Новости. После получения фейкового уведомления от человека требуется срочно пройти проверку, перейдя по ссылке. Затем он оказывается на фальшивом сайте, где у него запрашиваются паспортные данные, логин и пароль от банковского приложения, а также другая личная информация. В МВД призвали не переходить по ссылкам из неожиданных сообщений, не вводить банковскую информацию на сторонних сайтах, а также не называть никому пароли и коды из СМС. Если речь идет о карте ребенка, нужно позвонить в банк через официальное приложение. И в завершении выпуска больше половины россиян, 61%, читают от 2 до 5 книг одновременно, объясняя это быстрым переключением внимания и скукой. Такие данные газете «Ру» предоставил музыкальный сервис «Звук». Согласно исследованию, 27% респондентов фокусируются на 2 книгах, сочетая рабочую, учебную литературу и книги для отдыха. Еще 20% совмещают сразу 3-5 произведений, так как быстро теряют интерес к сюжету. Для 13% количество книг продиктовано образом жизни. Аудиокнига в дороге, бумажная версия для дома, нон-фикшн для работы. При этом 39% придерживаются консервативной модели и выбирают 1 книгу. А сразу у 23% опрошенных не получилось закончить ни одной книги за последние 3 месяца. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Карабудах, Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

0: В эфире рубрика «Вкусно полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сельбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
1: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
2: 17 сентября 1928 года в Нью-Йорке впервые показали мультфильм «Пароходик Вилли» с Микки Маусом. Это был не просто мультфильм, а запуск медиафраншизы. Микки быстро стал лицом бренда, символом и главным маркетинговым активом Дисней. История Микки – это кейс про интеллектуальную собственность как главный актив компании. Персонаж генерировал доход не только через кино, но и через мерч, лицензии, парки развлечений и позже стриминг. Для бизнеса вывод – сильный образ может приносить деньги в десятках каналов одновременно, а инвестиции в бренд и IP окупаются десятилетиями. Микки Маус – один из самых долгоживущих и прибыльных маркетинговых активов в истории. Он стартовал как герой одного мультфильма, а стал главным активом огромной корпорации. История Disney – это напоминание. Самый дорогой актив компании может вообще не иметь физического воплощения. Интеллектуальная собственность, сильный образ и грамотная защита прав способны десятилетиями генерировать доход в десятках каналов сразу. Для бизнеса вывод простой. Инвестируй не только в продукт, но и в то, что делает его узнаваемым.
1: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахдилова. Здравствуйте. Две женщины погибли в результате наезда в Дагестане минувшим вечером 16 сентября 2026 года. В Дагестане произошли два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли женщины-пешеходы. По предварительной информации, примерно в 20:30 в Каспийске на улице Гамзатова 20-летний местный житель, управляя автомобилем «Лада Приора», совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход, 52-летняя жительница Каспийска, от полученных тяжких телесных повреждений скончалась на месте происшествия. Примерно в 22:30 в Махачкале на проспекте Имама Шамиля 20-летний местный житель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, совершил наезд на 30-летнюю жительницу Махачкалы, переходившую проезжую часть дороги в зоне пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. По данным фактам проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Уважаемые дагестанцы и гости республики, берегите себя и своих близких, будьте предельно внимательны и осторожны на дорогах. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахдилова. До новых встреч на «Диалог FM».
0: «Диалог FM». «Дежурная часть».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Не стоит носить в офис слишком яркие пронзительные ароматы. Особенно с такими нотами, как, например, тубероза, которая в нашем климате очень неоднозначна. Также не рекомендуется в офисных композициях ландыш и сирень. Это навязчиво, отвлекает и создает ощущение духоты.
0: Диалог FM. Это этикет.
2: Радио Диалог FM. Послушал, подумал, принял решение.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Пять утра, пора вставать. Множество голосов в твоей голове начинает говорить еще до того, как ты дотянулся до будильника. Слишком рано, слишком темно, слишком холодно. Останься в постели. Еще 5 минут, они все равно ничего не решат. Твое уставшее тело лежит и даже не пытается пошевелиться, игнорируя любые команды твоего мозга встать с кровати и начать двигаться. Множество голосов из каждого уголка твоего сознания выкрикивают одни и те же слова. Нажми на кнопку повтора и возвращайся обратно в мир беззаботной жизни. Но кто они такие и какое право они имеют управлять твоей жизнью? Разве тебя интересует их мнение? Голос, которому ты отдал свое предпочтение, это вызов. Голос, который напоминает тебе, что было первопричиной того, что ты поставил будильник. Голос, который напоминает тебе о том, зачем ты встаешь каждое утро, игнорируя тысячи других голосов в твоей голове, которые требуют, чтобы ты остался в постели. Только ты выбираешь, кого из них слушать. Поэтому дай установку своему телу встать с кровати и не возвращаться назад, потому что на сегодня у тебя запланировано множество шагов, которые приблизят тебя к твоей цели. Добро пожаловать в реальный мир. В мир, в котором каждый новый день – это выбор между тем, что тебе хочется, и тем, что тебе действительно нужно. Как же велик соблазн выбрать первое – сбросить с себя всю ответственность и начать жить, не заботясь о завтрашнем дне. Но почему бы не выбрать то, что хочется? Жизнь одна, и нужно наслаждаться ею здесь и сейчас, а будущее само о себе позаботится. Тем более так делают все, и ничего. Да, так делают все, но не ты. В отличие от всех других, ты плывешь против течения. И ты встал на этот путь в тот момент, когда решил отказаться от всего, что комфортно и безопасно, и отдать предпочтение тому, что действительно тебе необходимо. Да, этот путь не самый легкий. А если быть честным, то он самый сложный. Большинство людей сдадутся и начнут плыть по течению, как все остальные. Выдержишь ли этот путь ты, зависит только от тебя. Никто не хочет вставать в 4 утра и идти бегать, когда еще совершенно темно. Но это необходимо. Единственная причина, почему я это делаю так рано, это потому что я верю в то, что никто другой этого не делает. И это дает мне маленькое преимущество. Пока твои соперники спят, ты уже на ногах, ты уже начинаешь работать, ты уже на шаг впереди остальных. И с каждым таким шагом твои соперники становятся все дальше от тебя. Именно это усиливает твое стремление. Чтобы достичь успеха,

0: Запомни, это мысли пустых людей. У них нет никакого желания изменить свою жизнь, сделать ее чуточку лучше. Единственное их желание – это найти оправдание для своей слабости. Никто не получает силу за победу. Сила приобретается только во время борьбы с трудностями, которые тебе приходится постоянно преодолевать, пока ты идешь к своей мечте. Запомни, мелочи определяют все. Если ты поставил себе огромную цель, если ты хочешь достичь успеха, ты должен начать с самого малого и отдавать всего себя в каждой попытке. Без этого ты никогда не достигнешь своей цели. Боль. Она будет сопровождать тебя на протяжении всего пути. Нет ни одного человека, кто достиг бы успеха и при этом не испытал боли. Но боль – это лишь временное явление. Она может длиться минуту, час, день или даже год. Но если ты не остановишься и будешь идти вперед, пробиваясь через эту боль, то она так и останется временной. И рано или поздно она пройдет, и что-то другое займет ее место. Но если ты остановишься и бросишь, именно боль будет преследовать тебя всю оставшуюся жизнь. Поэтому выбрось из головы все негативные мысли и просто начинай двигаться к своей цели. Но как? С чего начать? Просто встань рано утром и начни делать то, что ты никогда не делал. Правда в том, что если ты хочешь изменить свою жизнь, тебе придется делать те вещи, которые ты никогда не делал до этого. Глупо ожидать разных результатов, делая при этом одни и те же действия. Поэтому попробуй хотя бы один день. Встань в 5 утра и потрать всего 1 час на то, что приблизит тебя к твоей цели. В то время, пока все твои конкуренты будут еще спать, ты уже будешь работать над своей мечтой. В то время, когда твои конкуренты только проснутся и будут думать, что же им принесет сегодняшний день, ты будешь знать, что твой день уже сделал тебя лучше. День только начался, а ты уже на шаг впереди, чем все остальные. Потрать один день. Почувствуй, каково это – вставать, когда все еще спят, или начинать работать, когда все говорят: «Ты что, вставать в такую рань и работать? Я же не сумасшедший, зачем мне это? Я лучше подольше посплю». А ты встаешь и делаешь это. Да, это может быть тяжело и утомительно, но после того, как ты это сделаешь, ты ощутишь гордость за себя и за свои достижения. И только в этот момент ты поймешь, почему так много людей не могут достигнуть успеха. У них может быть цель, может быть мечта, но у них нет желания идти на такие жертвы и проходить через всю эту боль ради этой мечты. В отличие от тебя. Ты знаешь, что все эти жертвы необходимы, и что боль – это всего лишь временное явление. Если она тебя не остановит, ты достигнешь всего, о чем только мечтаешь.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
2: Теперь все, вы там упираетесь в потолок. Что дальше?
3: Мы решаемся переехать в новую студию. С 30 квадратных метров мы переехали в 250 квадратных метров студию. Это был там, ну, прям большой шаг. Отдельная комната для готовки десертов, отдельная для живых курсов. И отдельную мы хотели, типа, сделать мини-посадочную зону, чтобы люди могли прийти и покушать десертики. Тупая идея, конечно, была, она таки не реализовалась, но в общем плане контекст был такой. Мы переехали в эту студию, и из-за того, что аренда была в два раза больше, сотрудников мы больше наняли, мы начали выходить по нулям.
2: А до этого в плюсе были?
3: До этого, да, там немножко. 30 квадратных метров.
2: 5
3: да,
2: секунд побыли в плюсе, и потом снова, да? Примерно так?
3: Да. Ну, у нас до сих пор так, если честно. И так получилось, что я начала запускать онлайн-курсы, офлайн-курсы, марафоны, плюс тортики печь, плюс с кондитерами работать. И в какой-то момент я понимаю, что я умираю просто.
2: Интересно, ты это поняла.
3: Ну, я очень такой человек, который любит себя обесценивать. Поэтому сколько бы я ни делала, я всегда говорю, можно было лучше. Поэтому даже в те моменты мне казалось, что недостаточно хорошо.
2: Надо было больше работать.
3: Да.
2: Супер, окей. Вот тут можно стоп. Интересный момент, наблюдение. Я недавно с одним предпринимателем тоже общался, и он говорит, надо брать на работу людей, которые очень не верят в себя. Я говорю, почему? Он говорит, это бесконечные самоулучшаторы, и они, это просто машины, они просто фигачат, и он

0: Говорит, я всех ребят беру таких с очень низкой самооценкой. И я понял, что вот, допустим, у меня всегда так. У меня всегда это... Я там миллиард проработок всех сделал, там сколько часов. И я уже знаю, что у меня есть это. Но я не хочу это убирать,
1: Да,
0: короче.
1: да,
0: Потому что я
1: да.
0: понял, что это очень выгодная травма.
1: Есть
0: Потому
1: такое, да.
0: что ты когда собой недоволен, но в меру.
1: Да.
0: Не когда ты лежишь на кровати и хочешь у себя там, не знаю, там что-то сделать с собой. А именно когда ты такой, можно было и получше.
1: Да.
0: И вот это можно было и получше, я заметил одно из качеств, кстати, вот таких успешных людей.
1: Жестокое качество, правда.
0: Я вот обожаю, когда Карина расстраивается, что у нее 700 тысяч просмотров в сторис, а не 800. И она вот такая, типа, я никому не нужна. Вот так. Я думаю, ладно, хорошо.
1: Я понимаю.
0: Рилс не залетел на 5 лямов.
1: Да.
0: Ладно, хорошо. В прошлом выпуске про Рамадан, где участвовала Рая и Аскар, мы подарим от них, от Раи, индивидуальный финансовый разбор, а от Аскара, получается, индивидуальное сопровождение по голоданию, там, правильному питанию и так далее. Вот победили два вот этих человека. Поздравляем. И, кстати, участвуйте в этом выпуске. Вас ждут очень щедрые и, самое главное, большое количество призов. Соответственно, можно выиграть их. Поэтому просто, как всегда, пишите инсайты и как вы будете их внедрять в жизнь. Приятного просмотра. Так, что дальше?
1: Вообще, я с детства пробовала разные бизнесы. Я там в школе сэндвичи продавала, печеньки, пыталась шоколад из России этот заказать, а потом через почту России у себя в городе продавать. И какие-то мелкие попытки, они были, да? И я очень хотела в школе, в 9 классе, открыть столовые, потому что во всех школах еда была ужасная. И у нас в городе открылась столовая, буфет называется, и она очень классно залетела у нас в городе. Потом я хотела пончики открыть тоже в школе. Пончики открыли. То есть я поняла, что пока я думаю, начать или не начать, кто-то за меня постоянно начинает. И я вспомнила в этот момент выгорания, что я же хотела вот такие же макаронцы сделать. Плюс я была зависима от сладкого, мне они тогда настолько понравились, что я их и сама хотела покушать. Я такая, так, есть две большие причины, почему мне срочно нужно запустить макаронцы в Кыргызстане. На тот момент я уже набрала где-то 150 тысяч подписчиков и прошла курс по сторисам и решила показывать весь процесс, как я делаю эти макаронцы. Сколько было... Макаронцы очень капризный вообще десерт, нереально сложно его приготовить. И я на протяжении 2 месяцев практически каждый день показывала, как я делаю эти макаронцы. Мы запускаем первую партию, я уже в сторис объявляю, типа 17 декабря поступит в продажу первая коробочка, они у нас все еще не получаются. Я вот тыщу, тыщу, тыщу,
0: И
1: и вот,
0: показывала неудачу вот эти.
1: конечно, в основном как
0: О,
1: все, мы это
0: окей.
1: выкидывали, не получалось, как мы кремы тестировали. И 15 декабря ночью вот все уже надо крышки соединять с кремом для того, чтобы они успели пропитаться, не получается партия. Я кондитеров уже домой отпустила, с Тахиром мы остались, 2 часа ночи, я взбиваю белок, он не получается никак. Я такая, все, он выливается, я кидаю белок в стену, я говорю, все, типа, я честно, я отпускаю руки, я больше не могу. Я, короче, плачу, я начинаю уходить, Тахир там моет посуду, и он в какой-то момент просто поворачивается молча и говорит, не пожалеешь. Я назад поворачиваюсь, я плачу, я его матерю. Я говорю, зачем ты задал этот вопрос? Я встаю обратно, взбиваю белок, и он взбивается. Отправляю в духовку, они выпекаются. Я соединяю с кремом, и вот первая партия на 17 декабря готова. Тогда у меня мысль пришла, что вот момент, когда очень сильно хочется сдаться, и вот прям настолько на грани, что ты вот уже не можешь, в этот момент надо как-то в себе найти силы встать обратно. Вот получается первая партия, прекрасные отзывы, следующая партия 60 коробочек, потом 150, потом 200, и вот макаронцы начинают набирать оборот благодаря сторисам. Я все через сторисы продавала, я говорила, вот у нас 10 утра все раскупили, вот 11 утра, вот у нас на 3 дня вперед уже брони, и вот этот кипиш начал схватываться друг за друга, и сарафанное радио пошло, да, что есть какие-то макаронцы, которые вот за 2-3 дня раскупают, и срочно надо их тоже приобрести.
0: Офигеть. Окей, сейчас, подожди, стоп. Интересный момент, что вот здесь вот, да, самое ключевое, наверное, это то, что именно дожать.
1: Да.
0: И вот это качество дожать, вот оно реально отличает лидеров от остальных.
1: Да.
0: Большинство вообще не дожимают людей, они просто сдаются на полпути. И здесь вот есть классный такой термин, я не знаю, то ли Гребенюка, то ли Дашкиева, заманьячить.
1: Окей.
0: И не, знаешь, не знаешь?
1: Нет.
0: Есть такое понятие «заманячить». И я это узнал, когда... Заманячить — это когда у тебя нету плана «Б». И такой пример приводится, там, представь, что твою семью взяли в заложники, а тебе нужно свою, и говорят, если ты не выполнишь сейчас свою задачу, то мы их, ну, там, что-то сделаем плохое. Ты бы дожала бы?
1: Конечно.
0: Без вариантов.
1: Да.
0: Но и тут отсюда сразу вопрос. А почему бы этот принцип, если ты понимаешь, что ты, значит, можешь добить,
1: да,
0: почему бы эту логику не применять в каждом действии? Я, короче, для начала решил просто... Я люблю такие вещи делать. Я вот обучаюсь, допустим, где-нибудь, я беру какую-то идею и сразу ее тестирую в реальности, типа, насколько она реально работает. И я для прикола сделал так. Сейчас расскажу свою реальную историю. У нас электрическая машина, и я спустился в паркинг, а у нас зарядка отключилась на паркинге, и машина всю ночь стояла и не заряжалась. А Карина на тот момент только родила, и ей важно было именно ездить на машине с ребенком, чтобы все было комфортно и так далее. И я понимаю, что мне сейчас надо заманечить. И я иду к охраннику и говорю, есть тут электрик? Он говорит, его нет сегодня, он на другом объекте. Я говорю, можете его контакт дать? Он говорит, нет, он на другом объекте, мне некогда. Я говорю, дайте его контакт. Он берет контакт, его дает. Я звоню ему и говорю, можете приехать установить зарядку? Он говорит, нет, не могу, я на другом объекте. Я смотрю на время, и сейчас час. Я говорю, а сейчас же обед, ага, да? Типа он говорит, да, обед. Я говорю, а может быть вы приедете, и я вам оплачу всю туда-сюда поездку, все равно вы на обеде, еще вам обед куплю. Помогите, пожалуйста, у меня супруга только родила, нужно помочь ей.
1: Да.
0: Он уже так, оп, пауза, я чувствую, он так, ну, задумался.
1: Ломается.
0: Я говорю, на каком номере у вас Каспи?
1: Ну,
0: типа,
1: добиваешь,
0: перевод.
1: Да.
0: Он говорит... Эй, 8-700-78. Я ему закидываю деньги, заказываю такси, он приезжает, устанавливает, и пока Карина там сидела дома, только после обеда вышла на машину, в машину села, 100% была зарядка.
1: Ну,
0: и она об этом даже не знала. И я в этот момент для себя зафиксировал, что вот так надо дожимать везде. И с того момента, грубо говоря, вот этот принцип вся команда знает, что... Ну, есть цели, типа, ну, если она адекватна, конечно, да, то нету плана «Б». Мы делаем только так, как мы договорились, и все.
1: Да.
0: Вот, это классное качество.
1: Правда.
0: Слушай, я думаю, что вся твоя история, по сути, доказывает по факту, что ты действительно придерживаешься этого принципа. Именно продолжать, несмотря ни на что. И я желаю тебе всегда продолжать, несмотря ни на что. Но, конечно... в самом хорошем этом смысле, чтобы
1: спасибо.
0: Там как можно меньше барьеров, и как можно, чтобы все легче происходило, и ты выходила дальше на новый уровень, и вы реально вышли в мир.
1: Спасибо большое.
0: Да, пусть
1: будем
0: так
1: стараться.
0: И будет. Да.
1: Спасибо.
0: Спасибо большое.
1: Вам
0: будет
1: спасибо.
0: Что-то в конце пожелать нашим зрителям, зрительницам, которые начинают также свой путь?
1: Это будет очень тяжелый путь. Ну, реально очень тяжелый. Я желаю вам сил, желаю вам терпения, и желаю вам найти... то самое окружение, наверное, людей, которые смогут вас поддерживать, подбадривать, быть рядом и мотивировать, потому что я всегда говорю, что среда первична, а личность вторична. Это очень важно.
0: Вот так. Все, супер. Спасибо большое.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Махачкале 17-летний водитель спровоцировал смертельное ДТП. В результате ДТП в Махачкале погибла 71-летняя местная жительница, еще один человек пострадал. Авария произошла 16 сентября около 21:30 на пересечении улиц Некрасова и Мичурина. 17-летний житель из Бербаша без водительских прав за рулем автомобиля Лейсан L6, не представив преимущества на перекрестке, врезался в ВАЗ-12 модели под управлением 51-летнего местного жителя. В Республиканскую клиническую больницу Махачкалы доставили водителя ВАЗ и его пассажирку, 71-летнюю жительницу города, которая скончалась от тяжких телесных повреждений. Ну и горячая линия регионального общественного штаба по наблюдению за выборами будет работать в Дагестане с 18 по 20 сентября 2026 года. Об этом сообщила Общественная палата Дагестана. Жители республики смогут сообщить о возможных нарушениях, получить консультации по вопросам избирательного процесса. Обращение принимается по телефону в Махачкале. Это 68-43-41 и 68-11-70. Специалисты штаба будут обрабатывать поступающие обращения в течение всех дней голосования. Глава Дагестана Федор Щукин подписал указ о масштабном праздновании в 2027 году 150-летия со дня рождения народного поэта Республики Дагестан Гамзата Цздасы. Правительству поручено сформировать оргкомитет по подготовке и проведению празднования, а также разработать и утвердить план мероприятий. Щукин рассчитывает на активное участие глав муниципалитетов, особенно родного поэта Хунзавского района. Свой поэтический дар Гамзат Цздаса передал сыну Расулу Гамзатову, которого знал весь мир. Ну и возраст от 30 до 39 лет россияне считают наиболее подходящим временем для начала карьеры в новой сфере. Так ответили 42% участников опроса, об этом пишет газета.ру. Еще 19 выбрали возраст от 25 до 29 лет. При этом почти половина респондентов старше 40 лет уже меняли профессию или начинали карьеру заново. Ассоциация банков России предложила расширить финансовую поддержку компаний, которые пострадали после атак беспилотников, на инфраструктуру и другие объекты, об этом передает ТАСС. Среди возможных мер называют льготные кредиты, реструктуризацию займов и рассрочку платежей. Поддержку предлагают распространить на электронную торговлю. Но россияне все чаще заказывают мебель через маркетплейсы. По данным Коммерсанта, доля онлайн-площадок в этом сегменте уже достигла 37%. Особенно растет спрос на недорогие товары и кухонную мебель. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от «Элко» и «Билайн» вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. «Элко». Подключайся к своим.
3: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: В Челябинске в апреле будущего года может пройти третий поединок между боксерами Артуром Битарбиевым и Дмитрием Биволом. Если бы провели трилогию в декабре, то по из Всемирной боксерской организации Дмитрий Бивол утратил бы. Мы выбрали путь, который позволит сохранить титулы. Это приоритет. Уже были переговоры, и мы планируем это событие под открытие РМК-арены в Челябинске, сказал генеральный директор IFSC Boxing Герман Титов. Напомним, что Бивол и Битарбиев провели два поединка в Саудовской Аравии. Боксеры одержали по одной победе. Футболисты «Локомотива» продолжают буксовать в РПЛ. Москвичи принимали «Самарские крылья Советов». Первыми открыли счет, но преимущество не удержали и сыграли в ничью 1-1. Такой же счет 1-1 зафиксирован в матче «Родина-Рубин». «Спартаковцы» в компенсированное ко второму тайму время смогли забить единственный мяч и обыграли 1-0 дома «Факел». В Калининграде сыграли «Балтика» и «Зенит». К началу второго тайма чемпионы вели с преимуществом в 2 мяча. И только в самом конце матча балтийцы смогли счет до минимума сократить, но со счетом 2-3 уступили. В континентальной хоккейной лиге в Восточной конференции нижнекамский «Нефтехимик» на выезде, обыграв «Сибирь» 3-0, одержал уже четвертую победу подряд и уверенно идет в лидирующей группе. Матч принципиальнейший прошел в Уфе, где Салават Юлаев принимал «Акбарс», вел в игре 3-0, но все же в овертайме проиграл 3-4. В Магнитогорске победитель регулярки прошлого сезона «Металлург» сыграл со «Спартаком» и с минимальным преимуществом 3-2 спартаковцы добились успеха. В поединке «Сочи» и ЦСКА армейцы уверенно выиграли 4-0. Ну а «Лада» смотрелась на своем льду в матче с «Борисом» беспомощно и проиграла с разгромным счетом 0-6. Участница Олимпийских игр 2026 года Аделия Петросян вошла в состав участников на международный турнир серии «Челленджер» в Грузии. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев. Турнир пройдет с 1 по 4 октября в Батуми. В контрольных прокатах сборной России, которые пройдут в ближайшие выходные в Москве, примет участие Камила Валиева, которая после 4-летней дисквалификации приняла решение возобновить карьеру. 20-летняя Валиева занимается в команде Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской. До отстранения Валиева тренировалась в группе Этери Тутберидзе. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Доцент финансового университета при правительстве России Игорь Балынин сообщил, что россияне могут получить пенсионные накопления, если их сумма не превышает 439 тысяч рублей. Право на пенсионные накопления имеют граждане, которые официально работали в период с 2002 по 2013 годы, вносили добровольные пенсионные взносы или направляли материнский капитал на формирование пенсии. Если накопительная пенсия составляет 10% или менее от месячного прожиточного минимума для пенсионеров, то накопление можно получить единовременной выплатой. На текущий год прожиточный минимум для пенсионеров установлен в размере 16 288 рублей. Таким образом, 10% от этой суммы составляет 1628 рублей.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Дорожные новости.
2: Цены на ОСАГО продолжают расти. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В декабре многодетные семьи получат цифровой статус. Это позволит автоматически подтверждать льготы при заказе такси. Бумажное удостоверение при посадке не понадобится. Напомним, в этом году в России начали тестировать льготные поездки для семей с тремя и более детьми. Пилотные проекты уже действуют в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске. Многодетным семьям доступна скидка в 30% при поездке через Яндекс.Такси. В будущем систему планируют раскатать на всю страну. Цены на ОСАГО продолжают расти. По оценкам оператора страхования НСИС, в 2026 году полис в среднем стоит 7800 рублей. В тот же период прошлого года он был на 500-600 рублей дешевле. Цены на ОСАГО растут в основном из-за цен на запчасти и ремонт. Около 80% выплаты — это как раз запчасти. А еще недавно ЦБ обновил методику расчета выплат, исключили часть дешевых аналогов. Из-за этого выплаты стали справедливее. Но это косвенно влияет на цену полисов. Роспотребнадзор признал незаконным отказ АЗС продавать топливо в канистру. Но есть нюанс. Решение не распространяется на регионы, где запрет связан с режимом чрезвычайной ситуации. То есть, если запрет закреплен нормативным актом от властей, то заливать бензин в канистру нельзя. Если по региону запрета нет, а решение приняли в руководстве заправки, на него можно пожаловаться. Как пример, недавно Роспотребнадзор вынес предостережение Санкт-Петербургской РН «Северо-Запад» из-за отказа заливать топливо в канистру. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Реклама на Dialog.fm.
1: Добро пожаловать в кафетерий Курага. Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их: натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в Курагу, чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия Курага. Вкус, которому можно доверять. Кикуни и Курага. Вкусно, союз.
0: Реклама на Dialog.fm. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Сезонный рост заболеваемости ОРВИ наблюдается в России во второй декаде сентября. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора на официальном сайте. Глава ведомства Анна Попова поручила взять на жесткий контроль готовность лечебной сети к предстоящему эпидсезону. Она призывает усилить информирование граждан о профилактике респираторных инфекций. По данным ведомства, в этом году состав вакцин от гриппа был полностью обновлен. По сравнению с эпидсезоном 2025-2026 годов, заменены все три штамма. Вакцины поступает в субъекты Российской Федерации без задержек. Более 70% россиян потенциально могут не замечать регулярные автоматические списания и невыгодное продление вкладов, что приводит к незаметным финансовым потерям. Финансовый эксперт Сергей Красноусов заявил, что потребители часто перестают контролировать небольшие, но постоянные операции, продолжая оплачивать ненужные сервисы или пропуская дату окончания депозита. По данным исследований, 74% людей не могут перечислить все свои активные подписки, а отечественные опросы показывают, что 72% пользователей оплачивают их автоматически. Еще одним источником потерь эксперт назвал автоматическую пролонгацию вкладов. После завершения срока банк может переоформить депозит по ставке, действующий на момент продления. В результате вкладчик недополучает доход, даже не подозревая об изменении условий. И в завершение выпуска спросить совета у нейросети перед каким-то важным решением стало для россиян такой же привычкой, как почитать отзывы или сравнить цены в разных магазинах. Это показало исследование, с результатами которого ознакомилась газета.ру. Опыт использования ИИ есть практически у всех. 30% пользуются им ежедневно, еще 30% несколько раз в неделю и лишь 16% ограничились разовой пробой. Самым популярным инструментом остается чат-GPT. Им пользуются 70% опрошенных, следом идут голосовые помощники. При этом 48% респондентов уже несколько раз обращались к искусственному интеллекту при выборе конкретных товаров или услуг, а еще 25% делают это регулярно. Чаще всего с помощью ИИ выбирают электронику и бытовую технику. Подарки для близких оказались на втором месте. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами Салиха Васия Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода «Кикуни» – натуральном ананасовом соке под брендом «Сильбеси». Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующие. И интересный факт. Именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С. Стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы. Марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки, рефлюкс-эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод «Кикуни» поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!
0: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Ксай мисик и сита джаридач. Лежа в постели, халву не найдешь. Ксай мисик и сита джаридач. Эл каниди, элдин арадажеда. Кто народ любит, тот с народом будет. Эл каниди, элдин арадажеда. Элдин гуждувал, селдин гуждувал. Сила народа подобна силе воды. Элдин гуждувал, селдин гуждувал. Лахайди ахмак хаитани, ван хайди мак авайди ханаканда. Если говорящий дурак, то слушающий должен быть умным. Лахайди ахмак хаитани, ван хайди мак авайди ханаканда. Гишинди фахкакада, тухди бахтуних. Голодный хлеба ищет, сытый счастье. Гишинди фахкакада, тухди бахтуних.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104.8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог.ФМ.
2: Братцы, сестры, я очень рад. После 5 лет у нас опять будет разговор с Олегом Торбасовым. И, конечно, всегда очень интересно с тобой общаться. Спасибо. Потому что мы с тобой находимся постоянно в поиске правды, в поиске мудрости. Ну, хотел бы я начать наш разговор с такого прикладного. Давай поговорим про инвестиции в недвижимость. Давай. Мы вчера вместе с тобой выступали. Самый большой класс активов мира с большим, огромным отрывом. Как ни крути, что ни делай, все равно люди там во всех уровнях состояния от 50% и больше инвестируют в недвижимость. Какие ты видишь доходности, по каким инвестиционным классом недвижимости? Что ты видишь интересного на данный момент? Как ты на это смотришь?
3: В двух словах. Меня зовут Олег. Я основал агентство недвижимости, и мы его 7 лет вместе с моей командой строим сейчас уже в нескольких странах.
2: Когда... Можно посмотреть, что Олег говорил до денег. Да, это хорошо сравнить, что ты говорил до успеха и после успеха.
3: Да, потому что, когда мы виделись, у меня был такой небольшой офис, 150 метров. У нас был два года компании. Сейчас мы работаем в Майами, в Дубае, в Абу-Даби, в Лондоне и в Москве. У нас бизнес вырос в десятки раз с того момента.
2: И Турция, по-моему.
3: Турции мы так просто присматриваемся, но офисы у нас открыты вот в этих городах, и я сам активный участник рынка инвестиций, то есть у меня большая часть моего капитала работает именно в квадратных метрах, и я там нашел несколько стратегий, которые использую. Но если говорить про такие классические, все-таки недвижимость достаточно консервативный актив, и он не подходит тем, кто любит вот эти американские горки. Она такая прям очень инертная.
2: Разве кто-то любит?
3: Ну, есть любители серфить там. И...
2: Вверх все любят.
3: Ну да. В итоге, допустим, если говорить про рынок Дубая, да, то сейчас здесь... Я вот вчера во время выступления приводил слайды с UBS. Они делают каждый год такое свое исследование рынков недвижимости, в том числе с точки зрения бабл-индексов рынков, которые перегреты и недооценены, наоборот. И что Дубай, что Майами, они сейчас примерно одинаковую дают доходность от сдачи в аренду. Это 6-7% годовых. Что для европейцев...
2: 6-7 годовых — это гросс. Это да, это просто арендный поток.
3: Это то, что ты получаешь за минусом, если ты сдаешь на short-term, это за минусом 20%, которые берутся за управление, потому что там основной поток, это будет примерно 8-9%, ты платишь 20% за управление, вот у тебя остается 6%. Uh-huh. А если ты сдаешь в long-term, то там контракт просто продляется, и ты получаешь арендатора, там, который приносит примерно 6-7%. Да. Где-то 5, где-то 8, кому повезло. Но примерно цифры все крутятся около этой цифры, 6%. Причем Dubai Land Department, DLD, они анализируют все транзакции и выводят среднюю доходность по всем объектам в Дубае 5,5%. Это включая виллы, супер... которые большие, дорогие, где не такая доходность, и в том числе маленький апартамент. Это нравится такая ставка европейцам, потому что на их рынках, что в Англии, что в Европе...
2: 3%.
3: Да, 3%, и поэтому Дубай, допустим, сейчас всасывает в себя гигантское количество европейских денег. Европейцы здесь на первом месте и по количеству туристов. Это 19% от всего потока. И в том числе они на первом месте уже несколько лет как инвесторы.
2: Это жилая недвижимость. Ты вот говорил, Дубай и Майами, одинаковая доходность. Но я подозреваю, что бабл-индекс в Майами существенно выше, чем в Дубае.
3: Там получается, Дубай, он по версии UBS недооцененный город. И, кстати, интересное было исследование, что Алексей, наш друг из Реалиста, который использует искусственный интеллект для анализа рынков, они применили свой вот этот искусственный интеллект ко всем рынкам для того, чтобы их проанализировать, количество транзакций, объемы квартир, и выяснили, что в Дубае самые просторные квартиры в мире. Ну, так вот, интересный факт. А самые маленькие квартиры в мире были в Сочи. Представляешь?
4: Да ладно.
3: Да, вот такое вот. Ну, он прям мне показал исследование, как они проводили. Ну, там же, если ты знаешь общий объем сделок, количество проданных метров, тебе несложно посчитать, сколько объектов продается, какой площади и так далее. Вот Сочи оказалась, значит, самой маленькой недвижимостью, ну, там, по 18 метров, там, вот эти вот студии режут.
2: Это как номер, когда, где ты берешь, да, чтобы на море съездить.
3: Да, а самые просторные квартиры в мире в Дубае. И да, в основном речь про жилую недвижимость, и в Москве сдача в аренду, если говорить вот просто без капрейта, да, без увеличения стоимости актива, то у тебя примерно 4% получается от сдачи в аренду. Ну, где-то кто-то 6 делает, это прям такой... Потому что рынок аренды, он очень сильно зависим от покупательской способности населения, да. И он
2: люди
3: прям
2: иногда
3: на земле.
2: Путают, вот этот нет-доход, арендный поток, например, 4%, но потом тебе надо заплатить налоги, ремонты, другие, да, юристы, другие все затраты. И в итоге, ну, там у многих, смотря как ты хорошо это делаешь, net income.
3: Да, понимаю. Если говорить про коммерческую недвижимость, здесь, я думаю, да, ты даже более...
2: Мало кто делает, кстати, очень мало кто сделает. В основном в Дубае все покупают жилую недвижимость.
3: Да, но здесь, потому что, если говорить, допустим, коммерческая недвижимость, она же разных у нас бывает типов. Там есть офисная недвижимость, есть у нас ритейл, да, например, торговая недвижимость, то здесь ритейл девелоперы практически не продают, потому что весь ритейл, здесь он build to lease, то есть они его строят и сдают в аренду, и это их такие, ну, прям основные активы. Если кто-то продает ритейл, то всегда это будет очень плохие лоты, какие-то странные непроходные локации. А офисы здесь, опять-таки, тоже практически все в руках лендлордов. Они получают свою рентную доходность и потом пакетными активами продают каким-нибудь азиатским пенсионным фондам, которые 3-4% хлопают в ладоши и радуются таким цифрам. Вот. В Москве у нас офисы больше всего покупают для того, чтобы там физически размещать свои компании. Но если говорить про коммерческую недвижимость, то в основном это готовый арендный бизнес. Причем мне интересно, что инвесторы, имея текущую ставку на депозитах, там, по-моему, 15% у нас.
4: Даже больше.
3: Да, они по-прежнему консервативно вкладываются в готовые арендные бизнесы, где цифры 8-9% доходности.
2: Ну, потому что ты, у тебя защищен, у тебя актив подлежащий, он в квадратных метрах. И если ты в долгую, ну, у тебя защищен от инфляции, а если ты деньги даешь в оборот, у тебя, ну, ты, у тебя постоянно подлежащий актив рубли, ну, рубли или деньги, да, соответственно, там другая.
3: Я, допустим, сам как инвестор разместил свой капитал в короткие сделки, это называется флиппинг. То есть я стал выкупать, да, квартиры на том острове, на котором я живу. То есть я здесь понял, что если ты флипишь вот так, тут квартиру взял, там, здесь, это очень сложно менеджерить, ты не построишь большой, да, бизнес, и при этом ты очень плохо знаешь конкретный билдинг, конкретные там характеристики локации. Поэтому я понял, что вот мы живем на Blue Waters 3 года с семьей, летом мы уезжаем в Москву, а зимуем здесь, в Дубае, потому что у меня за время нашего подкаста последнего уже родился сын, ему 2,5 года, и я сейчас проживаю такую роль молодого отца. И я понял, что мне нравится наш район, и я стал там выкупать квартиры и доводить их до состояния «заезжай, живи».
2: Ну, там же почти все квартиры так идеальные на Blue Waters, там же все новое, там флиппинг же обычно ты делаешь, берешь какой-то недооцененный актив, там мажешь помаду на свинку и потом быстро продаешь.
3: Ну вот это такая, знаешь, типа грань, когда в России очень эффектно получается, когда ты берешь бабушкину квартиру, да, все выносишь и делаешь полный ремонт с заменой санузлов и так далее. В Дубае у меня есть такое понятие, как база. То есть если у тебя классная база, хорошая планировка и все основные вещи, то здесь чаще всего вот это value идет с того, что ты выселяешь арендатора, потому что здесь да, рынок на стороне арендатора, и ты его просто так вот с бухты-барах ты здесь не скажешь, что давай уезжай. Ты минимум год будешь с ним возиться, поэтому мы научились с ними вести такие медиаторские переговоры, платим им откатные, очищаем квартиру от арендаторов для того, чтобы ты мог заехать, выносим старую технику, всю старую мебель, обновляем всю краску и заносим все новое, потому что я понял, что люди готовы платить экстра деньги за то, чтобы там никто не жил до тебя, именно вот не спал на этой кровати, не сидел там на этом диване. Сейчас, знаешь, очень чувствительные к энергии стали люди, там к ними фэншуисты, и астрологи, и разные нумерологи заходят в сделки, в том числе как агенты влияния. И я понял, что люди максимальную цену готовы платить за то, что они заходят, ключи передаю им, и они заезжают в этот же вечер, например.
2: Я, кстати, заметил, что почти все агенты, кто свои агентства имеет, они всегда не просто сидят в длинную в активе, они всегда начинают оборачивать, потому что там, конечно, доходность абсолютно... Если у тебя еще свое агентство, где ты можешь лучше этим управлять, в отличие от обычных людей, ты можешь существенно выше. Да, я думаю, там доходность можно делать там близко к 20%.
3: Годовых. Да. Но на самом деле это, если смотреть на мой вложенный капитал, потому что понятно, что я разместил там часть своих денег и...
2: кредитное плечо.
3: И потом я стал просто брать внешние деньги на рынке от двух всего лишь партнеров своих таких, ну, которые сказали, у нас безлимитный, в принципе, в рамках Blue Waters объем, все, что можем, мы выкупаем. И я им делаю 20% годовых доходность, но при этом сам еще зарабатываю такую же ставку, при этом, если на вложенный мой капитал посчитать, то, конечно, это просто выше, в десятки раз выше.
2: Да, выше. Смотри, давай, чтобы жилую недвижимость закончить, какие сейчас топ, там, три ошибки, которые люди делают, потому что ко мне, мне очень многие люди пишут, вот прям недавно писала девушка, она купила договор на development, потом она сейчас пытается продать, а оказывается, у нее в договоре прописано, что она не имеет права продавать там какое-то время, она должна там за год, и теперь даже квартиры сейчас подешевели, когда они уже построены, потому что очень много людей вышли продавать, им обещали, что вот они вырастут настолько. И еще у нее очень высокая стоимость управления, потому что она платит там какие-то фиксированные сервис-чарджи.

0: А так в комфорт-классе, в экономе, тем более, там почти все пользуются ипотекой. В Дубае рынок кардинально отличается. Здесь на ипотечном рынке всего 20% сделок проходит, а все остальные используют плечо от застройщика. И это как бы не требует никакого скоринга. Тебе застройщик всегда даст, несмотря на то, есть у тебя платежеспособность или нет. У тебя, грубо говоря, всегда есть возможность взять эту рассрочку. Но вот это и есть основная проблема, в которую люди впадают в Дубае, потому что входя в рассрочку, ты подписываешь контракт, вносишь 20% обычно, и люди в этот момент иногда часто под дудку сладкую песню риэлторов, которые говорят им, смотри, вот ты сейчас 20% заплатил, если мы продадим квартиру на 5% дороже, чем она стоит, то на вложенный капитал у тебя получится... Ого-го, какие уже серьезные деньги, да? Получается, там ты плюс 50, плюс 100% к своим 20% можешь сделать. Например, если на 10% продали дороже, то уже вообще. Но основная проблема в том, что вот эту премию к рынку платит end-user. То есть end-user — это тот, кто готов больше всего заплатить. End-user — это конечный покупатель, который планирует использовать объект по его назначению, то есть жить там...
1: Ну, в основном end-user — это какой-то инвестор, который хочет опять сдавать в Airbnb, да? Это
0: самое... Он тоже может быть end-user, но он покупает вот эту квартиру, не построенную, и хочет ее продать. И основной вопрос, кто будет его покупателем, который заплатит ему премию от рынка. Это может быть либо новый инвестор, который готов меньшую доходность принять на себя, да, потому что ты подсожрал уже основную часть прибыли, либо end-user. Но end-user не входит на ранних стадиях, пока не построен еще монолит, не застеклены. То есть он может войти в квартиру и купить ее на предфинальной стадии, еще до completion, да, когда ты еще, может, не получил ключи, не сделал финальный платеж. Здесь основная фишка в Дубае, что ты платишь половину, 50% на момент получения ключей. И только половину платишь на этапе строительства. Это важная такая деталь, что многие инвесторы не получают ключи в конце, не платят последние 50%, да. А в этот момент продают квартиру, да. За них 50% вносит покупатель, и получается, что на вложенный капитал у тебя доходность получается выше, да, потому что...
1: Если план сработал.
0: И это очень важная деталь. И самое интересное происходит дальше. Примерно в 5-10% случаев у покупателей получается быстро найти, значит, покупателя нового, который либо для себя, вот он хотел эту трешку на ground floor, и ты вдруг ее купил, и он говорит, да, она мне нужна, и выкупает у тебя. Этот кейс тут же под свет софитов, все агенты, все риэлторы начинают его использовать, 1 из 10, понимаешь, да? И говорят, вот смотри, он купил, заплатил 20%, мы продали на 10% дороже, он на вложенный капитал сделал 50% за месяц. А если в годовых, то это 400% условно, понимаешь, да? И все, у людей как бы так, давай, покупаем. Они входят в эти сделки, но очень мало кому они могут продать, пока дом не построен. Дальше наступает самое интересное. Если ты играешь all-in, то есть у тебя было $100,000, и ты купил квартиру за $100,000, ты красавчик, ну, у тебя нет рисков. Но если ты купил квартиру за $500,000, имея $100,000, и эти $100,000 использовал как 20%, и у тебя нету денег платить следующие платежи 10 каждые полгода или каждый год, то тебя ждут плохие новости. Застройщик по контракту может расторгнуть с тобой договор и удержать в качестве пени и штрафов ту сумму, которую ты ему внес. То есть ты можешь потерять все свои деньги, если ты вошел в сделку, где ты не знаешь, как обслуживать взятые на себя обязательства, и не нашел продавца, вернее, покупателя на твою квартиру. И в этот момент люди, находясь вот в этих тисках, у тебя приходит письмишко, заплатите, пожалуйста, следующий платеж 10% от 500 тысяч. У тебя, если нет этих $50,000, то ты начинаешь судорожно искать кого-то, кто хотя бы купит за те деньги, которые ты купил. Вот как да, выглядят эти
1: людей,
0: люди.
1: Таких, как ты, много.
0: Может быть, да. Если только ты, как идиот, вошел в сделку all-in, да, все деньги поставив, и нет следующего платежа, да. Который обычно через полгода, тебе агент в этот момент говорит, да за полгода мы точно продадим, ты что, смотри, какой ажиотаж на старте. И вот это вот основная такая ловушка Дубая, где ты потом можешь лишиться своих 20%, а люди, чтобы не потерять 20%, начинают продавать дешевле, чем они купили. Да. И в этот момент появляются такие с

0: Сытые ребята, которые все это скупают, ждут спокойно комплишена и на финале продают уже энд-юзерам, потому что у них есть деньги. Выигрывает всегда тот, у кого больше капитала.
1: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Цена золота продолжает свой рост, и многие инвесторы впервые за много лет безумно взволнованы насчет этого. Роберт Киосаки называет золото деньгами бога. Вполне возможно, что это оправданное название, и именно Роберт находится в бычьем настроении по отношению к золоту на протяжении многого времени. Роберт считает, что золотом двигают события, которые сейчас происходят в мире. Это и когда в Оманском заливе атаковали два нефтяных танкера, и когда Трамп начал звенеть свои сабли в отношении Китая, и все остальные неопределенности в мире. «Это пугает людей», — говорит писатель. К тому же, доходность облигаций упала, а фондовый рынок собирается рухнуть, потому что он в пузыре. По этим причинам многие люди ищут альтернативные ответы. Как говорит сам миллионер, он был на золотом стандарте с 1972 года и прошел через рай и ад с золотом и серебром, и сейчас, судя по всему, выглядит как гений. Сегодня Киосаки ничему не удивляется. Он не понимает, почему люди обращают внимание на Федеральную резервную систему США. Он считает, что ФРС – это проблема. Они разорвали всю финансовую систему. Насколько известно самому Роберту, это криминальная организация. Поэтому миллионер считает, что не стоит обращать внимание на ФРС. Нужно делать как он – наблюдать за происходящим в мире и выносить свои суждения об этом. Вот что говорит инвестор. ФРС уничтожили денежную систему мира вместе с ее центральными банками. Они манипулируют рынками. По моему мнению, они пошли на преступление. Когда-то они просто работали на Уолл-стрит. Поэтому, когда я смотрю на Уолл-стрит, смотрю на цены акций, и я смотрю, что делает ФРС, меня просто тошнит. И я просто покупаю золото. Обо всем этом Киосаки пишет в своей новой книге «Фейк» и напоминает, что золото – это деньги бога. Деньги государства – это фиатные валюты – доллар, иен, евро. А теперь у нас есть деньги людей – криптовалюты, говорит миллионер. Так что ФРС находится под большим давлением, потому что они – настоящие фейки. А теперь Федеральная резервная система США, выполняющая функции Центрального банка страны, впервые со времен глобального финансового кризиса снизила базовую процентную ставку. И это также влияет на цену золота. Сейчас всем известная компания Facebook также выходит на рынок криптовалют, который Киосаки называет деньгами людей. Миллионер считает, что если бы это был бы только Facebook, это было бы нормально. Почему в книге «Фейк» он назвал кибервалюту деньгами людей? Потому что через некоторое время все мы сможем печатать свои собственные деньги. Поэтому у нас и есть первичное предложение монет. Вся система денежного рынка разваливается, и это потому, что ФРС является преступной организацией, говорит Киосаки. Они умные люди, но они экономисты. А что экономисты знают о деньгах? Задается вопросом миллионер. По его мнению, Федеральная резервная система – это просто инструмент Уолл-стрит. Вот что говорит Киосаки о необходимости существования ФРС. «Я не знаю об этом. Я не люблю говорить о вещах, которые не могу контролировать. Что я могу контролировать, так это количество золота и серебра, которое я покупаю. А также я могу контролировать то, где я храню его, а это не в банках». Предприниматель полностью вне банковской системы, за исключением того, что он идет в банковскую систему, чтобы занять деньги. Но Роберт не копит их внутри системы. Его рекомендация заключается в том, что каждому из нас лучше иметь возможность работать вне банковской системы. Потому что может случиться все что угодно, и люди сверху просто закроют банки. Так они поступают время от времени. Ведь если произойдет какая-то кибератака на банк, то вы или ваш бизнес не сможет работать. Вот где Киосаки пессимистичен. Но он продолжает оставаться оптимистом и готов абсолютно ко всему, что произойдет. И это была его позиция с того момента, когда миллионер написал всеми известную книгу «Богатый папа, бедный папа» 23 года назад. Отвечая на вопрос, будет ли Кийосаки накапливать сейчас больше золота, миллионер ответил, что пока делать этого не будет, ведь у него и так его достаточно. Но он точно будет покупать каждый раз в том случае, когда цена будет идти вниз. Таким образом, миллионер и является тем, кем он есть сейчас.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Махачкале 17-летний водитель спровоцировал смертельное ДТП. В результате ДТП в Махачкале погибла 71-летняя местная жительница, еще один человек пострадал. Авария произошла 16 сентября около 21:30 на пересечении улиц Некрасова и Мичурина. 17-летний житель из Бербаша, без водительских прав, за рулем автомобиля Лейсан L6, не представив преимущества на перекрестке, врезался в ВАЗ-12 модели под управлением 51-летнего местного жителя. В Республиканскую клиническую больницу Махачкалы доставили водителя ВАЗ и его пассажирку, 71-летнюю жительницу города, которая скончалась от тяжких телесных повреждений. Ну и горячая линия регионального общественного штаба по наблюдению за выборами будет работать в Дагестане с 18 по 20 сентября 2026 года. Об этом сообщила Общественная палата Дагестана. Жители республики смогут сообщить о возможных нарушениях, получить консультации по вопросам избирательного процесса. Обращение принимается по телефону в Махачкале. Это 68 43 41 и 68 11 70. Специалисты штаба будут обрабатывать поступающие обращения в течение всех дней голосования. Глава Дагестана Федор Щукин подписал указ о масштабном праздновании в 2027 году 150-летия со дня рождения народного поэта Республики Дагестан Гамзата Цздасы. Правительству поручено сформировать оргкомитет по подготовке и проведению празднования, а также разработать и утвердить план мероприятий. Щукин рассчитывает на активное участие глав муниципалитетов, особенно родного поэта Хунзавского района. Свой поэтический дар Гамзат Цздаса передал сыну Расулу Гамзатову, которого знал весь мир. Ну и возраст от 30 до 39 лет россияне считают наиболее подходящим временем для начала карьеры в новой сфере. Так ответили 42% участников опроса, об этом пишет газета.ру. Еще 19 выбрали возраст от 25 до 29 лет. При этом почти половина респондентов старше 40 лет уже меняли профессию или начинали карьеру заново. Ассоциация банков России предложила расширить финансовую поддержку компаний, которые пострадали после атак беспилотников, на инфраструктуру и другие объекты, об этом передает ТАСС. Среди возможных мер называют льготные кредиты, реструктуризацию займов и рассрочку платежей. Поддержку предлагают распространить на электронную торговлю. Но россияне все чаще заказывают мебель через маркетплейсы. По данным Коммерсанта, доля онлайн-площадок в этом сегменте уже достигла 37%. Особенно растет спрос на недорогие товары и кухонную мебель. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
4: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
5: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Часто люди пренебрегают замачиванием фасоли, риса и гороха перед приготовлением блюд. По мнению доцента кафедры индустрии общественного питания, гостиничного бизнеса и сервиса университета Росбиотех Дмитрия Быстрова, эта оплошность может быть опасной для здоровья. Эксперт напомнил, что в цельных зернах и бобовых содержится фитиновая кислота, связывающая фосфор, поэтому при попадании в организм он неправильно всасывается. Из-за недостаточной обработки бобовых и зерновых фитиновая кислота соединяется в кишечнике с магнием, кальцием, железом, медью и цинком, препятствуя их усвоению и приводя к нарушению кальциево-фосфорного обмена. При замачивании подобные риски нивелируются. Продолжительное нахождение в воде позволяет энзимам, лактобактериям и другим микроорганизмам расщепить и нейтрализовать часть фитиновой кислоты. Оставшаяся нейтрализуется при варке. Замачивать нужно в теплой воде. Это способствует выработке энзимов, посоветовал Быстров. Действие этих микроэлементов повышает количество витаминов, особенно витаминов группы В. Ну а время замачивания различается в зависимости от вида зерна.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Село Бетли. Неразделенная любовь аварского лирика Махмуда Искаха Просо более полутора веков славит этот маленький аул Унцукульского района. Жители самого Бетли гордятся не только этим, но и славной историей и мужественными предками. Самыми героическими страницами аульской истории были периоды Кавказской и Великой Отечественной войн. Не случайно в трудах Мухаммад Тагира Аль-Карахи, князя Богословского и других упоминается это село. Бетлинцев было много среди павших защитников Ахульго. Десятки воинов удостоились личных наград имама Шамиля. Благодаря красному партизану Давуду Алиеву жители Бетли не присоединились к имаму Гацинскому и без потерь пережили гражданскую войну. Становление Махмуда Искаха Просо как всемирно почитаемого лирика произошло под влиянием его большой неразделенной любви вдове Муи из Бетли. Вдове надо было выбирать между полюбившим ее мужчиной и чувствами к своим сыновьям Гасану и Магомеду, которых в случае нового замужества родня мужа забрала бы у нее. Пересилила материнская, и поэт так и не смог жениться на любимой женщине. Известно, что у жителей села есть неписанный кодекс. Где бы ни жили, не потеряем характерный бетлинцу намус.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: На фоне динамично развивающихся торговых отношений между Россией и Китаем наблюдается устойчивый рост грузооборота по всем основным транспортным коридорам. Согласно данным «Коммерсанта», объем морских перевозок увеличился на 19%, автомобильных на 33%, в то время как железнодорожный сегмент, хотя и демонстрирует более скромные темпы роста, тем не менее показал увеличение на 17% в сегменте импортных перевозок за первые 7 месяцев этого года. Эксперты подчеркивают, что основным драйвером роста морского грузооборота в направлении Россия-Китай являются экспортные потоки нефти и угля. По их мнению, перебои в поставках нефти через Ормузский пролив способствовали увеличению активности Китая в данной сфере. В то же время поставки угля остаются стабильно высокими. В сегменте контейнерных перевозок наблюдается снижение экспортных объемов, однако импорт демонстрирует положительную динамику.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры? Реклама на Диалог ФМ.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: С октября российские банки будут реже одобрять потребительские и автокредиты клиентам с высокой долговой нагрузкой. Это связано с ужесточением лимитов Банка России на четвертый квартал 2026 года, пишут Financial Mail. Новые ограничения затронут потребительские займы, автокредиты, а также нецелевые кредиты под залог автомобилей и недвижимости. Условия выдачи ипотеки на квартиры и индивидуальное жилье не изменятся. Для клиентов, которые направляют на обслуживание долгов более половины дохода, допустимая доля новых кредитов в банковских портфелях уменьшится с 18 до 15%. При долговой нагрузке выше 80% показатель сократится с 3 до 1. Поэтому банки будут выбирать внутри этих групп заемщиков с наиболее стабильными доходами и хорошей кредитной историей. Мошенники стали рассылать родителям подростков сообщения о подозрительных операциях по картам их детей. Об этом говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилась РИА Новости. После получения фейкового уведомления от человека требуется срочно пройти проверку, перейдя по ссылке. Затем он оказывается на фальшивом сайте, где у него запрашиваются паспортные данные, логин и пароль от банковского приложения, а также другая личная информация. В МВД призвали не переходить по ссылкам из неожиданных сообщений, не вводить банковскую информацию на сторонних сайтах, а также не называть никому пароли и коды из СМС. Если речь идет о карте ребенка, нужно позвонить в банк через официальное приложение. И в завершении выпуска. Россияне назвали жаргонизм и сленг самой раздражающей группой слов. Об этом пишет газета.ру. Речь идет о таких выражениях, как рофл, инфа, лол, имба. Наиболее часто упоминаемым словом, которое вызвало раздражение, оказалось кринж. Чаще упоминались вайб, ок, короче, краш и изи. В ходе опроса выяснилось, что сленг наименее режет слух зумерам. В опросе приняло участие около 1100 респондентов старше 18 лет. На втором месте по уровню неприятия оказались англицизмы, например, кейс, триггерить, хайп, фейк и другие. При этом к англицизмам молодежь относится нетерпимее старших. Третье место заняли уменьшительно-ласкательные слова «вкусняшка», «кушать» и «денежки». Респонденты оказались терпимее всего канцеляризмом, таким как «согласно», «задействовать», «осуществлять». И только 9% опрошенных заявили, что нет слов, которые вызывают у них неприязнь. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Ищешь особый подход? Слушай Радио Диалог. Радио Диалог.

0: Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.
1: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Чрезмерную инициативность японцы воспринимают как грубость. Поэтому старайтесь все время держаться спокойно, не торопиться и ни в коем случае не подгонять никого. Если во время переговоров наступила тишина, то, скорее всего, японцы обдумывают сказанное и планируют свой дальнейший ответ. Дайте им необходимое время на размышление и не нарушайте тишину. Во время переговоров показывайте свою заинтересованность в происходящем. Когда вы слушаете собеседника, делайте пометки в блокноте и при необходимости повторяйте его мысль, чтобы убедиться, что вы правильно все поняли. Это поможет вам поддержать диалог и продемонстрирует японцам, что вам важно их мнение. Во время встреч у японцев принято дарить небольшие подарки. Размер и стоимость подарка опять же напрямую зависят от иерархии. Принимать подарок всегда следует обеими руками с большой благодарностью. Если подарок завернут в упаковку, не разворачивайте его во время встречи перед всеми. Дождитесь, когда вы останетесь наедине. Однако, если вы все же будете открывать подарок в присутствии дарящего, старайтесь аккуратно разворачивать его, не повредив упаковку.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: На одной из своих лекций для студентов американского университета Уоррен рассказал о людях, которые в итоге продали свои бизнесы самому Баффету, а начинали свой путь с $2500 в кармане. Одна женщина как-то приземлилась в Сиэтл в 1917 году и даже не разговаривала по-английски. На ней была своего рода бирка, в которой было указано, что она живет в Форт-Додже, штат Айова. Красный Крест поселил ее там, где она снова воссоединилась со своим мужем, который приехал в США несколькими годами ранее. Она жила несколько лет в Форт-Додже и рассказывала, что чувствовала себя куклой. Она не могла говорить по-английски, она не могла выучить слова, поэтому вместе с мужем они решили переехать в Омаху. В 1919 году они прибыли туда и нашли сообщество русских евреев. В тот момент она почувствовала себя лучше, ведь была как будто дома. Некоторое время спустя ее дочь пошла в школу. Каждый раз, когда дочь приходила из школы, она учила свою мать новым словам, которые сама выучила там. Эту женщину звали Роза Блюмкин. Она собирала деньги на протяжении 20 лет, при этом помогая своим родственникам, отцу и матери, и выращивая 4 детей, а также продавая подержанную одежду. К 1937 году, через 20 лет, она собрала $2500, поехала в Чикаго и купила все самое нужное для того, чтобы открыть то, о чем она так давно мечтала – мебельный магазин. Эта женщина никогда не ходила в школу, но в один прекрасный день с $2500, работая, чтобы осуществить свою мечту, она построила бизнес, который продала Уоррену Баффету в 1983 году за $60 миллионов. Роза Блюмкин работала на Баффета до 103 лет ее жизни, затем уволилась и умерла через год. Миссис Би не умела ни читать, ни писать, но она вошла в мебельный бизнес. Она не принесла ничего уникального туда, но она принесла решимость, чтобы добиться успеха. Она заботилась о своих покупателях, она работала во время низкой валовой прибыли. Но она построила этот невероятный бизнес. Как-то Баффет захотел купить еще один бизнес у одного мужчины. Но он отвергнул его, что было очень мудрым поступком, считает миллиардер. Этот парень родился в 1922 году и жил на Среднем Западе. Он был довольно хорошим спортсменом и не любил школу. Компания, которую он построил, каждый год нанимает больше выпускников колледжей, чем другие компании в США. Этот парень, его имя было Джек, проучился в колледже год, а затем бросил его. Он не был заинтересован в этом. Джек пошел в военно-морской флот как волонтер. Он управлял небольшими истребителями во время Второй мировой войны, а затем вернулся на Средний Запад. В то время ему было около 23 лет. Когда Джек вернулся на Средний Запад, он работал на множестве разных работ. В конце концов, он стал продавцом в магазине подержанных автомобилей в автосалоне «Кадиллак» в городе Сент-Луис, штат Миссури. В возрасте 35 лет, когда он продвинулся в организации продаж, он спросил у своего босса, может ли он вместе с ним заняться лизинговым бизнесом. «Хорошо», — ответил начальник, «но ему нужно было также разделить наполовину свою зарплату и принести еще $25 000». Которое, кстати, он одолжил. Тогда они могли стать партнерами. Итак, в 35 лет друг Уоррена Джек начал лизинговый бизнес. У него было 7 машин, и на самом деле все было не совсем хорошо. Когда ему кто-то звонил, он давал телефону сделать вызов 3-4 раза.

0: Но он мог предложить наиболее дружелюбное обслуживание, которое они когда-либо получали. Он назвал свою компанию в честь корабля, название которого USS Enterprise. Джека с нами уже нет. К концу его жизни его компания, которая начиналась с 17 машин, стоила больше, чем такие крупные компании, как Hertz и Avis вместе взятые. Имя этого человека – Джек Тейлор. Его сын, хороший друг Баффета, Эдди Тейлор, управляет этим бизнесом сейчас. «Этот мужчина, — говорит миллиардер, — даже не изобрел искусственный интеллект в США. Он не сделал то, что сделала миссис Би, продавая мебли. Уоррен имеет в виду то, что каждый может заняться бизнесом. Жизненная кредо Джека Тейлора состояла в том, что он радовал своих клиентов, работал с людьми и выстраивал с ними отношения так, чтобы они тоже могли зажечь клиентов. Ведь он не мог отправиться в каждый из своих салонов и делать это сам. Но он научился тому, как проецировать себя и свое отношение на своих близких. Его желанием было сделать другом каждого клиента. Он смог взять абсолютно обычные автомобили и превратить их в необыкновенный бизнес. Практически ни из чего», — говорит Баффет. Это указывает на несколько моментов. Первый из них – это не обязательно что-то сделать правильно с первого раза. В автомобильном лизинге идет конкуренция в цене, поэтому сложно просто дать клиенту машину и сказать, чтобы он присылал месячный чек на протяжении 5 лет. Таланты Джека были растрачены впустую в этом бизнесе. Но в возрасте 40 лет он нашел золотой ключик. Он создал на самом деле обычный бизнес и превратил это во что-то абсолютно необычное. Так же, как и миссис Би, Роза Блюмкин. Джек не беспокоился о том, что может произойти в стенах Федерального резерва. Он не переживал о падениях и росте, которые будут происходить завтра на фондовом рынке. Он не переживал о тех вещах, которые не может изменить. Но он концентрировался на той вещи, которую мог поменять – клиентский опыт, говорит Уоррен. Генри Форд провалился дважды, прежде чем создал компанию Форд в 1903 году. Проверка заключается не в том, что вы можете получить невероятную идею первым. Тест заключается в том, какие сильные стороны у вас есть, продолжаете ли вы учиться в то время, как управляете своим бизнесом, что вы можете сделать для вашего клиента и что особенного вы можете привнести сюда. Для этого, говорит Баффет, нужно образование, а также нужно подлинное желание изо дня в день радовать клиента. Миллиардер говорит, что видел много разных бизнесов, но никогда не видел ни одного успешного бизнеса, который не радовал клиента. Вы должны знать, что происходит в уме вашего клиента, когда они захотят или арендовать машину, или купить какую-то мебель. Ведь вы – это то место, где у них будет невероятный опыт. Как владелец малого бизнеса и по мере того, как вы растете, вы должны не только быть в состоянии проецировать этот интерес к благополучию людей, чтобы радовать их самостоятельно, но и делать это через других. Но вы не сможете делать это через людей, которые не чувствуют, что с ними справедливо обращаются, и что их взгляды учитываются недолжным образом. Так что вам действительно нужно научиться умножать себя через других людей, говорит Баффет. Очень важно окружить себя людьми, которые лучше тебя. Вы будете двигаться в направлении людей, с которыми вы общаетесь постоянно, подмечает Уоррен. Ему невероятно повезло в этом отношении. У него были учителя, друзья, жена, которые были действительно лучше, чем он. И у Уоррена хватило ума узнать от этих людей, что жизнь идет лучше, если ты будешь вести себя лучше. Но, безусловно, потребовалось время. Миллиардер советует нам искать в качестве партнера по бизнесу, в качестве партнера в жизни, кто бы то ни был. Ищите людей, которые на самом деле являются примерами для вас. И еще одно простое правило. Довольный и радостный клиент, общающийся с другим клиентом, заставит вас двигаться по лучшему пути. Они могут сделать вас настолько успешными, что в это сложно поверить, говорит Уоррен. Клиенты сделали таковой Розу Блюмкин, которая не знала ни одного слова по-английски. Она не могла ни писать, ни читать, но они сделали так, что теперь ее бизнес стоит $1.5 миллиарда. А ведь все начиналось с 2500.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Взаимодействие с людьми – это искусство, требующее не только знания психологии, но и умение применять эти знания в жизнь. Давайте сегодня рассмотрим 10 психологических трюков, которые помогут вам мгновенно завоевать симпатию окружающих. Первый прием, известный всем, но не все этим пользуются при общении с собеседником, это искренний интерес к собеседнику. Попробуйте задать вопрос, который позволит человеку рассказать о своем хобби или страсти. Рассказать о себе. Это не только покажет ваш интерес, но и даст собеседнику возможность говорить о том, что ему действительно нравится. Проявите интерес к деталям этой истории. Задавайте небольшие уточняющие вопросы. Может быть, ответ будет очевидным, но вы покажете собеседнику, что вам важно услышать именно от него подтверждение вашего предположения и вам интересны детали из его истории. Второй психологический трюк – это повторение жестов и мимики, так называемое отзеркаливание. Попробуйте повторить манеру жестикуляции и мимики, с которым общается человек. Попробуйте синхронизировать не только руки, ноги, но и скорость дыхания. И вы ощутите гораздо более глубокую связь с ним. Третий метод или трюк – это обращение по имени. Главное слово для каждого человека – это его имя. Старайтесь чаще обращаться к человеку по имени, без перебора. Таким образом, внимание собеседника будет удерживаться крепче, и он будет гораздо сильнее ощущать, что вы обращаетесь именно к нему. Почувствуйте разницу между «расскажи о том мероприятии подробнее», а можно обратиться «Петя, расскажи о том мероприятии поподробнее». Четвертый трюк – это позитивный настрой. Это звучит достаточно очевидно, но всех нас притягивают люди, от которых можно получить заряд позитива на день. Таких людей называют душой компании. Это не значит, что они не делятся своими проблемами, но они к ним относятся легче. Соответственно, и люди во время рассказа не ощущают тяжести с негативом. Вашему собеседнику будет гораздо легче вас слушать и вникать в ваши истории, если у вас будет легкая подача информации, которая не грузит человека. Пятый прием – это комплименты. Здесь все достаточно просто. Сделайте комплимент не за что-то очевидное, а за качество или достижение, которые, может быть, не так заметны. Это покажет, что вы внимательны к деталям. Шестое. Совместные переживания. Поделитесь историей о своем неудачном опыте, ошибке или ситуации, в которой вы оказались, в неловком положении или комичном положении. Это может сделать вас более человечным и доступным в глазах собеседника, а также вы покажете, что не боитесь быть неидеальным. К тому же, это может открыть для человека возможность быть самим собой рядом с вами, и в диалоге между вами спадет уровень напряжения и недоверия. Следующее. Человека всегда привлекают люди, которые умеют слушать. Ведь так вы показываете заинтересованность своему собеседнику, поэтому следующий прием – это умение слушать. Например, Тони Робинс, мотивационный спикер, известен своим умением слушать и вникать в проблемы людей, что делает его советы особенно ценными и персонализированными. Дальше. Нестандартный подход. Во время разговора попробуйте не только слушать, но и замечать невербальные сигналы собеседника, такие как выражение лица или жест, чтобы лучше понять его эмоции. Всегда находитесь в открытой позе, используйте язык тела. Постарайтесь быть открытым к собеседнику телом. Дайте понять не только через слова, но и через позу, что вы открыты к человеку. Помимо открытой позы, попробуйте иногда наклоняться вперед, когда собеседник говорит о чем-то важном. Это покажет вашу заинтересованность и вовлеченность. Девятый прием – это эмпатия. Когда вы пытаетесь проявить эмпатию, попробуйте не только сопереживать, но и предложить помощь или поддержку, даже если это просто ваше время или внимание. Покажите собеседнику, что вы внимательно слушаете его и вникаете в его ситуацию. В большинстве случаев человека это может хорошо поддержать, и ему станет легче. И последнее. Люди, у которых хорошее чувство юмора, самоирония, всегда больше располагают к себе, нежели те, кто сидит с серьезным лицом. Поэтому десятый прием – это чувство юмора. Если контекст располагает, не бойтесь выглядеть смешно. Это не означает, что вам нужно сыграть клоуна. скорее вы покажете, как легко вы относитесь к тому, что можете выглядеть неловко или умеете над собой посмеяться. Используйте самоиронию, это обязательное свойство любого интеллигентного человека. Это лишит возможности других посмеяться над вами, если вы делаете это сами. Все эти трюки помогают выстроить контакт с людьми. Помните, что искренность и подлинный интерес, а не изображение к другим, это основа любых успешных взаимодействий.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 17 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. С начала этого года Дагестан реализовал более 1200 тонн баранины на внешние рынки, об этом сообщает Минсельхоз Республики Дагестан. Из этого объема свыше 867 тонн мяса поставлено в субъекты России, включая Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Ленинградскую и Ростовскую области, а также 340 тонн экспортировали в Узбекистан. Мы в свою очередь напомним о том, что наша республика сохраняет за собой статус лидера в Российской Федерации по поголовью мелкого рогатого скота за счет весеннего приплода стада овец и коз в республике увеличилось до 5 миллионов. За январь-июль, за первое полугодие 2026 года, производство баранины в регионе составило около 20 тысяч тонн. В Новоансакольском районе Дагестана продолжаются аварийно-восстановительные работы на мосту через реку на дороге границы Чеченской Республики Ботли-Хунзах и Араканская площадка «Красный мост». Завершить весь комплекс мероприятий планируют до конца октября. Как нам сообщили в Минтрансе Дагестана, на объекте уже устроена технологическая дорога с укладкой водопропускных труб в русло реки, оборудована площадка для подъезда техники. На проезжей части моста выполнены демонтажные работы, включая разбор асфальта. Ну а наша республика готовится к единому дню голосования, в рамках которого 18, 19 и 20 сентября в Дагестане пройдут выборы. В эти дни в городах и районах будет работать 1726 избирательных участков. Ожидается более участия 2 миллионов человек. Каждый четвертый опрошенный россиянин считает, что частые командировки могут положительно влиять на отношения с партнером. Разлука позволяет соскучиться друг по другу, а после возвращения у пары появляется больше тем для общения. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на опрос. Почти половина респондентов не заметили влияния рабочих поездок на отношения при условии, что командировок не слишком много. Негативные последствия постоянной разлуки допустили около трети участников исследования. Мошенники стали размещать объявления о продаже несуществующих или чужих частных домов по заниженной цене. Об этом портал unefs.ru рассказал эксперт Петр Щербаченко. За возможность забронировать объект злоумышленники требуют крупный залог, в некоторых случаях около 100 тысяч рублей. После перевода денег продавец перестает выходить на связь. Но и новые санкции США против России могут усложнить поиск мирного решения по Украине, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Одобренный палатой представителей законопроект он назвал недружественным шагом и отметил, что в Кремле продолжает следить за его дальнейшим происхождением. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей. Компания Элко.
2: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.
2: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог ФМ.
5: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Программа «Актуальный вопрос», и вопрос на сегодня действительно актуальный. У нас в гостях Марат Курбанов, начальник Государственного земельного надзора Управления Росреестра по Республике Дагестан. И говорим мы сегодня, понятно, что о земельном надзоре, о том, виды разрешенного землепользования, что делать собственникам земли, особенно с учетом того, что сейчас вот уже действует закон, касающийся критерий неиспользуемых земель, что, то есть у собственников 2 года на то, чтобы исправить все недочеты в соответствии с законом, иначе землю могут отобрать. Ну, а и как, почему, мы об этом расскажем позже. Но для начала... Марат, я бы хотела вас спросить, вот с 1 июля вот сейчас принят новый закон. Часть, это вот получается 811-е постановление правительства Российской Федерации. И там есть очень много изменений, касающихся, которые могут коснуться в том числе и рядовых граждан. Что это за изменения в законодательстве? Вот чего ожидать?
6: Добрый вечер. Вы знаете, на самом деле, в части осуществления государственного земельного контроля надзора у нас активно начали использовать беспилотные средства. То есть эти облеты, которые производились в рамках государственного контроля надзора, они в последующем в рамках выездных проверок, в рамках анализа сведений, полученных в результате облетов, использовались, и люди привлекались к ответственности. У нас в законодательстве был такой механизм, как инструментальное обследование объектов земельных отношений. Несмотря на то, что мы огромную работу проделали с использованием беспилотного летательного аппарата, нам приходилось дополнительно для того, чтобы использовать эти материалы, проводить контрольно-надзорные мероприятия. Теперь же результаты, полученные в результате облетов этих, могут без каких-то дополнительных мер быть заложены в основу контрольно-надзорных мероприятий. То есть, если в результате этих облетов мы выявили самовольный захват земельного участка, дополнительно какие-то инструментальные обследования проводить необходимости нет. Эти материалы могут служить основанием для привлечения лиц к ответственности.
5: То есть получается, дрон, вы запускаете дрон над определенными участками, то есть собственник земли даже не видит, то есть получается, вот этот закон, он сейчас регламентирует полеты вот этих дронов. То есть инспекторские проверки, которые сейчас могут осуществляться с помощью этих дронов, информация уже поступает вам, и вы уже фиксируете, где какие нарушения. То есть собственник земли может даже не знать, что его участок был обследован, что там... Вот как потом дальше? Вот зафиксировали дальше.
6: Знаете, я здесь хочу отметить... Собственники земельных участков и так не знают то, что в отношении их земельного участка проводится контрольно-надзорное мероприятие.
5: Да, но когда человек ходит вокруг твоего участка, это как-то заметнее, чем когда дрон.
6: Да, они могут заметить то, что человек пришел, фотографирует, какие-то обследования проводит участка и догадаться, что в отношении его объекта проводится проверка. Это первое. Второе. Если раньше с помощью этого беспилотника можно было облетать, увидеть, на каких участках имеются признаки нарушения, и после этого только инспектор выбирал земельные участки и выезжал, соответственно, на земельные участки, поскольку он должен был убедиться, что на самом деле факт нарушения подтверждается. А сейчас такой необходимости нет, то есть если в результате этих полетов получены материалы с признаками нарушения, у инспектора есть возможность выдать предписание, будь это самовольный захват земельного участка, будь это нецелевое использование земельного участка или вообще не использование земельного участка по целевому назначению в установленные сроки. А что касается собственник земельного участка знает или нет, на самом деле у нас все мероприятия именно в Республике Дагестан проводятся без взаимодействия с контролируемыми лицами. То есть они не контачат с собственниками земельных участков, не задают им вопросы, не требуют какие-либо документы. Единственное, они выезжают, фиксируют объект и направляют им обязательное для исполнения предписание. И как мы ранее говорили, вот если мы в начале года с вами говорили, что собственники земельных участков никакие штрафы не получают за нецелевое использование земельного участка, мы выдаем предписание обязательное для исполнения. Сейчас у нас уже там прошло больше полугода, и сроки исполнения предписания давным-давно наступили, мы по 2-3 месяца выдаем, и, соответственно, если предписание не исполняется, материалы уходят в суд, более 2 миллионов рублей суды наложили по материалам Управления Росреестра по Республике Дагестан. Это, как правило, от 10 до 30 тысяч рублей, и за повторное предписание от 30 до 50 тысяч рублей.
5: Уже даже так?
6: Да.
5: Это вот именно с помощью дронов, которые были?
6: Нет, с дронами мы, естественно, определенные территории облетали, и полученные материалы нами обрабатываются, выдаются предписания, предостережения. Это, как правило, контрольно-надзорное мероприятие без взаимодействия. Если предписания не исполняются, если раньше мы говорили, что выдано определенное количество предписаний, то сейчас эти материалы уходят в суд, и в судебном порядке за неисполнение предписания правообладатели, они привлекаются к ответственности.
5: Но, насколько я знаю, вот этим законом, да, 800, точнее, постановлением 811, регламентировано, точнее, вот четко разграничено три подгруппы, скажем так, нарушений, да, это вот нарушение границ, да, участков. Mm-hmm. То есть получается, как дрон снимает участок, потом проводится сверка по НСПД, национальной системе пространств, ну вот с карты НСПД. И вот нарушение границ. То есть ранее это было тоже таким вот прям считалось таким уж нарушением смещения границ участка. То есть это когда фактическое расположение границ не соответствует расположению границ, указанному в ЕГРН.
6: Вы знаете, здесь необходимо отметить, как вы правильно отметили, смещение, если имеется на самом деле смещение границ, это не самовольный захват земельного участка, это в результате выполнения кадастровых работ, возможно, точки неправильно отсняли, направили в Росреестр, угу. И в результате этого допущена реестровая ошибка.
5: Нет, я говорю вот фактически, вот у человека было, к примеру, 6 соток, да, угу. вот они вот 6 соток, но получается, вот они были там. Но почему-то, когда он начал уже свой участок осваивать, да, 6 суток превратились, те же 6 суток, но они сместились на метр,
6: да,
5: в сторону, потому что так земля была лучше.
6: Смотрите, если это зависит от того, от правоустанавливающих документов, вообще изначально как выделялся земельный участок, гражданин, если участок в тех границах, в которых он застроил свой дом, объект предоставлялся изначально, в этом случае ему необходимо исправить реестровую ошибку и посадить земельный участок по фактическим границам.
5: Получается, бывают же случаи, когда человек, там, ну, выдали ему участок, получается, кадастровых работ, ну, вот, он еще не приглашал кадастрового инженера, не устанавливал границы, а раньше же это было не обязательно.
6: Да.
5: Построил дом, зарегистрировал сначала дом, а уже потом участок, и вкралась в эту систему ошибка, потому что, видимо, ну, кадастровый инженер мог как бы реально и ошибиться в координатах. И вот это уже, вот эта ошибка, она может быть исправлена без участия собственника, если она была выявлена уже вами, земельным надзором?
6: Вы знаете, сейчас у нас в рамках комплексных кадастровых работ как раз таки такие ошибки исправляются. Угу. Если видно явно то, что участок сидит неправильно и на своем месте, такие ошибки, они исправляются. Я буквально выходил к вам на эфир, и
5: да,
6: я встретил на консультацию, пришел взрослый человек, говорит, что на моего внука оформили земельный участок, ему на самом деле не принадлежит. У меня уже где есть документы на оформленный дом, и он, естественно, свой дом оформлял на внука, и получилось так, что соседний участок оформили на внука. Естественно, это такие технические ошибки, они возможны. И для того, чтобы исправить, достаточно обратиться через МФЦ в Росреестр, и Росреестр в кратчайшие сроки такие ошибки исправляет. Эти ошибки связаны, как правило, с деятельностью кадастрового инженера, и многие кадастровые инженеры, когда отправляю документы в Росреестр, они эти точки, границы устанавливают иногда без выезда на местность. Они смотрят по картам, и, соответственно, такие ошибки получаются, когда инженеры на местность не выезжают.
5: Ну да, действительно, эта ошибка достаточно распространенная. Но вот еще вот вторая группа нарушений, которая тоже указана в законе, это незаконное строительство. Это когда на участке имеется здание или сооружение капитальное, а сам земельный участок, ну, как бы имеет иной вид, ну, вид разрешенного землепользования, который не позволяет строить. Вот это в каких это случаях? Когда нельзя строить на своем участке ничего?
6: Здесь, вы знаете, я отмечу то, что инспекторами вообще информационные ресурсы какие-то, интернет-ресурсы, они активно используются в своей деятельности. То есть, несмотря на то, что они в документах не указывают, что в результате там Яндекс.Карт, изучение Яндекс.Карт ими, получена та или иная информация, но инспекторы, они активно используют такие...
5: Спутниковые снимки, получается, да. Те, которые можно в открытом доступе получить.
6: Но на сегодняшний день законодательство не позволяет делать ссылки на те интернет-ресурсы, которые у нас имеются. Почему? Потому что инспектор должен выехать и убедиться, что объект, он функционирует, и что имеются те или иные нарушения. И здесь я хотел бы также отметить, вообще сама процедура облета, обработка этих материалов, она очень длительная и механизм такой достаточно сложный. Необходимо разрешение получить от определенных органов, прежде чем облетать, рассекретить эти материалы.
5: Да,
6: да, это как бы процедура очень долгая. И когда инспектору дают, естественно, материалы, он видит, что по этим снимкам на определенных участках имеются признаки нецелевого использования. И если он выдаст предписание, спустя там 2-3 месяца выяснится, что на самом деле та деятельность, которая на снимках указана, она уже не осуществляется. Поэтому инспектору лучше лишний раз выехать и убедиться,
5: проверить,
6: что имеются признаки нарушения, что объект функционирует.
5: Ну вот, чтобы вот потребитель, ну, вот, как бы потребитель, говорю, раньше радиослушатели как бы лучше для себя понимали, да, вот на каких землях можно строить и что можно строить, на каких землях нельзя строить, вот что вообще такое означает аббревиатура «вид разрешенного землепользования», ВРЗ, да?
6: Вид разрешенного использования земельных участков – это деятельность, которая допускается осуществлять на том или ином земельном участке. Первое, на что необходимо обратить внимание, это категория земельных участков. У нас люди часто путают категорию и вид разрешенного использования. Условно говоря, в Махачкале у нас земли населенных пунктов, и помимо категории у нас имеются в характеристиках вид разрешенного использования земельного участка, и необходимо открыть классификатор видов разрешенного использования земельных участков и посмотреть, под что подходит ваш земельный участок для использования. Вот. И вообще сама процедура изменения вида разрешенного использования, она не такая тяжелая, и многие собственники земельных участков, когда на своем земельном участке с видом разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства хотят построить какой-то магазин или объект общественного питания, они думают, что вот они сейчас начнут менять разрешенное использование, это очень долго, много документов нужно собирать, а на самом деле достаточно обратиться в администрацию по месту нахождения земельного участка, получить выписку из правил землепользования и застройки и обратиться в Росреестр. И Росреестр, если среди основных видов разрешенного использования земельных участков предусмотрена та или иная деятельность, то в течение определенного времени поменяет.
5: То есть получается, в принципе, вот обычному потребителю, да, для себя, вот я обычно, если он хочет узнать, вот у него есть земельный участок, да, вот уже сколько лет там, вот, и вот сейчас вот учитывая, что вот новый закон, о котором мы поговорим чуть позже, еще раз напомним, ему нужно знать точно, что он может делать с этим участком, что он нет. Он заходит на госуслуги, запрашивает выписку. В выписке бывает указано, да, вид разрешенного землепользования.
6: Да.
5: Вот, к примеру, если земля идет как сельхозназначение, да, или как дачный участок, что можно на этой земле построить, а что нельзя строить?
6: Смотрите, здесь я хотел бы обратить внимание на категорию земельного участка. Угу. То, что вы говорите,
5: земли это две разные категории, да, я понимаю.
6: Назначения, там определенный правовой режим действует, и, соответственно, там нам необходимо уже действовать с другими нормами. Я поясню, к примеру, если у вас земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения и вид разрешенного использования для ведения личного подсобного хозяйства, там строительство каких-либо объектов не допускается.
5: Ну, если курятник можно поставить, парник можно.
6: Строительство категорически вообще не допускается. Ничего. Да, парники можно, но каких-либо объектов капитального строительства не допускается. И если же у вас земельный участок в границах населенных пунктов с тем же видом разрешенного использования для ведения личного подсобного хозяйства, в этом случае вы можете уже построить индивидуальный жилой дом, гараж, курятник, там небольшой сарай. Да, здесь уже у вас возможности шире. Поэтому в первую очередь необходимо обратить внимание на категорию земельного участка, уже потом смотреть вид разрешенного использования.
5: Об этом и не только мы поговорим буквально через минуту. Не отключайтесь, ждем вас опять в эфире.
0: Реклама на Диалог ФМ.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их. Натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз!
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8.
2: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог FM.
5: Добрый вечер, мы опять в эфире. Напомню, что у нас Марат Курбанов, начальник государственного земельного надзора Управления Росреестра по Республике Дагестан. И говорим мы сегодня о земле и о том, как ее не потерять, а точнее использовать по назначению. Итак, есть вид разрешенного землепользования и есть вот второй критерий, как
6: категория.
5: То есть это две абсолютно взаимосвязанные, но разных понятий, и при этом у вас может быть вид разрешенного землепользования не всегда означает, что вы можете сделать, ну, к примеру, если у вас земля сельхозназначения, вид разрешенного землепользования, то это не значит, что там ничего нельзя строить. Строить можно, если земля в пределах
6: вообще,
5: населенных
6: знаете,
5: пунктов.
6: Как, главным для земельного участка является категория земельного участка. То есть,
5: исходя, не вид разрешенного?
6: Нет, исходя из категории земельного участка, устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков.
5: А категории сколько всего?
6: Категории 7. И знаете, у нас недавно в Дагестане такой случай был. Мы, как правило, инспекторы, когда проверяют земельные участки, мы смотрим на вид разрешенного использования, то есть под что предназначен земельный участок. Если имеются несоответствия, мы привлекаем лицо к ответственности, выдаем предписание. И был недавно случай, к нам приходит материал, земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования для строительства автозаправочного комплекса.
5: Как это?
6: То есть фактически на землях сельскохозяйственного назначения строительство автозаправочной станции не допускается. Но вместе с тем человек в 2010-х годах получил разрешение на строительство АЗС. И, соответственно, это у нас Буйнакский район, изменил вид разрешенного использования на строительство автозаправочной станции. И материал приходит к нам из прокуратуры, что якобы имеется нецелевое использование земельного участка. И у нас инспектор спрашивает, задает вопрос, ну как быть, земельный участок-то по документам для строительства автозаправочной станции.
5: То есть там и, уже указано это, да.
6: Да, но вместе с тем необходимо обратить на категорию земельного участка, потому что ответственность по части 1 статьи 8.8 КОАП, это статья в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях, которая предусматривает ответственность за нецелевое использование. И как раз таки предусматривает ответственность, если земельный участок используется не в соответствии с установленным видом разрешенного использования и категорией и категории земельного участка. Поэтому здесь необходимо иметь в виду, что ваша деятельность, которая осуществляется на земельном участке, должна соответствовать не только виду разрешенного использования, но и категории, под которой земельный участок используется.
5: Ну вот в итоге, вот в данном случае, получается, с одной стороны было нарушение, а с другой стороны человек поступал в рамках закона. Это скорее, наверное, виноваты те, которые ему дали разрешение.
6: Возможно, но это было очень давно. Нам на сегодняшний день важно, чтобы земельный участок используется по целевому назначению.
5: То есть целевое назначение – это строительство АЗС.
6: Да, но вместе с тем земельный участок из категории земель сельхозного назначения, нам Москва сделала замечание, что такие виды разрешенного использования у нас тут есть, поэтому мы выдаем предписание, что правообладатель земельного участка привел документы в порядок.
5: Либо он должен перевести, получается,
6: либо вид. Изменить категорию земельного участка, либо изменить вид разрешенного использования.
5: Ну да, в данном случае легче изменить вид разрешенного.
6: Легче, но ему в любом случае необходимо, чтобы заправку оставить, менять категорию.
5: Категория.
6: Да, чтобы можно было в последующем эксплуатировать АЗС.
5: Ну вообще, конечно, это достаточно абсурдная ситуация, когда земли сельхозназначения используются для коммерческой недвижимости, для жилищной недвижимости, потому что даже исходя из названия, как бы ты понимаешь, что там должно что-то расти, либо что-то жить вроде бы.
6: Да, вы знаете, у нас вообще проблема нецелевого использования сельскохозяйственных земель, она очень распространенная в Республике Дагестан. Особенно, где целые населенные пункты образованы на землях сельскохозяйственного назначения. С 1 марта прошлого года процедура изменения категории земель изменилась. Стало еще тяжелее менять разрешенную категорию земель. И поэтому для изменения категории теперь требуется разрешение Министерства сельскохозяйственного развития Российской Федерации. Если раньше в Дагестане можно было эту проблему решить, то теперь необходимо от федерального министерства получить соответствующее разрешение. И здесь я подчеркну, что очень много домов построено на землях сельскохозяйственного назначения, где строительство домов вообще не допускается. И поэтому мы, как лица, которые проводят проверку, нам очень тяжело с такими объектами. С одной стороны, мы можем выдать предписание, а с другой стороны, мы понимаем, что эти предписания, они не будут исполняться. А выгонять людей на улицу, говорить, что необходимо разрушать такие дома, естественно, мы не можем, и понимаем, что проблема, она достаточно актуальная в Республике Дагестан. При этом люди готовы оплачивать соответствующие налоги, если им переведут землю в земли населенных пунктов, они готовы с большим удовольствием и оплачивать налоги, и, естественно, с другой стороны, они хотят там зарегистрироваться в этих домах, получить соответствующие документы на дом, и эти дома, они достаточно старые в Республике Дагестан.
5: Ну, то есть они построены еще в начале 90-х многие, да. Это вот земли, которые были самозахватом, потом попытка узаконить. Ну, это да, у нас действительно целые кварталы там выросли, микрорайоны.
6: И по сей день строят. Мы в какой-то период, года два назад, собирали материалы, отправляли и в прокуратуру, и в Министерство земельных и имущественных отношений с признаками самовольного захвата земельных участков, потому что, как правило, у этих людей документов нет. То есть земли предоставлены каким-то организациям для ведения сельскохозяйственного производства, а там целые села переселились и образовались некие населенные пункты.
5: Микрорайоны, скажем. Да,
6: да, и такие. Сегодня этих лиц привлекать к ответственности – это, ну, нецелесообразно. При этом я хочу отметить, что у нас и в Министерстве земельно-имущественных отношений, и в правительстве Республики Дагестан, они также с пониманием относятся к этой проблеме. И пока такой задачи, чтобы привлекать этих лиц к ответственности, нет. Я знаю, постоянно этот вопрос поднимается. Задача стоит, как привести в соответствие землепользование на этих территориях.
5: Потому что сейчас, получается, люди, которые когда-то захватили эту землю, построили дома, они чуть ли не за свой счет строят дороги, электричество, потому что они не платят налогов. Ну, то есть, как бы... Это земля сельхозного значения. Естественно, налогообложение там идет совершенно иное, правильно?
6: Да, там, естественно, на землях сельхозного значения налоговые ставки, и сам налог, он небольшой, он мизерный, и при этом люди готовы оплачивать.
5: Но они готовы платить налоги. Больше и согласны платить больше, но при условии, что земли, ну, как бы их дома, и взамен они получат возможность узаконить свои дома, потому что они не могут прописаться, они не могут получить право на строительство в своем микрорайоне школы или садика, потому что формально их там нет.
6: Все верно, и при этом, когда они продают свои земельные участки, дома, естественно, у них никаких документов нет, и в том числе продавать тоже им тяжело. И я еще хочу отметить, более того, на таких территориях у нас школы построены, там медицинские учреждения,
5: сельскохозяйственные.
6: Да? Если бы в правительстве не с пониманием относились бы к этой проблеме, то, я думаю, они бы не строили школы, там, медицинские учреждения. То есть для этих людей,
5: то
6: в принципе,
5: строят школы. То есть сейчас все упирается, да, упирается не в желание, скажем так, нашего правительства, да, на республиканском уровне. Это скорее упирается в закон, который не позволяет так. То есть есть должны, получается, должны быть определенные условия для перевода земель сельхозного значения.
6: Все верно. Вы знаете, мне кажется, если мы будем переводить в нарушение норм земельного законодательства,
5: создадим
6: это
5: прецедент,
6: в последующем будет документы служить основанием, в том числе для вынесения протеста прокурором Республики Дагестан. И вообще, возможно, нам скажут, что мы делаем это неправильно. Важно, чтобы эта процедура происходила исключительно в рамках закона.
5: То есть, получается, нужно сделать какое-то дополнительное, да, то есть учесть все вот эти нюансы, по которым эти люди живут. Да, потому что ситуация, к примеру, даже с Долиной показала, что любой прецедент, который создающийся судом, который может хоть какой-то конфликт вступать к действующим законодательными нормами, в итоге могут быть применим в судах аналогичных ситуациях, что может привести к такому определенному, ну негативному, скажем так, характеру. Потому что все-таки, если говорить о людях, которые уже живут не одно десятилетие, да, если говорить, например, о человеке, который, ну вот, вышел из дома, увидел хороший участок, построил и сказал, а я теперь тоже хочу перевести землю сельхозного значения, потому что вы же там вот этому поселку дали разрешение, я тоже хочу. Чтобы вот этой ситуации не было, получается, нужно какую-то норму закона, которая будет вот, ну, четко границы определять, да, какие земли можно перевести, а какие нельзя, правильно?
6: Да, вы на самом деле правильно отметили, что есть люди, которые добросовестно пользуются своим земельным участком и там десятки лет проживают на этой территории, а есть люди, которые пользуются этим случаем и самовольно занимают земельные участки и начинают возводить там новые дома, при этом зная, что на этих землях строительство индивидуальных жилых домов не допускается. Поэтому здесь важно, с одной стороны, помочь людям, а с другой стороны, не допустить хаотичную эту стройку.
5: Застройку, да.
6: Да. И, соответственно, без разрешительных документов, чтобы новые какие-либо объекты не строились на этой территории.
5: Вот, ну, у меня немножко тоже вопрос по поводу, вот, раз уж мы заговорили о видах разрешенного землепользования и вообще о категориях земель, многоквартирные дома. Вот в Дагестане у нас как-то была Мария Ахметбековна, И юрист выжил этот, и она объясняла, что у нас в Дагестане порядка более 1000 домов только в Махачкале. По факту многоквартирных домов не имеют разрешения на, ну, на существование, да, вот, ну, как бы, если говорить просто таким более простым языком. Это же, то есть они, получается, построены без, не то чтобы разрешения, на землях, которые не предназначены под многоквартирные, да, под МКД. Вы их тоже проверяете? Много ли таких вот фактов?
6: Вы знаете, если раньше каждый второй дом в Махачкале строился на землях, не предназначенных для строительства многоквартирных домов, то сейчас, как правило, если строится многоквартирный дом, вид разрешенного использования земельного участка, он соответствует. Редко можно найти такой земельный участок, который не предназначен для строительства многоквартирного дома, и на нем возводится многоквартирный дом. Если такие есть, то, как правило, это на землях, которые ранее были предоставлены, и уже многоквартирные дома давным-давно завершены. Потому что новые дома, которые строятся, они в обязательном порядке меняют вид разрешенного использования
5: сейчас,
6: земельного
5: да,
6: участка.
5: Сейчас, да, последние вот буквально, наверное, лет 5, здесь уже есть хоть какой-то определенный подарок, порядок.
6: Почему это делается? Если даже без разрешения на строительство возводится многоквартирный дом, человек прекрасно понимает, застройщик, что завтра ему необходимо идти в суд и в судебном порядке узаканивать многоэтажный дом. И здесь, если вид разрешенного использования земельного участка не соответствует объекту, который построен, в этом случае суд в любом случае будет отказывать в узаконении этого объекта. Поэтому эта процедура, она очень важная в признании права собственности на многоквартирный дом. А раньше, как все это происходило, у нас под видом индивидуального жилого дома строили многоквартирные дома. Это, как правило, на землях для индивидуального жилищного строительства допускается строительство 3 надземных этажей не выше 20 метров в высоту. И, как правило, они строили 3 полноценных этажа и 4 якобы мансарда.
5: Да. А первый этаж был полуподвальный.
6: Да, первый полуподвальный, и того там 5-этажный такой небольшой многоквартирный дом. У нас выходил там один подъезд или 2 подъезда, там 8 квартир, 16, там чуть больше возможно. И таких домов очень много у нас в целом в Республике Дагестан.
5: То есть это дома, которые построены на землях, которые индивидуальные жилища.
6: Для индивидуального жилищного строительства.
5: И получается, зарегистрировать как многоквартирный дом они его не могут. Единственное, там получается...
6: Они их регистрировали как индивидуальный жилой дом.
5: А собственников просто было разделение долей, да?
6: Да, они делили доли, и земельный участок в долевую собственность переходил, и, соответственно, здание тоже переходило. И очень много таких домов у нас строилось.
5: И как это сложно было продать квартиры в этом доме? Это получается...
6: И сложно было, и... Такие недорогие квартиры у нас в Махачкале были в свое время, и очень многие тогда покупали. Сейчас такой практики уже нет, и, естественно, если я вижу, строят такой большой индивидуальный жилой дом, наши инспектора мониторят, там ходят, естественно, с правообладателями разговаривают, спрашивают, там, слушай, у тебя будет проблемы, не строй. И если такие большие дома и строятся, это, как правило, для двух сыновей, для двух братьев.
5: Да, там, кстати, это тоже сейчас модная тема, построить несколько изолированных этажей для каждого ребенка.
6: Да, такая практика есть, но в этом случае, ну, они строят как индивидуальный жилой дом, и мы в конце строительства убеждаемся, что на самом деле это такой один большой частный дом с разными там входами, возможно, с разными там этажами. Да. И, соответственно, в этом случае нарушений норм законодательства не будет. И я прекрасно понимаю, что и администрация города, как только начинают строить, если видят большой котлован, какой-то объект строится, то они сразу выезжают, такие стройки приостанавливают.
5: Но это действительно достаточно такая сложная тема. И вот вернемся как к этому нашему постановлению 811, которое вот действует, получается, уже с 1 октября. Там есть еще одна, скажем так, третий тип нарушений – это признаки неиспользования. Мы об этом с вами, Марат, говорили неоднократно. Закон начал действовать с марта прошлого года, и получается, людей, которые, ну, вот земельных участков есть, осталось буквально там полтора года, да, для того, чтобы исправить ситуацию. Согласно данному закону, если человек, ну, скажем так, не использует участок по назначению, то у него могут изъять. Вот об этом мы буквально через минуту. У нас рекламная пауза, не отключайтесь.
0: Реклама на Диалог ФМ.
7: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8.
2: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог ФМ.
5: Итак, мы вновь в эфире. Мы остановились на самой интересной теме. За что могут забрать земельный участок в Дагестане в 2028 году?
6: Ну, я здесь сразу отмечу, чтобы землепользователей не пугать, землю вообще изъять. Процедура изъятия земельного участка, она сама по себе очень такая тяжелая. Если человек говорит, что я ошибся, я буду использовать свой земельный участок по целевому назначению, суд будет на стороне правообладателя земельного участка.
5: Ну, скорее, вообще, ему дадут время на исправление.
6: Ему дадут и время, и вообще механизм изъятия земельного участка, он предназначен для того, чтобы земельный участок использовался по целевому назначению. Если правообладатель там признает свою вину и говорит, что я буду его использовать сам, изымать не нужно, в этом случае суд ему дает такую возможность. Если человек однозначно говорит, что у меня нет нарушений, у меня нет возможности использовать земельный участок по целевому назначению, в этом случае, естественно, суд ему даст время. Если он не использует по целевому назначению, земельный участок может быть изъят. То есть для того, чтобы у вас земельный участок изъяли, вы должны быть таким злостным правонарушителем.
5: То есть по критериям у меня должно быть 50% мусора на участке, неважно какого строительного.
6: Нет,
5: такого.
6: Здесь я отмечу. Если у нас до марта прошлого года вообще под понятие освоения земельного участка практически включали все критерии использования земельного участка.
5: Деревья посадил, дом построил, да?
6: Да, или вообще ты начал копать фундамент на земельном участке, и суды трактовали это как будто земельный участок начали использовать по целевому
5: назначению. Ну да, кстати, это вот часто было, вот когда по дороге едешь, и ты видишь, что просто поставили фундамент, и все. Даже забора нет. Да, это
6: вообще
5: было
6: в законе не было нормы, которая предусматривает конкретные критерии использования земельного участка. Теперь же у нас ситуация изменилась. Законодатель нам дает понятие освоения земельного участка и понятие признаки неиспользования земельного участка из категории земель как раз-таки населенных пунктов. То есть 3 года вам дается на освоение земельного участка. Это в том случае, как раз таки, если на вашем земельном участке мусор, если на вашем земельном участке какие-то растения, кустарники, и 3 года.
5: Кустарники, да, они.
6: Да, 3 года вам дается для того, чтобы вы привели земельный участок в состояние, пригодное для использования по целевому назначению. Проходит 3 года, вы уже должны начать использовать земельный участок по целевому назначению. Если мы говорим о землях для индивидуального жилищного строительства, вам дается 5 лет для того, чтобы вы построили дом. И если мы раньше также могли сказать, ну, человек построил дом, там первый этаж залил, там второй заливает, в течение 5 лет вы должны уже полноценный дом с окнами, с крышей построить.
5: Капитальный.
6: Да.
5: Чтобы там можно было жить.
6: Жить и, в принципе, полноценный, уже завершенный дом там должен быть. И при этом, если на вашем земельном участке там стоит дом, в течение 3 лет у вас нет окон, крыши, в этом случае также ваши действия будут квалифицироваться как неиспользование земельного участка по целевому назначению. Важно, чтобы участок функционировал.
5: То есть, если жилое строительство, то должно быть именно жилое строение.
6: Да. Завершенный дом.
5: Вот, и у нас осталось буквально там, скажем так, несколько минут, и я бы хотела еще спросить у вас, вот насколько я знаю, буквально в конце этого месяца в Дагестане пройдет одно из, как бы, такое важное мероприятие, которое для меня имеет такое странное название. Триатлон, да, получается, это... Как правильно?
6: Надзорный
5: триатлон. Что это значит? Что это за мероприятие?
6: Вообще у нас в Российской Федерации второй раз будет проходить некий надзорный триатлон.
5: Во всей России, то есть это Дагестан выбран вторым регионом, где это...
6: Вторым регионом выбран Дагестан. В прошлом году в Ставропольском крае проходил надзорный триатлон, они впервые приняли у себя. Это некие соревнования между инспекторами. Он проходит триатлон в 2 этапа. Первый этап проходит в федеральных округах, выбирается лучшая команда. И в прошлом году как раз таки в Северокавказском федеральном округе Республика Дагестан была признана лучшей во всем Северокавказском федеральном округе. И в этом году нам в Дагестане удалось принять такие соревнования, и с 28 сентября по 2 октября они будут проходить в Кунтаркалинском районе, гостиница «Сарыкум», и команды с каждого федерального округа, одна команда будет участвовать, и они будут состязаться в государственном земельном надзоре.
5: То есть они должны будут, вот будет дан участок, они должны будут оценить, кто
6: обследовать
5: лучше,
6: земельный участок, в том числе с использованием беспилотных систем, они должны будут облетать, обработать материалы, и третье задание – это по государственному геодезическому надзору. Я хочу отметить, что мы туда пригласили лучших муниципальных инспекторов Республики Дагестан. У нас как раз на базе Росреестра в Республике Дагестан проходил конкурс «Лучший муниципальный земельный инспектор».
5: Ну, Махачкала, кстати, да, махачкалинский земельный.
6: Да, мы, естественно, озвучим. У нас муниципальный земельный контроль администрации города Махачкалы заняли 1-е место. Там парень из муниципального земельного контроля Махачкалы. 2-е место у нас администрация города Кизилюрта заняла. Это как раз-таки инспектор, который долгое время в управлении Росреестра по Республике Дагестан работал. И 3-е место администрация Кизилюртовского района. На самом деле мы все время говорили, что проблема у нас с муниципальным земельным контролем существует в Республике Дагестан, но эти состязания, которые проводились на базе управления Росреестра,

0: городе очень редко появляются, при этом имеют очень большой опыт, они читают, занимаются, и то есть с такими показателями, которые мы получили в результате проведения неких состязаний между муниципальными земельными инспекторами, я скажу, что у нас в республике муниципальный земельный контроль еще живой, и можно его реабилитировать, и они еще скажут свое слово.
1: И вот эти ребята будут соревноваться, в том числе, получается, на сейчас на российском уровне?
0: Нет, этих ребят мы пригласили, чтобы они как раз-таки поучились у лучших в области государственного земельного надзора. Мы их пригласили, их будут там в том числе награждать, и они могут поделиться своим опытом, получить там какие-то знания у других государственных земельных инспекторов, и, соответственно, такой некий обмен опытом будет. Кстати, в рамках проведения этого надзорного триатлона специалисты из Москвы, из центрального аппарата Росреестра, в том числе, проведут некие семинары для муниципального земельного контроля в Республике Дагестан.
1: Спасибо вам огромное. Напомню нашим радиослушателям, у нас в гостях был Марат Курбанов, это начальник государственного земельного надзора управления Росреестра по Республике Дагестан. Говорили мы сегодня не только о новых законодательных инициативах в сфере земельного надзора, говорили мы в том числе о категориях земель, о видах разрешенного землепользования и, конечно, о соревновании, которое будет скоро в Дагестане среди земельных инспекторов всея Руси, да, так можно сказать. Да. Съедутся, если не ошибаюсь, даже с Ханты-Мансийского округа, да? То есть мы встретим всех в Дагестане, и будет у нас очень много дронов, и будет очень много инспекторов. Так что до новых встреч в эфире, и думаю, что мы с вами еще раз встретимся и расскажем о результатах.
0: Спасибо.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Крайне важным аспектом бизнес-этикета в Японии является обмен визитками между сторонами. Обмен визитками рассматривается как обязательная часть бизнес-протокола или же как официальное знакомство. Поэтому обратите внимание, что японцы не перейдут к обсуждению дела, пока процедура обмена визитками не будет завершена. Японцы называют визитки словом «мэйши». Для них визитка является лицом человека, поэтому японцы никогда не будут экономить на своих визитках. Визитки в Японии изготавливаются из высококачественных материалов и хранятся в специальных визитницах. Японцы, само собой, ожидают, что их иностранные партнеры будут также приходить на встречи с подготовленными и переведенными визитками. Если уж не на японский, то хотя бы на английский язык. Прийти на переговоры без таких визиток означает совершенно не подготовиться к встрече. Если же встреча будет проходить не в России, а в Японии, то рекомендуется все же подготовить несколько визиток с переводом на японский язык. Японцы обязательно оценят такое внимательное отношение с вашей стороны. Обратите внимание, что перевод информации о вас и вашей компании на визитке обязательно должен быть грамотным и точным, поскольку визитка в данном случае является лицом вашей компании, и японцы уже по ним могут составить свое первое впечатление о вас. А первое впечатление всегда самое сильное. А ваши визитки обязательно должны содержать такую информацию, как название вашей компании, вашу официальную должность, ваше имя, адрес, телефон и электронную почту. Обратите внимание на порядок расположения информации на японских визитках. Японцы в первую очередь делают акцент на компании и уже только потом на должности и имени человека.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: То есть проезжая часть была плотно забита машинами и двигался поток?
1: Потока не было. Человек поворачивал на зеленый. Да, это был поворот. Люди стояли на красный. Да, и...
0: Поворачивал направо или налево?
1: Направо поворачивал.
0: Ага. И туда, да, где он повернул, люди переходили проезжую часть, правильно?
1: Люди стояли на проезжей части, и человек решил пойти. Ага. И просто стукнулся в заднюю дверь проезжающей машины. Вот, соответственно, человека оформляют по полной. Угу. Мне вот интересно, вот, правильно ли это? Вот, в чем виноват человек? Даже вот если бы я так сбил бы человека, я не могу гарантировать, что я завтра точно так же не сбью человека, потому что он, я проезжаю на зеленый свет, я не вижу человека. Человек просто врезается в меня. Вот, мне непонятно моя ответственность за это.
0: Угу. Понял, Асхаб, спасибо за вопрос. Слушайте внимательный ответ теперь. Вот есть, как раз я читал в первой части нашей передачи новость от МВД, где они говорят, что водитель, который действует в условиях крайней необходимости, ну или в вашем случае не нарушал правил, не нарушая правил дорожного движения, он двигался, он не может быть привлечен к уголовной ответственности. Но в любом случае, по факту причинения тяжкого вреда возбуждается уголовное дело, следователь назначает судебно-автотехническую экспертизу, ставит перед экспертом вопрос, чьи действия из участников дорожно-транспортного происшествия не соответствовали правилам дорожного движения. Если будет установлено, что водитель совершал поворот на разрешающий сигнал, это один момент. То есть эксперт скажет, что в его действиях нарушения правил дорожного движения не было, и он двигался в полном соответствии с правилами дорожного движения. Второй вопрос должен следователь поставить. Имел ли водитель техническую возможность, не прибегая к экстренному торможению, путем выполнения пункта 10.1 правил дорожного движения, избежать столкновения или наезда с пешеходом? И если при этом следователь должен задать правильные исходные данные. Правильность исходных данных должна быть подтверждена самим водителем, потому что кому, кроме как, ну, не ему, знать, какие обстоятельства были при дорожно-транспортном происшествии. То есть какая была загрузка проезжей части, там, были ли машины справа, были ли машины слева, там, расстояние видимости там, в прямом направлении и так далее. То есть все эти исходные данные следователь должен задать правильно, отразить их в постановлении о назначении судебной автотехнической экспертизы. И в зависимости от того, насколько он правильно их отразит, эксперт даст полноценный ответ. То есть заключение. Ну, у меня были такие дела в производстве, когда водитель не нарушал правила дорожного движения, у него отсутствовала техническая возможность обнаружить опасность на дороге. Объективно отсутствовала такая возможность, потому что, ну, в тех случаях машины двигались прямо справа или слева, и он резко выскакивал за машины, ну, то есть перебегая проезжую часть на запрещающий сигнал. Но в вашем случае, я думаю, обстоятельства тоже аналогичные будут. И если ваш знакомый, друг, там, кто он там, я не знаю, то есть отследит, чтобы вот эти исходные данные в постановлении следователь правильно отразил, я думаю, эксперт даст такое заключение, что у вашего товарища не было технической возможности избежать наезда. В этом случае он, то есть следователь должен будет вынести постановление в отказе возбуждения уголовного дела. Но потерпевший, в этом случае пешеход, да, в любом случае будет вправе подать на водителя гражданский иск о компенсации ему морального вреда. Он там вправе заявить любую сумму, но суд будет удовлетворять ее, исходя из разумных пределов. И учитывая, что в отношении вашего друга будет отказано возбуждение уголовного дела, суд вправе будет занизить эту сумму в разы, если не наполовину, так как в действиях самого потерпевшего будет усматриваться грубая неосторожность, так как он переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Поэтому суд там, мне кажется, там до символической суммы, может быть, снизит эту сумму, там, я не знаю, ну, в моей практике не было, но я читал одно такое решение одного из регионов нашей страны, там, по-моему, 10 или 15 тысяч потерпевшим удовлетворили. В том случае, когда он в его действиях, в действиях потерпевшего была грубая неосторожность. Вот. Те же случаи, о которых я говорю, когда водитель сбивает пешехода, который переходит на разрешающий сигнал светофора, сам водитель при этом совершая грубое нарушение правил дорожного движения, двигаясь с превышением предельно установленного

0: Снова ограничения, еще и на запрещающий сигнал, ну, я думаю, его действия однозначно будут квалифицированы правильно, то есть нарушение правил дорожного движения, по пункту 6.2, это будет квалифицировано по статье 264, часть 3, повлекшая смерть потерпевшего. В другом случае, вот в втором случае, который в Махачкале произошел, тоже со смертельным исходом, тоже 20-летний водитель находился за рулем. Ну, в его случае он проезжал на разрешающий сигнал светофора, пешеход переходил на запрещающий сигнал светофора. В любом случае, по этому факту также будет возбуждено уголовное дело. Однако, как я уже говорил асхабу, будет назначаться судебная автотехническая экспертиза. И даже если в этом случае эксперт установит, что у водителя была техническая возможность избежать наезда путем применения экстренного торможения, несмотря на то, что пешеход переходил проезжую часть на запрещающий сигнал, водитель будет привлечен к уголовной ответственности, к сожалению. Пока вот у нас такие реалии. Если же эксперт установит, что в действиях водителя, то что водитель не имел технической возможности остановить свое транспортное средство, и сбил как бы то есть пешехода, то несмотря на то, что он его сбил, пешеход умер, в его действиях не будет уголовно наказуемого деяния, и в отношении него дело подлежит прекращению. Если у кого-то еще остались вопросы на эти темы, вы можете позвонить к нам по телефону 66 1048, или написать нам свой вопрос в WhatsApp 8 988 291 1048. Еще раз хочется обратиться вот к родителям, ко всем родителям, которые собираются покупать там мотоциклы, самокаты, велосипеды, автомобили, особенно автомобили, потому что автомобиль это является источник повышенной опасности. Своим детям, там, сыновьям, дочерям и так далее, которые достигли уже 18 лет и получили права, несколько раз подумайте, вы как, ну, то есть вы как никто лучше знаете своего ребенка, знаете, готов ли он морально созрел к тому, чтобы сесть за руль и нести потом полноценную ответственность за те поступки, которые он совершит в процессе управления автомобилем. Вы сейчас видите, сколько у нас студентов за рулем. Ну, в мое время для студента было счастье проехать на маршрутке в универ и обратно. Да? Сейчас практически все студенты у нас передвигаются на автомобилях. Поэтому от того, что он стал студентом, получил права, купил автомобиль, это не значит, что он стал взрослым. То есть взрослость определяется по поступкам, а не по возрасту. К сожалению, очень много сейчас студентов и так называемых взрослых людей, которые своим поведением заставляют сомневаться, что он взрослый. Поэтому еще раз большая просьба к родителям. Не надо как бы радовать своих детей, ну, то есть делать им, как вы считаете, подарки. Если вы видите, что ваш ребенок не готов к взрослой жизни, к тому, чтобы управлять автомобилем, потому что вы в первую очередь создаете проблемы потом себе, проблемы, которые вы, к сожалению, не сможете потом решить, потому что не все проблемы решаются деньгами, решаются там компенсациями и так далее, поэтому несколько раз подумайте. Так, ну, время нашего эфира потихоньку подходит к концу, осталось меньше минуты, поэтому напоминаю, что наша передача выходит еженедельно по четвергам в прямом эфире с 18 до 19 часов. Повтор нашей передачи, по-моему, бывает по пятницам с 10 часов, да? Повтор бывает. Кто не успел полностью ее прослушать сегодня, могут это сделать в пятницу с 10 часов. На этом вынужден с вами попрощаться. Всем ровных дорог и чтобы на следующей неделе дожили без происшествий.
1: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: В Дагестане 19 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Здравствуйте. С новостями вас знакомит Расим Загиров. В аэропорту Махачкалы в ближайшее время начнется реконструкция перрона, в результате которой появится стоянка для 16 воздушных судов. Модернизация инфраструктуры продолжится до 2027 года. При этом все работы идут без остановки деятельности аэропорта. К настоящему моменту я напомню, что уже завершено строительство новой взлетной посадочной полосы длиной 3200 метров. Но и до 3% владельцев банковских счетов могут начать пользоваться цифровым рублем к началу следующего года. Такой прогноз ТАСС дал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Массовый запуск новой формы национальной валюты начался 1 сентября. Сейчас банки и торговые компании постепенно подключают необходимую инфраструктуру. При этом переходить на цифровой рубль не обязательно. Пользоваться им россияне могут по желанию. Он существует наряду с привычными наличными и безналичными деньгами. Ну и в России запатентовали новую вакцину против гепатита А, которая не содержит жизнеспособный вирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ. Гепатит А представляет собой, я напомню, что острую вирусную инфекцию печени, которая распространяется через загрязненную воду или продукты. В нашей стране предложили также ограничить использование панировки в заведениях общепита. Об этом пишет «Коммерсант» с такой инициативой. Общественная потребительская организация обратилась в Минсельхоз и Минпромторг. В частности, предлагается запретить жарку панировочных продуктов в заведениях и ограничить их использование в детском питании. При этом сами авторы признают, что полностью отказаться от панировки невозможно из-за спроса. В качестве альтернативы они предлагают смеси на основе нута, овса и пищевых волокон. К новостям спорта. Саид Изакмаев покинул состав бойцов абсолютного бойцовского чемпионата UFC. Дагестанский спортсмен выступал, я напомню, что в средневесовой категории провел в организации менее года. За это время он успел провести 2 поединка. В обоих боях Изакмаев уступил решением судей датчанину Николасу Далби и соотечественнику Абубакару Вагаеву. Ну и возвращение нашего Абубакара Нурмагомедова в смешанное единоборство ожидается 14 ноября на турнире Американской лиги ПФЛ в Дубае. Дагестанский боец дебютирует в организации поединком против австралийца Дэвида Мертенса. Нурмагомедов, я напомню, что не выходил в октагон более 3 лет. Последний бой он провел 3 июня 2023 года. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В России расписание имеет большое значение в деловых коммуникациях. При составлении расписания необходимо учитывать все деловые встречи и мероприятия, чтобы не нарушить планируемый график. При построении деловых коммуникаций необходимо уметь правильно формулировать вопросы. Не стоит задавать вопросы слишком прямо или критиковать партнеров. Важно проявлять уважение к партнерам и их мнению. Приглашение на встречу должно быть оформлено в письменной форме. В письме необходимо указать время и место встречи, а также повод и цель встречи. В России существует принцип «время-деньги». При построении деловых коммуникаций необходимо учитывать сроки и соблюдать договоренности. Если возникают задержки или проблемы, необходимо предупреждать партнеров заранее. При построении деловых коммуникаций с иностранными партнерами может возникнуть необходимость в переводе. В этом случае можно использовать устных и синхронных профессиональных переводчиков.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: На поэтическое состязание, посвященное любви, собрались сотни поэтов. Любовь всегда рождает самые поэтические и красивые строки, и слушателям трудно было определить победителя. Одно стихотворение, проникнутое щемящей любовью к миру, было признано лучшим. Поэт получил за него золотую медаль. «Я отвезу эту медаль своей матери. Это ее любовь сделала меня поэтом», — воскликнул победитель. «Почему же ты не написал стихотворение о любви матери?» — удивились все. «Любовь матери не описать стихами, но все мои стихи посвящены только ей», — ответил поэт.
1: Притчи народов мира.
3: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: В первой половине года вредоносное программное обеспечение использовалось хакерами для взлома российских компаний в 65% случаев. С его помощью злоумышленники получают доступ к IT-инфраструктуре, а также собирают данные о деятельности конкретных сотрудников. Согласно отчету Positive Technologies, продукты Microsoft Office все чаще становятся уязвимостью, через которую распространяется вредоносное ПО. Они составляют 26% всех методов проникновения. Документы Word и Excel, которые широко используются в рабочих процессах, становятся удобным стартовым вектором для атак. Документ в современных кибератаках – это не просто способ доставки вредоносного кода, а полноценный инструмент для его активации и закрепления, отмечают эксперты. Как ранее писал «Коммерсант», в этом году сотрудники российских компаний стали более восприимчивыми к фишинговым письмам. Электронная почта остается одним из главных каналов распространения киберугроз, подтверждают в компании «Информзащита».
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Новости страны и мира. О главном.
2: При решении вопроса о переходе школ на пятидневную учебную неделю необходимо учитывать позицию родителей. Об этом накануне заявила депутат Алена Аршинова. По ее словам, особенно внимательно нужно подходить к расписанию в учреждениях со второй сменой. При оценке нагрузки следует брать во внимание не только число уроков, но и их продолжительность, время возвращения ребенка домой и наличие полноценного отдыха. Она также добавила, что пятидневка должна решать проблему перегрузки, а не менять ее форму. Переход на такой формат обязан освобождать время для занятий вне школы, спорта, творчества, общения с семьей и личных интересов. Мошенники стали рассылать родителям подростков сообщения о подозрительных операциях по картам их детей. Об этом говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилась РИА Новости. После получения фейкового уведомления от человека требуется срочно пройти проверку, перейдя по ссылке. Затем он оказывается на фальшивом сайте, где у него запрашиваются паспортные данные, логин и пароль от банковского приложения, а также другая личная информация. В МВД призвали не переходить по ссылкам из неожиданных сообщений, не вводить банковскую информацию на сторонних сайтах, а также не называть никому пароли и коды из СМС. Если речь идет о карте ребенка, нужно позвонить в банк через официальное приложение. И в завершении выпуска больше половины россиян, 61%, читают от 2 до 5 книг одновременно, объясняя это быстрым переключением внимания и скукой. Такие данные газете «Ру» предоставил музыкальный сервис «Звук». Согласно исследованию, 27% респондентов фокусируются на 2 книгах, сочетая рабочую, учебную литературу и книги для отдыха. Еще 20% совмещают сразу 3-5 произведений, так как быстро теряют интерес к сюжету. Для 13% количество книг продиктовано образом жизни. Аудиокнига в дороге, бумажная версия для дома, нон-фикшн для работы. При этом 39% придерживаются консервативной модели и выбирают одну книгу. А сразу у 23% опрошенных не получилось закончить ни одной книги за последние 3 месяца. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч!

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Считается неприличным начинать накладывать еду в тарелку, когда все домочадцы еще не собрались за столом. Или последнее горячее блюдо не выставлено хозяйкой. Прежде чем положить себе то или иное блюдо, поинтересуйтесь у тех, кто сидит рядом с вами, не желают ли они добавки. Если услышите положительный ответ, положите сначала им, а потом себе.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: В ягодах темного цвета, таких как черника, голубика и ежевика, много мощных природных антиоксидантов, которые улучшают кровоснабжение мозга и защищают его клетки от повреждения. Об этом рассказала руководитель Центра компетенции по развитию продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова, пишет лента.ру. Наш мозг получает слишком много информации, а включение в рацион этих ягод защитит его от так называемого цифрового стресса, отметила врач. Эксперт также рекомендовала не отказываться от употребления листовой зелени, шпината, орехов и тыквенных семечек. Эти продукты, по ее словам, богаты магнием, который расслабляюще действует на нервную систему. Магний помогает снизить уровень кортизола, гормона стресса, пояснила Махова. Ну и, наконец, по ее словам, для хорошего эмоционального состояния важны продукты, богатые клетчаткой. Клетчатка поддерживает здоровый микробиом кишечника, напрямую связанный с когнитивными функциями и настроением человека, уточнила эксперт.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
2: Диалог FM. Все время по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Человеческая природа устроена таким образом, что мы большему обучаемся, когда страдаем, а не когда у нас все просто. И это не значит, что я советую вам страдать или что-то подобное. Нет. Но мне бы хотелось, чтобы люди поняли вот что. Вы всегда можете подняться. Оно того стоит, чтобы начинать с нуля однажды или тысячи раз до тех пор, пока вы живы. И это наиважнейший жизненный урок. Другими словами, вы не проиграли до тех пор, пока продолжаете борьбу. А проигрываете вы, когда перестаете мечтать. Бороться, мечтать, преодолевать трудности. В этом и есть смысл жизни и нашего существования. Наш образ жизни и наше представление является выражением общества, в котором мы живем. Я много обо всем об этом думал. Я почти 10 лет провел в изоляции в одиночной камере. И у меня было много времени для размышления. 7 лет я провел без единой книги, так что у меня было время подумать. И вот что я понял. Либо вы счастливы, обходясь малым, не нагружая себя сверх меры, потому что счастье, оно внутри вас. Либо у вас ничего не выйдет. И я не оправдываю бедность. Я защищаю умеренность. Но с тех пор, как мы придумали общество потребления, мы наизобретали просто кучу излишних нужд и запросов. Мы постоянно что-то покупаем, выбрасываем. Это бессмысленная трата нашей жизни. Когда я что-то покупаю, когда вы что-то покупаете, вы платите за это не деньгами. Вы платите теми часами собственной жизни, которые пришлось потратить, зарабатывая эти деньги. Разница лишь в том, что за эти деньги вы никогда не купите себе жизнь, а жизнь проходит. И это ужасно, растрачивать свою жизнь и свободу таким образом.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Мысли вслух.
2: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
3: Многие из вас читали Карлоса Кастанеду. Вот в третьем томе, в книге «Путешествие в Икслен», Дон Хуан как раз учит Карлоса отказаться от внутреннего диалога, перестать анализировать то, что сейчас ты осмысливаешь, ощущаешь, какие эмоции испытываешь. И это дает свой эффект. Вот когда человек позволяет себе просто выпустить внутренние проективные ощущения, когда само бессознательное подсказывает, какие потребности сейчас и как эти потребности реализовать, какие эмоции эти ощущения вызывают, то это позволяет быть здесь сейчас, в данный момент. Когда-то Фрейд ввел понятие интроекции, когда мы не чувствуем, что происходит внутри у нас, когда мы не слышим собственных эмоций, собственных ощущений, тогда возникает возможность тем смысловым, логичным, выгодным, перспективным или социально значимым мыслям приходить и заменять наши собственные мысли. И, конечно же, в этом случае я не могу быть свободен, потому что свобода – это способность хотеть то, что хочешь на самом деле. Хочешь именно ты. «Самый сильный человек – тот, кто выиграл себя», – говорил Лао Цзи. Эта цитата говорит о том, что настоящая сила и победа проявляются в способности преодолевать себя, свои слабости, недостатки и собственные импульсы. Человек, который обладает высоким уровнем самоконтроля, способен преодолевать препятствия, сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях и достигать поставленных целей, не поддаваясь соблазнам пассивности или моментальным желаниям. Поэтому победа над своими слабостями – это один из ключей к успеху, счастливой жизни. Первый прием заключается в осознанности, практике, которая позволяет человеку находиться в настоящем моменте и осознавать свои мысли и эмоции без суждений. Это может показаться простым, но на самом деле требует значительной дисциплины и практики. Второй прием – это саморефлексия, процесс, в ходе которого человек анализирует свои действия и мотивы, стараясь понять свои сильные и слабые стороны. Если человек способен анализировать свои чувства, поведение и мотивы, то у него всегда есть шанс стать лучше и научиться самообладанию. Третий прием самоконтроля – это целеполагание, процесс, который заключается в формулировании конкретных, измеримых, достижимых, релевантных и временно ограниченных целей. Самое сложное – это сделать первый шаг и правильно сформулировать цели, потому что это требует от человека осознанности и дисциплины. Но если у него все же получилось привыкнуть к новым сценариям поведения, то перемены не заставят себя ждать. Теперь четвертый прием – это развитие эмоционального интеллекта, способности распознавать, понимать и управлять собственными эмоциями и эмоциями других людей. Великие лидеры, такие как Нельсон Мандела, обладали высоким уровнем эмоционального интеллекта, что позволяло им вести за собой людей и добиваться исторических изменений. Пятый прием касается развития устойчивости к стрессу, способности сохранять спокойствие и эффективность в сложных и стрессовых ситуациях. Исторические личности, такие как Уинстон Черчилль, проявляли невероятную стойкость и решимость в самые темные времена, что стало определяющим фактором их успеха. Шестой прием связан с техниками самовнушения и аффирмаций,

0: методами, которые позволяют формировать положительный внутренний диалог и укреплять уверенность в себе. Мохаммад Али, знаменитый боксер, активно использовал аффирмации, повторяя фразу «Я самый великий», даже до того, как стал мировым чемпионом. Это укрепляло его уверенность в себе и помогало сохранять фокус на цели. И седьмой и последний прием заключается в управлении вниманием и отвлечениями, способности концентрировать свои мысли и энергию на задачи, несмотря на существующие помехи. На тему самоконтроля и личностного роста множество мировых личностей и специалистов предлагают свои советы и рекомендации, которые смогут служить направляющими принципами для каждого, кто стремится к самосовершенствованию. Далай-лама XIV высказывался о важности позитивного мышления и внутреннего спокойствия. Он говорил, что важно не дать негативным эмоциям управлять вашим умом, поскольку это ключ к мирной жизни и самоконтролю. Счастье не всегда приходит от получения чего-то, что нам не хватает, но от признания и ценности того, что у нас уже есть. Анджела Дюкворт, психолог и автор книги «Грит. The Power of Passion and Perseverance», подчеркивает значение упорства и страсти в достижении успеха. Она считает, что упорство и страсть к долгосрочным целям являются ключевыми факторами успеха, даже более важными, чем талант. Джордан Питерсон, клинический психолог, профессор психологии, рекомендует начинать с упорядочивания своего непосредственного окружения как шаг к улучшению жизни. «Уберите свою комнату», – советует он, подчеркивая, что порядок в личном пространстве может способствовать ясности ума и улучшению самоконтроля. Я напомню вам, что у нас и закон Кармалоджик – беспорядок притягивает неприятности. Все эти советы и рекомендации отражают общую идею: для достижения успеха и развития самоконтроля необходимо иметь четкое видение своих целей, развивать позитивное мышление, уметь управлять своими эмоциями и временем, а также поддерживать внутреннюю мотивацию и упорство в преодолении трудностей. Эти 7 приемов самоконтроля далеко не являются полным перечнем инструментов, доступных для повышения самодисциплины и управления собой. Но они выделяются своей проверенной эффективностью и способностью трансформировать как личную жизнь, так и профессиональную деятельность. Использование этих техник не требует специальных условий или ресурсов, кроме желания развиваться и готовности вкладывать время и усилия в свою собственную эволюцию. Практикуя эти приемы регулярно, каждый может достичь значительных улучшений в управлении своими эмоциями, поведением и в целом качеством жизни, приближаясь к достижению своих самых смелых целей и реализации мечт.
1: Мысли вслух.

0: В Дагестане 20 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. С начала этого года Дагестан реализовал более 1200 тонн баранины на внешние рынки, об этом сообщает Минсельхоз Республики Дагестан. Из этого объема свыше 867 тонн мяса поставлено в субъекты России, включая Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Ленинградскую и Ростовскую области, а также 340 тонн экспортировали в Узбекистан. Мы, в свою очередь, напомним о том, что наша республика сохраняет за собой статус лидера в Российской Федерации по поголовью мелкого рогатого скота за счет весеннего приплода стада овец и коз в республике увеличивается до 5 миллионов. За январь-июль, за первое полугодие 2026 года, производство баранины в регионе составило около 20 тысяч тонн. В Новоансокольском районе Дагестана продолжаются аварийно-восстановительные работы на мосту через реку на дороге границы Чеченской Республики Ботля, Хунзах и Араканская площадка Красный мост. Завершить весь комплекс мероприятий планируют до конца октября. Как нам сообщили в Минтрансе Дагестана, на объекте уже устроена технологическая дорога с укладкой водопропускных труб в русло реки, оборудована площадка для подъезда техники. На проезжей части моста выполнены демонтажные работы, включая разбор асфальта. Ну а наша республика готовится к единому дню голосования, в рамках которого 18, 19 и 20 сентября в Дагестане пройдут выборы. В эти дни в городах и районах будет работать 1726 избирательных участков. Ожидается более участия 2 миллионов человек. Каждый четвертый опрошенный россиянин считает, что частые командировки могут положительно влиять на отношения с партнером. Разлука позволяет соскучиться друг по другу, а после возвращения у пары появляется больше тем для общения. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на опрос. Почти половина респондентов не заметили влияния рабочих поездок на отношения при условии, что командировок не слишком много. Негативные последствия постоянной разлуки допустили около трети участников исследования. Мошенники стали размещать объявления о продаже несуществующих или чужих частных домов по заниженной цене. Об этом портал unefs.ru рассказал эксперт Петр Щербаченко. За возможность забронировать объект злоумышленники требуют крупный залог, в некоторых случаях около 100 тысяч рублей. После перевода денег продавец перестает выходить на связь. Но и новые санкции США против России могут усложнить поиск мирного решения по Украине, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Одобренный палатой представителей законопроекта он назвал недружественным шагом и отметил, что в Кремле продолжает следить за его дальнейшим происхождением. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Кикуни. В расположенном на окруженном с трех сторон водой пятачке, вблизи которого воды Казикумухского Кайсу раскрывают объятия водам Аварского и Каракайсу, расположен один из самых древних гергебельских аулов – Кикуни. Аул красивый, много современной застройки домов, воздвигнута красивая удобная мечеть, заасфальтирована главная улица, до сих пор сохранили величие развалины древнего аула Хула, заложенной и плодоносят роскошные сады. Жителей аула Кикуни во все времена отличала трезвая рассудительность. Тому есть и примеры. Войско, распространявшего ислам в горах Абу-Муслим-Шейха, как гласит одно из преданий, продолжительное время осаждало аул Хула. Жители его соглашались принять ислам, но просили шейха обождать до той поры, пока не съедят припасенную на зиму сушеную кабанину. На одних из происходящих в ауле Кикуни переговоров хунзахский хан за золотую стрелу уступил мехтулинскому хану группу убежавших от него к соседу подданных. Но, став хозяином перебежчиков, мехтулинский хан первонаперво убил всех мужчин и мальчиков, а женщин и девочек увел с собой, поскольку кикунинцы не согласились принять их в качестве рабов. На протяжении многовековой истории аула Кикуни не было случая, чтобы в пору, когда возникла необходимость защищать родину, кто-либо струсил или испугался смерти. Сохранились легенды об активном участии кикунинцев в отражении нашествий Тамерлана и Надиршаха, а в летопись многолетней Кавказской войны мюриды из Кикуни вписали немало примеров безответной отваги и мужества. Один из прославивших аул в период имама Шамиля в ходе восстания горцев 1877 года житель Кикуни Мухаммед Хаджи был арестован царскими властями и сослан в Саратовскую губернию. Он не только сумел убежать, пройти тайком через половину России, но и достичь высот богословной науки и получить на новой родине, в Турции, имя Мадани Устара. Честь создания на турецкой земле двух поселений беженцев с Кавказа тоже принадлежит ему и его племяннику Шарабудин Устару. Последний прославился в частности и тем, что привозил в Дагестан волос пророка, а в пору гражданской войны предупредил имама Нажмудина о том, что его затея приведет к бесполезному кровопролитию. Еще один житель принес известность Кикуни благодаря своему росту и силе. Осман Абдурахманов родился в 1912 или 1913 году. Его рост составлял 207 сантиметров, вес 150 килограмм. Он был великаном, борцом, артистом цирка и актером. Прославился Осман, когда начал выступать в тбилисском цирке. 1936 год ознаменовался получением титула чемпиона по классической борьбе в Москве. Многим современникам он запомнился со своим зрелищным и смертельно опасным состязанием, в котором соперником силача был удав. Это было настолько поразительно, что спустя много лет в Кикуни был установлен памятник, изображающий мужчину, вокруг которого обвивается огромный удав. За свою жизнь Осман провел больше тысячи схваток. Его соперниками были знаменитые борцы. Помериться силами удалось с подобным и пустынником. Также силач подрабатывал на студии Мосфильм, где редко, но снимался в кино. Его фактура привлекала режиссеров. Неписанный закон аула Кикуни в том, что каждый человек, каких бы высот он ни достиг, стремится оставить в историю аула добрый след.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Диалог FM. Все время по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Прежде чем прийти на встречу с китайцами, вам необходимо выучить три главные фразы на китайском языке. «Здравствуй», «Спасибо» и «Пей до дна». По мнению китайцев, эти фразы должен знать каждый. Если вы будете использовать их во время бизнес-встречи, дополнительные баллы вам обеспечены. Обязательно встаньте при встрече и поздоровайтесь с каждым за руку, даже с женщинами. Здесь не забываем сказать на китайском «Здравствуй» и сделать легкий поклон каждому китайцу. Начало переговоров начинается с обычного описания компании, сферы ее деятельности, сроков работы и так далее. Всегда начинает тот, по чьей инициативе состоялась встреча. Ни в коем случае не перебивайте. Если появился какой-то вопрос, записывайте и задавайте после того, как оратор закончит. Обязательно вручаем и получаем в ответ визитку обеими руками. В идеале сделайте двустороннюю визитку на китайском и русском языках. Ни в коем случае не мните и не сворачивайте визитку. Это признак дурного тона.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
3: Притчи народов мира.
4: Однажды один человек попал в кораблекрушение и был выброшен волной на необитаемый остров. Он единственный остался в живых и беспрерывно молился о том, чтобы Всевышний спас его. Каждый день он всматривался в горизонт в надежде, что увидит идущее на помощь судно. Вымотавшись окончательно, человек решил выстроить себе хижину из досок, которые выбросило на берег после кораблекрушения. Но однажды, вернувшись на берег после поисков пищи, он увидел, что его хижина объята пламенем. Дым столбом поднимался к небу. Самое ужасное, что вместе с хижиной сгорели все его оставшиеся вещи. Он остался ни с чем. Человек больше не мог сдерживать своего гнева и от отчаяния закричал: «Господи, как ты мог со мной так поступить?» — рыдал он. Но на следующее утро его разбудил гудок корабля. Корабль шел к острову, чтобы спасти его. «Как вы узнали, что я здесь?» — спросил человек матросов. «Мы увидели дымовой сигнал», — ответили они. «Милость Всевышнего безгранична».
3: Притчи народов мира.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Психосоматика. Психосоматика – это область медицины и психологии, изучающая взаимосвязь между психологическими процессами и физиологическими изменениями в организме. Термин «психосоматический» происходит от греческих слов «психия» – душа и «сома» – тело, подчеркивая неразделимость умственного и физического здоровья. Психосоматические расстройства могут проявляться в виде физических симптомов, которые возникают или усугубляются из-за психологических факторов, таких как стресс, тревога или депрессия. Какие же бывают виды и типы психосоматических расстройств? Психосоматические расстройства могут затрагивать любую часть тела, но некоторые из них встречаются особенно часто. К ним относятся, во-первых, психосоматические болезни сердечно-сосудистой системы. Стресс и тревожные расстройства могут привести к повышению артериального давления, развитию ишемической болезни сердца и даже инфарктом. Второе – психосоматические расстройства пищеварительной системы. Язвенная болезнь, синдром раздраженного кишечника и некоторые формы гастрита могут усугубляться из-за психологических факторов. Третье – психосоматические кожные заболевания. Псориаз, экзема и некоторые виды аллергических реакций могут обостряться в ответ на эмоциональный стресс. Четвертое. Психосоматические расстройства дыхательной системы. Астма и хронический бронхит могут ухудшаться из-за психологического напряжения. Пятое. Психогенная боль. Хроническая боль, такая как фибромиалгия или хроническая боль в спине, может не иметь очевидной физической причины и часто связана с психологическими факторами. Нездоровый образ жизни, включая плохое питание, отсутствие физической активности, курение, злоупотребление алкоголем, плохо организованный сон, могут усугублять психосоматические расстройства. Такой образ жизни может способствовать развитию хронических заболеваний. Хронических заболеваний, которые усиливаются под воздействием психологических факторов. Социальная изоляция или отсутствие поддержки со стороны семьи, друзей или общества могут увеличивать риск развития психосоматических расстройств. Чувство одиночества и изоляции усиливает стресс и может привести к депрессии и тревожности, что негативно сказывается на физическом здоровье. Психосоматические расстройства возникают в результате сложного взаимодействия психологических, биологических и социальных факторов. Понимание этих причин позволяет разработать более эффективные стратегии лечения и профилактики, направленные на улучшение как психического, так и физического здоровья. Психосоматические расстройства развиваются через сложное взаимодействие между умом и телом, включая первое – нейроэндокринные изменения. Психологический стресс активирует гипоталамо-гипофизарную надпочечную ось, что приводит к освобождению стрессовых гормонов, таких как кортизол, которые могут влиять на различные органы и системы тела. Второе. Иммунные изменения. Хронический стресс может подавлять иммунную систему, делая организм более уязвимым к инфекциям и воспалению. И третье. Поведенческие факторы. Стресс и психологические расстройства могут привести к нездоровым привычкам, таким как курение, злоупотребление алкоголем, неправильное питание, отсутствие физической активности, что также способствует развитию физических заболеваний. А как же происходит лечение и управление психосоматическими расстройствами? Лечение психосоматических расстройств требует комплексного подхода, включающего как медицинское вмешательство, так и психотерапию. Важными компонентами лечения являются, во-первых, психотерапия, когнитивно-поведенческая терапия, психоанализ и другие формы психотерапии могут помочь пациентам справиться со стрессом, тревогой и депрессией, уменьшая тем самым влияние этих факторов на физическое здоровье. Второе – релаксационные техники. Мы уже говорили с вами о медитациях, а также это йога, глубокое дыхание и прогрессивная мышечная релаксация могут помочь уменьшить стресс и его физические проявления. И третье, конечно же, фармакотерапия. В некоторых случаях могут быть назначены лекарства для лечения как психологических, так и физических симптомов.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
2: Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях человек, которого вы, возможно, не знаете, но вы наверняка слышали про компанию и компании, которую он основал. Собственно, например, компания Profi.ru. Я думаю, что большинству из вас известно, собственно, Егор Руди. Спасибо тебе большое.
3: Да, привет, Саш.
2: Смотри, несколько интересных вещей. Во-первых, как мы уже с тобой обсудили, много-много лет ты не давал никакого формата интервью, это первое. Поэтому нам сегодня предстоит как бы многое обсудить и многое разобрать. Во-вторых, я, как правило, у меня нет вообще никаких вопросов записанных и так далее. Я очень всегда хорошо знаю своего гостя, но никогда заранее не пишу вопрос, потому что никогда не понимаю, куда пойдет беседа. Но с тобой я был вынужден выписать список всех компаний твоих, просто для того, чтобы ничего не забыть. У меня реально есть список, потому что он, ну как бы... Он реально большой. Ну вот, и я буду к нему обращаться сегодня, чтобы мы не забыли что-то обсудить, но так как, собственно, ты знаешь лучше меня все-таки весь этот поставок.
4: Я реально не уверен, то есть я думаю, что ты, у тебя там больше компаний, чем я смогу вспомнить.
2: Да, но ты, если вдруг что-то будешь вспоминать, ты не стесняйся мне напоминать, потому что в этой структуре довольно сложно разобраться. Ладно, давай смотри, мне, естественно, хочется поговорить и про настоящее, про то, что происходит сейчас, но мы все равно обязаны создать некий контекст, да, и вообще погрузиться вот в самое начало, непосредственно в Profi.ru и в то, как это все дело начиналось. Давай как бы создадим картину. Первый вопрос, который не до конца сейчас понятен, я читал про тебя. Profi.ru, ты там до сих пор акционер.
4: Да.
2: Ты не участвуешь операционно, но ты до сих пор акционер.
4: Я акционер, то есть какое-то вовлечение есть, просто оно фундаментально не операционное, это прям очень важно.
2: Угу, понял. Значит, компания была основана, по-моему, в 2006 году.
4: Примерно,
2: почти 20 лет.
4: Да, да.
2: Давай немножко цифр накидаем, чтобы у людей тоже в голове что-то появилось. Возможно, там оборот, который проходит через платформу, выручка, количество людей в компании. Что сейчас вообще, чтобы хотя бы какая-то картинка сложилась у людей?
4: Оборот через платформу где-то, не знаю, мне кажется, 40-45 миллиардов.
2: Угу.
4: Примерно так. Вот. Выручку вроде бы мы не раскрываем, да? Ну, примерно представить, у нас там около 10 где-то с копейками там комиссия.
2: Вот. То есть, условно, там 45 прошло, 10 примерно ваша комиссия?
4: Ну, грубо, да.
2: Грубо, да.
4: Там плюс-минус, да. Угу. Можно прикинуть.
2: Сколько на сегодняшний день людей в команде работает?
4: Около 500 человек.
2: Угу.
4: Вот, то есть у нас последние 4 года количество людей все время уменьшалось. Мы все время росли, а количество людей уменьшалось.
2: Угу.
4: Максимально было около там где-то 1400, наверное. У нас был один момент, когда было 1200 человек в колл-центре.
2: 1200 человек?
4: Да. И мы нанимали по 100 человек в месяц. Вот. Сейчас в колл-центре, мне кажется, ну, там человек 200 максимум. Вот. Ну, а в компании, ну, мне кажется, около 500. Но я могу быть не точен, потому что вот я говорю, что я не в операциях уже там сколько, года 3. Да, поэтому это так, приблизительно.
2: Но помимо, собственно, Profi, есть так называемый, поправь меня, эрудитор групп,
4: да?
2: Это, собственно, холдинг, в который входит Profi, Zoom,
4: Руки,
2: Мета, Руки.
4: Hands.ru, да, вот это Руки, да.
2: Ага, то есть там достаточно большое количество компаний, и все эти компании, собственно, они как бы, ну, рабочие.
4: Да.
2: И вот если взять, условно, весь вот этот вот холдинг, то...
4: Все прибыльные.
2: Да. То какой все объем растут. Всего холдинга вот этого вообще-то?
4: Да, ну, в людях там суммарно это точно до 1000 человек, потому что все компании технологические, вот, и там, ну, не так много людей работает. Одна компания, например, у нас есть Руки, там вообще, мне кажется, человек 35, но при этом она, мне кажется, там через пару лет догонит Profi там по оборотам и так далее. То есть там, в общем, это непропорционально, да, зависит там от типа бизнеса, от типа лидерства CEO, да. Вот, примерно так. Ну, Profi все равно пока что больше других компаний.
2: понял. Все, здесь тогда зафиксировали, как, такая вот, как бы, срез понятен. Теперь, как бы, давай чуть назад будем возвращаться. Значит, история, на самом деле, довольно такая, знаешь, актуальная нашему времени. Вы строили компанию, начался как такой там стартапчик, вы, собственно, сделали в одной нише, это репетитор, по-моему, были, да?
4: Да-да, были... Сергей Кузнецов был вот моим кофаундером, да. Это мы были в общаге, все вот прям там, все как по книжке.
2: По
4: да.
2: книжке, значит, у вас все это развивается, у вас там огромное количество раундов, которые мы сегодня обязательно обсудим, подготовка к IPO, IPO срывается, у меня тут таких людей было достаточно много в гостях наших с тобой общих знакомых, которые планировали IPO, оно не случилось. И, собственно, дальше после этого у тебя вот начался там новый трек с инвестициями, собственно, с венчурным фондом, с какими-то зарубежными компаниями. Вот сегодня нам это предстоит обсудить, но теперь возвращаемся к самому началу. Значит, я искал достаточно долго информацию и не совсем понял. Значит, ты учился в МФТИ.
4: Все так. У тебя есть... прикладная физика, да?
2: Да, у тебя есть, кстати, тоже из МФТИ у меня достаточно большое количество гостей было здесь. Собственно, и потом случился профи, но что самое интересное, вот, собственно, твой кофаундер Сергей, который там в 2006 году всю эту историю начал, ты к нему подключился, но первые несколько лет ты работал вообще в IBM.
4: Да,
2: и вот у меня здесь сразу возник вопрос, почему меня это навело на мысль, потому что в одном из твоих интервью давних я слышал, что ты там переживал, вообще, предприниматель ли я, да, вот точно мне этим надо заниматься, но я не услышал ответа, почему ты вообще стал заниматься бизнесом-то, то есть ты вроде в хорошей компании трудился, на хорошей там должности, там был потенциал, почему ты начал каким-то бизнесом заниматься?
4: Слушай, ну вот мы как раз сейчас делаем там стартап-буткэмп для подростков, и мы как раз на эту тему рассуждали, как у меня эта бацилла предпринимательства подселилась. Я вот был там студентом, получается, какого-то там 6-го курса общей прикладной физики на физтехе, занимался как-то полупроводниковыми лазерами среднего инфракрасного диапазона. Да, да, да, да.
2: Слишком сложно.
4: Да, для меня. Да. Для меня тоже, если честно, я вот запомнил это слово, уже почти ничего другого уже не помню с физтеха. Вот. И в один момент появилась программа такая «Тысяча предпринимательских кадров». Она, кстати, абсолютно уникальна, и понятно, что она могла быть только в одном экземпляре сделана. Сергей Борисович Чернышов, такой достаточно известный философ современности, выпускник тоже физтеха, вот он собрал такую банду, там, знаешь, там, не знаю, Глеб Павловский, там был Денис Орецкий, Островский, там куча каких-то политологов, каких-то топовых предпринимателей. Вот, кстати, там был Игорь Рябенький. Вот про него ты мог слышать, на самом деле, потому что он впоследствии, он там несколько раз становился бизнес-ангелом номер один вообще в России, потом он сделал там фонд «Аль-Таир».
2: Да-да-да, я понял, о ком
4: и он речь. Сейчас один из самых, понял, он сейчас один из самых успешных инвесторов в мире уже там. Мне кажется, он уже там миллиардер, и вообще это все очень крутой чувак. Вот, и вот он там, кстати, тоже был. Вот, и там была такая программа. Значит, они там сначала отобрали 1000 человек, а потом отобрали 16 человек, и потом отвезли нас в какой-то отель. И вот, вот такой вот бандой, значит, с нами начали рассуждать про разные вот эти интересные вопросы. Типа, а кто такой предприниматель? А чем предприниматель отличается от бизнесмена? А предпринимателем рождается или становится? Вот. И я помню, что это было настолько впечатляюще просто для меня, да. Ну, то есть, представляешь, вот такой контакт с такого уровня людьми, да, вот в таком возрасте, да, что, ну, у меня прям там поселилась вот эта вот бацилла. То есть я был, ну, безвозвратно инфицирован. Да, то есть, в смысле, я точно очень хотел быть предпринимателем, и поэтому я сильно переживал много лет. Значит,
2: точно ли я рожден для этого?
4: Да, то есть я думал, а вдруг реально предприниматели рождаются, да? А вдруг я тогда не рожден предпринимателем?
2: Ага.
4: Вот.
2: Но тебе так понравилась идея, что ты не мог этого принять.
4: Да, и потом это было такое длинное мое исследование, потом меня, конечно, отпустил этот вопрос, но сейчас у меня вообще отдельный взгляд на это. Вот, он там сильно эволюционировал. То есть я там, ну, не знаю.
2: Мы поговорим спросишь, с тобой, мы поговорим с тобой об этом еще немного. Давай пока что я не убегаю. Короткий вопрос по поводу физтеха. Собственно, всегда все, кто вышли из физтеха в бизнес, твое мнение, почему с физтеха выходит такое большое количество успешных деятельных предпринимателей? Какая-то вот одна соль, которую ты мог бы выделить? Или, может быть, не одна, две, три?
4: Слушай, прости за метафору, значит, вот, знаешь, на Пасху играют вот в яйца, значит,
2: бьют.
4: Вот это вот. И я выигрываю все время практически, и там могу даже много людей выиграть, вот.
2: Научился яйцо правильным образом держать.
4: Вот, смотри, хороший вопрос. А почему, кстати, да, вот, и люди там пытаются понять, как бы, в чем дело, да, вот. У нас даже был там какой-то импровизированный чемпионат, я говорю, я всех выиграю. Я такие, ну, камон, это вообще нереально. Я всех выиграл. Вот. Там, ну, ответ очень простой. Самый главный вопрос в выборе яйца. Ну, то есть ты просто выбираешь маленькое, значит, такое
2: острое,
4: вот острое, да, узкое яйцо, как бы самое маленькое, значит. Ну, ставишь его определенным образом, но это на самом деле уже не имеет значения. Так и здесь, на физтех, это просто селекция. То есть там просто такая... Ну, представляешь, я совершенно случайно попал на физтех, потому что меня бросила девушка. Вот, это...
2: Тебе нужно такое... было забыться, да?
4: Ну, такой вот у меня был бунт, я был в Новосибирске, значит, и, в общем, я вот так бунтовал и попал на физтех. Вот, и у меня там половина группы были победители международных олимпиад по физике и по математике. Я, конечно, чувствовал себя совершенно таким самозванцем, вот, но как бы я думаю, что главное — это селекция людей, а дальше вот мы, помещенные друг с другом все время в общежитии, постоянно друг с другом обсуждающие вот всякие штуки, перенимающие вот эти вот мемы, ментальные конструкции и так далее, это, мне кажется, это номер один. Ну, естественно, там, естественно, крутые преподаватели, обучение, но как бы, мне кажется, это самое главное.
2: Я понял. То есть, условно говоря, как гении аутсайдера, да, типа, ты отобрали лучших, а дальше, соответственно, уже там просто вся эта химия случалась. И...
4: Ну, дальше они еще друг с другом, да вот это вот взаимодействуют. Вот. Ну, и реально еще очень много свобод дает физтех. Но при этом, слушай, к слову сказать, вышка великолепно выстрелила там последние 10 лет. И там мы в компанию набирали больше людей из вышки, например, чем с физтеха. Хотя вот Олег Тиньков со мной не согласится.
2: Да.
4: Вот. Ну, у него, правда, сильно больше Data Science
2: в Майме.
4: Да, и там, кстати, между прочим, Артем Яманов, его, ну, практически кофаундер, да. Ну, он мой товарищ хороший, мы с ним в общаге в одной прожили все 6 лет.
2: Какой, смотри, давай, так ты сказал, что ты потом там поменял свое восприятие относительно предпринимательства. В тот момент, что тебя так вдохновило вот в предпринимательстве? К чему клоню? Ты достаточно много лет занимаешься именно вот таким вот предпринимательством, стартапы, да, и так далее, и так далее, и так, да, далее. И, наверное, как бы это далеко не всем свойственно. Зачастую, как бы, люди, приходя в предпринимательство, они на самом деле занимаются бизнесом, да, пытаются что-то оптимизировать, тут привлек, тут положил, там, там льготы получил, бам, поехали, вот бизнес. Ты занимаешься такими все-таки изобретательскими штуками, где вероятность успеха, она крайне маленькая. Это вот чистое такое предпринимательство. Почему? Что тебя в тот момент так зацепило и вдохновило в спиче тех людей, которые перед вами вещали, задавали вопросы?
4: Слушай, ну, во-первых, там, ну, во-первых, сами люди потрясающие, да, значит, во-вторых, тот уровень вот дискурса, он, конечно, потрясающий. Вот до сих пор вот такого качества рассуждений про предпринимательство, вот, ну, именно вот философски, да, я встречал мало, да, но при этом это не влияет на ответ. Знаешь, вот сейчас вот сидели подростки передо мной, значит, на стартап-буткемпе, да, 18 лет подростки, да. И вот мы рассказываем про эти штуки, да, ну, там, про предпринимательство, там, про, ну, там, про компании, стартапы и так далее. Ты смотришь, как подросток, знаешь, как лампочка. Один подросток такой, раз, и включился. Второй такой, раз, включился. То есть, и смотришь, а вот эти выключены, да. И честный ответ, это структура, это, ну, генетическая лотерея, и совпадение разных контекстов в итоге приводит к тому, что как бы ты так устроен, что эта деятельность, она тебя включает, она тебе реально очень хорошо подходит. Вот. И поэтому, ну, я думаю, что это случайность, да. Хотя я, конечно, могу рационализировать, красиво очень рассказать про предпринимательство с разных сторон и почему у меня нету выбора, да, кроме как заниматься. И почему, кстати, абсолютно не обязательно заниматься предпринимательством, например. Вот меня, кстати, немножечко расстраивает, да, то, что там, ну, такой вот сейчас есть очень мощный нарратив, да, там, как это, если ты не предприниматель, то ты там, не знаю, лох позорный, да, как бы. Вот. Я, конечно, там фундаментально так не считаю и думаю, что там все профессии великолепны, и там очень важно соответствовать вот такой, ну, своему внутреннему импульсу, внутренней структуре, значит, ее любить и следовать вот за этим, да,
2: больше. Идти от того, что у тебя внутри есть, да, от отклика такого, да, внутреннего. Да, да. Ну да, но мне кажется, все равно такой это был определенный всплеск, вот такой предпринимательство, сейчас он все-таки чуть более как будто нормализовывается, потому что там люди смотрят и понимают, что в целом большое количество перспектив есть в любой профессии, да, особенно там, в современных реалиях.
4: С точки зрения даже оптимизации денежного потока, мне кажется, стратегии в найме есть. Кстати, я, ну, то есть ничего секретного, да, если ты реально очень крутой специалист, там, сначала работаешь, там, не знаю, на высокую зарплату, да, растишь, как только там почувствовал себя чуть-чуть комфортнее, да, значит, выбираешь стартап, такой post-seed, pre-series A, да, где уже есть product-market-fit, но при этом еще достаточно маленькая компания, они раздают опционы.
2: Ну да.
4: В этот момент оптимизируешь опцион, да, при этом у тебя все равно достаточно там рыночная зарплата, да, и делаешь так, несколько таких попыток, да, и это очень сильно, у меня есть какое-то количество друзей, значит, которые, ну, заработали сопоставимые деньги там с моим состоянием, вот, выстраивая такую карьеру в найме.
2: Ну да, но у меня даже в гостях было там несколько таких человек, там Дэн Шулейко, например, который, собственно,
4: да, Даня вообще
2: тоже,
4: просто...
2: Тоже пример, пришел же в компанию, которую основал, условно, не он.
4: Кстати, он мне рассказывал, что вот в тот момент, когда Яндекс его хайрил, что его тоже хайрил.
2: А, нет, он мне рассказывал, что там история была с Дэйвом, с Яндексом, там и так далее.
4: Я его тоже собеседовал. Я чуть-чуть позже пришел, он уже, значит, да, принял решение. Вот, ну, Даня великолепнейший пример корпоративного предпринимателя.
2: Да.
4: Вот.
2: Да, мы с ним просто много это достаточно обсуждали как раз. И, собственно, это интересный такой пример становления, что вроде бы ты там не с нуля создавал сам, но ты присоединился к правильному коллективу в правильный момент времени, как бы, и полетел. Ну, как бы, ответ получен, понял. Дальше давай. Значит, IBM. Ты, тем не менее, не сразу пошел в какую-то вот такую предпринимательскую историю. Ты пошел, собственно, работать в найм. Ты пытался там за опытом каким-то пойти?
4: Нет, я сразу пошел в предпринимательскую.
2: А, ты параллельно
4: ты
2: еще
4: не знаешь, я создал с моим старшим партнером, значит, там, агентство AdValue. Это было такое, ну, агентство рекламы и маркетинга, да? Я помню, даже сам креативы, баннеры рисовал. Серега, кстати, до сих пор вспоминает, говорит, офигенные были баннеры, вообще очень креативные. Вот. В этот момент, ну, там, мы жили еще в общаге, Серега пришел ко мне, говорит, слушай, Серега был моим сотрудником первым.
2: Твой партнер, в смысле?
4: Да. Он занимался оптимизацией SEO, вот, органик, кстати, в золотой век вот этой оптимизации, когда только можно было там закупить ссылок, и все летело. Да,
2: Знаю парочку людей, которые сделали на этом состояние, буквально, продвигая некоторые ВКонтакте и Алиэкспресса, например.
4: Я думаю, что мы даже про одного человека...
2: Про одного и того же человека абсолютно.
4: Про одного, я бы сказал, великого человека.
2: Ровно про него мы, собственно, и размышляем. Такое интересное было время.
4: Я его,

0: значит, и непонятно почему, фотография кошки Евы, которая у нас жила, вот, и там еще Леха Соколов тоже наш друг, вот там, типа, это самое.
1: Состав команды, да?
0: Да-да, это были репетиторы. Вот, это были репетиторы. Нет, не состав команды, мы были репетиторы. Вот, и когда начали появляться первые заказы, ну, вот Серега этим занялся, значит, и, ну, справедливости ради, надо сказать, что дальше он реально бутстрейпил, прошел самое сложное время, потому что я в этот момент пошел работать сначала в Amphor, потом в IBM, и потом в один момент я вернулся, да, уже, ну, тогда уже как бы там какое-то время прошло, уже какая-то была выручка, уже какую-то зарплату даже мы могли себе позволить и так далее. Но в целом надо понимать, и это, кстати, вот знаешь, я раньше даже немножечко стеснялся этого факта, да, как будто бы ну, прикольно, вот когда ты прям вот и самое сложное вот это время прошел, да. А сейчас это стало для меня прям очень важным откровением. Я бы там обязательно про это поговорил.
1: А я про это откровение знаю. Более того, ты не поверишь. Я у тебя... Ты где-то это написал, мне кажется, и про то, что в целом нет смысла проходить вот этот путь продукт-борьского продукт-маркет-фита, да?
0: Ну, я, да, я
1: и,
0: даже...
1: И меня это на самом деле, я, знаешь, я сидел, я прочитал это, что-то так думаю, а действительно, ведь ну, проще как бы находить продукт уже на стадии того, что уже он нашел какого-то потребителя, и это масштабировать, а не пытаться в органике это с нуля, потому что то, что ты делаешь, скорее всего, параллельно еще 10 разных команд делают, и ты можешь просто присоединяться к правильным людям.
0: Не, абсолютно, смотри, ну, то есть я это говорю так, что просто, да. Ну, типа, у меня слишком короткая жизнь. Да, и вот там у меня есть мой близкий друг Женя Курышев, он когда-то сказал фразу такую, в разговоре между Богом и сложностью мира Бог начинает очень быстро проигрывать. Вот. Ну, то есть, а мысль такая, что, знаешь, некоторые предприниматели, кстати, там, включая меня, в один момент преисполняются, знаешь, такой, типа, у тебя успех, как бы, не знаю, еще, не дай бог, вторая компания получилась, а там, вторая компания тоже получилась, там, вот руки мы вместе делали, вот, и в один момент, как бы, тебе кажется, что ты, как бы, все познал, и ты можешь, значит, сейчас ты будешь, как Тиньков, да, ну, естественно, как Тиньков ты будешь любой бизнес запускать, все будет получаться. Я так пробовал, да, и я понимаю, что насколько бы ты ни был крут, как только ты вот думаешь, что ты бог, и ты теперь любую идею сделаешь, как бы, ну, очень быстро тебе обломаются крылья. Вот, то есть реально попасть в product market fit, это как в игольное ушко просто. Должно совпасть миллион всего и таланта, и совпадений, и случайностей, и так далее, и так далее, да. И поэтому вот там, например, я потом еще несколько раз делал эти трюки и присоединялся позже. Да, ну это великолепно просто работает.
1: А, слушай, но тем не менее, вот если мы посмотрим на тот момент времени, да, это там 2006-2007 год, соответственно, появление профи, это, по сути, такая... Я вот, к сожалению, очень плохо помню то время, мне еще было достаточно мало лет, я не сильно был в контексте, но, тем не менее, это такая модель определенного маркетплейса.
0: Да, так есть.
1: Да, и, собственно, у меня есть ощущение, что в тот момент этого, может быть, в какой-то мере существовало, но это точно не было такое то, что заполонило условно рынок. И вы, по сути, шли в бизнес-нишу, которая не существовала. И вот здесь вот у меня возникает такой тонкий достаточно вопрос, он, мне кажется, он релевантен в любой момент времени, да, просто тогда это были вот там первые маркетплейсы, а сегодня наверняка это что-то другое. Вот большинство, мне кажется, предпринимателей в сегодняшнем мире, они все-таки как смотрят? Значит, есть какая-то бизнес-модель, мы на 5% чуть там поменяем продукт, тут на 10% чуть улучшим, и вот, собственно, у нас есть вариант, что у нас что-то сложится. Да, а есть, собственно, модель такая, вот работа с низкими вероятностями, когда ты идешь в абсолютно вообще новую штуку, которая не существует, но там вероятность провала, она гораздо как бы больше, потому что ты просто создаешь там что-то новое, несуществующее. Почему в тот момент времени вы вдруг начали этим заниматься? Вам кто-то сказал, что рынок туда идет? Вы сами это увидели? Или это вот просто случайно, что а давай вот это забабашим, и оно получилось?
0: Да, Саш, смотри, мы тогда слово «стартап» не знали, мы не понимали концепцию там фандрейзинга и так далее, ничего этого не было, да? Значит, просто такие, мы сами были чуть-чуть репетиторами, да? Значит, вот там Сереге пришла в голову идея, давай вот сайт с репетиторами, потому что, ну вот, на физтехе у нас здесь много репетиторов, да, давай вот попробуем, да. Мы не знали вообще даже слово «бизнес-модель», да, и вот, а дальше мы потом, реконструируя, да, назад, а мы, кстати, даже делали такое упражнение, значит, мы поняли, что нам дико просто повезло, что мы попали сразу в нишу репетиторов, потому что там до сих пор они, ну, сейчас хорошо, вот только недавно стали меньше 50%, да, там вот именно
1: на
0: та модель...
1: до сих пор?
0: Ну, сейчас, наверное, там 40%, да, но долгое время было там 60% и так далее, да. Оказалось, что вот та модель, которую мы придумали, она великолепно работает для репетиторов, и вообще этот рынок это просто один из лучших, просто с которых начать, да. Потом мы начали добавлять, это было отдельными сайтами, новые вертикали,

0: пробовать ту же модель, она не работала, значит, какие-то вертикали вообще у нас там не сработали, там мы их закрыли. Потом было там 10 лет экспериментов с разными бизнес-моделями, которые могли бы объединить все, как это единая теория всего, marketplace услуг, которым 20 тысяч услуг, представляешь, это реально очень сложно, это бесконечно сложно на самом деле. Вот там, не знаю, такси, например, да, это там, ну, 3-5 услуг там, обычная там бизнес-класс, там, ну, еще там с какими-то твистами, ну, может, там 10-15, да, вот, а у нас там больше 20 тысяч. Казалось, что это фантастически сложно найти такую модель. Потом я даже помню, у нас был в один момент, мы дошли до того, что у нас был ABCD-тест бизнес-моделей.
1: Угу.
0: Это вообще как бы, ну, немыслимо просто. Вот, и вот сейчас есть какая-то достаточно неплохо работающая, но, кстати, она все еще слабая достаточно, потому что у профи там, ну, проникновение на рынок, там 1.5%, может быть, максимум, да, и это, я думаю, что, возможно, самое высокое проникновение в мире, ну, не берем, правда, Китай, про Китай реально там фиг разберешься, да, вот, ну, потому что до сих пор не найдено идеальной модели. И вот сейчас, кстати, может быть, будет какое-то очень интересное время для профи, потому что, ну, в каком-то смысле AI... Да, это, возможно, такая же, возможно, такой, как GPS для такси. То есть такой
1: персонализация, да?
0: Такой технологический энейблер для того, чтобы создать фундаментально другие модели.
1: Вот. Понял.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 21 час. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Махачкале 17-летний водитель спровоцировал смертельное ДТП. В результате ДТП в Махачкале погибла 71-летняя местная жительница, еще один человек пострадал. Авария произошла 16 сентября около 21:30 на пересечении улиц Некрасова и Мичурина. 17-летний житель из Бербаша без водительских прав за рулем автомобиля Лейсан L6, не представив преимущества на перекрестке, врезался в ВАЗ-12 модели под управлением 51-летнего местного жителя. В Республиканскую клиническую больницу Махачкалы доставили водителя ВАЗ и его пассажирку, 71-летнюю жительницу города, которая скончалась от тяжких телесных повреждений. Ну и горячая линия регионального общественного штаба по наблюдению за выборами будет работать в Дагестане с 18 по 20 сентября 2026 года. Об этом сообщила Общественная палата Дагестана. Жители республики смогут сообщить о возможных нарушениях, получить консультации по вопросам избирательного процесса. Обращение принимается по телефону в Махачкале. Это 68 43 41 и 68 11 70. Специалисты штаба будут обрабатывать поступающие обращения в течение всех дней голосования. Глава Дагестана Федор Щукин подписал указ о масштабном праздновании в 2027 году 150-летия со дня рождения народного поэта Республики Дагестан Гамзата Цзасы. Правительству поручено сформировать оргкомитет по подготовке и проведению празднования, а также разработать и утвердить план мероприятий. Щукин рассчитывает на активное участие глав муниципалитетов, особенно родного поэта Хунзавского района. Свой поэтический дар Гамзат Цзаса передал сыну Расулу Гамзатову, которого знал весь мир. Ну и возраст от 30 до 39 лет россияне считают наиболее подходящим временем для начала карьеры в новой сфере. Так ответили 42% участников опроса, об этом пишет газета.ру. Еще 19 выбрали возраст от 25 до 29 лет. При этом почти половина респондентов старше 40 лет уже меняли профессию или начинали карьеру заново. Ассоциация банков России предложила расширить финансовую поддержку компаний, которые пострадали после атак беспилотников, на инфраструктуру и другие объекты, об этом передает ТАСС. Среди возможных мер называют льготные кредиты, реструктуризацию займов и рассрочку платежей. Поддержку предлагают распространить на электронную торговлю. Но россияне все чаще заказывают мебель через маркетплейсы. По данным Коммерсанта, доля онлайн-площадок в этом сегменте уже достигла 37%. Особенно растет спрос на недорогие товары и кухонную мебель. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от «Элко» и «Билайн» вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. «Элко». Подключайся к своим.
3: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Сильнее всего уровень холестерина повышает кофе, сваренный в кофемашинах. Уровень концентрации дитерпенов, кофестола и кохвиола, которые повышают уровень плохого холестерина, зависит от типа машины и того, как в ней чистили фильтры. Как ни странно, но кофемашины, которые регулярно проходят чистку, показали самые плохие результаты, потому что насыщенная вредными веществами вода встречала меньше препятствий на своем пути. Об этом пишет в своем телеграм-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова. А вот капсульные кофемашины не отличаются высокой концентрацией дитерпенов. Да и кофестола и кохвиола в кофе из них было тоже мало, как и в напитке, прошедшем через бумажный или тканевый фильтр. Именно он максимально снижает уровень проникновения вредных веществ в напиток почти в 15 раз по сравнению с кофемашинами. Кофе из френч-пресса и гейзерной кофеварки показал средние результаты, а сваренный на плите был близок к кофе из кофемашины по содержанию дитерпенов.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Открытость и доверие к людям – не только черты характера белорусов, но и основа успешного бизнеса. Они привыкли соблюдать договоренности и беречь свою репутацию. Зарубежные сайты говорят, что гостеприимство в этой стране может показаться иностранцу over-friendly, то есть чрезмерно дружелюбным. Они предупреждают, что так же, как в России, в Беларуси стремятся показать положительную сторону своей культуры и прилагают все усилия, чтобы их гости чувствовали себя желанными, счастливыми и впечатленными. Белорусы часто говорят на русском языке, либо используют своеобразный интернациональный сленг – смесь двух языков. Например, начать беседу они могут на белорусском, а продолжить на русском, либо наоборот. Даже зарубежные источники рекомендуют делать визитки на русском и английском языках. Будьте готовы! Из-за их привычки скрупулезно подходить к принятию решений, любой пункт договора будет согласовываться с вышестоящим руководством. Dress smartly или одевайтесь элегантно, рекомендуют иностранцы. Что бы это ни значило, помните, встреча с государственными служащими будет носить более официальный характер, чем встреча с представителями бизнеса. Будет не лишним поддерживать визуальный контакт во время приветствия, жестами проявлять интерес к темам встречи, не перебивать участников. Успехов в переговорах!
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, меня зовут Брайан Трейси. Меня всегда спрашивают, каковы привычки успешных людей. Что приводит их к тому, что они входят в топ-20% тех, кто зарабатывает деньги в нашем обществе? Что ж, Аристотель как-то сказал, что 95% из того, что вы делаете, является результатом вашей привычки. Итак, основное правило заключается в том, что вы должны формировать полезные привычки, а не допускать формирования вредных привычек. Другое правило гласит, что полезные привычки трудно сформировать, но с ними легко жить. Вредные привычки легко сформировать, но с ними трудно жить. Одним из поворотных моментов в моей жизни и в моих исследованиях в области психологии стало открытие, что к любой привычке можно приучиться, и от любой можно отучиться. На самом же деле вы фактически не отучаетесь от привычки. Вы просто заменяете вредную привычку полезной, той, которая имеет более мощную силу и влияние. И как же развить в себе полезную привычку? Вы вырабатываете привычку путем повторения. Почти все, что вы делаете с того момента, как встаете утром, это привычка. Итак, подумайте о себе, какие привычки иметь лучше всего. Я написал книгу под названием «Привычки на миллион долларов». Это 12 глав, и в каждой главе собраны 20 или 30 привычек. Позвольте, я расскажу вам о некоторых из лучших. Первое. Выработайте привычку ежедневно ставить цели и ориентироваться на них. Что это значит? Когда вы ложитесь спать ночью, подумайте о своих целях на предстоящий день. Маленькие цели, которые вы собираетесь достичь в этот день. Ведите дневник и регулярно записывайте свои цели. Когда вы находитесь в дороге, думайте о своих целях. Когда вы общаетесь с людьми, думайте о своих целях. Видите ли, вы достигаете того, о чем думаете большую часть времени. Итак, все успешные и богатые люди думают о своих целях большую часть времени. Во-вторых, будьте ориентированы на результат. Люди должны всегда думать о самых важных вещах, которые они могут сделать прямо сейчас, чтобы получить свои самые значимые результаты. Успешные люди составляют список всего, что им нужно сделать, и прежде чем приступить к работе, они устанавливают приоритеты в этом списке. На самом деле это меняет жизнь. Спросите себя, что если я мог бы сделать только что-то одно из этого списка до того, как мне нужно будет срочно уехать на месяц? Какое из этих дел я бы хотел обязательно завершить? Поставьте круг вокруг него и начните выполнять его немедленно первым делом. Приучите себя работать без остановки, пока вы не завершите это одно единственное дело. Эта простая техника делала из бедных людей богатых везде, по всему миру. Начните немедленно выполнять свою самую важную задачу, дисциплинируйте себя, чтобы не бросать ее до тех пор, пока она не будет завершена. Еще одна привычка, которую вы можете выработать, это ориентироваться на людей. Признайте, что все, чего вы достигнете в жизни, будет зависеть от помощи, поддержки или сотрудничества других людей. Поэтому всегда думайте, как я могу помочь этим людям, чтобы они захотели помочь мне в ответ. Если вы думаете о своих продажах, бросьте это. Лучшие продавцы все время думают о своих клиентах. Кто их клиенты? И чего хотят их клиенты? И как им максимально помочь? Как они могут помочь им еще больше сегодня? Успешные люди очень сосредоточены на самых важных людях в своем окружении, как в личном, так и в деловом. Еще одна важная привычка – стать ориентированным на здоровье. Думайте о своем здоровье. Подумайте о том, чтобы есть меньше и лучше. Подумайте о ежедневных упражнениях. Подумайте о том, что нужно много отдыхать. Помните, чтобы добиться успеха в нашем конкурентном мире, вам нужно много энергии. Чтобы иметь много энергии, вам нужно хорошо питаться, много отдыхать и постоянно заниматься спортом. Одна из самых важных привычек – характер и честность. Всегда говорите правду. Какой бы горькой она ни была. И последняя привычка — это самодисциплина. Самодисциплина, по-видимому, является основной привычкой, которая делает все остальное возможным. И лучшее определение самодисциплины в том, что самодисциплина — это способность заставить себя делать то, что вы должны делать, и когда вы должны это делать, хотите вы этого или нет. Любой может делать то, что ему нравится. Именно тогда, когда вам этого не хочется, но вы все равно это делаете, вы развиваете самодисциплину, которая делает все возможным.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Учитель состарился, но продолжал учить детей. «Дедушка, почему ты всю жизнь работал, но так и не разбогател?» — спросил его однажды внук. «Люди мало платили мне. Одни родители не хотели расставаться с деньгами, а у других их не было, но я все равно учил их детей», — объяснил дед. «Зачем ты это делал, дедушка?» — удивился внук. «Ты самый мудрый человек из всех, ты столько всего знаешь». «Да, я скопил за свою жизнь немало знаний. Если ты отдаешь деньги, они уменьшаются, а если отдаешь знания, они прибавляются. Мое богатство – это знания», — с улыбкой объяснил старый учитель.
1: Притчи народов мира.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Абдалдеш дитес хейрар, я дирицили умхедира. Глупость нельзя продать, и от стирки она не станет чистой. Абдалдеш дитес хейрар, я дирицили умхедира.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Какие еще ты видишь вызовы именно вот не как банковской, для банковской индустрии, а вот именно для Совкомбанка?
2: Во-первых, у нас очень серьезные конкуренты. То есть надо сказать, что мы как бы исторически, ну, поднимаясь, мы начали, у нас было 17 человек в банке, мы были там пятый с конца в банк, наверное. Вот, и,
1: это типа тысячный или там?
2: 1200.
1: 1200.
2: Я не помню, сколько тогда было банков. Вот. В общем, по мере того, как ты идешь, у тебя в каждый момент разные вызовы. Понятно, что есть проблемы, которые именно специфичны для маленького банка, потом для среднего. Когда ты вот сильно вырос, у тебя в чем проблема? То есть, чтобы еще дальше куда-то двинуться, там уже самые мощные, серьезные как бы, игроки, с которыми конкурировать непросто. То есть мы сейчас находимся в такой компании, мы не чувствуем сильную конкуренцию снизу, у нас нет с этим проблем, но конкуренция сверху очень серьезная. То есть в этом смысле нам не сложно удерживать свои позиции, но сложно расти, потому что это и технологически супер продвинутые игроки, и компании с отличными брендами, и с сильными очень командами. А все-таки в конечном счете вот конкуренция команд, конкуренция культур, она становится на этом уровне ключевой. Поэтому в этом смысле именно профили наших конкурентов, как действительно лучших из лучших, которые кристаллизовались за эти годы, они, наверное, это является таким, ну, для нас главным, я думаю, вызовом. Вот. Второй момент. Есть уже какие-то более тактические вещи. То есть понятно, что когда ставки вот так бегают вверх-вниз, для нас это самое сложное. То есть банк может легко приспособиться к высоким ставкам, банк может легко приспособиться к низким ставкам. Банку очень тяжело, когда ставки гуляют вверх-вниз. Почему? Потому что, ну, вклады очень быстро все приносят и перекладывают под более высокие ставки, они там не очень длинные. А там кредиты берут, автокредиты, ипотеку, и так далее, берут на очень длинный срок, и банк не может повышать ставки. Вот, кстати, тоже хочу сказать, что вот, ну, законодатель пошел на то, чтобы защитить граждан от роста ставок, когда ставка меняется. Кто за это платит? Платит за это опять средний бизнес, потому что, ну, банки, чтобы сбалансировать свои риски,
1: соответственно... Мгновенно репрессят ставки...
2: Ну, все плавающие портфели. Под фикс ставку практически никто не дает. Вот, потому что под фикс ставку у нас есть какой-то лимит того, что мы можем дать под фикс ставку. Мы обязаны все это дать гражданам. Ну, в общем, возвращаясь к нашим вызовам, технологические вызовы мы приспосабливались. Даже несмотря на то, что отрезал от каких-то западных там вещей, мы находим решение, находим возможность, что-то привозим, что-то делаем, что-то замещаем. Появляются какие-то там, ну вот у всех на телефонах там, ну Pay не работает, но стикер появился там, в Android уже Pay там работает. То есть, ну идет адаптация, то есть поэтому технологически настолько мощный запас
1: приложение мозгов. Появилось, удалили.
2: Ну, находим способы там, удалили мы его с провода, поставим вот там, условно. Ну в общем, работа идет, и она будет продолжаться, мы приспособимся вот, глобально. Слишком большой навес потенциала интеллектуального в банках, это самое действительно, я считаю, ну, одни из самых сильных команд технологических, которые драйвят во многом весь спектр технологий в стране, поэтому здесь все будет нормально. Я, честно говоря, вот так руку на сердце положить, хотел бы поработать в какой-нибудь среде, где для банков технологии были бы не столь критичны. Например, в Америке, если банк работает, нет такого, что у тебя там технологии. У нас, ну, благодаря, может, роли личности в истории, там, когда Греф был, когда Тинькофф там создавал свой банк, насколько там амбиции там акционеров Альфа-банка разогрели настолько сильно технологичность банков, что вот мы обогнали все там возможные отрасли, и сегодня ты, ну, либо у тебя супертехнологии, либо ты вылетаешь просто из этой истории. Вот, поэтому, действительно, в этом смысле у нас индустрия непростая, но мы все уже к этому все привыкли и работаем. У всех достаточно сильные сложились команды, мы нормально здесь конкурируем. Ну, наверное, все-таки я вот не склонен. Сейчас можно многие вещи, знаешь, у человека есть такое свойство, бывает катастрофизация. Можно взять любой небольшой какой-то риск, его раздуть, как там ужас, кошмар, там все пропадет и так далее. Поскольку, слушай, ну я прошел сколько уже, 6 кризисов сам, вот лично там работаю в банках. Соответственно.
1: Это интересно, потому что 6 кризисов это 98-й первый был.
2: У нас потом был, соответственно, 2004-й специфический банковский, когда там полетели несколько крупных банков, были большие оттоки. Соответственно, 2008-й, 2014-й, 2020-й, 2022-й.
1: Ну вот. Да, действительно 6, да.
2: Ну да, да, я, к сожалению, считаю. Лучше бы не считал. Уже скоро собьюсь, надеюсь. Ладно. Но я к чему говорю? Потому что это когда ты их проходишь все время, ты, ну, у тебя вырабатывается некая резистентность, что бы ни произошло, чем бы тебя ни удивило. А если мы посмотрим на эти кризисы, каждый раз шок как. То есть что главное в кризисе? что-то происходит новое, чего еще не было, какой-то шок-контент. Потому что если бы кризисы повторялись, они вообще не происходили бы. Вот. Но вот это общее свойство, что ну, все проходит, и это пройдет, оно такая, ну вот устойчивость психологическая, она, конечно, вырабатывается сильно за это время.
1: Оптически вообще как картинка выглядит очень красиво. Но понятно, что на этой траектории успешной были свои очень большие сложности. Вот можешь все-таки сказать, может быть, есть какие-то вещи, которые ты, например, считаешь, там, банк или ты как предприниматель были упущены, какие-то стратегические ошибки вы сделали, за которые потом пришлось дорого платить и исправлять?
2: Есть какие-то вещи, которые нужно было бы сделать. Если меня сейчас спросишь, считаю ли я их ошибками, о которых я жалею и так далее, я вообще так к этому и отношусь. Почему? Потому что ну, в это время мы делали что-то другое, какие-то правильные вещи, и строили, как бы шли своей какой-то дорогой. У нас посмотреть, ну, наверное, с точки зрения брокерских услуг можно было пораньше рассмотреть вот этот огромный потенциал, который в этом рынке есть. Нам приходится догонять сейчас. Что еще? Я думаю, что вот, ну, есть какие-то вещи, которые, знаешь, я когда работал... Сейчас можно отвлечься?
1: Конечно.
2: Когда я занимался кинопродюсированием, как я перестал вообще быть продюсером, я тебе должен рассказать. У нас был успешный фильм ДМБ, потом еще какой-то. Потом у меня случилась такая серия. Значит, принесли сценарий на Бумер. Я что-то думал, торговался, что-то обсуждал, то ли да, то ли нет. Сергей Стельянов раз там забрал, все, нет сценария. Потом, значит, у меня был год права на книжку «Ночной дозор» экранизировать, соответственно. И то, что я переписывали сценарий один раз, второй, там, третий, там, что-то с Эрнстом, с этим, с тем, какие-то разные люди привлекали. И вдруг какой-то момент мне, значит, от Лукьяненко приходит сообщение, что у нас год прошел, у нас все кончилось, я с Первым каналом подписал, значит, все права, поэтому, типа, до свидания. Вот, значит, потом, значит, мне принесли сценарий Звягинцева «Возвращение», который потом, забегая вперед, соответственно, получил в Венеции первую премию. Да, я, да. Мне очень стыдно, но я должен, значит, сдаться. Я взял вот так, значит, что-то пролистал, все прочитал, выкинул в урну, в ведро. Вот. Значит, когда, значит, ну, прошло какое-то время, я посмотрел 1, 2, 3, я понял, я не продюсер, все, должен каждый человек заниматься своим делом. Соответственно, есть люди профессиональные, которые, ну, понимают в этом, как бы, и так далее, потому что, ну, действительно, когда у тебя специализация какая-то есть, то ты, ну, можешь там что-то делать хорошо. Когда ты начинаешь заниматься чужим делом, рано или поздно ты себя... Ну, главное, чтобы рефлексия работала.
1: Ну, видишь, в Википедии не написаны те сценарии, от которых ты отказался.
2: Да.
1: Написаны только те, которые
2: правильно.
1: Ты сделал.
2: Ну, также да. Про банк, как бы, если мы будем говорить, то успехов много всего, но есть какие-то вещи, которые ты там, соответственно, не сделал. В чем разница? Я, ну, как сказать, не вижу каких-то вещей, которые привели, ну, действительно, ну, как сказать, ну, такие прям, ну, фатальные ошибки или там такие вещи, которые там делали наш неконкурентоспособный или еще что-то. Глобально у нас был свой путь, он состоял из ключевых каких-то вещей, из ключевых принципов, мы им никогда не изменяли, и, ну, все-таки это путь правильный. Ну, конечно, какие-то ошибки были. То есть, возвращаясь к сценариям выкинутым, для меня какой аналог? Банк. Соответственно, он тогда назывался 24.ru, отозвали лицензию. Он там что-то продавался там, за 500 или 600 миллионов. Можно было купить команду, технологии и там воссоздать, ну, то, что потом стал банк.
1: Это тот, который сейчас за 20 миллиардов или сколько там
2: продали. Да, ровно этот банк, соответственно. И что-то мы там торговались, там плюс-минус 100 миллионов, там 200, там что-то. Ну, для нас были большие очень деньги, соответственно. И там Беляев один тогда в открытии, там, он деньги не считал, потому что была одна дыра большая. Ну, типа, там, заплатил там на 150 там, миллионов, или, может, больше. Ну, жалею об этом? Ну, жалею, да. Наверное, конечно, надо было заплатить. Вот. Но, с другой стороны, ну, знаешь как, мы какие-то другие вещи сделали правильно за это время.
1: Видишь, путь к успеху всегда лежит через неудачи. Просто у тебя неудачи случились в другой индустрии.
2: Не, я вот продюсер, это не мое точно.
1: Хочу тебя про пазл спросить, который вот на протяжении многих лет Совкомбанк успешно собирал. И я сам очень удивился, узнав, что банк сделал 26 M&A. Вот 26. Вот я откуда-то эту цифру услышал. M&A – это сделки по слиянию и поглощению. В основном это были все поглощения. Я считаю, что наработана уникальная в банке компетенция. И фактически... Инструмент M&A явился таким очень мощным механизмом роста для банка. И привлечение, в том числе, где-то роста, где-то привлечение новых компетенций. Но при этом я знаю статистику, что большинство M&A, они все-таки неудачные. Вот поделись, пожалуйста, для нашей аудитории опытом, мне кажется, это очень важно. Что вообще самое сложное в M&A, что необходимо для успешного M&A, и что нужно сделать, чтобы не профакапить сделку?
2: Первый выбор цели. Покупать надо не то, что там, ты хочешь купить, а то, что люди хотят продать. Потому что очень часто сделки оказываются неудачными по одной простой причине, ну, просто цена слишком высокая. Потому что двигает людьми не предпринимательская какая-то идея, как на этом заработать, а такой менеджериализм. Я хочу покрупнее, я хочу стать побольше, хочу вырасти в рейтингах. Вот я там не помню, сколько, каком мы там точно на рейтинге находимся, а есть там, там люди, которым там плюс-минус одна позиция, все у них там, знаешь, это супер там цели. Поэтому вопрос, что ты выбираешь, чтобы это было за разумные деньги. Второе, соответственно, это скорость, опять. Скорость интеграции двух бизнесов в один имеет самое большое значение. Если ты посмотришь на ту же статистику про неудачные сделки, и потом поговоришь, были такие исследования на Западе с CEO этих компаний, а какие они считают причины, которые привели к неудаче, то две трети будут называть главной причиной – это культурные различия покупателей и покупаемой компании. Но что это на практике означает? Ведь на самом деле, да, все понимают, что надо быстрее перемешать тесто и сделать одну структуру. Но это невозможно сделать, пока у тебя два разных процесса проходят по-разному, а процессы опираются на системы. По сути, любая интеграция – это сложный технологический проект, айтишный. У нас очень высокая компетенция тому, как, соответственно, перевести две организации на одну систему за очень короткий промежуток времени. И тут пазл закрывается. Ты переводишь системы быстро, бескомпромиссно на единый процесс. После этого у тебя процессы становятся одинаковыми, и в одинаковых процессах ты можешь перемешать людей. И вот тогда у тебя легаси вот эти, я из такой организации, я из Совкомбанка, а я из ТДД-банка. Вот когда люди перестают это произносить, а для этого нужно технологическую часть сделать, тогда у тебя будет успех. Вот. И второе, всегда, когда мы покупаем какие-то компании, есть, ну, скажем так, люди, которые счастливы от этого, потому что они попадают, они считывают наши ценности и понимают, что они попали в супер для себя комфортную среду, и они хотят тут быть. Есть люди, которые нейтрально, спокойно присматриваются, есть люди, которым это не нравится. Они прям, ну, такие как бы нигилисты, которые не согласны с тем, что будет. Кстати, иногда суперпрофессионалы. Вот третью категорию надо сразу убрать, отпустить. Не надо ничего ждать, какие бы ты компетенции не потерял, какие бы ситуации ни были, никаких компромиссов. Если человек не вписывается по ценностям к тебе, не надо его нанимать на работу. Оставить человека на работе после сделки – это нанять человека на работу. Это синонимы. Если этот человек ты бы не нанял, то, значит, отпусти его как можно быстрее, что бы ни было. Вот. А за душу тех, кто, ну, скажем так, нейтрально колеблется и наблюдает, надо бороться за каждого. Вот. И тогда ты как бы оставишь себя максимум компетенций в итоге. Но это будут те люди, которые хотят и могут работать в объединенной организации. Ну, это так совсем прям, ну, верхушка айсберга, ну, хоть что-то на твой запрос.
1: Нет, я считаю очень содержательно, да. Пусть это верхушка айсберга, но мне кажется, эти простые правила, которым можно следовать, они уже помогут. Главное, что мне кажется, действительно такой инструмент, с помощью которого можно расти. Сереж, расскажи еще, пожалуйста, что банк делает для нематериальной мотивации сотрудников. Мне кажется, у вас много есть что-то интересного, в особенности, что является таким важным

0: о ком, неважно, но это все равно социальная связь, которая удерживает людей. И ну, мы не можем насильно, знаешь, людей там свести, но мы можем создать условия, в которых эти социальные связи лучше всего возникают. Что мы делаем? Спорт, огромные, соответственно, усилия, но только на групповые вещи. То есть там, где действительно люди могут между собой там максимально. Приходят люди, там, не знаю, 5 человек, 3, 6 соглашаются, мы хотим такую-то секцию, пожалуйста. Приходит один, нет. Вот, дальше. Культурные какие-то мероприятия мы тоже как бы готовы софинансировать участие, если там участвуют группы наших сотрудников. Теперь у нас есть коворкинг, в который, соответственно, из разных регионов приезжают люди и работают в нем. 7 дней приезжают, у них все это командировка, но 3 дня они отдыхают, 4 дня работают все вместе. Это посвящено тому, чтобы возникали новые связи внутри банка. Много очень мероприятий таких, ну, условных, кто-то назовет тимбилдинг со стороны, у них может более... Мне не нравится это слово, оно выхолащивает, ну, в большой степени суть там, того, что происходит. Но, тем не менее, мы очень активно вкладываемся во все то, что действительно позволяет большим группам людей общаться между собой и максимизирует вероятность, что ты вот эту близкую душу себе какую-то внутри банка найдешь. Вот. Там много всего дальше, ну, начинаю чуть, может, экономить наше с тобой время, вот, но... Философия, она вся построена на то, что это не просто раздать всем каким-то сестрам по серьгам, вот я тебя застраховал, вот я тебе что-то дал, вот тебе льгота тут, вот тебе кредит подешевле. Но все-таки основные деньги стараемся канализировать на те вещи, которые увеличивают вот это внутреннее общение.
1: Как померить рост социальных связей?
0: А мы меряем, мы проводим внутренние опросы, в которых мы, соответственно, ну, там не то, что сколько там у тебя друзей, но мы делаем похитрее, там, например. Можешь ли ты сказать, что ты был на дне рождения у, ну, вот, своих сослуживцев больше, чем 3 раза за прошлый год? Например, uh-huh. Такой
1: хорошая
0: вопрос.
1: Метрика.
0: Или там, знаком ли ты с родителями, с каком количеством сотрудников ты знаком с членами его семьи? То есть, ну, когда ты начинаешь чуть там похитрее как бы этот вопрос задавать, он уже, ну, как бы становится менее там с потолка. Ты можешь померить. Опять, там нету много или мало, там вопрос динамики. Мы видим, что эти показатели растут, значит, мы что-то делаем правильно.
1: Окей. Не могу не пошутить про рост количества браков внутри сотрудников за счет интенсификации социальных связей.
0: Ну, такой
1: нет эффект. Такой метрики?
0: Ну, мы ее не замеряем специально, вот, но де-факто...
1: Но это не противоречит корпоративной культуре?
0: Не, мы, у нас вообще не противоречит. У нас есть некоторый особый порядок согласования, если это прямые там начальник и подчиненный, вот, но в этом смысле мы приветствуем максимально.
1: Очень мне хочется такой тебя спросить вопрос про благотворительность. Что банк вообще делает для... Ну, поскольку ты озвучил прибыль, которую банк зарабатывает, да, там порядка 100 миллиардов, и... Это огромные деньги. То есть, как банк занимается благотворительностью?
0: Ну, ты знаешь, мы вот в какой-то момент, в том числе в 2022 году, как-то, знаешь, осознали для себя, что ситуация в стране меняется, и, ну, как бы, знаешь, к нам, жирным котам, как общество нас воспринимает, придут и спросят, что вы вообще хорошего делаете. Ну, и до этого, как бы, мы много чего делали, но, скажем так, может быть, не имели такой прям стратегии, как именно и куда мы хотим с этим идти, и в чем мы хотим иметь какое позиционирование в этой части. А в 2022 году, ну, как такой wake-up call, ну, потому что социальная роль бизнеса, она сегодня, ну, запрос общества совершенно другой на то, что ты должен делать, если ты как бы претендуешь на то, чтобы вот в этом всем ситуации, которая у нас сейчас есть, иметь право там зарабатывать большие деньги. Соответственно, мы решили делать то, что мы умеем делать лучше всего. Мы решили, соответственно, выстраивать определенные партнерства. Что мы сделали? Вместе со Сколково мы создали платформу, на которой мы собираем сервисы для благотворительных организаций. Платформа технологии добра, на которой уже сотни фондов, соответственно, получают бесплатно определенные услуги. Это и банковские услуги, юридические, информационные, айтишные, хардовые, софты всякие бесплатные и так далее. И мы собрали много компаний, это там Касперский, ВК, то есть многие компании, которые готовы также свои услуги предоставлять бесплатно, как и мы, соответственно. И вот создав вот этот хаб большой, мы, соответственно, получили возможность одновременно помогать сотням организаций, и мы пытаемся уйти от преференций каких-то. То есть мы, когда, допустим, вот от нас 100 рублей, мы там этому дали столько, а почему этому, почему не тому? Мы как бы решили, что наша задача, что мы можем сделать, дать не рыбу, а удочку. То есть, соответственно, мы хотим избавить фонды от необходимости заниматься инфраструктурными вещами и от затрат, которые они на это несут, дать им больше инструментов для того, чтобы они действительно могли свои функции оптимально выполнять.
1: Чтобы больше денег из того, что получают фонды, доходило до как бы реальных
0: бюджетов. Во-первых, чтобы больше денег доходило, это первый момент. А второй момент, соответственно, для того, чтобы просто

0: Времени они свое экономили. Там еще очень многие вещи позволяют им экономить время. И какие-то вещи, которые дорогие как бы для них, чтобы это время сэкономить, мы делаем бесплатными. В итоге гигантский спрос, огромный эффект, соответственно. И ну, для нас это сейчас такой самый главный для нас проект, который мы увлечены, хотим, делаем. И видим как бы, огромный мультипликативный эффект, который мы создаем. Потому что наша задача эффект принести на рубль вложенный, вот тот самый мультипликатор, потратить, чтобы на рубль был эффект гораздо больше. Соответственно, второй момент, который мы сделали, мы построили себе платформу, где наши клиенты с нами могут соинвестировать. Опять, мы пытаемся уйти от выборов. Почему ты дал этому, а не тому, почему ты сделал так, а сяк. Соответственно, мы построили платформу, где наши клиенты своими рублями, своими баллами голосуют за то, куда и как они хотят свои деньги распределить. И это тоже у нас активно развивается. Мы, когда к нам приходит фонд, говорит, дайте. Мы говорим, ребят, вот витрина, вот наш маркетплейс, где вы поставили свою конкретную задачу или общую задачу. И если наш клиент своими рублями, ногами, баллами за вас проголосует, то, соответственно, вы получите эту часть нашего благотворительного бюджета. Вот это два таких самых якорных направления, которые в итоге позволяют охватить огромное количество наших клиентов и их мнение, охватить огромное количество фондов, охватить наших партнеров, другие компании, которые хотят сделать что-то хорошее. Мы действительно становимся таким центром, таким хабом, через который действительно мы можем инфраструктуру обеспечивать, а не просто какие-то прямые дотации. Ну и мы, конечно, как прямые вот инвестиции, мы очень много делаем для Костромы, это наш все-таки родной регион, с него все началось, это для нас.
1: Это очень важно, то есть корни по-прежнему в Костроме.
0: Да, мы не теряем корни ни в какой степени, поэтому это...
1: И юрлицо же у банка
0: дети,
1: в Костроме.
0: Ну, конечно, да, и там я сам прописан, там наши акционеры, мы там платим налоги банк, соответственно, и мы...
1: НДФЛ попадает в...
0: Да, конечно, да, то есть мы остаемся как бы максимально с нашей области, с чего все началось, и мы считаем, просто моральную ответственность несем. Потому что в Костроме мало крупного бизнеса. Ну, мы там, Соколов, хорошо там. Но в принципе, это регион небольшой, соответственно, в котором там большого бизнеса, который может решать сложные задачи, не так много. А задачи, конечно, есть. Это и образование, и здравоохранение, и спорт, и там все, что связано с заботой о детях. Там. Много как бы вещей, которые мы делаем. Я как бы не люблю это, честно говоря, все там, знаешь, как через запятую все ордена вешать и цифрами бросаться. Но мы, так скажем, несем такую благотворительную ответственность за регион, денег туда инвестировать достаточно много.
1: Я даже слоган слышал «Кострома – столица мира».
0: Это лозунг болельщиков «Спартак» Кострома, команда, которая тоже, к сожалению, хотя Ярцев ее, ты как болельщик меня понимаешь, знаешь, когда Ярцев, он же вообще играл за «Спартак» Кострома, соответственно, перед тем, как перешел в московский «Спартак». И вот, к сожалению, в какой-то момент такая команда с большой историей, которая как-то, можно сказать, как такой фарм тоже был там для московского «Спартака», за который мы там болеем, многие наши акционеры с детства. Команда прекратила свое существование. Финансирования не хватало. Мы ее возродили, помогли ей возродить инициативной группе, соответственно, помогли им там, соответственно, встать на ноги, они играют. Для города это очень важно, там не так много, каких-то развлечений, шоу-бизнеса, еще чего-то. В принципе, когда футбол большой уходит из региона, это ужасная абсолютная идея. Слава богу, сегодня футбол в Кострому вернулся. И фанаты, действительно, у них там такой главный их слоган – это «Кострома – столица мира».
1: Сколько, кстати, входит на матч в среднем? Какая посещаемость?
0: Слушай, ты знаешь, у нас, там же мы играем пока во второй лиге, но тем не менее у нас вторая после ротора. Там ротор ходит в среднем 10 тысяч, а у нас 2 плюс тысяч.
1: Неплохо.
0: Это очень для второй лиги. Провал идет. В основном ходит там, не знаю, 100, 200, 300 человек во второй лиге.
1: Супер, супер. Спасибо тебе огромное. Спасибо.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 22 часа. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
3: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. С начала этого года Дагестан реализовал более 1200 тонн баранины на внешние рынки, об этом сообщает Минсельхоз Республики Дагестан. Из этого объема свыше 867 тонн мяса поставлено в субъекты России, включая Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Ленинградскую и Ростовскую области, а также 340 тонн экспортировали в Узбекистан. Мы, в свою очередь, напомним о том, что наша республика сохраняет за собой статус лидера в Российской Федерации по поголовью мелкого рогатого скота за счет весеннего приплода стада овец и коз в республике увеличивается до 5 миллионов. За январь-июль, за первое полугодие 2026 года, производство баранины в регионе составило около 20 тысяч тонн. В Новосокольском районе Дагестана продолжаются аварийно-восстановительные работы на мосту через реку на дороге границы Чеченской Республики Ботли-Хунзах и Араканская площадка Красный мост. Завершить весь комплекс мероприятий планируют до конца октября. Как нам сообщили в Минтрансе Дагестана, на объекте уже устроена технологическая дорога с укладкой водопропускных труб в русло реки, оборудована площадка для подъезда техники. На проезжей части моста выполнены демонтажные работы, включая разбор асфальта. Ну а наша республика готовится к единому дню голосования, в рамках которого 18, 19 и 20 сентября в Дагестане пройдут выборы. В эти дни в городах и районах будет работать 1726 избирательных участков, ожидается более участия 2 миллионов человек. Каждый четвертый опрошенный россиянин считает, что частые командировки могут положительно влиять на отношения с партнером. Разлука позволяет соскучиться друг по другу, а после возвращения у пары появляется больше тем для общения. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на опрос. Почти половина респондентов не заметили влияния рабочих поездок на отношения при условии, что командировок не слишком много. Негативные последствия постоянной разлуки допустили около трети участников исследования. Мошенники стали размещать объявления о продаже несуществующих или чужих частных домов по заниженной цене. Об этом порталу nefs.ru рассказал эксперт Петр Щербаченко. За возможность забронировать объект злоумышленники требуют крупный залог, в некоторых случаях около 100 тысяч рублей. После перевода денег продавец перестает выходить на связь. Но и новые санкции США против России могут усложнить поиск мирного решения по Украине, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Одобренный палатой представителей законопроект он назвал недружественным шагом и отметил, что в Кремле продолжает следить за его дальнейшим происхождением. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
2: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
4: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А-плюс для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А-плюс, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
5: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Колбаса и сосиски с точки зрения риска развития рака кишечника относятся к той же опасной категории, что и табачная продукция, пишет в своем телеграм-канале врач-проктолог, онколог и хирург Елена Смирнова. Переработанное мясо ВОЗ отнесла к первой категории канцерогенной опасности, наряду с табаком и асбестом, напомнила Елена Смирнова, отметив, что это не повод паниковать. По ее словам, порция до 50 граммов переработанного мяса в день является пределом, за который лучше не выходить. То есть важно знать меру. Это поможет контролировать ситуацию. Исследования показали, чем больше этих продуктов мы едим, тем выше риск развития онкологии, подчеркнула врач. Оптимально не больше 150 граммов в неделю. Ешьте больше натурального мяса и рыбы, белки вместо консервантов, отметила Смирнова. Также она добавила, что для поддержания кишечника очень важны овощи и клетчатка. Отметим, что ранее врач посоветовала избегать жареных блюд. Это касается также приготовленного с использованием гриля мяса. Подобная пища раздражает слизистую кишечника, вызывая повышенное газообразование и блокируя нормальную работу кишечника. Риски для здоровья возрастают еще сильнее, если человек регулярно ест жирную жареную пищу.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Скажи, пожалуйста, вот ты на удивление начитанный человек. Какие вот 3, может быть, 5 книг ты бы порекомендовал прочитать любому человеку для того, чтобы начать делать как коуч, мыслить как коуч?
2: Угу. Первое. Делай как коуч. Второе. Млодинов «Неосознанное». Ну, я для широкой публики. Томас Харрис «Токий, я окей». Это вообще Библия, я считаю, для родителей в первую очередь. Дальше для всех остальных. Третье. Кто хочет поглубже, просто учебник психологии, первый курс. Базовая психология. Это то, с чего я начал, в принципе, изучать психологию, с учебника по психологии. Правда, хорошая штука. В учебнике, ребят, в учебнике по психологии для первого-второго курса есть столько всего интересного. И третья, и пятую книгу Сиддхартха Гессе я рекомендую прочитать. И я бы сказал так, я бы начал с этой книги и, возможно, прочитал бы ее не раз. Моя книга первая, вообще самая первая, которую мне посоветовала Людмила Александровна, Ричард Бах, это «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Я после прочтения этой книги понял, что можно быть особенным. И те люди, которые хотят действительно изучать коучинг или стать клиентами коуча, им важно признать свою уникальность. И вполне возможно, стоит начать читать эту книгу «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» о том, что можно быть другим. И вот это мое позволение мне быть другим и при этом не бороться с большинством. Кстати, не бороться научил меня коучинг. Вот не бороться, а интегрировать, поддерживать, открывать сердце, быть полезным другой системе. Научил меня коучинг.
1: Сейчас слово «коучинг», как когда-то НЛП было. С НЛП понятно, потому что Гриндер, Бендлер и Спор судятся за это название, и никто не контролирует, кто себя называет НЛПистом, кто нет. В результате, в общем, каждый третий НЛПист. И я уже стараюсь там отстраняться от того, что я когда-то это привез, и поэтому защитил кандидатскую и докторскую. Кстати, доказав, что корни НЛП это российская и советская психология. Как раз Выгодский,
2: Лурия,
1: Гальперин,
2: Узнадзе.
1: Кстати, однажды...
2: И я к ним именно и обращался, когда я изучил НЛП, потом я изучил труды на психологии, и я понял, что это просто описание.
1: Да, кульминацией стал Гальперин, который все эти нейрофизиологические, психофизиологические и психолингвистические теории там уложил, в общем, в алгоритмы. Но он работал на армию, поэтому это не очень распространялось. Но однажды во время разговора с Гриндером я его так спровоцировал, что, слушай, ну, ты же пользуешься тем, что большая часть российских и советских психологов на английский не переведены, и здесь действительно думают, что это ты придумал. На самом деле вы где-то вы переизобрели типа ТТ-модель, но основой-то того, что вы делаете, являются как раз разработки, которые там в начале 20 века и в середине 20 века появились как раз в Советском Союзе и в России. И он вынужден был признать, да, Леш, конечно же, мы там лукавим, что это что-то новое. Да, да, конечно, мы понимаем, но вот это уже маркетинг.
2: Вообще экспериментальная психология – это абсолютно российские корни. Вся научно обоснованная психология – это как раз нейропсихология. Это абсолютно наша. Но потом утеряна из-за, к сожалению, невежественного отношения к ученым.
1: Ну, это была политика. Просто они слишком умные и понимали, что происходит. Умных боятся. Дальше. И вот когда-то НЛП скомпрометировано было шарлатанами, полуобразованными людьми, прошедшими трехдневные курсы НЛП или там,
2: да.
1: Или пикаперство, да, и поэтому в обществе...
2: Я помню эти времена, да.
1: Да, в обществе такое сложилось, даже сейчас есть такие объявления, типа «коуч не НЛП». То есть человек рекламирует себя, что он не знает НЛП. И теперь с коучингом происходит примерно то же самое за счет того, что каждый третий человек называет себя коучем. Вот большое количество людей, мы это увидели во время ковида, когда мы ожидали, что вот эта тревожность, которая возникла за счет неопределенности будущего, непонимания даже врачами, что нужно делать, как вообще помочь людям, пока там не появилась прививка. И мы ожидали, что люди пойдут к психологам, психотерапевтам снимать вот эту тревожность. А большая часть людей, да, увеличилась примерно в 1,5 раза количество пациентов, но основная масса людей пошла не к психологам, она пошла к такой парапсихологической, околопсихологической сфере, там, астрологам, гадалкам, знахарям, колдуньям, ведуньям. И есть некое предубеждение, что психологи, ну, это люди, имеющие классическое психологическое образование, психотерапевты, имеющие там образование и обязательный диплом клинического психолога. А слово «коучинг» немного уже дискредитировано, и поэтому и вот и появилась идея сертификации, лицензирования коучей. И мы активно сейчас обсуждаем, чтобы обязательно профессиональное сообщество включили, и настаиваем, чтобы это не чиновник делал на основании диплома, а в каком-нибудь, каких-нибудь курсах или заочного какого-нибудь захолустного университета или пединститута, где преподаватели даже не видели и даже не знают вообще, это психически здоровый человек или нет. То есть, не дай бог, там, без профессионального сообщества заняться оценкой профессионалов. И что ты можешь сказать, почему нужно идти к коучу, как выбрать коуча?
2: Понял.
1: Вот осознанно принять решение все-таки пойти к коучу и как определить профессионального коуча от непрофессионального коуча?
2: Я расскажу свой путь. Я когда начал изучать коучинг, я учился год, и в итоге я выяснил, что это психотерапия, а не коучинг. Потом я снова пошел учиться на коуча, снова учился год. И понял, что это коучинг, который не имеет под собой международную аккредитацию соответствующую. То есть это больше некий подход и видение. Очень, кстати, был сопряженный с НЛП-ским подходом. Потом я начал углубляться и встретил Ольгу Рыбину. И Ольга Рыбина первая мне показала, что такое настоящий коучинг. Коучинг, который аккредитован Международной Федерацией Коучинга. Не просто аккредитован, это общественная организация, которая существует 25 лет, где 50 тысяч, уже 65 тысяч активных членов по миру, она всемирно признана, там очень видные деятели, там свои научные разработки, и я начал изучать компетенции. Я человек науки, мне нужны компетенции, где мат-часть, на что опираться. Я прошел первый ассессмент, и понял, что я делаю не коучинг. Ассессмент – это оценка. Что угодно. Это мне ментор говорит: Юр, великолепная работа, но ты не можешь назвать себя коучем. Да, это чистый язык. Да, это... Ну, есть метод чистого языка, наверное, да. То есть я там в разных методах мог работать. Что угодно, но это не коучинг. Я говорю, а что такое коучинг? И я начал учиться заново у Ольги. И я так взялся за голову, оказывается, есть четкая методология работы с клиентом. Вот условно упал, отжался. Ольга, она же в психотерапии, и она вообще спортивный психолог. То есть она не только преподаватель клинической психологии, заканчивала Бехтерева, ну, кандидатскую защищала, но еще и спортивный психолог высшей лиги. А я из бизнеса. И у нас, нам надо все очень четко. Знаете, да, у меня в коучинге, как у спортивного психолога, точнее, в бизнесе, как у спортивного психолога, нет ситуации «выиграл на 99%». Ты либо план сделал, либо не сделал. У тебя либо первое место, либо ты кто-то. Все просто. И я начал изучать технологию коучинга, которая пробированная, проверена 25-летним опытом. Раз, где есть четкие компетенции, четкие поведенческие маркеры. Не просто я решил, что это коучинг, а это нет, а есть технология определения. Да, вот мое дальше психологическое образование – это психодиагностика. Я, в принципе, поэтому пошел дальше изучать психодиагностику. И я начал смотреть на свои сессии через призму конкретных инструментов проверки. Это что сейчас? И я год, уже на базе всех своих образований, я год занялся изучением этой истории. И когда я стал самым молодым коучем MCC в мире, мне подтвердили этот статус, 10-м в России, вошел в первую десятку и молодым в мире, я осознал, что такое настоящий коучинг действительно. Я могу называть коучинг, раньше называл чем угодно, но это не было чистым коучингом. И я учу людей как раз тому самому чистому коучингу, чистому подходу, и дальше он может интегрировать любой метод. Как определить, коуч-профессионал или нет? Аккредитована ли эта организация в Международной федерации коучинга или в той организации, ну вот в данном случае у нас сейчас российская есть федерация профессиональных коучей и наставников. Я очень хочу и надеюсь, чтобы на законодательном уровне были очень четкие маркеры и принципы, по которым мы можем определить, это был коучинговый диалог или нет. Не на базе мнения или отзыва клиента, потому что это слишком субъективная позиция. А наш материал, наш с тобой материал, это прямо работа, разговор. У нас жанр разговор. И в зависимости от того, как я использую свой язык, мы можем назвать это консультация, коучинг, тренинг, мотивационная беседа. Слова предопределят этот метод. И вот очень важно, чтобы профессионал очень четко определял, я сейчас какие лингвистические конструкты использую, из какой песни, из коучинговой, из психотерапевтической, из гештальт-подхода. Но должна быть красная линия. То есть первое, образование, которое человек получил, и это важно. Второе, очень важно, чтобы вы, поговорив с человеком, называется интервью, как бы химия, чтобы была химия. Как мой педагог говорил, некоторые думают, что очень важен метод, которым работает специалист для результата клиента. Гештальт, подход психотерапия, психоанализ, коучинг, арт-терапия. Другие думают, что очень важна личность специалиста, личность. Насколько он опытный, насколько он профессионал. Но мой педагог говорит, я считаю. Ну и вообще, говорит, история показывает, клиент определяет, результат будет или нет. И после этого я очень сильно успокоился. Я как коуч выбираю себе клиентов, потому что клиент, когда ко мне приходит, я вижу с помощью разговора, он пришел подтвердить свой негативный сценарий, и тогда я точно порекомендую ему или в паре поработать с психотерапевтом или психологом. И изначально важна личность самого клиента. Он хочет прийти к этому результату или нет? И действительно ли он осознает, к какому результату он хочет прийти? Поэтому несколько критериев. Образование, клиент предопределяет результат и насколько чист тот метод, в котором работает специалист. А чист – это означает, управляет ли осознанно специалист теми методиками, в арсенал которых он имеет. И является ли честным по отношению к клиенту. Вот как ты сказал очень честно, сейчас у нас коучинг, а сейчас у нас психотерапия. И я считаю, что клиент очень четко должен знать.
1: Должен знать сам специалист.
2: Специалист. И когда клиент слышит от специалиста, сейчас мы с тобой работаем в этом подходе. Я клиенту говорю, слушай, сейчас давай можем эксперимент. Можем сейчас поиграть в разговор о будущем. Или я могу сказать, давай сейчас попредставляем. То есть я каждый раз клиенту начинаю, или я могу использовать элементы транзактного анализа. Ну, мне очень, это хоть и бытовая психотерапия, но мне она очень нравится. Я показываю, каким методом я работаю со своим клиентом. Ему это не важно, но мне как специалисту важно, чтобы он понимал, я сейчас кто перед ним. Я сейчас в какой методике перед ним. И мы не определим, на самом деле, профессионально. Я знаю докторов наук, которые великолепно могут читать лекции, но не могут работать с людьми. Я знаю людей, которые не имеют профессионального образования, но феноменально работают с людьми. Феноменально работают с людьми. Поэтому действительно надо создавать защиту от дураков, но нельзя в этом случае подавлять гениев. И в этом и есть большая проблематика, что когда мы создаем очень жесткие правила, и это защита от дурака, в этом случае мы очень часто выдавливаем этих гениев, которые еще не понимают, что они делают. Помимо своей такой коучинговой, знаешь, как я делю, хоть и вроде бы вышел, да, из бинарной модели, но все же какая-то классификация есть. И вот есть сознательная и иррациональная, и иррациональная часть, творческая часть.
1: Ну, Канеман об этом и пишет, за это он получил Нобелевскую премию.
2: Да. И одна из моих творческих частей – это игры, которые я создаю. И по мотивам игры я создал книгу «Алхимия мечты», «Игра атлантов». Это знания, я верю, что существовали, ну ничего, верю, это факт, существовали цивилизации до нас, потому что уже подтверждено, что, оказывается, не самая древняя цивилизация, которая 6 тысяч лет, есть цивилизация, которым 20 тысяч лет, 24 тысячи лет. Учебники почему-то не переписывают, но факты о существовании этой цивилизации есть. Дорого, видимо, переписывать историю. Это художественная книга, миф о знании атлантов, которые нам они передали.
1: Ну, теперь я все буду знать. Спасибо тебе, дорогой. Все прочитаю обязательно.
2: Легкое, художественное.
1: Спасибо большое.
2: Не обязывающее.
1: Спасибо большое, дорогой.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Инквалита. Село в Унцукульском районе Дагестана. Оно расположено в 38 километрах к западу от районного центра села Унцукуль. В книге «История Унцукульского района» Ибрагимова Гаджи отмечается, что село Инквалита окружает густые леса, сочные пастбища Билинского плато, плодородные пашни и сады в долине Андийского Кайсу. Таким образом, аул расположен в удобном, окруженном со всех сторон горами и лесами котловане и очень удобен для жизни горцев. По дошедшим до нас преданиям, село Инквалита основано охотниками-выходцами из села Тануси Хунзахского района. Вокруг этих мест были пышные леса, где было много разнообразных зверей и птиц, на которых можно было охотиться. Поэтому они и решили тут поселиться. Из истории Дагестана известно, что жители села активно поддерживали борьбу за свободу и независимость под руководством имама Шамиля. По преданиям одного из уроженцев Инквалиты Халитова Гаджи, в период Кавказской войны имам Шамиль часто приходил в село и как-то даже оставался здесь на неделю, на отдых. Когда началась Великая Отечественная война, на фронт ушли 20 молодых ребят из Инквалиты. Живыми вернулись только 5 человек. Также в годы войны оставшиеся в тылу инквалитинцы были в 1944 году депортированы в Чечню. По пути следования и по месту прибытия от болезни и от голода умерло немало детей, стариков и женщин. Позже депортированные вернулись на родину и заново восстановили свои разрушенные дома и хозяйства. Также по возвращении в горы инквалитинцы объединились с иштебуринцами в один колхоз. Это был в свое время один из самых передовых колхозов республики.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной

Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: Муж и жена прожили вместе 30 лет. В день 30-летия совместной жизни жена, как обычно, испекла булочку. Она пекла ее каждое утро. Это было традицией. За завтраком она разрезала ее поперек, намазала маслом обе части и, как обычно, подала мужу верхнюю часть. Но на полпути рука ее остановилась. Она подумала: «Сегодня мне самой так хочется съесть эту румяную часть булочки. Я мечтала об этом 30 лет». Приняв это решение, она протянула мужу нижнюю часть булочки. При этом у нее дрожала рука. Еще бы, нарушение 30-летней традиции. А муж, взяв булочку, произнес: «Какой неоценимый подарок ты мне сделала сегодня. 30 лет я не ел свою любимую нижнюю часть булочки, потому что считал, что она по праву принадлежит тебе».
1: Притчи народов мира.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Эй, всем привет, с вами Гран Кардон, я надеюсь, у вас все хорошо. Сегодня я поделюсь с вами небольшой стратегией, которая никогда меня не подводила. Жаль, что я узнал о ней так поздно, я вырос в семье среднего класса, и меня всегда учили. Вкалывай, экономь деньги и будь готов к внезапной беде. Вот так меня программировали. Обязательно произойдет что-то плохое, копи деньги, откладывай и вкалывай. Экономь на всем, не трать слишком много. В общем, концепция в духе Дэйва Рэмзи. Не трать лишнего, не влезай в долги, будь готов к неприятностям. В общем, все, о чем пишут в книгах вроде «Миллионер по соседству». Ну, знаете, покупай подержанные машины и так далее. Но, несмотря на то, что в этом есть здравый смысл, такой подход ограничивает нас, снижает наш потенциал и наши возможности. Но, к счастью, к текущему моменту я уже нашел способ того, как отказаться от такого образа мышления и образа жизни, при которых ты постоянно переживаешь. Даже если ты победил, ты думаешь, надо отложить награду, не тратить. Вдруг случится что-то плохое, и я ее лишусь, и не смогу обеспечить свою семью. Кстати, именно это лежит в основе ваших решений. Вот почему вы инвестируете в дом. Вы покупаете дом, так как он позволяет экономить. Вы вкладываете деньги в банк или даете парням с Уолл-стрит в надежде, что они позаботятся о ваших

0: свое внимание на том, что пока недостижимо. Таким образом, вы перестанете переживать из-за мелких пустяковых проблем, которые годами сопровождают вас. Концепция звучит так. Ставьте перед собой настолько масштабные цели, настолько большие, такие большие, что их не одобрит ваша мама, что остальные проблемы поблекнут по сравнению с ними. Надеюсь, у вас все хорошо. На нашем канале есть еще более 3000 видео. Если вы не подписаны на канал, подписывайтесь, пожалуйста. Не забывайте поставить лайк и прокомментировать, если у вас есть какие-нибудь мысли. Я с удовольствием помогу вам выбраться из ловушки. Ловушки узкого мышления, мышления среднего класса. Я хочу, чтобы вы выбрались из нее. Моя цель в жизни — помочь людям по всему миру выбраться из ловушек. Ловушки ограниченного мышления. Мышление ниже вашего потенциала. Я знаю, что вы способны на большее. Я всегда знал, что я способен на большее. Единственный способ добиться этого — отвлечься от мелких проблем и сосредоточиться на целях, которые способны изменить мир. Моя цель. Ставьте перед собой такие крупные цели, что ваши проблемы померкнут по сравнению с ними. Возможно, это не что иное, как зависимость. Нужно сменить фокус зависимости от ваших личных мелких проблем на желание помочь людям всей планеты справиться с такой же зависимостью.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 23 часа. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями вас знакомит Расим Загиров. В аэропорту Махачкалы в ближайшее время начнется реконструкция перрона, в результате которой появится стоянка для 16 воздушных судов. Модернизация инфраструктуры продолжится до 2027 года. При этом все работы идут без остановки деятельности аэропорта. К настоящему моменту я напомню, что уже завершено строительство новой взлетной посадочной полосы длиной 3200 метров. Но и до 3% владельцев банковских счетов могут начать пользоваться цифровым рублем к началу следующего года. Такой прогноз ТАСС дал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Массовый запуск новой формы национальной валюты начался 1 сентября. Сейчас банки и торговые компании постепенно подключают необходимую инфраструктуру. При этом переходить на цифровой рубль не обязательно, пользоваться им россияне могут по желанию. Он существует наряду с привычными наличными и безналичными деньгами. Ну и в России запатентовали новую вакцину против гепатита А, которая не содержит жизнеспособный вирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ. Гепатит А представляет собой, я напомню, что острую вирусную инфекцию печени, которая распространяется через загрязненную воду или продукты. В нашей стране предложили также ограничить использование панировки в заведениях общепита. Об этом пишет «Коммерсант» с такой инициативой. Общественная потребительская организация обратилась в Минсельхоз и Минпромторг. В частности, предлагается запретить жарку панировочных продуктов в заведениях и ограничить их использование в детском питании. При этом сами авторы признают, что полностью отказаться от панировки невозможно из-за спроса. В качестве альтернативы они предлагают смеси на основе нута, овса и пищевых волокон. К новостям спорта. Саид Изакмаев покинул состав бойцов абсолютного бойцовского чемпионата UFC. Дагестанский спортсмен выступал, я напомню, что в средней весовой категории провел в организации менее года. За это время он успел провести 2 поединка. В обоих боях Изакмаев уступил решением судей датчанину Николасу Далби и соотечественнику Абубакару Вагаеву. Ну и возвращение нашего Абубакара Нурмагомедова в смешанное единоборство ожидается 14 ноября на турнире Американской лиги ПФЛ в Дубае. Дагестанский боец дебютирует в организации поединком против австралийца Дэвида Мертинса. Нурмагомедов, я напомню, что не выходил в октагон более 3 лет. Последний бой он провел 3 июня 2023 года. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Представляем несколько советов, которые помогут при ведении бизнеса в Саудовской Аравии. Рабочая неделя в странах Персидского залива начинается в воскресенье и заканчивается в четверг. Пятница и суббота – выходные дни. Многие компании в четверг также работают только до обеда. Следует также учесть, что в месяц Рамадан рабочий день может быть сокращен до 6 часов. Личная встреча – это самый важный способ общения на Ближнем Востоке. Даже после долгих и, на ваш взгляд, успешных телефонных и письменных переговоров, саудовец не примет положительное решение о подписании контракта, пока лично не встретится с вами. Деловые встречи лучше всего планировать на утренние часы. Важные переговоры, особенно первое знакомство, не следует назначать на Рамадан. Необходимо также с уважением относиться к пятиразовой ежедневной молитве и корректировать время совещаний и встреч с учетом времени совершения намаза. Деловой беседе всегда будет предшествовать небольшой разговор на общие темы с обязательным распитием чая или кофе. Стоит избегать любой критики ислама, правящей в Саудовской Аравии династии, а также государственного устройства и положения женщин в стране. Обмен визитными карточками – не слишком распространенная практика в Саудовской Аравии. Это не запрещено, но и не всегда соблюдается. Вашему собеседнику понравится, если одна из сторон вашей визитки будет на арабском.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Понимание собственных желаний – это ключевой аспект самопознания, который позволяет нам лучше ориентироваться в жизни, принимать взвешенные решения и находить истинное счастье. В нашем постоянно меняющемся мире, где внешние стимулы и социальное давление могут запутать наши истинные цели и стремления, важно научиться различать, что действительно имеет значение для меня. Существуют определенные методы и стратегии, которые помогут лучше понять свои желания и стремления. Самый первый шаг к пониманию своих желаний – это регулярная рефлексия и интроспекция. Выделите время для тишины и размышлений, чтобы прислушаться к своему внутреннему голосу. Вот вопросы, которые могут помочь вам начать. Что приносит мне радость и удовлетворение? Какие моменты в моей жизни были наиболее значимыми? Что я всегда хотел попробовать или исследовать? Шаг второй. Развлечение внешних влияний. Важно научиться отличать истинные желания от тех, которые навязаны обществом, семьей, друзьями или логикой, то, что Фрейд назвал интроекцией. Спросите себя, делаю ли я это из-за внешнего давления или потому, что действительно хочу, потому что это важно для меня, это удовлетворяет мои потребности. Соответствует ли это желание моим ценностям и убеждениям? Шаг третий. Экспериментирование и исследование. Иногда лучший способ понять свои желания – это попробовать что-то иное. У нас в книге «Кармалоджик» в сутре действия есть несколько законов, как раз про то, что надо делать то, что никто не делал, осваивать то, что вы не знаете, искать там, где никто не искал. Или есть закон, что если будешь делать так, как делал всегда, то и получишь то, что всегда получал. Не бойтесь исследовать различные области жизни, будь то хобби, культурные мероприятия или новые формы физической активности. Шаг четвертый – ведение журнала. Регулярные записи в журнале могут стать мощным инструментом самопознания. Записывайте свои мысли, чувства и реакции на различные события и опыт. Со временем вы сможете обнаружить закономерности и предпочтения, которые помогут вам лучше понять свои желания. Выберите удобный для вас формат журнала. Это может быть классический бумажный дневник, цифровой документ или специализированные приложения для ведения журнала. Пишите регулярно. Установите для себя регулярный график ведения журнала, будь то ежедневно, еженедельно или в любой другой момент, когда вы чувствуете потребность поразмышлять. Постоянно записывайте значимые события дня, ваши действия и то, как они повлияли на ваши чувства и настроение. Обязательно учитывайте эмоциональные реакции, которые вы у себя заметили. Отмечайте любые сильные эмоциональные реакции, размышляйте о том, что именно вызвало их. Записывайте свои мысли и размышления после каждого кинофильма, разговора, спектакля. Записывайте, что происходит в вас, каким мыслям они вас привели. Записывайте свои желания и мечты. И обязательно записывайте все свои победы. У нас есть ежедневник, который называется «Новый я». Он как раз имеет все эти разделы в себе для саморефлексии, для записывания своих мыслей, записывания своих эмоций, записывания качеств, которые вы сегодня проявили. А каждый месяц вы можете подвести итог, что же происходило за этот месяц, отрефлексировать, сделать выводы, посмотреть, как этот месяц повлиял на ваши привычки, на ваше самочувствие, на ваше самоощущение, на вашу уверенность в себе. Именно для этого имеет смысл записывать в ежедневник свои победы каждый день, иначе ежедневник становится списком дел и проблем, а надо из него сделать ежедневник побед. Помните, что ваши желания и стремления могут меняться со временем, и это нормально. Даже ошибаться нормально. Главное продолжать двигаться вперед, исследуя понимание себя все глубже и исправляя ошибки. Можно ошибаться. Страшно не делать из этого выводов и не меняться после этого.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Три способа оскорбления. На Востоке жил мудрец, который так учил своих учеников. Люди оскорбляют тремя способами. Они могут сказать, что ты глуп, могут назвать тебя рабом, могут назвать тебя бездарным. Если такое случилось с вами, вспомните простую истину. Только дурак назовет дураком другого. Только раб ищет раба в другом. Только бездарь оправдывает то, что не понимает сам, чужим безумием. Поэтому никогда ни на кого не обижайтесь и не оскорбляйте сами, чтобы не прослыть глупыми, бездарными рабами.
1: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Сегодня врачи должны соответствовать совершенно новым требованиям. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, слова которого передает ТАСС. Об этом министр сказал в ходе торжественной церемонии вручения студенческих билетов учащимся медицинского университета Петровского в Московском международном доме музыки. Сегодня совершенно новые требования к медикам, совершенно новый подход к оказанию медицинской помощи, заключающийся в использовании многих специальностей, изучение физики, химии, генетики и информационных технологий, подчеркнул министр. По его мнению, любой врач должен уметь внедрять в медицинскую помощь информационные технологии и, естественно, научные знания.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Холчадл хвак илдаса калмил тамахши берхунеб. Мягко с карандаша твердо с сабли побеждает. Холчадл хвак илдаса калмил тамахши берхунеб. Шлик обчаси цурай, шлик обчодуе цуцал. Хорошему человеку одно слово достаточно. Хорошему коню одного удара плетью. Шлик обчаси цурай, шлик обчодуе цуцал. Жинцы губу карашлюе югу колю. Не рой другому яму, сам в нее попадешь. Жинцы губу карашлюе югу колю. Анк михарасул гуру, курасул богу. Заяц принадлежит не тому, кто увидел, а тому, кто поймал. Анк михарасул гуру, курасул богу. Вот ангич эвчи, чедеч эвтара. Человек без родины, с ума без хлеба. Вот ангич эвчи, чедеч эвтара.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом «Сильбеси». Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.

Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Мы говорили когда про твою стратегию, которой нет. Но ты сказал, что есть то, что не надо делать. Вот там пункт номер один, ДНС не будет маркетплейсом. Пункт номер два, я помню, мы как-то с тобой обсуждали, что ДНС не будет работать с маркетплейсами. Можешь рассказать про ДНС и маркетплейсы? Планируете ли вы вот как-то работать вообще, или вы игнорируете, что такой огромный кусок рынка, с которым вы не работаете?
2: Мы же как бы гибкая компания, да, поэтому мы, то есть вот, где-то экспериментируем. То есть вот мы там сейчас с сезоном, мы немножко работаем, взаимодействуем. Угу.
1: То есть вы вышли именно там как ДНС и продаете там...
2: Сейчас это скорее серия экспериментов. Mm-hmm. И сказать, что вот мы там конкретно вышли, есть модели того, как мы вышли, это не так. Мы экспериментируем.
1: Что ты вообще думаешь про маркетплейсы? Вот понятно, что это огромный какой-то новый формат ритейла, который завоевывает все больше и больше долю рынка.
2: Либо создает долю рынка. Анализируя свои покупки на разных маркетплейсах, я понимаю, что это скорее те покупки, которые я просто бы не сделал, если бы не маркетплейс. Маркетплейс – это действительно важная, значимая часть современного, ну, как вот нашей современной цифровой реальности, информационной. Технологии действительно новое привнесли. Это магазин с бесконечной полкой, в котором есть, ну, свои особенности. Мне кажется, во многом это действительно как бы создает новый спрос. И, может быть, это даже не у нас его отбирает, а просто создает. Это замечательно, то есть это хорошо. Но, опять же, если мы не московские инвесторы, да, то кажется, что при трезвом рассмотрении это, то вряд ли можно ожидать, что все накроется одним большим маркетплейсом и больше никакой розницы не останется. Ну, я вот в это не верю. Я верю в то, что маркетплейсы будут, они создадут новую потребность и новые рынки. Возможно, перекочует часть рынка туда, но сейчас это все сильно как бы находится в тумане и в турбулентности истории, когда это много заливается деньгами шальными, это много истории с рискованными стратегиями, но я уверен, что в этом есть точно value. Это, ну, как бы это не сиюминутное увлечение, которое там завтра пройдет. То есть нет, не пройдет, они будут. Вопрос только в каких долях и в каком объеме. И как это повлияет? Повлияет это на общую историю? Повлияет. Ну, дальше мы вот скоро узнаем, насколько как.
1: Мне кажется, у маркетплейса еще одна важная все-таки функция, помимо того, что действительно это какой-то новый клиентский опыт, и я не знаю, насколько ты являешься клиентом маркетплейсов, я какие-то вещи там, безусловно, покупаю. Мне это интересно и как предпринимателю понимать, вот, что происходит с индустрией, ну и действительно удобно как клиенту. Но другая составляющая в том, что небольшие компании, которые никогда не могли бы попасть на полки как бы, в большие федеральные сети, получают реально мгновенный доступ к многомиллионной аудитории и могут свой продукт...
2: Ну, я в том числе об этом тоже говорю, да, что это, да, действительно много дополняет ассортимент, меняет подходы. Это хорошая история. Ну, а дальше посмотрим на ниши, какие ниши рыночные будут там, какие у нас.
1: Я знаю, что ты активно вовлечен в развитие Владивостока.
2: Я люблю Владивосток, я уверен, что там большой потенциал, и мне приятно, как я очень тащусь от созидания, да, когда происходит чего-то, какое-то там развитие, созидание, да, вот это слово. И кажется, что там большое поле для этого созидания, и если я буду немного причастен к этому процессу, это будет мне... От этого мне будет хорошо.
1: Что сейчас делаешь?
2: Мы много строим. Пытаемся много строить. Я уверен, что Владивосток может расти и быть действительно комфортным местом для жизни для большого количества россиян. И мы видим свою, так сказать, нишу в том, что мы создаем такие, мы называем это островки нормальности и окна в будущее. Мы можем...
1: То есть это не город в городе, а какой-то островок в городе?
2: Ну, конечно, да. Мы не можем кардинально все поменять и изменить. Но мы можем создавать, опять же, практики, да. Мы можем там показать, как вообще-то должна там быть, там, какой должен быть малоэтажный пригород, да, там, российского города, какой должен быть как бы, городской квартал. Да, вот его создать, и ведь это влияет на то, не только на тех людей, которые там живут, но и на людей, которые занимаются этим бизнесом, которые, ну, насмотренность да меняется. Вот мы
1: пытаемся... Для тебя это бизнес, правильно?
2: Мы делим для себя, да, где бизнес, а где чисто общественная инициатива.
1: Расскажи, пожалуйста, про вот такие общественные инициативы, которые ты делаешь для Владивостока.
2: Смотри, мы это, опять же, в концепции создания этих окон в будущее, да, и островков нормальности. Я вижу, что есть вообще, в принципе, в России, ну, в принципе, на самом деле и в мире тоже есть проблема с созданием общественного блага. А для людей сейчас вот в нашем повседневной жизни, на самом деле мы, мне кажется, даже не отдаем себе отчет, насколько все-таки восприятие там, хорошей жизни, оно связано именно с общественным благом. Есть частное благо, есть общественное благо. Там, магазины лучше делать в режиме частного блага, когда, где есть конкуренция, где люди конкретно платят за услугу или товар. А есть общественное благо, за которое неэффективно снимать деньги впрямую, ну, например, там, там такой крайний пример, как экология, да, как общественное благо. Это штука, за которую, ну, как бы ты же не можешь заплатить за экологию. Ты можешь купить дом в лучшем, там, где-нибудь жить в более здоровой среде, но как таковое впрямую ты за это дело не платишь. Или, например, там, образование. Да, есть взгляд на образование как на частное благо, когда ты платишь за то, чтобы там себе либо своим детям купить кусочек конкурентного преимущества, да, быть более. Но вообще-то на образование можно взглянуть и по-другому, как на общественное благо, когда для тебя тоже наверняка является ценностью, когда ты живешь в общественной среде, где есть какой-то там минимальный уровень образованности. Ну, то есть это тоже для тебя благо, когда ты живешь среди образованных людей, которые умеют читать, писать, говорить, которые там... смотрят, читают книжки и так далее. Это же тоже благо общественное. И тогда это, ну, как бы не работает. Вот просто заплатить, это должно быть как общественный институт. Ну, это там безопасность, много таких вещей. И вот в городе такого вот общественного блага очень много. И практик по работе с ним и по управлению и созданию дела в России довольно плохо с этим делом. Вот нам в Москве, кстати, все хорошо, но косвенным способом так много денег, что достается и туда. А в регионах нет такого бесконечного количества денег. Там нельзя взять весь город, переложить бордюры и положить асфальт.
1: Потом. Когда на пляж можно проехать будет?
2: По-настоящему боюсь, что лет через пять.
1: Мы лет через кусочками, пять? Но кусочками. Это будет какой-то прям, вот не знаю, что-то, что изменит прям,
2: да, я думаю,
1: ландшафт сильно.
2: То это будет, да. Ну, так же, как кажется, что вот Нагорный парк там неожиданно для нас стала такой знаковой историей. Мы еще доделываем и тоже это...
1: Это какой-то пляж рядом с Владивостоком или в черте,
2: в черте города?
1: В черте города.
2: Да, это городской пляж. Как вот мы хотим как раз создавать практики по общению вот с морем. Что ж такая история? То есть, это же не просто море. Море, оно... в разных проявлениях.
1: А что должно за 5 лет, вот просто объясни, то есть вот там, не знаю, там какой-то...
2: Инфраструктура. Ну, например, смотри, самая моя там большая мечта сильно расширить купальный сезон. И, потому что там в Владивостоке 3 месяца это вот хороший купальный сезон, а 9 месяцев тяжелее, так скажем.
1: Как это сделать?
2: Сделать теплую купальню, условно говоря.
1: Ну, там, рядом с пляжем поставить бассейн с подогревом какой-то, на пляже прям.
2: Нет, это не круто. Ну, кажется, что более органично это перед окунанием в воду нагреться дополнительно. Угу. Ну, это же хорошая традиция русской изба, не нырнуть в прорубь.
1: Ты можешь рассказать про какие-то полезные привычки, которые у тебя есть?
2: Да, могу.
1: Производишь просто впечатление.
2: Я бегаю.
1: Ты бегаешь?
2: Я бегаю.
1: Каждый день?
2: Нет.
1: Достаточно регулярно, да?
2: Ну, регулярно, да.

0: с машины. Их, к сожалению, не сделали пешеходными. Вот меня, конечно, это...
1: Не сделали
0: пешеходными. Они не пешеходные, и поэтому возможность по ним ногами пройти очень эксклюзивная. Вот можно пробежать.
1: Ты можешь дать какие-то советы начинающим предпринимателям? Вот тем, кто у нас смотрит аудиторию, на самом деле, очень много начинающих предпринимателей, которые какие-то ищут для себя лайфхаки, которых вдохновляют такие предприниматели, как ты. Вот те, кто начинает бизнес, что важно
0: самое? Наверное, главное, что хочется пожелать предпринимателю, наверное, если они предприниматели, они и так это понимают, главное для предпринимателя – это не ссать, конечно же. Это не бояться. Вот мне кажется... Вот предпринимателя от непредпринимателя отличает, по большому счету, именно вот эта вот готовность к риску. Причем не авантюризм, это вот уже разные вещи, надо отличать предпринимательский риск и авантюризм. Авантюризм – это просто вот потребность к этому, к дешевому адреналину. Да. А тут именно вот готовность к действию. Важная история – это вот про то, что вот если вы хотите, есть планы, не откладывайте. Надо прям брать и делать. А там дальше, наверное, какие-то там терминальные последствия надо продумывать. Но если они просто понимают, что терминального ничего нет, просто есть неопределенность, вот не бояться, и вот лезть туда, и все. Это вот, мне кажется, определяет предприятие. Потому что начинаешь общаться, как с налоги платить? Да не платите, господи, делайте. Слушай, это действительно просто это простая развилка, которую вот совет предпринимателям. Люди почему-то очень много уделяют внимание всяким внешним атрибутам. Как это будет устроено, как это будет в законодательство вписано. Да, это самое. Слушай, предприниматель, мне кажется, должен думать о продукте. То есть если и проблема в том, что, опять же, случайность большая роль. То, что вы сейчас думаете о продукте, как он будет там вписан куда-то, вот там мы не продумали, не заключили договора, там правильно не оформили, там какие-то там интеллектуальные права или еще что-то. Вероятность того, что ваш продукт полетит, она вообще-то не очень большая. И пока вы будете думать о том, как это оформить, сделать все, уедет поезд. Надо попробовать. И если оно начнет именно продукт сам получаться, то потом можно все это дело... Ну, да, могут потом проблемы вылезти. Ну, они вылезут, конечно, но будете решать. Но просто вероятность того, это уже будут хорошие проблемы, потому что значит, что у вас продукт-то полетел. Ну вот потом дальше будете решать все остальные проблемы.
1: Согласен. Какие книжки ты можешь порекомендовать для нашей аудитории?
0: Я люблю, наверное, каких-то авторов, да, и с точки зрения, вот если мы про бизнес говорим, то я бы порекомендовал бы Коллинза с его этой вот там всякой серией от хорошего до великого и так далее. Но мне больше всего нравится у него книжка, она какая-то такая менее... раскрученная, у него есть книжка, называется «Больше, чем бизнес». Вот мне кажется, он очень структурированно и коротенько рассказывает о менеджменте. Что такое там стратегия, что такое тактика, структура. Хорошо. Потом я люблю Минсберга. Рекомендую почитать. У него есть книга, как же она называется, где он дает выжимку основных своих идей. Там про возникающую структуру организации, возникающие стратегии и так далее. Ну, вот просто почитать Минсберга, мне его взгляд на бизнес близок. Ну и вот такое попса, которое там приятно, интересно, люди любят читать, а Дизис, мне кажется, хорошо заходит. То есть надо фигу в кармане держать, что это сильное упрощение, но вот его про идеального руководителя книга, да, и, наверное, о жизненный цикл организации, это такое, надо почитать. Вот три, я думаю, достаточно.
1: Ты действительно уникальный предприниматель, очень особенный. Лично, еще раз, в моем рейтинге ты самый скромный миллиардер вообще в российском бизнесе. Дим, спасибо огромное. Да,
0: спасибо.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: Анализ потребительских предпочтений в сегменте молочной продукции, проведенный компанией Brand Pulse, демонстрирует, что около трети российских потребителей при выборе данного вида продуктов ориентируются на бренд. Это свидетельствует о значительной роли брендинга в формировании потребительских решений. В условиях тенденции наблюдается усиление конкурентной борьбы среди производителей молочной продукции. Особенно остро конкуренция проявляется в свете активной экспансии ритейлеров, которые активно выводят на рынок продукцию под собственными торговыми марками. Аналитическая компания NTEC предоставила данные о структуре продаж молочной продукции в основных федеральных торговых сетях. Согласно данным, бренд «Простоквашино» занимает лидирующую позицию, демонстрируя наибольшую популярность среди потребителей. На втором месте по объемам продаж находится бренд «Цветаева», представленный в сети «Чижик».
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Если после знакомства турецкие партнеры предлагают свои визитные карточки, то они, вероятно, заинтересованы в том, чтобы построить с вами деловые отношения. Взамен предложите и свою карточку. В ней стоит указать свои ученые степени и титулы. Передавая карточку, поддерживайте зрительный контакт и улыбайтесь. Затем изучите информацию на переданной вам карточке. Так вы проявляете вежливость и показываете, что серьезно заинтересованы в сотрудничестве. Прежде чем заключать сделку, стороны ведут переговоры и обсуждения после встречи. Поддерживайте связь с турецкими партнерами в этот период и сообщайте им о ходе процесса. Помните, что переговоры могут затянуться, поэтому сохраняйте терпение и спокойствие. Когда договоренность будет достигнута, вам потребуется подготовить письменный контракт, который турецкие партнеры будут строго соблюдать. В деловых кругах Турции считается, что приверженность важнее самой документации. Тем не менее, соглашение может быть довольно длинным и детальным. Прежде чем подписывать договор, стоит проконсультироваться с местным юристом. При этом не рекомендуется сажать его за стол переговоров. Это могут расценить как проявление недоверия. Одна из сторон может нарушить подписанный контракт или потребовать внести в него изменения. Сохраняйте гибкость и доверие к партнерам. Только так получится развивать долгосрочные бизнес-отношения.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Кумбатар – один из крупнейших населенных пунктов Ногайского района. Кумбатар первоначально в старину назывался Култай-Аул. По сведениям старожилов и источников, история его начинается со строительства в начале 20 века первого саманного дома Баю-Култаю. Строительство его дома относится примерно к 1902 году. Известно, что в этот период были построены русскими, осетинскими и кабардинскими мастерами в нескольких аулах Кара-Ногая первые дома для аулбаев. Култай был одним из зажиточных кочевников того времени. Он же был и мулой. По сведениям сельчан, в ауле ему и его семье принадлежали 5 кибиток, а остальные кибитки принадлежали его слугам. В Ногайской степи с 1922 по 1930 годы мелкие, оседлые кочевые аулы реорганизовывались и укреплялись, передавались забвению названия аулов. Так случилось и с аулом Култай. С 1922 года он стал называться аулом Кумбатар, что означает в переводе «запад». В 1922 году был создан и Кумбатарский сельский совет. Одним из первых председателей Кумбатарского сельского совета были Абдулкерим Ганиев, Джабраил Мунгишиев и Тунгатар Мурзагишиев. В 1924 году появились первые артели. С их появлением была организована артель и в ауле Кумбатар. Это было в 1926-27 годах. Первоначально эти артели, надо полагать, представляли собой маломощные хозяйства, но постепенно сельскохозяйственные артели укреплялись. Во многом этому способствовала сельскохозяйственная заинтересованность ногайской бедноты и постоянная помощь государства, льготы по кредитованию. Сельские активисты, руководители района, на примерах создания маломощных отраслей вели разъяснительно-подготовительную работу среди населения. На территории Кара-Ногайского района был сформирован партизанский отряд имени Махача Дахадаева. Отряду возлагалась задача эвакуация колхозного стада Кара-Ногайского, Каясулинского и Ачикулакского районов вглубь Дагестана в связи с приближением немцев к названным на районам. Партизаны успешно справились с этой задачей. Этот отряд вел активные действия против оккупантов. Фашисты боялись совершать глубокие рейды в ногайские аулы, так как их в Бурунах всюду поджидали партизанские засады. Начиная с 1947 по 1948 года, в начальных школах введено 5-летнее обучение. В 1952 году аул Кумбатар был радиоофицирован. В 1955 году была восстановлена телефонная связь с районным центром, стала работать баня. Жизнь сельчан постепенно стала лучше.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 109. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я много думал о феномене ощущения того, будто бы я не успеваю за жизнью. Это чувство, с которым я довольно-таки часто сталкиваюсь. И то, с чем, я думаю, сталкивались многие мои друзья и ровесники. Особенно, когда я упоминаю об этом в разговоре, я чувствую, как люди очень быстро идентифицируют с собой это ощущение. И это наводит меня на мысль, что проблема гораздо масштабнее, чем мне казалось. Понимаете? Это что-то, к чему многие из нас не могут прикоснуться или как-то четко сформулировать. И просто молча с этим борются. Но оно никуда не уходит. Это чувство, что ты не соответствуешь и никак не можешь нагнать. И что интересно, у каждого есть своя версия этого ощущения. Размышления об этом заставили меня пересмотреть свои собственные черты характера. Например, то, что во мне очень силен соревновательный дух. И я правда думал, что это очень хорошо, потому что я целеустремлен, мотивирован и думаю наперед. Но в то же время я чувствую, что это лишило меня многих радостей и удовольствия от жизни. Я всегда должен быть лучше, двигаться вперед, пользоваться преимуществом, стремиться и достигать все дальше и дальше. И это была не самой приятной штукой, которую пришлось признать. Я пытался понять, почему это так часто всплывает в моей жизни. Понимаете? Откуда это глубинное желание? И я знаю, что я не должен сравнивать себя с остальными, а сосредоточиться на себе и своем пути. Но это вшито в нас, понимаете? Тысячи лет назад, если вы были фермером, а фермер по соседству делает то же самое, что и вы, ну или вы так думаете, но у него результаты гораздо лучше, и в ваших интересах узнать, так что он такого делает, так? И становится немного запутанно, когда приходится признать факт, а я ведь и есть часть проблемы. То есть, кто захочет делиться худшими моментами своей жизни, так? Если посмотреть на мою страницу в Инстаграм и то, что я выкладываю, то можно прийти к выводу, что я живу какую-то невероятную жизнь. И я не хочу жаловаться на жизнь. У меня, правда, был удивительный год. Было полным-полно чудесных событий. Но то, что я выкладываю, это не вся история. В ней нет упоминания о сомнениях, о страхах, о моментах, когда не знаешь, что делать дальше, о сожалениях, о стрессе, который я испытывал, о тревоге. Я не пытаюсь сейчас рассказать какую-то жалостливую историю, но это те вещи, через которые мы все проходим, так или иначе. Мы все в разной степени прочувствовали депрессию или, как минимум, печаль. И это та часть, которую многие из нас хотят отодвинуть в сторону. Ну или я вот точно знаю, что хочу. Я знаю, что хочу быть счастлив так часто и так сильно, насколько это вообще возможно. И если бы я всегда мог быть позитивным и креативным, и щедрым, кто бы не хотел быть таким все время? Но я не думаю, что это так работает. То, что я постепенно начал осознавать, это жажда соревнования и эта необходимость не чувствовать, что отстаешь, эта потребность двигаться вперед, думаю, по крайней мере для меня, и я говорю про свой случай, основана на недостатке любви к самому себе. И я не то чтобы себя ненавижу, по крайней мере не думаю так, но в то же время меня не устраивает то, кто я и где нахожусь в настоящий момент. Я не принял себя. И я думаю, что это было бы очень освобождающим. Это чувство, будто бы ты отстал. Отстал от чего? Чьей меркой я пользуюсь? Понимаете, откуда это вообще взялось? И это все у меня в голове. У каждого разная версия этого, и это должно быть вам знакомо. Будто бы это выдумано. Это не что-то, что объективно имеет смысл. Думать, что жизнь может быть просчитана или предсказана. Это неверно, она нелинейна, и ты не можешь просчитать, где ты окажешься через 5, 10 или 20 лет. Ты не можешь. Это невозможно. Я пытался это сделать и разочаровал себя. Я однажды работал с директором по фотографии, который, как я думаю, исключительно талантлив. И у нас состоялся душевный разговор. И он гораздо старше меня, так что у него гораздо больше жизненный опыт, чем у меня. Но в этой беседе мы говорили о подобных вещах, и он сказал мне, Да по сути, я там же, где и ты. Я на том же этапе, где пытаюсь выяснить, куда я двигаюсь и что собираюсь делать. И это было... огромным откровением. Я понял, что мы все через это проходим. Это что-то, что все мы делим между собой. И это даже здорово. Это облегчение. Я чувствую, будто бы с меня упал огромный груз, когда я позволил себе принять это. Что я не сумасшедший, раз я так думаю. Многие из нас через это проходят. Когда наступит момент, если он вообще наступит, когда я смогу вбить себе в голову, что я тот, кто я есть, и таков, какой есть, я смогу принять, что стараюсь, как могу. И нет вообще такого понятия, как не успевать за жизнью, отставать в жизни, что это просто использование мерила, которое тебе не подходит, которое основано на успехе других, который может быть вообще случайен, и в нем нет никакого смысла, когда применяешь его на свою жизнь.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Сегодня мы исследуем с вами очень интересную тему. Кто такая успешная женщина? Какие ключевые есть вот такие вот данные, которые нужно знать? И сегодня я пригласил воплощение просто этого смысла Майгарина Гульбану, основательница сети, огромной сети ресторанов быстрого питания «Ланчжоу». Сколько у вас их точек?
2: Сейчас 60.
1: 60, вот, пожалуйста. Ну, я думаю, уже все понятно, в принципе. Добро пожаловать.
2: Всем добрый день, доброе время суток. Арман, большое спасибо за приглашение, очень интересно. Наверное, есть о чем рассказать.
1: Давайте, наверное, начнем с основы, я думаю. Это мышление в любом случае. Что идет первично, да, вообще на самом деле, вот в таких результатах?
2: В таких результатах, лично для меня, я считаю, идет первичное мышление. В любом случае, я понимаю, почему, если раньше делала все интуитивно, а сейчас есть момент осознанности, и ты уже четко понимаешь, почему именно такие результаты, а не другие. Это все про мышление.
1: Я не знаю, насколько это инсайдерская информация. Я слышал от одного человека, который рассказывал вашу историю, что даже проект «Ланчжоу», он стартанул изначально со сложностей в жизни. Это правда?
2: Да.
1: А что там было? Вот просто, ну, типа, это не история, что вы такие, вам делать нечего было, вы такие создали или там тестировали гипотезу, а это какая-то была сложность в жизни.
2: Это была история про, в принципе, почему я пришла сюда. Я считаю, что вообще, на самом деле, когда человек идет к успеху, от того, что у него все хорошо, он не приходит. Всегда случается какой-то кризис, как минимум духовный, но я в «Ланчжоу» пришла через материальный кризис, когда семья осталась там в кассовом жутком разрыве, и мы продавали свой коттедж в Астане, в столице, в 3 раза дешевле, чем мы в него вложились. Это вот представьте, там почти $1,5 миллиона вложил, ты продажную цену ставишь 800 с чем-то тысяч, а отдаешь за 450 первому покупателю, который пришел. Только для того, чтобы обнулиться, закрыть долги, и в кармане остается $200 тысяч, где ты должен вложиться в квартиру, вообще в бизнес, вообще абсолютно во все. Вот, и вот тогда была такая история. Это вот в 2017 году там, мы приняли решение продавать, выставили на продажу, через месяц там пришел покупатель, через месяц мы съехали. Ровно от момента принятия решения до того, как мы съехали, 2 месяца. Это не квартира, это дом большой, 800 квадратов. Это было вот так вот, когда ты пришел к моменту, что настолько было внутреннее состояние так плохо, что нужно было обнуляться. Это последние 3 года мы жили в постоянном кассовом минусе. Мы не покрывали свои расходы, а привыкли-то жить хорошо. Я не история про Золушку. Мы привыкли жить хорошо, там, с 2000-х лет, годов там все было. И
1: а мы это вот кто?
2: С, ну, мужем, семья, с мужем? Да, да.
1: То
2: да,
1: есть вот у мужа бизнес был какой-то, да?
2: Нет, он был в системе, в нефтяной системе. Там всегда было там. Все было настолько все хорошо, что мы даже не задавались вопросом, откуда что берется.
1: А вы не работали?
2: Нет, нет.
1: Вот просто жили вот ту идеальную такую кайфовую жизнь.
2: Кайфовую жизнь. Я там покупала квартиры, делала ремонт и перепродавала. Но это было в лайф-кайфе. Там хочу делать, не хочу.
1: Чисто жена богатого мужа, да?
2: Да, да, да, да. Водитель, няньки, домработницы, шикарные квартиры. Там мы переезжали. Было все. Там, я же говорю, мы жили и думали, что так будет всегда.
1: А, нифига себе.
2: Я говорю, я не историю про Золушку, у нас всегда все было. И дети привыкли к тому, что за ними убирают, подтирают. Они не понимали, откуда что берется, там, что там с собой. Вот простые такие
1: Но
2: вещи.
1: Вот тут важный момент. До этого опыта бизнесового не было.
2: Нет.
1: И вот из кризиса пришлось создать бизнес.
2: Да. Первый бизнес, он был неуспешный, это было в Астане еще, когда мы еще в этом доме так жили, когда у меня было кафе, и я его открывала, у меня был партнер, у нас именно история неуспешного бизнеса, когда сам проект неуспешный, потому что знаний не было, и партнерство было неуспешное. Именно вот этот неуспешный бизнес приводит к тому, что мы решаем продать дом и закрыть все долги и обнуляться.
1: А, вот
2: кризис, он. Короче, кризис на кризисе погонял кризис.
1: Ага, окей. И вот это привело к созданию «Ланчжоу».
2: Да.
1: Прям все, вот следующий проект после этого кризиса был «Ланчжоу».
2: Это был переезд из Астаны здесь. Два месяца полного, скажем так, лежания, ничего не делания, поиска, что буду делать. Как раз там был момент, когда я там поправилась на два размера, я вообще ничего не понимала, что я хочу. И был поиск внутри, будем делать это, да, нет, да, нет, да, нет. И пришла к моменту, что все-таки я давно хотела, еще в 2015 году, когда впервые лапшу попробовала в Китае, что я хочу ее открывать. И все-таки мы решили это делать. И я вспоминаю двух наших поваров со Астаны, там была китайская кухня у меня, и предлагаем поехать со мной учиться в Китае, поедем, говорят, все окей. Они думали, что я шучу. А я через неделю буквально им говорю, давайте паспорта. Я оформляю визу, у меня есть друг, который в Китае организовал всю эту встречу, мы туда и поехали. И вот на самом деле история оттуда началась. Я туда, когда уезжала, у меня ни помещения, ни понимания, ничего не было. Просто я ехала туда, но был дизайнер, которому я сказала, что там рабочее название лапша, она уже разрабатывала логотип. Там в Китае я говорю, так, мы меняем название, мы не будем называться лапша, мы назовемся Ланчжоу.
1: А откуда название?
2: Название — это название города, родина лапши. Там она появилась больше 200 лет назад, вот это блюдо. И тогда я говорю, мне еще помню, это директора первого своего наставника, который учил меня там, запустил, в принципе, на кухне, они же не пускают никого, нас пустили, мы заплатили, нас туда пустили. Я у него спрашиваю, а можно называться Ланчжоу? Он мне говорит, это все равно, что ребенка назвать ребенком, это же название города, это неправильно, так не пойдет. Я звоню дизайнеру, говорю, меняем на Ланчжоу. Я думаю, что это было одно из ключевых вот этих важных решений. Почему? Потому что само название говорит о блюде. Лапша по-ланчжоуски входит в тройку самых популярных блюд Китая. Извините, там почти 2 ярда населения. Из самых древних. И, соответственно, сейчас, когда говоришь лапша по-ланчжоуски, фактически каждый житель Поднебесной, и не только, они знают, что это за продукт.
1: Понял, окей. А бывает же вот состояние, ну такое, иногда бывает, хронически попадаешь в такое состояние, когда во всем сомневаешься. Вот у меня просто в жизни были периоды, когда я очень уверенно пер, и вот просто такой, вот это будет, и это так и было. А потом были периоды, когда у меня тоже происходили вот кризисы, и вот недавно такой был, там полгода назад. И я помню себя в том состоянии, когда ты сомневаешься вообще во всем. А что в такие моменты делать? Вот когда ты реально сомневаешься в себе, вообще во всем, в людях вокруг, ты такой хочешь?
2: Я считаю, что в этот момент нужно работать с собой, с мышлением. Здесь как раз-таки вот эти все сомнения, они же дают подтверждение, они вообще откуда появляются сомнения? В твоей реальности появляются какие-то события, которые закладывают тебе эти сомнения, и появляется неуверенность. Если к этим событиям относиться как уроки, брать оттуда уроки, они тебя будут усилять. Не ослаблять тебя, уверенность твою снижать, а усилять. Ты будешь брать, так, вот это событие случилось, это какой-то урок. Какой я должен взять урок? Увидел в этом позитивную, положительную сторону, ты усилился. Ты не упал назад, не откатился, наоборот, ты еще стал сильнее. Вот этот вот шапалак, который от жизни тебе пришел, он тебя усилил. Если к этому относиться, то я считаю, что любые негативные события оставляют в тебе позитивный след, ты о них потом быстро забываешь.
1: Окей, окей, супер. А вот когда сомневаешься, по будущих проектах, в каких-то идеях, что нужно в такие моменты делать?
2: В таком случае, если ты сомневаешься, нужно идти за знаниями, получить ту самую уверенность, что у тебя получится, потом только идти. Если ты сомневаешься, лучше не стоит начинать. Почему? Потому что сомнение все равно разрушит. Мы же управляем своими мыслями, своей реальностью. Все, что в нашей голове, оно в любом случае в жизни сложится. И обстоятельства сложатся, и события создадутся. Тогда нужно сначала в своей голове сложить полную уверенность, что это получится. В это действительно поверить, и потом только идти делать.
1: А вот у вас есть какие-то свои личные такие практики, которыми можно поделиться, вот именно когда вы на уровне мысли четко формируете вот эту картинку и начинаете действовать? Вот какая у вас тут есть практика?
2: Например, я иду на какую-то встречу. Четко понимаю, что у меня появились сомнения, там, может, не стоило идти, там, блин, наверное, сейчас будет вот так, блин, надо было вот это. Я в этот момент останавливаю свой ход мысли, говорю, стоп, так, должно быть вот так, позитивно, так, как я хочу, и встреча закончится так, как мне нужно. Я прям настраиваюсь на эту встречу только исключительно так. Я иду на эту встречу и понимаю, какая бы она напряженная вначале ни была, проходит какой-то момент, ты же идешь в расслабленном состоянии, спокойном, и ты, даже если какой-то идет негатив, ты же настроен позитивно, оно потом постепенно простраивается по-другому. И ты со встречи уходишь ровно в тех эмоциях, которые ты изначально заложил. Получается, ты сам этим управлял.
1: Прикольно. То есть, по сути, методология такая, что если ты хочешь что-то, тебе нужно заранее увидеть, как я это хочу.
2: Да.
1: Может быть, там, описать, если там сложно в голове
2: ощутить.
1: Держать. Ощутить.
2: На эмоциональном уровне прямо ощутить и только в эту сторону двигаться.
1: И когда ты уже будешь присутствовать на этой встрече или там, допустим, там в проекте, то уже действовать так, как это нужно сделать, чтобы прийти к той точке, которую вы представили,
2: да,
1: по сути. Вот.
2: Да.
1: Даже если что-то складывается не так, ты это подгоняешь. Окей.
2: Своими эмоциями, своим состоянием.
1: Угу.
2: Почему? Потому что если ты сел, и у тебя все равно внутри есть сомнения,
1: да,
2: случится так, как ты думаешь, в любом случае. Если ты исключительно уверен, что в позитивном настрое, оно случится так, как ты думаешь. Управляет нами на самом деле не ум, не мозг, а внутреннее состояние. Невозможно обмануть то, что мы изнутри излучаем. Вот все, что в реальности нашей происходит, это то твое внутреннее состояние, все. Если что-то идет не так, возьми это как за урок, как учителя, события тоже как урок, человека как учителя, все. И я же говорю, оно прям любой кризис выходит тебе в позитивную сторону.
1: Супер, супер, окей, все. Мы зафиксировали, что бизнес начался с кризиса. Не всегда вот такие успешные истории создаются из там просто любви к какому-то делу, а вот бывает и так. И что нужно делать в такие ситуации? Супер. И вот теперь вопрос. Какие ключевые мысли, какие ключевые такие убеждения, действия нужны для того, чтобы вот выйти на масштаб? То есть вот 60 точек, это сколько сотрудников?
2: В сети около 2000.
1: 2000 человек.
2: В сети.
1: Вот это все, ну это же просто огромные там расходы, огромные проблемы. Вот как управлять масштабом? То есть какие... Вот тут мысли, осознание, идеи у вас, допустим.
2: Это первое, самое главное, я считаю, управление людьми и человеческими ресурсами. На самом деле, когда мы первую точку открывали, первый ресторан, там работало порядка 50 человек, я помню хорошо, первый год я работала по 18 часов в сутки. Прям в реальности меня дома не было вообще. А сейчас, получается, казалось бы, я тогда жила в ресторанах. Я там ходила, находилась, приходила, уходила, закрывала, открывала. А сейчас меня не бывает месяцами. Это все делает команда, все делают люди. И здесь момент, наверное, того, что ты первично должен всему научиться сам.
1: Да, залезть там полностью
2: да,
1: с нуля
2: да,
1: вот
2: да,
1: это поднять.
2: Да, да. Я начинала, когда я стояла на кухне, я знаю в сварке мяса абсолютно все процессы. Первый маркетолог Ланжоу, это я вела сама Инстаграм, я не умела вести кого как пользователь, но как СММщик я знала абсолютно все, вплоть до таргета запускала я сама, я 2 года вела сама. У меня был только видеограф, который снимал, фотографировал, делал мне
1: офигеть,
2: ролики.
1: Офигеть, круто.
2: Комментарии я все отвечала сама, внутри отвечала сама, и посты я писала сама. И здесь есть такой момент, когда ты все это изнутри знаешь сам. Активности вот эти все, там, вторая порция лапши, там, чай бесплатный. Это же все придумывала я сама вместе с командой. Мы там внедряли это все. Там мимо меня ничего не проходило. А потом приходит момент, когда ты это уже делегируешь.
1: Да.
2: Отдаешь, ты научился, потом находишь нужного себе человека, потом обучаешь, делегируешь, потом только оставляешь контроль, а потом и контроль делегируешь. И себе я сегодня оставила только то, что никто в команде не может сделать.
1: Это что?
2: Все. Вот даже вот здесь то, что мы находимся, это вот делаю я. Личный бренд – это я. В Инстаграме отвечаю исключительно я. А, например, поехать проверить ресторан или там выбрать локацию или построить уже может команда.
1: Супер, супер. Вот давайте тут важный момент зафиксируем. То, что я вот, ну, как бы услышал, да. По сути, чтобы создать что-то большое, нужно изначально самому пройти все этапы, погрузиться, понять. Так ты будешь лучше потом все это понимать и контролировать. Второй момент – это то, что со временем это все делегируется, и вот тут хотелось бы провалиться в тему команды. Что тут ключевое надо знать, понимать, как вы людей определяете, свой, не свой, какие у вас есть такие, какие-то свои критерии, техники, технологии, я не знаю, вот просто очень интересно.
2: Первое вот сейчас главное, наверное, на сегодняшний, когда мы отбираем команду, это люди, которые хотят развиваться. Человек, который хочет просто приходить на работу с 9 до 6 работать, это не наш сотрудник точно, он прям быстро выпадает. Это человек, который хочет развиваться, хочет масштаб себя как личность, хочет больше зарабатывать, что-то уметь, чему-то научиться. Вот однозначно, всегда человек находится в развитии, это вот наши люди.
1: Угу.
2: Второе – это, безусловно, вера в проект. Я не работаю с теми, и они сами выпадают без даже моего какого-то вмешательства, люди, которые ставят под сомнение мои решения. Любое сомнение в команде, я всегда им говорю, это якорь, есть огромный корабль, каждый сомневающийся сотрудник – это якорь. Он бросает 1, 2, 10, 20, и все, и скорость снижается, и потом притормаживается. Любая стагнация, ты знаешь, любая стабильность, даже не стагнация, это откат назад. Нету понятия стабильности в бизнесе. Мы или вперед, или стоим, если стоим, значит, мы откатываемся. Поэтому есть такое негласное, наверное, скажем так, то, что я всегда говорю над этим. Вначале все смеялись, это не нравилось, а сейчас это стало законом. Есть два мнения, мое и неправильное. Все. И команда четко понимает, если я приняла решение, и я

0: Открываемся, едем в тот город, делаем это. Они шли, безусловно, и говорят, у нас не хватает денег, говорю, деньги будут. Они даже не понимали, откуда появлялись деньги, и мы открывали еще один ресторан. Это вот та самая безусловная вера. А когда начинает вот это вот так, надо просчитать, а можем ли мы себе это позволить, и так далее, скорость снизилась сразу. Вот это вот как раз-таки безусловная вера в проект, в руководство, в основателя, в SEO команды.
1: Синхронизация такая некая, да, получается?
0: Да. Это как вот, когда все садятся на один корабль и гребут все в одну сторону, причем синхронно все в один.
1: Прикольно.
0: И даже если что-то идет не так, когда есть скорость, машина, когда едет на скорости, да, она же кочку пролетает, угу, а если она медленно, она ее чувствует каждую.
1: Угу, угу.
0: Вот это история про это.
1: Круто. Это, знаете, я недавно такую цитату услышал, ну, это мысль, что гениальные все идеи принимаются всегда индивидуумом. А все неправильное в мире происходит, когда это принимает группа. Потому что группа всегда не права. Потому что группа — это коллективные искажения, которые начинают вот, вот это вот все, когда начинает вместе думать, обдумывать, там происходит вообще полностью хаос, рассинхрон, и происходят какие-то дурацкие вещи.
0: Это история про сомнения. Мы в воздух запускаем сомнения. И все эти сомнения потом и того разрушают весь результат. Мы еще действия не сделали, мы уже в голове разрушили, а начинаем делать. Пространство нам эти сомнения подтверждает, и все. И вот он тебе отрицательный результат.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: В течение последних полутора лет в России происходят заметные изменения в практике изъятия частных активов. По данным анализа судебной практики, проведенного адвокатским бюро NSP, наблюдается уменьшение числа случаев изъятия, связанных со спариванием результатов приватизации. В то же время растет количество антикоррупционных исков. Также фиксируется снижение общей суммы изъятых активов. С января по август этого года их стоимость оценивалась в 980 миллиардов рублей, что намного меньше 2 триллионов в предыдущем году. Юристы также отмечают, что органы прокуратуры стали чаще подавать вторичные иски, направленные на изъятие дополнительных активов или имущества лиц, связанных с ответчиками по первоначальным делам.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Научный журнал «Lancet» представил результаты исследования, согласно которому к 2050 году более половины людей старше 25 лет, а также около трети детей и молодых людей в возрасте до 25 лет будут страдать лишним весом или ожирением. Общее число людей составит 3,8 миллиарда человек, почти 60% от общего числа взрослых. Цитирует РИА Новости результаты исследования. Прогноз по детям и подросткам – 746 миллионов к 2050 году. По данным на 2021 год, в мире насчитывалось 2,11 миллиарда человек старше 25 лет, а также 493 миллиона детей и молодых людей в возрасте до 25 лет, страдающих лишним весом или ожирением. На 1990 год эти цифры были намного скромнее – лишь 731 миллион взрослых и 198 миллионов детей и молодых людей отличались этим. И при этом наибольшее число взрослых людей с подобной проблемой тогда проживали в Китае, Индии, США и Бразилии. По мнению экспертов, без надлежащих реформ и действий, особенно быстрый переход от лишнего веса к ожирению у детей и молодых людей пройдет в Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и в Карибском регионе. Около трети детей и молодых людей с ожирением к 2050 году будут проживать именно там.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребята, всем привет. Сегодня у меня в гостях Андрей Кривенко, основатель компании «Вкусвилл». Андрей, спасибо большое, что пришел. Я знаю, что ты очень редко даешь какие-либо интервью, куда-либо ходишь, поэтому это вдвойне ценно. И у тебя было несколько интервью, которые были посвящены тому, как создавалась компания, собственно, с чего начинал, как ты пришел из корпоративного мира в бизнес. Но я сегодня хочу поговорить немножко о другом, потому что компании 14 лет, да, на текущий момент. 13 лет на текущий момент. Порядка
2: 4, будет 14.
1: Порядка 1500 магазинов, это не считая дарксторов. Около 30 тысяч человек работает в компании. И выручка компании около 3 миллиардов долларов в год. И, соответственно, вот здесь вот 14 лет, и эти показатели, они немножко как будто бы не стыкуются. И есть очень четкая уверенность, что был какой-то применен лайфхак и какие-то новые вещи, которые вы создали в компании для того, чтобы такими темпами расти, для того, чтобы сделать то, что, по сути, кажется в какой-то мере невозможно. И я знаю, что то, что вы сделали, называется новая технология, по сути, управления, Beyond Taylor. Я слышал от многих ребят с вашей компании. Сегодня хочу поговорить об этом. Насколько вообще тебе эта тема самому близка, потому что для меня это самое важное.
2: Тема близка, и, наверное, главная проблема, да, почему я в том числе не отказываюсь от интервью и вообще от таких публичных выступлений, часто бывало, что это, я даю вредные советы.
1: Ну, это то есть, тонкий момент.
2: Да, и то есть, достаточно сложно мне пытаться объяснить эту всю историю, да, ну, грубо говоря, там, да, за час, да, и даже сейчас вот с тобой это вот, наверное, как бы нереальная цель, да, чтобы кто-то смог понять, вообще говоря, про что это.
1: Я думаю, знаешь, нужно поставить, мне нравится история, поставить какую-то определенную задачу. То есть я понимаю, что любую технологию за 2 часа невозможно, да даже за 5 часов, просто абсолютно невозможно объяснить. Да. И я предлагаю обозначить тогда цель. То есть у нас ребята, которые занимаются бизнесом или какой-то деятельностью, наша задача — дать им пищу для размышления, какое-то зерно, посадить какое-то зерно, точно, чтобы они могли задуматься. И с точки зрения вредных советов мы все-таки предполагаем, что ребята склонны к рефлексии, к самоанализу, и никто не будет воспринимать каждую мелочь за чистую монету и делать. Каждый примет так, как он должен это понять. Поэтому я думаю,
2: что... Поэтому прямо я каждый раз такой дисклеймер, да, все, что я не скажу, нельзя в чистом виде применять. Вот, и это... Очень много случаев у нас было, когда было прям вредно.
1: Ну, я думаю, все-таки, опять же, тот, кто ищет пользу, всегда найдет пользу, тот, кто пытается найти во всем вред, тот в любом случае найдет вред. Давай начнем с такого вопроса. В какой момент вы, как компания, поняли, что нужно что-то концептуально менять и начали строить абсолютно новые модели управления и вообще развития компании? Как это произошло?
2: По сути, наверное... Примерно как и у всех произошло, да, то есть когда компания начинает расти, когда она маленькая, да, то, в общем-то, можно легко со всеми договориться, ну и как бы все понятно, что происходит, вот, и достаточно все прозрачно, да, и можно совместно принимать решения. Как только компания стала побольше, да, и появляются люди, которых ты там не знаешь, да, там новые люди, особенно новые с каким-то другим опытом работы в других компаниях, то вот такая происходит ситуация, да, ну что типа перестает что-то получаться, да, и вот как люди говорят, это вот такое как бы отсутствие, ну, не знаю, как контроля, да, и существует единственная методика, да, которая читается в разных бизнес-школах, да, ну, это вот, типа, давайте вводить, там, не знаю, то, что называется бюрократию, да, то есть давайте определять должностные инструкции, формировать отделы, вводить KPI, бюджеты, да, и про это написаны, там, не знаю, миллионы книжек, да, это преподается вообще во всех университетах, да, и считается, что, ну, как бы такой, типа, бизнес — это вот как бы про это, да, и вот, и мы, естественно, как все тоже это стали делать, ну, потому что других же, в общем, нет методик, вот, при этом я до этого работал в корпоративном бизнесе именно как в финансах, да, и, в общем-то, как бы наблюдал, насколько бюджеты, ну, так скажем, вредные, вот, ну, там, бесполезные, и там сколько много на них ресурсов тратится, и за них там неправильные решения принимаются, да, но, ну, по сути, я так скажем, то, чего уходил, да, пытался, да, вот создать компанию без вот этих корпоративных как бы истории, да, Ну, не было альтернативы, да, и было ясно, что, похоже, надо возвращаться к бюджетам, да, и мы стали внедрять, ну, скажем, более, наверное, продвинутые бюджеты, это то, что называется система сбалансированных показателей. Uh-huh. Вот, и у нас прямо было все описано, прямо по методике. Валера, да, который сейчас у нас один из основных вот лидеров, да, по там, Beyond Teller, да, вот он прямо занимался системой сбалансированных показателей, формировал их. Вот, и в какой-то момент, да, нам вы сказали, вау, круто, действительно, мы смотрим на эти показатели, они улучшаются, да, там все как бы вроде все стало намного стабильнее, да. И вот так произошло, да, и через месяц мы вдруг узнаем, что поставщики уже планируют переставать нам отгружать, да, потому что мы им давно не платим. Uh-huh. И мы такие системы благосостояния показателей открываем, говорим, там же все офигенно. Uh-huh. Как бы все же там и бонусы получают, да, все растет, да. А поставщики уже все как бы на грани, да. И вот и у нас, конечно, это произошел прям совсем как бы отвал, да, ну что типа, блин, ну все же идет по, как бы по плану, там все по бюджетам, да, там по всем показателям, но при этом как бы все недовольны, да, и целиком как бы точно так нельзя, да, и это, вот, но где-то за полгода до этого мы прочитали статью, которая называлась Гарри Хэммела, да, такого, в общем-то, известного, одного из самых, по-моему, публикующийся Harvard Business Review, именно эксперт по системе менеджмента. Uh-huh. Вот, и он там, одна из первых статей вышла, да, таких известных, да, сначала «Увольте начальников», и там было описание компаний, голландских, там, американский Morningstar, помню, Morningstar, это вот помидорная компания, как-то, да, вот такая известная, вот, которая достаточно давно внедрила у себя принципы, да, что у них до сих пор, помню, что у их основатель, главное, сказал, да, что а давайте построим бизнес, в котором не будет насилия. Вот у него прям главное, давайте вот как бы каждый раз выяснять, что если тут насилие предлагается, давайте его устранять, да. Ну, конечно, наверное, какой-то, ну, это какое-то безумное сечение обстоятельств, что решили эту статью перевести на русский, да, то есть мы на русском читали, да, вот. Конечно, наверное, у большинства людей она вызывала, ну, как бы такое сильное удивление, это что это такое вообще, да, вот. И, ну, а как-то нам она очень, ну, как бы зашла. Uh-huh. Да, то есть, по сути, мы потом, то есть мы, прочитав ее весной, осенью про нее вспомнили. И вот с тех пор у нас пошло, ну, так скажем, сильная, так скажем, трансформация. То есть мы достаточно много подчеркнули, да, вот из описания этого как бы мендорной компании. Мы потом к ней ездили, там изучали, там вот это автора книги, там еще не только Гарри Хэммел, да, у них там от компании Morningstar появилась собственная консалтинговая компания, которая эту методику внедряет в дальнейшее, там, другие компании.
1: Я слушал Олег, не помню фамилию, которая People AI компания, и они рассказывали, что они понимают, что у них есть денег вот настолько, и дальше все. То есть, да, и его спрашивают, а что дальше? Он говорит, дальше мы каким-то образом, мы вот сейчас делаем все, чтобы найти инвесторов. Если нет, то все, крах mm-hmm. компании. Давай для того, чтобы люди, которые нас слушают, и мы вот какие-то, ты набрасываешь уже части, конкретизируем, что вообще вы сделали, что представляет эта организация и управление. Давай я расскажу, как я mm-hmm. это сейчас представляю, вижу, а ты меня поправишь и детализируешь. Насколько я понимаю, у вас в главном офисе около 800 человек на текущий момент.
2: Ну, да.
1: Да.
2: Может,
1: ну,
2: быть, чуть побольше.
1: Да, плюс-минус. Соответственно, и все эти люди, они условно самоуправляемы. То есть у вас нет вот этой пирамидальной структуры, где есть иерархия какая-то, а это команды, не знаю, как предпринимательские, которые, каждая из которых сама отвечает за процесс и за результат, и за клиента, и за весь путь компании на основании каких-то вот принципов, идей и ценностей. Правильно?
2: Не совсем так. У нас в компании есть три уровня иерархии. Да, и в этом смысле мы всегда, как раз у меня был опыт знакомства с компаниями, которые вот пытались избежать иерархии, прям полной. Uh-huh. Вот, и это могут быть только очень маленькие компании, и говорю, как я смеюсь, да, что и год слез. чтобы к этому перейти. Вот поэтому мы эту идею как утопическую отбросили. Вот поэтому у нас
1: тотальное вообще, да, отсутствие, то есть вот эта
2: иерархия. Тотальное, да. Да, это прямо, вот не знаю, я это, не, грубо говоря, вот не считаю, что это правильно, да, всегда есть лидеры, вот, и вот эта иерархия, она такая как бы лидерская, да, но формально она совпадающая, в общем-то, да, то есть в компании, мы еще говорим Beyond Teller, у нас есть вот организационная структура, называется клиентократия.
1: Да, вот, клиентократия,
2: то есть,
1: да.
2: Beyond Teller — это вот именно система подхода, да, вот, к менеджменту, вот, но внедрение организационной структуры клиентократия, да, она трехуровневая, да, то есть верхний уровень это те команды, которые дают непосредственно ценность клиенту, ну, то есть вообще сверху у нас клиент, да.
1: А, то есть наоборот, не снизу, да, да спускают,
2: сверху у нас клиент,
1: а сверху,
2: да,
1: сверху у нас клиент.
2: Да. Ага. Клиент — это наш босс, да, это он сверху. Поэтому первый уровень, который ниже клиента, да, это те команды, которые дают непосредственно ценность клиенту, да. Условно, у нас это и есть топ-менеджмент, то, что мы называем совет управляющих, да. Условно, финансовый директор, да, он никакой ценности не дает клиенту, его нет в топ-менеджерах компания, да, и HR-директор, да, никакой ценности не дает клиентам, да, он как бы их никогда не видит и ничего не дает, да, то есть ценность клиентам дают те, кто занимается, например, качеством товара, те, кто называется сервисом товара, да, те, кто даже, как бы такое вот удивление большое, да, айтишники, да, они, по сути, обещают клиентам, что там приложение не будет висеть.
1: Угу, что, все,
2: то есть... Это нужно как бы ни в коем случае не гендиректору. То есть вот мы всегда рассказываем, никогда никакому гендиректору не нужно, чтобы приложение все время работало.
1: Да, ему нужно выручка момент... до прибыли, ебеда. Да.
2: Конечно, да. Ему приложение нафиг не нужно. Да. Да. И в этом смысле ему нужно, когда он сам идет в магазин, да, чтобы да. приложение не висело. Да. А клиент — это тот, кому нужно конкретно, чтобы все время, там, ночь, когда он захотел, днем, да, чтобы приложение... И в этом смысле IT, там, не знаю, команда, да, она должна работать на клиента, да, и она входит в совет управляющих. В этом смысле это самый важный, один из самых важных, да, и таким образом собран верхний уровень. Дальше есть у нас поддерживающие подразделения, да, это те подразделения, которые не дают никакой ценности клиенту напрямую, но без них не могут работать вот эти ключевые подразделения, uh-huh. да. И вот интересно получилось, например, отдел даже по горячей линии, например, внутренних багов, да, то есть, условно говоря, вроде бы кажется, что он общается, например, с пользователями, вот, но на самом деле они делают поддерживающую функцию для IT, да, потому что IT-команда пообещала, что там, условно говоря, система работает, да. Но для того, чтобы, условно говоря, они как бы быстро исправлялись, вдруг что-то не так, им нужна поддержка, да, и поддержка получилась, вот прям поддерживающее подразделение. И третий уровень есть обеспечивающие, такие как финансы, кадры, там, HR и тому подобное, да, то есть это службы, которые работают, ну, в смысле, их работа очень важна, действительно, у них очень важные как бы, функции, без них тоже невозможно, да, но у них это такой максимальный как бы аутсорсинг. Да, это то, что, ну, так скажем, нужно для сотрудников компании, но не для клиентов. Ну, секретари, например, да, ну, то есть там какие в офисе, да, там девушки, вот.
1: А кто, прости, задам вопрос, да. Мне вот интересно, например, ты рассказал про IT, который напрямую с клиентом взаимодействует, есть поддержка, которая, по сути, поддерживает IT-отдел.
2: Да.
1: А кто перед кем и как между ними отвечает? То есть...
2: IT-отдел формирует, ну, по сути, требования к поддержке.
1: А, все, то есть они ответственны за результат.
2: Это и есть иерархия. Вот в этом все. Иерархия выстраивается, да, потому что IT-отдел, да, говорит, что, ну, на самом деле, мы, естественно, что мы там айтишники, да, мы как бы разговариваем с людьми-то вообще обычно не очень любим, угу. да, вот, но для нашей работы очень важно, да, чтобы кто-то с ними общался, да, и там, ну, получалась обратная связь и тому подобное, да. И в этом смысле это как раз хорошо выстроенная, как бы, связь, да, что мы все время получаем обратную, ну, то есть для IT, да, понятно, да, что происходит с пользователями, если вдруг они что-то там сделали, там, те же самые, ну, настолько сложно там вообще, в принципе, сейчас IT-системы, да, что часто надо, ну, не так просто найти, вообще говоря, да, вот этот кейс, да, как говорится, да, который да. произошел, да. Вот, поэтому иерархия есть, вот, и, скажем, трансформация текущего топ-менеджмента, да, компании, работающей в бюрократии, именно в совет управляющих, это вот у нас прям шаг номер один.
1: А, соответственно, у этих отделов, то есть в классической организации как? У тебя есть, условно, возьмем IT, у тебя есть CTO, да, технический директор, под которым есть там тимлиды, допустим, и под ним есть уже разработка и так далее, и так далее. Я так понимаю, что здесь, в этих командах, по-другому тоже эта иерархия устроена.
2: Они максимально горизонтальные. Угу. Ну, то есть в этом смысле они, да, есть лидер в IT, вот, и, грубо говоря, все команды плоские, ну, то есть это, в смысле, плоская структура, и можно так сказать, что лидеры этих команд — это тоже своя команда внутри IT.
1: Понял. И здесь в этот момент происходит магия, о которой я узнал, что, условно, все эти команды, они работают без какого-либо плана, то есть у вас нету каких-то целей, планов на год финансовых и так далее, вот таких вещей. Они сами их для себя формируют, и у них есть система мотивации, из-за которой они, собственно, это делают.
2: Да,
1: и вот тут абсолютно магическая история. То есть я когда об этом узнал, я такой, в смысле, подождите, как это у компании такого размера может не быть какого-то планирования? И вот давайте сюда углубимся немножко. Насколько я понимаю, что все люди, почти все люди в компании, они привязаны к тому, сколько компания зарабатывает денег. И они все зарабатывают вместе с компанией. И именно это является...
2: Не совсем так.
1: Не совсем, но вот сейчас тебя попрошу.
2: Не совсем так.
1: Давай тебя поправлю.
2: В первую очередь к прибыли компании завязан это вот то, что ты сказал на первом уровне, совет управляющих.
1: Ага, то, что... У них кто с клиентом напрямую?
2: Ну, это лидеры команд, да, которые работают с клиентом напрямую, но вот именно с точки зрения прямую ценность дают. То есть айтишники никогда не видели клиентов, но они дают непосредственно ценность в виде работающего приложения. Да? И поэтому они дают напрямую ценность клиенту. Вот. И вот это как совет управляющих, да, это, по сути, совет, так сказать, предпринимателей, да, каждый за свою часть, да, но при этом все решения принимаются максимально общо, и то, что мы говорим, вот сильное отличие клиентократии от бюрократии, очень должно быть все прозрачно, да, то есть бюрократии очень часто, и даже об этом говорят, что, условно, если у генерального директора есть два зама, то, в общем-то, мало что они друг друга зарплаты не знают, они даже не знают, условно говоря, поручения. Что с чем? Ну, то есть и...
1: Секретно.
2: Все секретно, секретно, да. Все секретно. Да, и почему? Потому что они между собой начинают часто, скажем, бороться.
1: Конкурировать.
2: Да. И очень часто принято, что генеральный директор, ну, общается с каждым из них напрямую.
1: Угу.
2: Вот. И... как раз наш подход, да, о котором мы говорим, что именно сильная команда — это когда люди смогли прозрачно между собой отношения выстроить, появилось доверие, и, так скажем, складываются таланты людей. Да? То есть, условно говоря, кто-то любит, условно говоря, в компьютере сидеть, да, а кто-то любит с людьми общаться. Да? Третий, там, не знаю, любит анализировать данные. Да? Четвертый, я не знаю, зато там, прекрасно нюхает продукты, да, и представляет, вообще говоря, да, может отличить. То есть это набор разных компетенций и идеальная команда, которая смогла стать, по сути, вот таким набором компетенций, которых достаточно, чтобы оказывать ценность клиенту. Но для этого нужна сильная прозрачность.
1: То есть, исходя из этого, я делаю вывод, что у вас все понимают, кто сколько зарабатывает?
2: Да, это полностью прозрачно. И при этом у нас, вот если говорить про совет управляющих, строго зарабатывают одинаково. Нет никаких КТУ, личных коэффициентов, там, KPI и тому подобное. Да? Просто прибыль ровно делится, ну, там, часть прибыли ровно делится на всех.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбеси». Яблоко богато кверцетином. Это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт. Знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!

будете в селе Ахты, не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в советское время органы власти республики уделяли большое внимание развитию физической культуры и спорта? Так, 30 ноября 1955 года Бюро Дагестанского обкома КПСС приняло постановление, обязывающее органы власти городов республики предпринять усилия по расширению сети детских спортивных учреждений. Также предлагалось расширить существующую махачкалинскую детскую спортивную школу, доведя контингент занимающихся до 250 человек, и одновременно поставить вопрос перед Всесоюзным комитетом по делам физкультуры и спорта при Совете министров Советского Союза об открытии детских спортивных школ в таких городах, как Буйнакск, Дербент, Хасавюрт, оборудовав их соответствующим инвентарем до 1 марта 1956 года. В результате совместной согласованной работы всех заинтересованных ведомств в 1949 году в городах республики появились первые мастера спорта Советского Союза.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Каждые 5 лет мы пересматриваем нашу стратегию. Наша стратегия всегда рассчитана на 30 или 10 лет. И принимая каждое стратегическое решение, мы задаемся главным вопросом. Решает ли оно какую-то социальную проблему? Потому что мы верим, чем большую социальную проблему ты решаешь, тем более ты успешен. И если никакую проблему оно не решает, мы от него отказываемся. Второе, будет ли этот продукт успешен через 10 лет? Если да, давайте сделаем это. Если же он будет успешен 1 месяц или год, я скажу, забудьте об этом. Потому что зачем быть успешным год или месяц? 5 лет назад мы активно обсуждали, что будет через 10, через 20 лет. Чего по-прежнему будут хотеть жители Китая? И мы пришли к выводу – счастье и здоровье. 2 главные стратегии. Счастье и здоровье. Мы верим, что киноиндустрия приносит людям счастье, потому что сегодня никто не счастлив. Богатые несчастны, бедные несчастны. Хотя бы кино посмотрев, я могу счастье почувствовать. Так что я считаю, что нам следует сотрудничать с Голливудом, особенно учитывая наш разный образ жизни. В китайском кино множество героев. Но китайские киногерои всегда умирают. Американские же герои не умирают в принципе. А если все герои умирают, кто захочет стать героем? В своих фильмах я хочу видеть героев живыми. И этому нам стоит поучиться. Пока всего 2 года прошло, и у нас есть еще 8. Это уже не электронная коммерция. Это то, что дает людям вдохновение. Я у кино научился очень многому. Мой любимый фильм всех времен – «Форрест Гамп». «Жизнь трудна». Я это усвоил, и это меня вдохновило. Вот почему, когда люди называют меня сумасшедшим, безмозглым, последние 17 лет я только и слышал, да это глупость, это никогда не сработает, это безумие, как ты собираешься запустить эту модель? У Амазона такая стратегия, у eBay такая, а что будешь делать с Alibaba? А я подумал, Форрест Гамп сказал, иди вперед, никогда не беспокойся, что думают другие. И еще кое-что, люди не богатеют, ловя китов, люди богатеют, ловя креветок. Так что мы служим малому бизнесу.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: похожие на нас. Во-вторых, это те, кто делают нам комплименты. И в-третьих, те, кто готов к активному сотрудничеству. Начнем с первого факта — сходство. Всегда интересно и приятно вести беседу с тем, кто разделяет те же увлечения, предпочтения в музыке, может, даже схож с нами характером или жизненным опытом. Если вы отправляетесь на первую встречу с важным деловым партнером, постарайтесь устроить небольшой смолток и найти общие темы для разговора. Либо сделайте искренний комплимент. Кстати, о комплиментах. Это следующий фактор к расположению собеседника. На самом деле мы настолько любим получать комплименты, что нам все равно, искренние они или притворные. На нас они оказывают одинаковое влияние. Исследования доказывают, что любой комплимент стимулирует выработку гормонов счастья. Человеку всегда приятно слышать похвалу в свой адрес, и некоторые могут злоупотреблять этой слабостью. Трудно сказать «нет», когда человек осыпает нас комплиментами, поэтому будьте начеку и не позволяйте подхалимам завоевать ваше расположение лестью. А если комплимент делаете вы, то пусть он исходит от чистого сердца. Что вам известно о собеседнике? Чем он увлекается? Найдите общие темы для разговора. Может, ему нравится футбол, тогда можно сказать: «Я слышал, вы увлекаетесь футболом, я тоже играю в местном клубе. Где вы тренируетесь?» Или, например, человек всегда быстро отвечает на ваши запросы по электронной почте. Похвалите его за это. Чалдини говорит, что важно не только нравиться человеку, но и чтобы человек нравился вам. Почему? Все просто. Да, хочется иметь дело с тем, кто вам нравится, но осознание того, что этому человеку вы тоже нравитесь, выводит отношения на новый уровень. Так вы можете быть уверены, что собеседник будет отстаивать ваши права и интересы.
1: Личный

0: в Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: В первой половине года вредоносное программное обеспечение использовалось хакерами для взлома российских компаний в 65% случаев. С его помощью злоумышленники получают доступ к IT-инфраструктуре, а также собирают данные о деятельности конкретных сотрудников. Согласно отчету Positive Technologies, продукты Microsoft Office все чаще становятся уязвимостью, через которую распространяется вредоносное ПО. Они составляют 26% всех методов проникновения. Документы Word и Excel, которые широко используются в рабочих процессах, становятся удобным стартовым вектором для атак. Документ в современных кибератаках – это не просто способ доставки вредоносного кода, а полноценный инструмент для его активации и закрепления, отмечают эксперты. Как ранее писал «Коммерсант», в этом году сотрудники российских компаний стали более восприимчивыми к фишинговым письмам. Электронная почта остается одним из главных каналов распространения киберугроз, подтверждают в компании «Информзащита».
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Со всех сторон деревню окружал густой лес, в котором жил страшный колдун. Но жители деревни его не боялись, так как у них росла одна защитная травка, которую колдун не переносил. Отправляясь в лес, они всегда с собой брали эту траву, и колдун держался от них подальше. Однажды два мальчика пошли в лес за ягодами. Только вошли они в лес, как один из друзей поранил ногу. «Придется возвращаться, мне больно наступать на ногу», – расстроился мальчик. «Посиди пока под кустом, а я найду тебе палку для опоры, чтобы легче было идти», – предложил товарищ и отправился на поиски палки. Тут раздался крик колдуна. «Ага, попался! Забыл травку взять! Теперь ты мой!» Раненый мальчик понял, что пучок защитной травы остался в его корзине. Он слышал, как друг звал его на помощь, но не встал. Хромая, он вернулся в деревню, с тоской думая о том, что сказать родителям товарища. К его удивлению, друг был у себя дома. «Я вырвался от колдуна, но с тобой больше дружить не буду», — сердито сказал он. «Что я мог сделать с больной ногой?» — ответил раненый мальчик. «Настоящий друг всегда приходит на помощь. Не можешь защитить силой? Помоги другу хотя бы голосом», — заметил отец товарища.
1: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Важно с должным почтением относиться к тому, с кем вы ведете диалог в Южной Корее. В деловой переписке и при живом общении нужно обращаться так: фамилия, имя, должность. Если вы не знаете название должности, можете добавить к имени суффикс «ним», который означает «господин». Обращение только по имени не используется в Южной Корее. Зачастую упоминается лишь должность. Корейцы намного проницательнее, чем вы думаете. Мало того, что они тщательно рассматривают ваш внешний вид, так еще и с легкостью подмечают ошибки, недоговорки и дыры в представленном плане или рассказе. Прежде чем вести переговоры, пройдитесь еще раз по всем пунктам встречи. Найдите уязвимые места и устраните их. Это поможет не только обрести стопроцентную уверенность в успешном завершении переговоров, но и заиметь высокий авторитет у коллег. Как вы знаете, корейцы – жуткие трудоголики. Они подолгу сидят на работе, придумывают новые проекты и рассчитывают финансовые убытки. И что самое интересное, они могут представить полностью работающий проект всего лишь через 3-5 дней. В Корее безумный ритм жизни. Как его прозвали – «пали-пали», что в дословном переводе означает «быстрее-быстрее». Исходя из этого подхода, рабочие вопросы они решают также молниеносно. Поэтому будьте готовы к тому, что сначала не будете поспевать за корейцами и нужно будет адаптироваться к такому непростому режиму.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Знаете ли вы, что на долларовых купюрах разных номиналов изображены президенты США? На одном долларе вы увидите Джорджа Вашингтона, первого президента Америки. На пяти красуется Авраам Линкольн, 16-й президент Соединенных Штатов. Двадцатки посвящены 7-му президенту Эндрю Джексону, а пятидесятки – 18-му Улиссу Гранту. Но вот на самой большой купюре номиналом в 100 долларов размещен отнюдь не президент, а самый обычный ученый, писатель и журналист Бенджамин Франклин. Представьте себе, все это благодаря умению Бенджамина притягивать большие деньги в свой карман. Причем, дабы увеличивать свои доходы на 99% каждый год, Франклин делал всего лишь одну вещь. Человека со 100-долларовой купюрой часто вспоминают как политического деятеля. Хотя на самом деле Франклин был очень разносторонней личностью. Утром он был дипломатом, но уже вечером мог бросить все силы на создание воздушного змея. Единственное, что преследовало Бенджамина на протяжении всей жизни и оставалось неизбежным – это деньги, слава и успех. Все это липло к нему на каждом шагу. Достаточно было ему к чему-то прикоснуться, и оно тут же в буквальном смысле становилось золотым. В эти слова трудно поверить, но Бенджамин Франклин, по мнению его товарищей, обладал магической силой, притягивающей богатство. И именно такая легенда прошла сквозь века и помогла Франклину попасть на самую крупную купюру США. На самом деле Бенджамин, будучи по натуре изобретателем, еще в юном возрасте начал создавать формулы достижения богатства. И первая из них – легендарный план Франклина. В 1720 году Бен трудился помощником мастера в типографии. Ему было всего 14, и такая работа не приносила ему ни денег, ни особого удовольствия. Тогда-то он и придумал свой легендарный план, который помог ему уже к 16 стать руководителем типографии. Об этом сам Франклин написал в своей автобиографии. Его план был очень прост и предусматривал достижение морального совершенства за 13 недель. Каждая неделя посвящалась одной конкретной добродетели – умеренности, опрятности, терпению и так далее. А все отступления от добродетели фиксировались в календаре. Франклин был уверен, если он сумеет на протяжении недели хранить верность избранному качеству, это войдет в привычку, и можно будет перейти к следующей добродетели. Причем каждый раз он будет допускать все меньше отступлений от идеала. Проступки отмечались черными точками в календаре, покуда преображение не завершалось. После чего, думал Франклин, ему потребуется лишь периодический осмотр и ремонт укоренившейся морали. «Сильный тот, кто сумел победить свои дурные привычки», — пишет Бенджамин в автобиографии. Попробуйте использовать план Франклина с пользой для своего кошелька. Выберите несколько денежных привычек, которые вы хотите приобрести. Например, ложиться спать до 23 часов вечера, соблюдать режим дня, начинать утро с зарядки, гулять перед сном и так далее. Если вы хотите избавиться от вредных привычек, которые отнимают у вас деньги, используйте тот же принцип. Каждый день на вес золота. «Для успешного человека рутина – признак амбиций», – писал Франклин. Если это так, то можно с уверенностью сказать, что Бен отличался редким честолюбием, ибо трудно себе представить более пунктуального человека. Пунктуальность была его идеей фикс, и всю жизнь он жил по строжайшему расписанию, планируя каждый свой день. «Он постоянно сверяет часы», – отмечали друзья Бенджамина. «Еда, выпивка, работа, покупки, прибытие почты – все рассчитано по минутам и сопровождается неизменными ритуалами». Бенджамин верил, что подобного рода казарменная строгость необходима для его успеха. Он как бы приучал деньги к расписанию дня. Мечтатель знает, что лучший способ обуздать страсть – это обуздать время. Определить, что ты хочешь или должен делать в течение дня, и делать это всегда в один и тот же момент, каждый день, и тогда страсти не причинят тебе вреда, писал Франклин. Чтобы составить правильный распорядок дня, запишите все дела из занятия в один список, а потом выберите для каждого из них свое время. Планируйте время не только для работы, но и для перерыва на обед, для спорта и медленной прогулки. Составляя план на день, выделите для повторяющихся задач одно и то же время. Чтобы не забывать, поставьте будильники на телефоне или напоминания. Как только привыкнете к такому режиму дня, вам потребуется гораздо меньше силы воли, чтобы выполнять намеченное. Для Бенджамина Франклина распорядок дня был по-настоящему незначительной вещью, которая помогала увеличивать доход на 99%. Возможно, использовав его пример, вы тоже сможете добиться новых вершин личного заработка. Но важно помнить, что даже такой, на первый взгляд, простой процесс составления распорядка дня не может обойтись без особых правил. Еще одно утро. Современники считали Франклина сверхчеловеком, ведь его график всегда был наполнен встречами и делами. Но Бенджамин всегда все успевал. Его секрет скрывался в магии утра, потому что их у него было два. Франклину так нравились ощущения от работы по утрам, что он разработал стратегию, позволяющую втиснуть два утра в один день. «Обычный мой день начинается с того, что я просыпаюсь в 4 или в 4:30», – писал он. «Я что-то пишу, иногда пью кофе, иногда обхожусь без него. Пишу примерно 1.5 часа, и тут меня смаривает сон. Тогда я возвращаюсь в постель и просыпаюсь около 8:30. Наступает второе утро. Бен болтает с женой, снова пьет кофе, съедает бутерброд с арахисовым маслом и джемом и возвращается к работе, но теперь уже дневной. Печатает заметки для документальных произведений, расшифровывает интервью или же редактирует то, что успел набросать с утра. Поклонники утренней работы могут посвящать первые часы дня делам, а потом ненадолго возвращаться в кровать, чтобы проснуться с близкими и провести спокойное второе утро в кругу семьи. Такой режим дня позволит успевать больше и находить время для себя. Приоритеты дня. Несмотря на то, что Франклин позволял себе иметь два утра, основную работу он старался делать до обеда. Бен долгое время изучал свой организм и вычислил, что во вторую половину дня его мозг не так эффективен. Сегодня многие ученые уже не раз доказывали такую теорию Франклина с помощью дуговой теории. Согласно ей, дневной цикл людей похож на дугу, которая упадает в первую половину дня и возрастает во вторую. Такой график указывает на сверхактивность в утренний и дневной период и ее снижение в период послеобеденный. Рост активности продолжается уже в вечернее и ночное время. Поэтому успешным людям важно думать не только о том, когда выгоднее всего работать, но и как вовремя лечь спать. Запомните, что после обеда у большинства людей падает уровень производительности. Уже накапливается усталость, да и процесс пищеварения занимает энергию мозга. Но это совсем не повод забить на дела и праздно ожидать окончания рабочего дня. Просто в это время нужно заниматься более механическими задачами. На это время Франклин чаще всего планировал работу с почтой и встречи, не имеющие стратегического значения. Изменить себя, притягивать деньги. Бенджамин Франклин, конечно же, не умел магически притягивать деньги в свою жизнь. Его сила заключалась в другом. Сначала он изменил себя. Все мы хотели бы посеять поле сегодня, а на следующий день пожинать плоды. Но мир устроен иначе. Если вам хочется все-таки ускорить денежные процессы в своей жизни и притягивать богатство, измените сначала себя. Начните с распорядка дня, четких целей, правильного решения задач и продуктивной работы. Точечный эффект таких изменений будет легче отследить, а глобальный результат не заставит себя ждать. У вас все получится. Вы сможете стать лучше, а тогда и денег будет гарантированно больше.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

будете в Буйнакске, не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Хунзахский район, селение Ганох. Название аула обусловлено его расположением. Он лежит между двумя возвышенностями. На возвышенности Хабал когда-то была крепость. Построена она еще в домусульманский период. Сохранилось и доисламское кладбище. Бытует легенда, что на этом кладбище, вблизи остатков крепости, некогда нашли золотой серп и железный меч. По какой-то причине крепость была оставлена, и обитатели ее перебрались в поселение, которое они основали вблизи места нынешнего Ганоха. Есть предположение, что люди эти были то ли грузинами, то ли евреями. Во всяком случае, при разборе стен в этих развалинах был найден обломок плиты из мягкого белого камня с надписью, сделанной неизвестным алфавитом. Кроме того, рассказывают, что позднее в этих развалинах находили кувшины, и якобы один из них был с монетами и золотом. А нашли также кольца, браслеты, серьги и кресты.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: В одном из своих интервью ты сказал, что маркетплейсы превратились в филиал Черкизоны. Если я вот правильно тебя процитировал.
2: Ну, наверное, да, примерно так. У нас была публичная дискуссия с Ольгой Наумовой, которая на дату публичной дискуссии была исполнительным директором Wildberries. И в этом интервью Ольга произнесла одну фразу, которая, на мой взгляд, просто должна была быть как красная тряпка для всех проверяющих органов. Она сказала, что «Борис, вы не правы, никаких там 10 или 20% контрафакта на Wildberries нету, а весь контрафакт, он умещается в единицы процентов». То есть, знаешь, это не один, а это единица. То есть 2, 3, 5, не знаю сколько. Но если взять оборот Wildberries, взять от него там 1, 2, 3%, то это сотни миллиардов рублей. То есть, ну, это огромные масштабы, которые, в общем, известны даже руководству Wildberries. И думаю, что на Озоне тоже ситуация похожая, хотя есть ощущение, что Озон более аккуратно относится к таким, к продаже таких товаров. Любой ИПшник, любой маленький ларек в любом отдаленном селе обязан разбираться и понимать, что он продает неконтрафактную продукцию. То есть, если он случайно вдруг продает какой-нибудь брелок или ластик с Диснеем, и этот брелок нелицензионный, я вас уверяю, что его найдут юристы и обелетят там на десятки или сотни тысяч рублей штрафов или там досудебных, возмещения досудебных претензий и так далее. Маркетплейсы продают на десятки, сотни миллиардов рублей, и вроде как они не виноваты, претензий не к ним. То есть маркетплейсы, имеющие штат юристов, штат айтишников, которые могут искусственный интеллект заставить проверять легальность товара, не обеспечивают это. А любой ИПшник в деревне должен. На мой взгляд, это нечестно, неправильно, несправедливо. Должно быть не так.
1: Как ты считаешь, вообще устроены серые поставки на маркетплейсы?
2: Мне кажется, что есть две основных схемы, два основных таких пути глобально. Первое – это приход товаров, которые верно задекларированы, но имеют заниженную таможенную стоимость. По большому группе товаров реально таможенную стоимость определить сложно. И если бы эти товары дальше шли через большие компании, то там бы все равно возникло вот этот вот разрыв в уплате НДС, и налогово это выявлено. Когда эти товары идут через море тысячи мелких ООИП, то налоговая не видит этого разрыва из-за того, что это нет уплаты НДС у малого бизнеса. Второй путь – это карго-компания. То есть, что такое карго? Карго юридически – это доставка несопровождаемого груза физических лиц. Карго-компании на сегодняшний момент предлагают доставку груза из любых стран, из Турции, из Китая, откуда угодно, быстро привезут к вам кажется, на склад, либо вы заберете у них на складе. И это реально огромные объемы. Говорят, что этот серый бизнес на сегодняшний момент больше в масштабах, больше в размерах, чем был в своем максимуме в 90-е годы. Я слышал цифру, не знаю, насколько она правдивая, что в Москву заезжает до 100 фур такого вот карго-груза в день. То есть из-за маркетплейсов возник огромный рынок сбыта для ввезенных в серую и в черную товаров.
1: Когда мы говорили про вызовы, ты не сказал ничего про инфляцию издержек. Если спросить любого ритейлера, он скажет, что для него все-таки вызов номер один не то, что клиенты уходят на маркетплейсы, а инфляция издержек.
2: Ну, наверное, у нас это в комплексе. То есть у нас есть одновременно переток части клиентов на маркетплейсы с ростом издержек по всем фронтам. То есть это рост и расходов на фонд оплаты труда, на логистику, на доставку, ну, на все.
1: Ты можешь сказать какие-то решения, может быть, очевидные, которые вы делаете для того, чтобы эту инфляцию издержек минимизировать? Может быть, какие-то кейсы автоматизации?
2: из, наверное, важных проектов автоматизации, которые у нас есть, ну, внедрение такой стандартной вещи, которую внедрили, ну, наверное, большинство сильных ритейлеров, это касса самообслуживания. Внедрено, работает, хорошо, в общем, работает.
1: Какой процент чеков уже идет через кассу самообслуживания?
2: Очень сильно зависит от магазина. Есть магазины, где до 50%.
1: Mm-hmm. Okay.
2: Есть магазины, где доля меньше. Наверное, ну, тоже такие какие-то стандартные вещи. Можно зайти на сайт сети и посмотреть наличие товаров в магазинах. Соответственно, не надо звонить в справочную службу, можно зайти на сайт и посмотреть. Есть карты магазинов с привязкой товаров, то есть можно зайти на терминал в магазине, набрать товар, и будет прямо нарисовано, куда пойти. То есть, чтобы не дергать консультанта, а можно самому найти товар. Ну, такие простые вещи, которые помогают, особенно помогают той части покупателей, которые не любят общаться с консультантами, самостоятельно при этом выбор произвести и покупку совершить.
1: Борь, понятно, что много вызовов у ритейлеров сейчас, но тем не менее, вот как ты определяешь стратегию развития компании на горизонте 3-5 лет?
2: Ну, на сегодняшний момент очень сложно определять стратегию развития компании, потому что эта стратегия зависит от решений, которые будут приняты или не приняты государственными структурами, органами законодательной власти.
1: В отношении
2: торговли. Если государство будет продолжать закрывать глаза на то, что происходит на розничном рынке, и на то, что маркетплейсы сформировали огромный канал продажи контрабанды и контрафакта, это будет одна бизнес-стратегия. Если государство предпримет какие-то резкие активные шаги, это другая бизнес-стратегия. То есть, если мы вернемся на какой-то нормальный трек развития розничной торговли, тогда мы будем продолжать развитие магазинов. Если этого не случится, значит, магазины будем постепенно сокращать, а производство увеличивать. Ну, производство мы будем увеличивать в любом раскладе. Дальше просто зависит, будем мы при этом одновременно свою розницу увеличивать или сокращать.
1: Понятно. То есть ты с одной стороны маркетплейса ругаешь, с другой стороны твое производство поставляет на, ну как бы продает, правильно, через маркетплейсы. Не боишься, что завтра тебя там в блок внесут какой-то?
2: Ну, на самом деле мы продаем не только через маркетплейсы, мы продаем через региональные торговые компании, через независимые магазины. У нас достаточно большой пул покупателей, с которыми мы успешно работаем. Маркетплейсы одни из многих. Ну, собственно, как и должно быть в любой нормальной компании. Нельзя делать ситуацию, когда весь бизнес какого-то компании зависит от одного или от двух маркетплейсов. Ну, это просто опасно. Маркетплейс может изменить с завтрашнего дня условия по конкретной категории товаров, и бизнес какой-то компании станет убыточным. Ну, мне кажется, что это избыточный риск, так нельзя. Мне вообще кажется, что когда у маркетплейсов есть право в одностороннем порядке с завтрашнего дня изменить любые условия, говоря, что это оферта на сайте, то это тоже некоторое злоупотребление правом, потому что все остальные их контрагенты так сделать не могут. Вот у людей заключен договор аренды, например, на того же тоже ПВЗ. Вот маркетплейс снизил комиссию за выдачу посылок, все, этот маркетплейс стал убыточным. Договор аренды расторгнуть с завтрашнего дня нельзя, и людей уволить с завтрашнего дня нельзя. То есть это ситуация, когда самый крупный игрок на розничном рынке может подставить, давайте называть вещи своими именами, подставить всех вокруг в любой момент, ему за это ничего не будет.
1: Боря, у тебя 6 детей.
2: Не так, Миша, ты неправильно формулируешь. Я всегда говорю, что надо говорить не так. Боря, почему у тебя всего-навсего 6 детей?
1: Ну, у меня есть следующий вопрос. Как ты распределяешь время между работой и семьей?
2: Ой, наверное, честный ответ — с трудом. Хочется, конечно, больше времени тратить на детей и на общение с семьей. Получается, к сожалению, меньше. Но я стараюсь. Либо на это вот бизнес, в принципе, работа, может занять все время, которое есть. Либо человек жестко выделяет время на спорт, на какие-то семейные дела, либо на них никогда не хватит времени.
1: Поэтому... Смотри, ты в таком бизнесе, что у тебя как должно быть? Ты приходишь домой, один лепит, кто-то вышивает, кто-то рисует, правильно? И, в принципе, особо заниматься и не надо, дети как это сами себя занимают.
2: Если серьезно, то и лепят, и рисуют. Конечно, дома всегда происходит использование товаров, такое как тестирование в домашних условиях всех новинок, конечно, происходит.
1: Ты производишь впечатление очень такого дисциплинированного человека. Можешь поделиться какими-то своими полезными привычками?
2: Наверное, назначать и планировать количество дел, которые реально выполнить. Мне кажется, что те, кто там опаздывают, они недооценивают, что между делами надо в любом случае планировать какие-то промежутки. Если весь день распланировать из сплошных встреч дел, то любой сбой в любой встрече приведет к тому, что весь день, весь график полетит. Поэтому, наверное, планировать... Реальное планирование возможностей.
1: Ты можешь дать несколько советов начинающим предпринимателям?
2: Первое. Бросить это гиблое дело. Шутка. А если серьезно, то узнать максимум про то, чем вы собираетесь заниматься, наверное, хорошо, если прям совсем начинающий предприниматель, поработать в найме в той сфере, которой вы собираетесь заниматься, постараться поработать в разных областях, то есть понимать в разных частях бизнеса, то есть не только в продажах, а и в маркетинге, в бухгалтерии, в юридическом отделе. Прочитать законы, прочитать гражданский кодекс от первого А до последнего Я, то есть вообще-то лучше из одной уголовной. Почитать книг по бизнесу. В России издается огромное количество прекрасных книг и по бизнесу, и по экономике.
1: Порекомендую свои 2-3 любимые книги, которые обязательны к прочтению.
2: Мне очень сложно будет порекомендовать 2-3 любимых книжки, потому что, наверное, их больше. Точно совершенно рекомендую прочитать «Экономический образ мышления» Пола Хейне. Очень хорошая книга по экономике. Советую почитать книги Левитаса. Советую прочитать 22 закона маркетинга. Советую прочитать книжки психолога Чалдини. Наверное, имеет смысл почитать для общего развития разные книги про успешных предпринимателей российских, как они создавали бизнес, что у них не было все гладко. Ну, таких книжек много. Например, есть прекрасная книжка про Бориса Юрьевича Александрова «Сырок», как он, как первый его бизнес-опыт был торговля водкой, за что он получил срок, и как

0: эту программу, вне зависимости от того, есть у вас дети или нет, обратите внимание, какой классный ассортимент в хобби-гипермаркетах Леонардо. И давайте вспомним наше детство, давайте не позволим сделать так, что наши хобби лепить, вышивать, рисовать заменят какие-то гаджеты и какие-то примитивные игры. Давайте все-таки вспоминать то, что в нас было заложено еще нашими родителями, и транслировать эти ценности своим детям.
1: Современные модели есть из пластика, из дерева, из фанеры, из бумаги, из пенополиуретана. Их собирать одно удовольствие, их можно собирать, раскрашивать, делать из них большие, это прямо как это, экспозиции из разных наборов. Это реально интересно, и это тоже все у нас есть, рекомендуем.
0: На самом деле для меня твои магазины, они играют очень важную социальную функцию. Потому что я хочу, чтобы наши с тобой дети продолжали читать книжки, рисовать, что-то выжигать, может быть, даже вышивать,
1: выпиливать лобзиком.
0: И, конечно же, собирать какие-то модели, правильно, там, самолетов, танков и так далее. Поэтому я очень хочу, чтобы вот этот физический ритейл, он остался. Мне, например, очень грустно видеть, как массово в какой-то период времени закрывались книжные магазины. Я хочу, чтобы наши дети меньше времени проводили в гаджетах, а больше времени занимались вот такими вот хобби, которые ты как раз в своих гипермаркетах продвигаешь. И спасибо тебе за это огромное.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 3 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: В первом полугодии этого года объемы жилищного строительства в России снизились на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Дом РФ. Региональные показатели ввода жилья значительно различаются. В Москве объемы выросли на 9%, а в Санкт-Петербурге упали вдвое. В Татарстане зафиксирован небольшой рост, в то время как в Башкортостане объемы строительства сократились на 12%. Структура ввода жилья также претерпела изменения. Многоквартирные дома показали прирост на 8% по сравнению с прошлым годом, в то время как индивидуальное жилищное строительство снизилось на 29%. Руководитель комиссии по жилищной политике Общественного совета при Минстрое Надежда Косарева отмечает, что лидерами по темпам ввода жилья стали Севастополь, Чечня и Магаданская область. Самые значительные падения наблюдаются в Ненецком автономном округе, Тыве и Санкт-Петербурге. Несмотря на общее снижение объемов строительства, цены на жилье выросли. На первичном рынке рост составил 5%, на вторичном – 3,5%.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».